0: заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. С 22 мая введены временные ограничения на ввоз букетов и живых растений. Проверки армянских предприятий продолжатся всю будущую неделю. Затем будут приняты решения. Несмотря на гарантии Еревана, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Ведомство ведет диалог с армянскими коллегами для урегулирования вопросов. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Премьер-министр отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества увеличило взаимную торговлю.
1: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг», реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно, активно внедряются различные цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация, стартовали новые общие производства в машиностроении.
0: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицей СНГ в 27-м, а Караганды в 28-м году. Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
5: Глава вторая. Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам, и таким образом проводя, как говорится, очень приятное время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина. Дело более серьезное, ближшее к сердцу. Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку. Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с всеми двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они и лица не так заметны, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены, и разве кое-где касаются и легко зацепляют их. Но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем. И с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, немного времени и места, потому что немного нужно прибавить к тому, что уже читатель знает. То есть, что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания крупный нос и губы. Характер он был больше молчаливого, чем разговорчивого. Имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, он все читал с равным вниманием. Если б ему подвернули химию, он от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение. или лучше сказать, процесс самого чтения, что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении, в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и то.

своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем. Так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинели и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет 10 жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувший к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли? Сходи бы хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом, или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал? Может быть, он говорил про себя: и ты, однако ж, хорош, не надоел тебе 40 раз повторять одно и то же. Бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. И так вот, что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек. Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек. Страсть сильная зазнаться с тем, который хотя бы одним чином был его повыше, и шапшное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что не присмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но, как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрую губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случись воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С грохотом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротеньки!» Кучер, заметивший, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрят полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муки, будет скоро конец. И еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уж пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги. Кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами, с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих, шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон, и из нижних глядел теленок,

0: или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известны. Проехавши 15-ю версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня. Но и 16-я верста пролетела мимо, а деревни все не было видно. И если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня за Маниловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не за Маниловка». «Ну да, Маниловка». «Маниловка. А как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так, прямо направо». «Направо», — отозвался кучер. «Направо», — сказал мужик. «Это будет тебе дорога в Маниловку, а за Маниловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа, господский дом, в котором то и живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а за Маниловки совсем нет никакой здесь и не было». Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу. Но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за 15 верст, то значит, что к ней есть верных 30. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть. Покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски 2-3 клумбы с кустами сирени и желтых акаций, 5-6 берез с небольшими купами, кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления». Пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более 200. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени, везде глядело только одно бревно.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравшие платье и подтыкавшие со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва. Бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат. Этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того, как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась более и более. «Павел Иваныч!» — вскричал он, наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «Насилу-таки нас вспомнили!» Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно.
2: Гораздо легче изображать характер большого размера. Там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ, и портрет готов.
0: Но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей. Эти, господа, страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывание взгляд. Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова? Есть род людей, известных под именем. Люди так себе. Ни то, ни сё. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный. Черты лица его были не лишены приятности. Но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В приемах и оборотах его было что-то заискивающее, расположение, знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь, черт знает, что такое, и отойдешь подальше. Если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор. У одного задор обратился на борзых собак. Другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней. Третий — мастер лихо пообедать. Четвертый — сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена. Пятый — желанием более ограниченным. Спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом на показ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым. Шестой уже одарен такой рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке. Тогда рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков. Словом, у всякого есть свое. Но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большую частью размышлял и думал. Но о чем он думал, тоже разве Богу было известно? Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался. Он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать». «Да,
2: «Недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавший рукой в затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать, заработать». «Ступай», — говорил он, куря трубку. Ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самые довольные выражения. Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на 14-й странице, которую он постоянно читал уже 2 года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало.
1: Радиозвезда. Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево, но на 2 кресла ее не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею. Впрочем, хозяин в продолжении нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели. Хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». В вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с 3 античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... Впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более 8 лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Оразинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собой разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы. Какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин, один оставивший свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжении его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов. И много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и бестолку готовиться на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-ключница? Зачем нечистоплотные пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повестничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо.
0: А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предметы составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья и семейственной жизни, фортепиано для доставления приятных минут супругу и, наконец, собственно, хозяйственная часть, вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время. Все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепиано, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уж фортепиано. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... Но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить. Да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. «Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после», — говорил Чичиков. «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите», — говорил Чичиков. «Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю». «Почему ж образованному? Пожалуйста, проходите». «Ну, душ, извольте проходить вы, да чего ж, ну, душ, оттого», — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец, оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. «Позвольте мне вам представить жену мою», — сказал Манилов, — «душенька, Павел Иванович». Чичиков точно увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была не дурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая небольшая кисть руки, ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, даже несколько картавя, что она очень обрадовала к своим приездам, и что муж ее не проходила дня, чтобы не вспоминал о нем. «Да», — примолвил Манилов, — «уж она, бывало, все спрашивает меня, да что ж твой приятель не едет? Погоди, душенька, приедет, а вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение, майский день, именины сердца». Чичиков, услышавши, что дело уж дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного. «Все вы имеете», — прервал Манилов с той же приятной улыбкой, «все имеете, даже еще более». «Как вам показался наш город?» — промолвила Манилова. «Приятно ли провели там время?» «Очень хороший город, прекрасный город», — отвечал Чичиков. «И время провел очень приятно. Общество самое обходительное». «А как вы нашли нашего губернатора?» — сказала Манилова. «Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек?» — прибавил Манилов. «Совершенная правда», — сказал Чичиков. «Препочтеннейший человек». И как он вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей. Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатес в своих поступках, присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем. очень обходительный и приятный человек», — продолжал Чичиков. «И какой искусник! Я даже никак не мог предполагать этого, как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить». «А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?» — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза. «Очень, очень достойный человек», — отвечал Чичиков. «Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?» «Чрезвычайно приятный, какой умный, какой начитанный человек. Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек». «Ну, а каково вы мнение о жене полицеймейстера?» — прибавила Манилова. «Не правда ли, прелюбезная женщина? О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю», — отвечал Чичиков. Засим не пропустили председателя палаты, почмейстера, и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: Вы всегда в деревне проводите время? Сделал, наконец, в свою очередь вопрос Чичиков. Больше в деревне, отвечал Манилов. Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти. Правда, правда, сказал Чичиков. Конечно, продолжал Манилов. Другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь эдакую науку, чтобы так расшевелило душу, дало бы, так сказать, парение, Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что он несколько зарапортовался, ковырнул только рукой в воздухе и продолжал. А тогда, конечно, деревни и уединение имели бы очень много приятностей, но решительно нет никого. Вот только почитаешь иногда «Сын Отечества». Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что «ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу». «Но, знаете ли, — прибавил Манилов, — все, если нет друга, с которым бы можно поделиться, о, это справедливо, это совершенно справедливо, — прервал Чичиков, — что все сокровища тогда в мире, не имей денег, имей хороших людей для обращения, — сказал один мудрец. И знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, — явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобно той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ее обрадовать пациента, тогда чувствуешь какое-то в некотором роде духовное наслаждение. Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором. Помилуйте, что ж за приятный разговор? Ничтожный человек и больше ничего, — отвечал Чичиков. О, Павел Иванович! Позвольте мне быть откровенным, я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы. Напротив, я бы почел своей страны за величайшее. Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово. «Прошу покорнейше», — сказал Манилов. «Вы извините, если у нас нет такого обеда, который на паркетах и в столицах. У нас просто по русскому обычаю щи, но от чистого сердца покорнейше прошу». Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти. И, наконец, Чичиков вошел боком в столовую. В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уж детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку, гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки. «Какие миленькие дети!» — сказал Чичиков, посмотрев на них. «А который год?» «Старшему 8, а меньшему вчера только минуло 6», — сказал Манилов. «Фемистоклюс!» — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался высвободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лице в обыкновенное положение. «Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза. Но он, наконец, совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж». «А у нас какой лучший город?» — спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание. «Петербург», — отвечал Фемистоклюс. «А еще какой?» «Москва», — отвечал Фемистоклюс. «Умница, душенька», — сказал на это Чичиков. «Скажите, однако ж», — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, «я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности». «О, вы еще не знаете его», — отвечал Манилов. «У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой Алкид, тот не так быстро. А этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают, побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части». «Фемистоклюс», — продолжал он, снова обратясь к нему, — «хочешь быть посланником?»
3: «Хочу», — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.
2: В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы капнула в суп препорядочная посторонняя капля.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Бронислав Нушич. Рассказ «Ложь». Читает Станислав Федосов.
1: Течение рек, силы магнетизма, пар, электричество, радиоволны — эти могущественные силы природы во много раз превышают мощь человека. Эти силы все приводят в движение, все увлекают за собой, все могут вознести или повергнуть. И все же существует такая сила, такое проявление человеческого ума, которое сильнее всех природных сил. Сила эта — ложь. Ни одна из вышеупомянутых сил природы не способна так уничтожить, сломить, обжечь или совсем испепелить, как это может сделать ложь. Ни одна из вышеупомянутых сил природы не может быть так невидима и вместе с тем так упорна, как ложь. Она сжигает без огня, разрушает без грохота, побеждает без борьбы. Есть у нее еще одна особенность, которой нет у вышеупомянутых сил природы. Все они, по мере их использования, убывают, а ложь наоборот. Чем чаще ее используют, тем она все больше разрастается и все сильнее становится. Мое утверждение не голословно. Прежде чем заявить об этом, я провел множество опытов, о результатах которых мне бы и хотелось вам доложить. Тот, кто занимается специальными изысканиями, не должен ждать, пока случай откроет ему истину. Он должен сам искать эти случаи, вызывать их, проводить опыты и эксперименты. Так поступают химики, так поступают физики, так поступают все. Следовательно, и я, для выяснения истины, должен был заняться проведением опытов и экспериментов. Меня интересовали два вопроса. За какое время ложь может обойти Белград, и в каком виде она возвратится к тому, кто ее породил? Для выяснения этих вопросов я действовал следующим образом. Позавчера, точно в 10 часов 17 минут утра у Терезийского фонтана я встретил госпожу Виду и, подойдя к ней, осведомился, как положено, о ее здоровье, а затем, как бы невзначай, прибавил: «Вероятно, вы уже слышали про господина Мирковича?»
2: «А что?» — встрепенулась госпожа Вида.
1: «Говорят, он расходится с женой».
2: «Этого не может быть!» — с изумлением воскликнула госпожа Вида. «Уму непостижимо! Ведь они так хорошо жили! А какова причина?»
1: «Причина? Неизвестна. Да, пожалуй, и нет никакой причины. Просто надоели друг другу, скучно стало жить вместе». Госпожа Вида поспешно прощается со мной, проходит шагов 10 и встречает госпожу Персиду.
2: «Милая моя, как хорошо, что я вас встретила! Боже мой, слышали новость?»
1: «Какую новость?» — с любопытством спрашивает госпожа Персида.
2: «Говорят, Миркович расходится с женой».
1: «Не может быть».
2: «Как же не может быть, если она уже не живет в его доме? Вчера он отправил ее к матери».
1: «Боже мой, из-за чего же?»
2: «Никто не знает, из-за чего. Но, вероятно, из-за того самого поручика. Уж не без этого. Не станут же люди расходиться только из-за того, что им стало скучно жить вместе».
1: «Разумеется. Вот уж про кого никогда бы не подумала. Ну, до свидания, госпожа Вида, до свидания». И госпожа Персида продолжает свой путь по улице князя Михаила, и там, возле кафаны «Русский царь», встречает господина Любу. «Я на вас сердита», — мимоходом бросает она.
2: «За что?» — удивляется господин Люба.
1: «Как же мне не сердиться? Вчера вы были у меня, весь вечер говорили обо всем на свете, и ни слова не сказали о таком важном деле».
2: «О каком деле?»
1: «Вы не знаете, что Миркович расходится с женой?»
2: «Боже, сохрани, первый раз слышу».
1: «То есть, как это первый раз слышите? Когда весь Белград только об этом и говорит. Это не просто ссора, это форменный скандал. Понимаете, он выгнал жену из-за какого-то поручика. Застал его в своем доме при свидетелях, и, говорят, они даже подрались». «Конечно, я не знаю, как и что, но это же настоящий роман, настоящий роман. Смотрите же, разузнайте хорошенько все подробности и непременно загляните к нам сегодня вечером или завтра утром, чтобы обо всем рассказать».
2: «Бог мой, разумеется, как же иначе? Сейчас я пойду в канцелярию и все узнаю. Я работаю вместе с тремя женатыми чиновниками. Уж они-то, вероятно, слышали об этом от своих жен. Целую ручки. До свидания».
1: «Так смотрите, не забудьте зайти к нам и рассказать обо всем подробно».
2: «Как же я могу забыть?»
1: И господин Люба идет в канцелярию, где застает трех женатых чиновников, которые все еще пьют кофе и беседуют на тему, что у кого сегодня готовится на обед.
2: «Господа, кто из вас слышал какие-либо подробности о деле Мирковича?»
1: «О каком деле?» — удивленно спрашивают три женатых человека.
2: «О семейном скандале. Неужели вы так ничего и не слышали?»
1: «Не слышали», — в один голос отвечают три женатых человека.
2: «Жаль. А история очень интересная. Стало быть, дело вот в чем. Какой-то поручик влюбился в жену Мирковича. Ну, детали, разумеется, вас не интересуют. А главное состоит в том, что позавчера он вошел к ней в дом через окно, а Миркович с двумя свидетелями вошел через дверь. Была у них дуэль вчера утром. То есть дуэли, конечно, не было, но вообще она должна была быть. Я не знаю подробностей, но слышал, что Миркович взял жену за руку, привел ее к матери и говорит: «Вот вам, получайте».
1: «Скажи, пожалуйста». Удивились три женатых чиновника и, едва дождавшись обеденного перерыва, бросились по домам, каждый к своей жене. И, разумеется, каждый по-своему рассказал только что услышанную новость. Выглядело это примерно так.
3: «Ты подумай только, Мицу, что творится! Кто бы мог вообразить, что жена Мирковича...»
1: «Какого Мирковича?»
3: «А ты разве ее не знаешь?»
2: «Знаю. Ну и что же?
3: Кто бы мог подумать, что она такая испорченная женщина?»
1: «Ну что ты говоришь?
3: Муж, говорят, и до этого раз 10 заставал их, но терпел человек, чтоб скандала не было. А теперь, видно, лопнуло у него терпение. Выгнал он ее. Отвел вчера с жандармами к матери в дом, да так прямо и сказал: «Вот вам, получайте, яблоко от яблони недалеко катится».
1: «Не может быть!» — удивляется и крестится госпожа Мица.
3: «Тут настоящий роман, понимаешь? Какой-то поручик переоделся и влез к ней в дом. Вчера они дрались на дуэли, и этот поручик ранен».
1: «Куда ранен?»
3: «Не знаю. Говорят, руку задело. Один палец оторвало».
1: Госпожа Мица окаменела. И не только госпожа Мица, но и госпожа Лепасава, и госпожа Ела, жены двух других женатых чиновников, которым мужья за обедом, тоже сообщили эту новость. А после обеда, выпроводив мужей в канцелярию, госпожа Мица, госпожа Лепасава и госпожа Ела собрались и отправились в разные стороны. Словно они уже заранее поделили весь Белград на участки. Одна обошла весь западный Врачер и часть восточного, другая обижала весь Полилул и часть площади Таразие, а третья — весь Варожский квартал и ту часть Дарчола, что расположена возле театра. Они продвигались из дома в дом, и разве найдется такой человек, который сумел бы за ними проследить? Сначала я было пошел за ними, намереваясь подсчитать, сколько домов они обойдут, но вскоре потерял их след. Единственное, что я заметил, это то, что хозяйки домов, в которые заходили наши дамы, проводив их, тут же одевались и сами отправлялись делать визиты. Таким образом, весть о деле Мирковича распространилась по городу с быстротой телеграфного сообщения. По приблизительным подсчетам, а статистические материалы всегда составляются на основе приблизительных подсчетов, мною было установлено, что после полудня с 3 до 5 часов 272 женщины были заняты тем, что ходили из дома в дом и рассказывали о деле Мирковича. К вечеру, точнее в 6 часов 24 минуты, я опять встретил госпожу Виду, ту самую, которой я утром в 10 часов 17 минут первой сообщил выдуманную новость. Госпожа Вида возвращалась от одной из своих подруг и, увидев меня, всплеснула руками. «Бог мой, почему же вы мне не сказали все, раз уж вы хотели поделиться со мной такой интересной новостью? Из-за вас я должна была узнавать подробности от других». «Но я не знаю никаких подробностей. Расскажите, прошу вас». «Меня это очень интересует. Пожалуйста!»
4: «Конечно! Только что я была у госпожи Юлки и слышала об этом деле от одной дамы, которой известно абсолютно все. Поручика зовут Иосиф. Разумеется, он и госпожа Миркович были влюблены друг в друга еще тогда, когда она не была замужем. Так что она уже... не была девушкой, когда вышла за господина Мирковича, но он простил ее, надеясь, что она исправится. А поручик, между тем, продолжал ее навещать. Поймать его не могли, потому что он переодевался. То в женском платье придет, будто на работу нанимается, то трубочистом оденется, будто приходит трубы чистить». Так и ходил он, пока не догадались, в чем дело. Говорят, будто господин Миркович на своей кровати заметил следы копоти. Тут-то он его и накрыл. Народу сбежалось, тьма тьмущая. 20 жандармов дом окружили. Миркович избил жену до полусмерти. Всю прическу ей испортил, а потом посадил ее с жандармами в фиакр, отвез к матери и плюнул матери в лицо. А на утро дрался с поручиком на дуэли и оторвал ему начисто все 10 пальцев на руках. Поручика пришлось демобилизовать. Все это я слышал из совершенно достоверных источников.
1: Мы расстались. Опыт удался на славу. За 8 часов 7 минут ложь способна заразить весь Белград. Вы сами видели, в каком виде я выпустил ее в свет, а в каком виде госпожа Вида мне ее вернула. Между тем, в тот вечер я сам видел, как господин и госпожа Миркович, веселые и довольные, шли по улице под руку и говорили о своем семейном счастье.
0: Мы читали рассказ Бронислава Нушича «Ложь». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Любовник леди Чаттерли. Дэвид Герберт Лоуренс. Он родился в Великобритании в семье малограмотного шахтера. Так и пишут везде «малограмотного шахтера». Это очень странно. Родись, будущий писатель, в семье высокообразованного шахтера, он что, быстрее писал бы? «Любовник леди Чаттерли» – последний роман Лоуренса. В нем нет проникновения внутрь матушки земли, то есть ничего шахтерского, однако других проникновений предостаточно. Например, проникновение в сложный мир героев, которые очень сильно ругаются, не могут найти удовлетворение в жизни, а главная героиня Конни Чаттерли ходит в лес к знакомому егерю, который почти с шахтерской прямотой называет ее
1: «кралечка моя».
0: Ситуация, как вы понимаете, непростая. Все нервничают, даже очень нервничают. Конни не совсем понимает, что означает это слово «кралечка», и егерь доходчиво ей объясняет. «Кралечка» значит «любимая баба». И героиня склоняется к концу романа к тому, что можно и замуж выйти за егеря, тем более, что она уже беременна от него. Книгу, конечно, запретили. Аристократка с егерем в лесу – это так нетипично для английского общества. Написанный в 1928 году роман увидел свет на родине только в 1960-м, спустя 30 лет после смерти писателя. На одном из бесконечных судебных процессов, связанных с ним, одного пэра спросили извительно: «Хотел бы он, чтобы любовника леди Чаттерли прочла его жена и слуги?» Пэр ответил, что многое изменилось в жизни за последнее поколение, и он бы не возражал против чтения женой этого романа. И тут же добавил: «А вот насчет моего егеря... не знаю, не знаю».
2: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, никаких военных объектов рядом с общежитием нет, а это массированная атака беспилотниками подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима.
2: Говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Президент отметил, что ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел России в этой ситуации нельзя. Поэтому Министерству обороны поручено подготовить свои предложения военного ответа на преступление ВСУ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия сохранит дружественные отношения к жителям Армении, несмотря на недружественную политику официального Еревана. По его словам, Москва, например, поставляет республике природный газ почти в 4 раза дешевле европейского уровня. При этом премьер-министр Никол Пашинян ведет себя враждебно по отношению к нашей стране, принял решение о сближении с Европейским Союзом и признал юрисдикцию так называемого Международного уголовного суда. Банкоматы смогут работать без интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, Минцифры вместе с операторами связи уже проработали необходимые технические решения, которые позволяют платежным терминалам работать даже когда отключен мобильный интернет. Выступая на 8-м съезде Ассоциации банков, глава регулятора также добавила, ведется работа по включению всех кредитных организаций в так называемые белые списки. Но пока технологии не позволяют подключить все банки сразу. Первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки. Именно в таком виде фрукты обычно везут в Россию из-за рубежа, например, из Эквадора. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Основная задача – узнать содержание полезных веществ. Для объективности в хозяйстве также купили импортные бананы в магазинах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Фаэтон. Только раз нарушен был заведенный в мире порядок, и не выезжал Бог солнца на небо, чтобы светить людям. Это случилось так. Был сын у солнца Гелиуса от Климены, дочери морской богини Фетиды. Имя ему было Фаэтон. Однажды родственник Фаэтона, сын громовержца Зевса Эпаф, насмехаясь над ним, сказал: «Не верю я, что ты сын лучезарного Гелиоса. Мать твоя говорит неправду. Ты сын простого смертного». Разгневался Фаэтон. Краска стыда залила его лицо. Он побежал к матери, бросился к ней на грудь и со слезами жаловался на оскорбление. Но мать его, простерши руки к лучезарному солнцу, воскликнула: «О, сын! Клянусь тебе Гелиусом, который нас видит и слышит, которого и ты сам сейчас видишь, что он твой отец. Пусть лишит он меня своего света, если я говорю неправду. Пойди сам к нему, дворец его недалеко от нас. Он подтвердит тебе мои слова». Фаэтон тотчас отправился к своему отцу Гелиусу. Быстро достиг он дворца Гелиуса, сиявшего золотом, серебром и драгоценными камнями. Весь дворец как бы искрился всеми цветами радуги. Так дивно украсил его сам бог Гефест. Фаэтон вошел во дворец и увидал там сидящего в пурпурной одежде на троне Гелиуса. Но Фаэтон не мог приблизиться к лучезарному богу. Его глаза, глаза смертного, не выносили сияния, исходящего от венца Гелиуса. Бог солнца увидал Фаэтона и спросил его: «Что привело тебя ко мне во дворец, сын мой?» «О, свет всего мира! О, отец Гелиос! Только смею ли я называть тебя отцом?» — воскликнул Фаэтон. «Дай мне доказательство того, что ты мой отец! Уничтожь, молю тебя, мое сомнение!» Гелиос снял лучезарный венец, подозвал к себе Фаэтона, обнял его и сказал: «Да, ты мой сын! Правду сказала тебе мать твоя Климена. А чтобы ты не сомневался более, проси у меня, что хочешь. И клянусь водами священной реки Стикса, я исполню твою просьбу». Едва сказал это Гелиос, как Фаэтон стал просить позволить ему поехать по небу вместо самого Гелиоса в его золотой колеснице. «В ужас пришел лучезарный бог! Безумный, что ты просишь?» — воскликнул Гелиос. «О, если бы мог я нарушить мою клятву! Ты просишь невозможное, Фаэтон! Ведь это тебе не по силам! Ведь ты же смертный! А разве это дело смертного? Даже и бессмертные боги не в силах устоять на моей колеснице. Сам великий Зевс, громовержец, не может править ею. А кто же могущественнее его? Подумай только, вначале дорога так крута, что даже мои крылатые кони едва взбираются по ней. Посередине она идет так высоко над землей, что даже мной овладевает страх, когда я смотрю вниз на расстилающиеся подо мной моря и земли. В конце же дорога так стремительно опускается.

Если же ты уклонишься в сторону, то ждут тебя там рога грозного тельца. Там грозит тебе лук кентавра, яростный лев, чудовищный скорпион и рак. Много ужасов на пути по небу. Поверь мне, не хочу я быть причиной твоей гибели. О, если бы ты мог взглядом своим проникнуть мне в сердце и увидеть, как я боюсь за тебя. Посмотри вокруг себя. Взгляни на мир. Как много в нем прекрасного. Проси все, что хочешь. Я ни в чем не откажу тебе. Только не проси ты этого. Ведь ты же просишь не награду, а страшное наказание. Но Фаэтон ничего не хотел слушать. Обвив руками шею Гелиоса, он просил исполнить его просьбу. «Хорошо, я исполню твою просьбу. Не беспокойся, ведь я клялся водами Стикса. Ты получишь, что просишь, но я думал, что ты разумнее», — печально ответил Гелиос. Он повел Фаэтона туда, где стояла его колесница. Залюбовался ею Фаэтон. Она была вся золотая и сверкала разноцветными каменьями. Привели крылатых коней Гелиоса, накормленных амброзией и нектаром. Запрягли коней в колесницу. Разоперстая Эос открыла врата солнца. Гелиос натер лицо Фаэтону священной мазью, чтобы не опалило его пламя солнечных лучей, и возложил ему на голову сверкающий венец. Со вздохом, полным печали, дает Гелиос последние наставления Фаэтону. «Сын мой, помни мои последние наставления. Исполни их, если сможешь. Не гони лошадей. Держи как можно тверже вожжи. Сами побегут мои кони. Трудно удержать их. Дорогу же ты ясно увидишь по колеям. Они идут через все небо. Не подымайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, но и низко не опускайся, не то ты спалишь всю землю. Не уклоняйся, помни, ни вправо, ни влево. Путь твой как раз посередине между змеей и жертвенником. Два созвездия, называвшиеся у греков змея и жертвенник. Все остальное я поручаю судьбе, на нее одну я надеюсь, но пора. Ночь уже покинула небо. Уже взошла разоперстая Эос. Бери крепче вожжи. Но, может быть, ты изменишь еще свое решение. Ведь оно грозит тебе гибелью. О, дай мне самому светить земле. Не губи себя. Но Фаэтон быстро вскочил на колесницу и схватил вожжи. Он радуется, ликует, благодарит отца своего Гелиоса и торопится в путь. Кони бьют копытами. Пламя пышет у них из ноздрей, легко подхватывают они колесницу и сквозь туман быстро несутся вперед по крутой дороге на небо. Непривычно легка для коней колесница. Вот кони мчатся уже по небу. Они оставляют обычный путь Гелиоса и несутся без дороги. А Фаэтон не знает, где же дорога. Не в силах он править конями. Взглянул он с вершины неба на землю и побледнел от страха. Так далеко под ним была она. Колени его задрожали. Тьма заволокла его очи. Он уже жалеет, что упросил отца дать ему править его колесницей. Что ему делать? Уже много проехал он, но впереди еще длинный путь. Не может справиться с конями Фаэтон. Он не знает их имен, а сдержать их вожжами нет у него силы. Кругом себя он видит страшных небесных зверей и пугается еще больше. Есть место на небе, где раскинулся чудовищный, грозный скорпион. Туда несут Фаэтона кони. Увидал несчастный юноша, покрытого темным ядом скорпиона, грозящего ему смертоносным жалом, и, обезумев от страха, выпустил вожжи. Еще быстрее понеслись тогда кони, почуяв свободу. То взвиваются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над самой землей. Сестра Гелиоса, богиня луны Селена, с изумлением глядит, как мчатся кони ее брата без дороги, никем не управляемые по небу. Пламя от близко опустившейся колесницы охватывает землю. Гибнут большие, богатые города, гибнут целые племена,
Горят горы, покрытые

0: лесом двуглавый Парнас, тенистый Кеферон, зеленый Геликон, горы Кавказа, Тмол, Ида, Пелеон, Осса. Дым заволакивает все кругом, не видит Фаэтон в густом дыму, где он едет. Вода в реках и ручьях закипает, нимфы плачут и прячутся в ужасе в глубоких гротах. Кипят Евфрат, Аронт, Алфей, Эврот и другие реки. От жара трескается земля, и луч солнца проникает в мрачное царство Аида. Моря начинают пересыхать, и страждут от зноя морские божества. Тогда поднялась великая богиня Гея Земля и громко воскликнула: «О, величайший из богов! Зевс-громовержец! Неужели должна я погибнуть? Неужели погибнуть должно царство твоего брата Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Смотри! Атлас едва уже выдерживает тяжесть неба! Ведь небо и дворцы богов могут рухнуть! Неужели все вернется в первобытный хаос? О, спаси от огня то, что еще осталось!» Зевс услышал мольбу богини Геи. Грозно взмахнул он десницей, бросил свою сверкающую молнию и ее огнем потушил огонь. Зевс молнией разбил колесницу. Кони Гелиуса разбежались в разные стороны. По всему небу разбросаны осколки колесницы и упряжь коней Гелиуса. А Фаэтон с горящими на голове кудрями пронесся по воздуху, подобно падающей звезде, и упал в волны реки Эридана, вдали от своей родины. Там гесперийские нимфы подняли его тело и предали земле. В глубокой скорби отец Фаэтона, Гелиус, закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь пожара освещал землю. Долго несчастная мать Фаэтона Климена искала тело своего погибшего сына. Наконец, нашла она на берегах Эридана не тело сына, а его гробницу. Горько плакала неутешная мать над гробницей сына, с ней оплакивали погибшего брата и дочери Климены, Гелиады. Скорбь их была безгранична. Плачущих Гелиад великие боги превратили в тополи. Стоят тополи Гелиады, склонившись над Эриданом, и падают их слезы смола в студеную воду. Смола застывает и превращается в прозрачный янтарь. Скорбел о гибели Фаэтона и друг его Кикн. Его сетования далеко разносились по берегам Эридана. Видя неутешную печаль Кикна, боги превратили его в белоснежного лебедя. С тех пор лебедь Кикн живет на воде, в реках и широких светлых озерах. Он боится огня, погубившего его друга Фаэтона.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Дионис. Рождение и воспитание Диониса. Зевс-громовержец любил прекрасную Семелу, дочь фиванского царя Кадма. Однажды он обещал ей исполнить любую ее просьбу, в чем бы она ни заключалась, и поклялся ей в этом нерушимой клятвой богов, священными водами подземной реки Стикса. Но возненавидела Семелу великая богиня Гера и захотела ее погубить. Она сказала Семеле: «Проси Зевса явиться тебе во всем величии бога-громовержца, царя Олимпа. Если он тебя действительно любит, то не откажет в этой просьбе». Убедила Гера Семелу, и та попросила Зевса исполнить именно эту просьбу. Зевс же не мог ни в чем отказать Семеле, ведь он клялся водами Стикса. Громовержец явился ей во всем величии царя богов и людей, во всем блеске своей славы. Ярк

0: Белая молния сверкала в руках Зевса. Удары грома потрясали дворец Кадма. Вспыхнуло все вокруг от молнии Зевса. Огонь охватил дворец. Все кругом колебалось и рушилось. В ужасе упала Семела на землю. Пламя жгло ее. Она видела, что нет ей спасения, что погубила ее просьба, внушенная Герой. И родился у умирающей Семелы сын Дионис. Слабый, неспособный жить ребенок. Казалось, он тоже обречен был на гибель в огне. Но разве мог погибнуть сын великого Зевса? Из земли со всех сторон, как по мановению волшебного жезла, вырос густой зеленый плющ. Он прикрыл от огня своей зеленью несчастного ребенка и спас его от смерти. Зевс взял спасенного сына, а так как он был еще так мал и слаб, что не мог бы жить, то зашил его Зевс себе в бедро. В теле отца своего, Зевса, Дионис окреп, и, окрепнув, родился второй раз из бедра громовержца Зевса. Тогда царь богов и людей призвал сына своего, быстрого посланника богов Гермеса, и велел ему отнести маленького Диониса к сестре Семелы Ино и ее мужу Атаманту, царю Архамена. Они должны были воспитать его. Богиня Гера разгневалась на Ино и Атаманта за то, что они взяли на воспитание сына ненавистной ей Семелы, и решила их наказать. Наслала она на Атаманта безумие. В припадке безумия убил Атамант своего сына Леарха. Едва успела бегством спастись от смерти Ино с другим сыном Меликертом. Муж погнался за ней и уже настигал ее. Впереди крутой скалистый морской берег. Внизу шумит море, сзади настигает безумный муж. Спасения нет у Ино. В отчаянии бросилась она вместе с сыном в море с прибрежных скал. Приняли в море Ино и Меликерта Нереиды. Воспитательница Диониса и ее сын были обращены в морские божества, и живут они с тех пор в морской пучине. Диониса же спас от безумного Атаманта Гермес. Он перенес его в мгновение ока в Нисейскую долину и отдал там на воспитание нимфам. Дионис вырос прекрасным, могучим богом вина, богом, дающим людям силы и радость, богом, дающим плодородие. Воспитательницы Диониса нимфы были взяты Зевсом в награду на небо, и светят они в темную звездную ночь под названием Гиад среди других созвездий. Гиадами называется скопление звезд в созвездии Ориона, одном из наиболее ярких созвездий на небе. Дионис и его свита. С веселой толпой украшенных венками минат и сатиров ходит веселый бог Дионис по всему свету из страны в страну. Он идет впереди в венке из винограда с украшенным плющом тирсом в руках. Вокруг него в быстрой пляске кружатся с пением и криками молодые минады. Скачут охмелевшие от вина неуклюжие сатиры с хвостами и козлиными ногами. За шествием везут на осле старика Силена, мудрого учителя Диониса. Он сильно охмелел, едва сидит на осле, опершись на лежащий около него мех с вином. Венок из плюща сполз на бок на его лысой голове. Покачиваясь, едет он, добродушно улыбаясь. Молодые сатиры идут около осторожно ступающего осла и бережно поддерживают старика, чтобы он не упал. Под звуки флейт, свирелей и тимпанов шумное шествие весело двигается в горах среди тенистых лесов по зеленым лужайкам. Весело идет по земле Дионис Вакх, все покоряя своей власти. Он учит людей разводить виноград и делать из его тяжелых спелых гроздей вино. Ликург. Не везде признают власть Диониса. Часто приходится ему встречать и сопротивление. Часто силой приходится покорять ему страны и города. Но кто же может бороться с великим богом, сыном Зевса? Сурово карает он тех, кто противится ему, кто не хочет признать его и чтить как бога. Первый раз пришлось Дионису подвергнуться преследованиям во Фракии, когда он в тенистой долине со спутницами своими Менадами весело пировал и плясал, охмелев от вина, под звуки музыки и пения. Тогда напал на него жестокий царь Эдонов Ликург. В ужасе разбежались Менады, бросив на землю священные сосуды Диониса. Даже сам Дионис обратился в бегство. Спасаясь от преследований Ликурга, он бросился в море. Там укрыла его богиня Фетида. Отец Диониса, Зевс-громовержец, наказал жестоко Ликурга, осмелившегося оскорбить юного бога. Зевс ослепил Ликурга и уменьшил срок его жизни. Дочери Миния. И в Архамене, в Биотии, не хотели сразу признавать бога Диониса. Когда явился в Архамен жрец Диониса Вакха и звал всех девушек и женщин в леса и горы на веселое празднество в честь бога вина, три дочери царя Миния не пошли на празднество. Они не хотели признавать Диониса богом. Все женщины Архамена ушли из города в тенистые леса, и там пением и плясками чествовали великого бога. Увитые плющом, с тирсами в руках, они носились с громкими криками, подобными надам по горам, и славили Диониса. А дочери царя Архамена сидели дома и спокойно пряли и ткали. Не хотели и слышать они ничего о боге Дионисе. Наступил вечер, солнце село, а дочери царя все еще не бросали работы, торопясь во что бы то ни стало закончить ее. Вдруг чудо предстало перед их глазами. Раздались во дворце звуки тимпанов и флейт. Нити пряжи обратились в виноградные лозы, и тяжелые грозди повисли на них. Ткацкие станки зазеленели, их густо обвил плющ. Всюду разлилось благоухание мирта и цветов. С удивлением глядели царские дочери на это чудо. Вдруг по всему дворцу, окутанному уже вечерними сумерками, засверкал зловещий свет факелов. Послышалось рыканье диких зверей. Во всех покоях дворца появились львы, пантеры, рыси и медведи. С грозным воем бегали они по дворцу и яростно сверкали глазами. В ужасе дочери царя старались спрятаться в самых дальних, в самых темных помещениях дворца, чтобы не видеть блеска факелов и не слышать рыканье зверей. Но все напрасно. Нигде не могут они укрыться. Наказание бога Диониса этим не ограничилось. Тела царевен стали сжиматься, покрылись темной мышиной шерстью, вместо рук выросли крылья с тонкой перепонкой. Они обратились в летучих мышей. С тех пор скрываются они от дневного света в темных сырых развалинах и пещерах. Так наказал их Дионис.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Тиренские морские разбойники. Дионис покарал и тиренских морских разбойников, но не столько за то, что они не признавали его богом, сколько за то зло, которое они хотели причинить ему как простому смертному. Однажды стоял юный Дионис на берегу Лазурного моря. Морской ветерок ласково играл его темными кудрями и чуть шевелил складки пурпурного плаща, спадавшего со стройных плеч юного бога. Вдали, в море, показался корабль. Он быстро приближался к берегу. Когда корабль был уже близко, увидали моряки. Это были тиренские морские разбойники дивного юношу на пустынном морском берегу. Они быстро причалили, сошли на берег, схватили Диониса и увели его на корабль. Разбойники и не подозревали, что захватили в плен бога. Ликовали разбойники, что такая богатая добыча попала им в руки. Они были уверены, что много золота выручат за столь прекрасного юношу, продав его в рабство. Придя на корабль, разбойники хотели заковать Диониса в тяжелые цепи, но они спадали с рук и ног юного бога. Он же сидел и глядел на разбойников со спокойной улыбкой. Когда кормчий увидал, что цепи не держатся на руках юноши, он со страхом сказал своим товарищам: «Несчастные, что мы делаем? Уж не бога ли мы хотим сковать? Смотрите, даже наш корабль едва держит его. Не сам ли Зевс это? Не сребролуки ли Аполлон? Или колебатель земли Посейдон? Нет, не похож он на смертного. Это один из богов, живущих на светлом Олимпе. Отпустите его скорее, высадите на землю. Как бы ни созвал он буйных ветров и не поднял бы на море грозной бури». Но капитан со злобой ответил мудрому кормчему:
2: «Презренный! Ха-ха. Смотри, ветер попутный! Быстро понесется корабль наш по волнам безбрежного моря! А юноши же мы позаботимся потом! Мы приплывем в Египет или на Кипр, или в далекую страну Гипербореев, и там продадим его! Пусть-ка там поищет этот юноша своих друзей и братьев! Нет, нам послали его боги!»
0: Спокойно подняли разбойники паруса, и корабль вышел в открытое море. Вдруг совершилось чудо. По кораблю заструилось благовонное вино, и весь воздух наполнился благоуханием. Разбойники оцепенели от изумления. Но вот на парусах зазеленели виноградные лозы с тяжелыми гроздями. Темно-зеленый плющ обвил мачту. Всюду появились прекрасные плоды. Уключены весел обвили гирлянды цветов. Когда увидали все это разбойники, они стали молить мудрого кормчего править скорее к берегу. Но поздно. Юноша превратился в льва и с грозным рычанием встал на палубе, яростно сверкая глазами. На палубе корабля появилась косматая медведица. Страшно оскалила она свою пасть. В ужасе бросились разбойники на корму и столпились вокруг кормчего. Громадным прыжком лев бросился на капитана и растерзал его. Потеряв надежду на спасение, разбойники один за другим кинулись в морские волны, а Дионис превратил их в дельфинов. Кормчего же пощадил Дионис. Он принял свой прежний образ и, приветливо улыбаясь, сказал кормчему: «Не бойся, я полюбил тебя. Я Дионис, сын громовержца Зевса и дочери Кадма Семелы». Икарий награждает Дионис людей, которые чтут его как бога. Так он наградил Икария в Аттике, когда тот гостеприимно принял его. Дионис подарил ему виноградную лозу, и Икарий был первым разведшим в Аттике виноград. Но печальна была судьба Икария. Однажды он дал вина пастухам, а они, не зная, что такое опьянение, решили, что Икарий отравил их, и убили его, а тело его зарыли в горах. Дочь Икария Эригона долго искала отца. Наконец, с помощью своей собаки Майры нашла она гробницу отца. В отчаянии повесилась несчастная Эригона на том самом дереве, под которым лежало тело ее отца. Дионис взял Икария, Эригону и ее собаку Майру на небо. С той поры горят они на небе ясной ночью. Это созвездие Волопаса, Девы и Большого Пса. Мидас. Однажды веселый Дионис с шумной толпой минат и сатиров бродил по лесистым скалам Тмола во Фригии. Не было в свите Диониса лишь Селена. Он отстал и, спотыкаясь на каждом шагу, сильно охмелевший, брел по фригийским полям. Увидали его крестьяне, связали гирляндами из цветов и отвели к царю Мидасу. Мидас тотчас узнал учителя Диониса, с почетом принял его в своем дворце и 9 дней чествовал роскошными пирами. На 10-й день Мидас сам отвел Селена к богу Дионису. Обрадовался Дионис, увидав Селена, и позволил Мидасу в награду за тот почет, который он оказал его учителю, выбрать себе любой дар. Тогда Мидас воскликнул: «О, великий бог Дионис, повели, чтобы все, к чему я прикоснусь, превращалось в чистое, блестящее золото». Дионис исполнил желание Мидаса. Он пожалел лишь, что не избрал себе Мидас лучшего дара. Ликуя, удалился Мидас. Радуясь полученному дару, срывает он зеленую ветвь с дуба, в золотую превращается ветвь в его руках. Срывает он в поле колосья, золотыми становятся они, и золотые в них зерна. Срывает он яблоко, яблоко обращается в золотое, словно оно из сада Гесперид. Все, к чему не прикасался Мидас, тотчас обращалось в золото. Когда он мыл руки, вода стекала с них золотыми каплями. Ликует Мидас. Вот пришел он в свой дворец. Слуги приготовили ему богатый пир, и счастливый Мидас возлег за стол. Тут-то он понял, какой ужасный дар выпросил он у Диониса. От одного прикосновения Мидаса все обращалось в золото. Золотыми становились у него во рту и хлеб, и все яства, и вино. Тогда-то понял Мидас, что придется ему погибнуть от голода. Простер он руки к небу и воскликнул: «Смилуйся! Смилуйся, о Дионис, прости! Я молю тебя о милости! Возьми назад этот дар!» Явился Дионис и сказал Мидасу: «Иди к истокам Пактола, там в его водах смой с тела этот дар и свою вину». Отправился Мидас по велению Диониса к истокам Пактола и погрузился там в его чистые воды. Золотом заструились воды Пактола и смыли с тела Мидаса дар, полученный от Диониса. С тех пор златоносным стал Пактол. Пан. Среди свиты Диониса часто можно было видеть и бога Пана. Когда родился великий Пан, то мать его, нимфа Дриопа, взглянув на сына, в ужасе обратилась в бегство. Он родился с козлиными ногами и рогами и с длинной бородой. Но отец его, Гермес, обрадовался рождению сына. Он взял его на руки и отнес на светлый Олимп к богам. Все боги громко радовались рождению Пана и смеялись, глядя на него. Бог Пан не остался жить с богами на Олимпе. Он ушел в тенистые леса, в горы. Там пасет он стада, играя на звучной свирели. Лишь только услышат нимфы чудные звуки свирели Пана, как толпами спешат они к нему, окружают его, и вскоре веселый хоровод движется по зеленой уединенной долине под звуки музыки Пана. Пан и сам любит принимать участие в танцах нимф. Когда Пан развеселится, тогда веселый шум поднимается в лесах по склонам гор. Весело резвятся нимфы и сатиры вместе с шумливым козлоногим Паном. Когда же наступает жаркий полдень, Пан удаляется в густую чащу леса или в прохладный грот и там отдыхает. Опасно беспокоить тогда Пана. Он вспыльчив, он может в гневе послать тяжелый давящий сон, он может, неожиданно появившись, испугать потревожившего его путника. Наконец, может он наслать и панический страх, такой ужас, когда человек опрометью бросается бежать, не разбирая дороги через леса, через горы, по краю пропастей, не замечая, что бегство ежеминутно грозит ему гибелью. Случалось, что пан целому войску внушал подобный страх, и оно обращалось в неудержимое бегство. Не следует раздражать пана. Когда вспылит, он грозен. Но если пан не гневается, то милостив он и добродушен. Много благ посылает он пастухам. Бережет и холит стада греков великий пан. Веселый участник плясок неистовых минат. Частый спутник бога вина Диониса.

0: Радиозвезда.
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Пан и Сиринга. И великого пана не миновали стрелы златокрылого Эрота. Полюбил он прекрасную нимфу Сирингу. Горда была нимфа и отвергала любовь всех. Как и для дочери Латоны, великой Артемиды, так и для Сиринги охота была любимым занятием. Часто даже принимали Сирингу за Артемиду. Так прекрасна была юная нимфа в своей короткой одежде, с колчаном за плечами и с луком в руках. Как две капли воды походила она тогда на Артемиду. Лишь лук ее был из рога, а не золотой, как у великой богини. Пан увидал однажды Сирингу и хотел подойти к ней. Взглянула на пана нимфа и в страхе обратилась в бегство. Едва поспевал за ней пан, стремясь догнать ее. Но вот путь пресекла река. Куда бежать нимфе? Простерла к реке руки Сиринга и стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Подбежавший пан хотел уже обнять Сирингу, но обнял лишь гибкий, тихо шелестевший тростник. Стоит пан, печально вздыхая, и слышится ему в нежном шелесте тростника прощальный привет прекрасной Сиринге. Срезал несколько тростинок пан и сделал из них сладкозвучную свирель, скрепив неравные коленца тростника воском. Назвал пан в память нимфы свирель Сирингой. С тех пор великий пан любит играть в уединении лесов на свирели Сиринги, оглашая ее нежными звуками окрестные горы. Состязание пана с Аполлоном. Пан гордился своей игрой на свирели. Однажды вызвал он самого Аполлона на состязание. Это было на склонах горы Тмола. Судьей был бог этой горы. В пурпурном плаще, с золотой кефарой в руках и в лавровом венке явился Аполлон на состязание. Пан первый начал состязание. Раздались простые звуки его пастушеской свирели. Нежно неслись они по склонам Тмола. Кончил пан. Когда замолкли отзвуки его свирели, Аполлон ударил по золотым струнам своей кефары. Полились величественные звуки божественной музыки. Все стоявшие кругом, как зачарованные, слушали музыку Аполлона. Торжественно гремели золотые струны кефары. Вся природа погрузилась в глубокое молчание. И среди тишины широкой волной лилась мелодия, полная дивной красоты. Кончил Аполлон. Замерли последние звуки его кефары. Бог горы Тмола присудил Аполлону победу. Все славили великого бога кефареда. Только один Мидас не восторгался игрой Аполлона, а хвалил простую игру пана. Разгневался Аполлон, схватил Мидаса за уши и вытянул их. С тех пор у Мидаса ослиные уши, которые он старательно прячет под большим тюрбаном. А опечаленный пан, побежденный Аполлоном, удалился глубже в чащу лесов. Часто раздаются там полные грусти, нежные звуки его свирели, и с любовью внимают им юные нимфы.
3: Герои. Пять веков. Живущие на светлом Олимпе бессмертные боги, первый род людской создали счастливым. Это был Золотой век. Бог Крон правил тогда на небе. Как блаженные боги жили в те времена люди, не зная ни заботы, ни труда, ни печали. Не знали они и немощной старости. Всегда были сильны и крепки их ноги и руки. Безболезненная и счастливая жизнь их была вечным пиром. Смерть, наступавшая после долгой их жизни, похожа была на спокойный тихий сон. Они имели при жизни все в изобилии. Земля сама давала им богатые плоды, и не приходилось им тратить труд на возделывание полей и садов. Многочисленны были их стада, и спокойно паслись они на тучных пастбищах. Безмятежно жили люди Золотого века. Сами боги приходили к ним советоваться. Но Золотой век на земле кончился, и никого не осталось из людей этого поколения. После смерти люди Золотого века стали духами, покровителями людей новых поколений. Окутанные туманом, они носятся по всей земле, защищая правду и карая зло. Так наградил их Зевс после их смерти. Второй людской род и второй век уже не были такими счастливыми, как первый. Это был Серебряный век. Не были равны ни силой, ни разумом люди Серебряного века людям Золотого. 100 лет росли они неразумными в домах своих матерей, только возмужав, покидали они их. Коротка была их жизнь в зрелом возрасте, а так как они были неразумны, то много несчастья и горя видели они в жизни. Непокорны были люди Серебряного века. Они не повиновались бессмертным богам и не хотели сжигать им жертвы на алтарях. Великий сын Крона Зевс уничтожил род их на земле. Он разгневался на них за то, что не повиновались они богам, живущим на светлом Олимпе. Зевс поселил их в подземном сумрачном царстве. Там и живут они, не зная ни радости, ни печалей. Им тоже воздают почести люди. Отец Зевс создал третий род и третий век. Век медный. Не похож он на серебряный. Из древка копья создал Зевс людей страшных и могучих. Возлюбили люди медного века гордость и войну, обильную стонами. Не знали они земледелия и не ели плодов земли, которые дают сады и пашни. Зевс дал им громадный рост и несокрушимую силу. Неукротимо, мужественно было их сердце и неодолимы их руки. Оружие их было выковано из меди. Из меди были их дома. Медными орудиями работали они. Не знали еще в те времена темного железа. Своими собственными руками уничтожали друг друга люди медного века. Быстро сошли они в мрачное царство ужасного Аида. Как ни были они сильны, все же черная смерть похитила их, и покинули они ясный свет солнца. Лишь только этот род сошел в царство теней, тотчас же великий Зевс создал на кормящей всех земле четвертый век и новый род людской, более благородный, более справедливый, равный богам род, полубогов героев. И они все погибли в злых войнах и ужасных кровопролитных битвах. Одни погибли у семивратных Фив, в стране Кадма, сражаясь за наследие Эдипа. Другие пали под Троей, куда явились они за прекраснокудрой Еленой, переплыв на кораблях широкое море. Когда всех их похитила смерть, Зевс-громовержец поселил их на краю земли, вдали от живых людей. Полубоги-герои живут на островах блаженных у бурных вод океана счастливой, беспечальной жизнью. Там плодородная земля трижды в год дает им плоды, сладкие, как мед. Последний, пятый век и род людской, железный. Он продолжается и теперь на земле. Ночью и днем, не переставая, губят людей печали и изнурительный труд. Боги посылают людям тяжкие заботы. Правда, к злу примешивают боги и добро, но все же зла больше. Оно царит всюду. Не чтут дети родителей. Друг не верен другу. Гость не находит гостеприимства. Нет любви между братьями. Не соблюдают люди данные клятвы. Не ценят правды и добра. Друг у друга разрушают города. Всюду властвует насилие. Ценится лишь гордость да сила, богини совесть и правосудие покинули людей. В своих белых одеждах взлетели они на высокий Олимп к бессмертным богам, а людям остались только тяжкие беды, и нет у них защиты от зла. Девкалион и Пирра. Потоп. Много преступлений совершили люди Медного века. Надменные и нечестивые, не повиновались они богам-олимпийцам. Громовержец Зевс прогневался на них. Особенно же прогневил Зевса царь Ликосуры в Аркадии Ликаон. Однажды Зевс под видом простого смертного пришел в Ликосуру. Чтобы жители знали, что он бог, Зевс дал им знамение, и все жители пали ниц перед ним и чтили его как бога. Один лишь Ликаон не хотел воздать Зевсу божеских почестей и издевался над всеми, кто чтил Зевса. Ликаон решил испытать, бог ли Зевс. Он убил заложника, бывшего в его дворце, часть тела его сварил, часть изжарил и предложил как трапезу великому громовержцу. Страшно разгневался Зевс. Ударом молнии он разрушил дворец Ликаона, а его самого превратил в кровожадного волка. Все нечестивей становились люди, и решил великий тучегонитель, эгидодержавный Зевс, уничтожить весь людской род. Он решил послать на землю такой сильный ливень, чтобы все было затоплено. Зевс запретил дуть всем ветрам, лишь влажный южный ветер Нот гнал по небу темные дождевые тучи. Ливень хлынул на землю, вода в морях и реках подымалась все выше и выше, заливая все кругом. Скрылись под водой города со своими стенами, домами и храмами. Не видно было уже и башен, которые высоко подымались на городских стенах. Постепенно вода покрывала все, и поросшие лесом холмы, и высокие горы. Вся Греция скрылась под бушующими волнами моря. Одиноко подымалась средь волн вершина двухглавого Парнаса, там, где раньше крестьянин возделывал свою ниву, и где зеленели богатые спелыми гроздями виноградники, плавали рыбы, а в лесах, покрытых водой, резвились стада дельфинов. Так погиб род людской Медного века. Лишь двое спаслись среди этой общей гибели. Девкалион, сын Прометея, и жена его Пирра. По совету отца своего Прометея, Девкалион построил огромный ящик, положил в него съестных припасов и вошел в него с женой своей. 9 дней и ночей носился ящик Девкалиона по волнам моря, покрывшим всю сушу. Наконец, волны пригнали его к двуглавой вершине Парнаса. Ливень, посланный Зевсом, прекратился. Девкалион и Пирра вышли из ящика и принесли благодарственную жертву Зевсу, сохранившему их среди бурных волн. Вода схлынула, и снова показалась из-под волн земля, опустошенная, подобная пустыне. Тогда эгидодержавный Зевс послал к Девкалиону вестника богов Гермеса. Быстро понесся над опустевшей землей вестник богов, предстал пред Девкалионом и сказал ему: «Властитель богов и людей Зевс, зная твое благочестие, повелел тебе выбрать награду. Выскажи твое желание, и исполнит его сын Крона». Девкалион ответил Гермесу: «О, великий Гермес, об одном лишь молю я Зевса. Пусть опять населит он землю людьми». Быстрый Гермес понес обратно на светлый Олимп и передал Зевсу мольбу Девкалиона. Великий Зевс повелел Девкалиону и Пирре набрать камней и бросать их, не оборачиваясь, через голову. Девкалион исполнил веление могучего громовержца, и из камней, которые бросал он, создались мужчины, а из камней, брошенных женой его Пиррой, женщины. Так земля получила после потопа снова население. Ее заселил новый род людей, происшедших из камня.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Фредерик Браун. Рассказ «Роковая ошибка». Читает Сергей Казаков.
1: Мистер Уолтер Бакстер уже много лет увлекался чтением детективных романов. Поэтому, решив покончить с дядюшкой, он точно знал, что не должен допустить ни малейшей оплошности. Он извлек также из своего долгого знакомства с криминальными историями, что лучший способ совершить убийство – это максимально упростить его. Требовалось нечто абсолютно и восхитительно простое. Никаких там заранее сфабрикованных алиби, поскольку всегда существует риск, что где-нибудь что-нибудь да не сработает. Ни в коем случае не усложнять способ убийства, так сказать, «модус операнди». И уж ни за что не подбрасывать полиции разных ложных улик. Хотя, впрочем, нет. Одну все же надо было подготовить, но совсем-совсем ничтожную, крайне простую. Все следовало представить как обыкновенную квартирную кражу, забрав при этом полностью денежную наличность. Тогда убийство будет выглядеть следствием этого банального преступления. В противном случае он, как единственный наследник дяди, слишком очевидно выступал сразу же в роли подозреваемого номер один. Он не проявил никакой спешки, приобретая Фомку, причем сделал это при условиях исключающих выяснение личности ее нового хозяина. Рассчитал, что она послужит ему одновременно орудием как грабежа, так и убийства. Он очень тщательно продумал малейшие детали дела, понимая, что самая ничтожная ошибка может оказаться для него пагубной. В конечном счете он был на 100% убежден, что предусмотрел все. С величайшей осторожностью он выбрал ночь и час операции. Фомка отлично выполнила свою роль, позволив легко и бесшумно взломать окно. Он вступил в салон. Дверь, ведущая в спальню, была распахнута, но поскольку все кругом дышало спокойствием, он решил сначала покончить с той частью операции, которая касалась квартирной кражи. Ему было прекрасно известно, где дядюшка хранил наличные денежные суммы, но он решил создать впечатление, что вор довольно долго устанавливал это место. Луна светила отлично, и он, прекрасно различая обстановку в доме, работал тихо и уверенно. 2 часа спустя он вернулся к себе домой, быстро разделся и улегся в постель. В принципе, полиция никак не могла обнаружить кражу раньше завтрашнего дня, но у него был отработанный вариант их случайного прихода раньше этого срока. От денег и Фомки он освободился. Конечно, он с болью в сердце уничтожал эти изъятые несколько сотен долларов в банковских банкнотах. Но по его твердому убеждению, сделать это было совершенно необходимо в качестве меры предосторожности. Тем более, что жалкие несколько сотен долларов мало что значили по сравнению с по меньшей мере 50 тысячами, в которых исчислялось дядюшкино наследство. В дверь постучали. «Уже?» Вынуждая себя к спокойствию, он пошел открывать. Отодвинув его в комнату, властно вступили шериф и его заместитель.
2: «Уолтер Бакстер, вот ордер на арест. Одевайтесь и следуйте за нами».
3: «Вы что, арестовываете меня? Но за что?»
2: «Кража со взломом. Ваш дядя видел вас лично и узнал в лицо. Он все время бесшумно стоял на пороге спальни, и как только вы покинули дом, заявился в полицейский участок и все выложил под присягой».
1: Челюсть Уолтера Бакстера отвисла. Значит, все же, вопреки всем принятым мерам, он где-то допустил ошибку. Да, сомнений не было. Задумал он преступление идеально, но настолько увлекся ограблением, что совсем забыл про убийство.
0: Мы читали рассказ Фредерика Брауна «Роковая ошибка».
4: «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев». Президент прокомментировал удар украинских террористов по общежитию в Старобельске ЛНР. По меньшей мере, после обрушения части зданий погибли 6 студентов. 39 пострадали, 15 пропали без вести. Данные постоянно уточняются. Глава государства подчеркнул, что ВСУ атаковали гражданскую цель. Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству проинформировать международные организации о военном преступлении Киева, а Министерству обороны подготовить военный ответ. Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Причина – обеспечение безопасности фитосанитарии, заявил руководитель ведомства Сергей Данферт. По его словам, Россия направила своих инспекторов в Армению, которые примут решение о дальнейших поставках цветов.
2: Проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматривают, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключил, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе и цветы, из стран, ввоз из которых запрещен. Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказал руководитель Патрисия Мендиганьо. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, но на передовой используют как так называемое «пушечное мясо». Наниматели из Киева часто не выплачивают обещанные деньги. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил о бессмысленной гибели 7 тысяч его соотечественников на чужой войне. На сайте посольства России в Молдавии появилась электронная запись на прием по вопросу принятия гражданства для жителей Приднестровья. По словам главы организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорики Кахтаревой, работа начнется с понедельника, согласно указу президента России. Жители непризнанной республики смогут получить паспорт в упрощенном порядке. И расходы родителей на выпускной 11-классника в этом году достигнут в среднем 46 тысяч рублей. Это показал опрос портала по поиску работы. Для сравнения, в прошлом году средний чек составлял 39 тысяч рублей. Значительную часть бюджета занимает покупка нарядов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Мишель Синягин». Читает Станислав Федосов.
4: По прошествии получаса тетка набросилась на Мишеля, снова по-мужски ругаясь и выкрикивая такие слова, от которых шарахались в сторону видавшие виды жильцы. Нервный подъем сменился тихими слезами, чем воспользовался Мишель. Он проскользнул в свою комнату и обессиленный рухнул на кровать. К вечеру стало известно, что тетка вновь свихнулась в своем уме и вновь делает по своей комнате какие-то прыжки и движения. Еле волоча ноги, Мишель убедился в этом и, сделав соответствующее распоряжение, вернулся к себе. К ночи тетку Марью вновь отвезли в психиатрическую лечебницу. Жильцы судачили о всяких превратностях судьбы и говорили о необходимости показательного суда над Мишелем, который обратно свел тетку с ума, решив воспользоваться ее последними креслами. Однако Мишель на другой день слег в постель в нервной горячке и этим прекратил пересуды. 3 недели он пролежал, думая, что пришел ему конец и расплата, но молодость и цветущее здоровье сохранили ему жизнь. Изабелла Ефремовна изредка посещала его. Ее веселость сменилась натянутостью, и она еле разговаривала с больным, пикируясь и капризничая. Болезнь значительно изменила Мишеля. Вся его беспечность ушла, и он снова был таким же, как в Пскове, меланхоличным и созерцательным субъектом. Вновь приходилось подумать о существовании и о куске насущного хлеба. Михаил Поликарпович Синягин принялся хлопотать и несколько раз ходил на биржу труда, регистрируясь, отмечаясь. Не умея ничего делать и не зная никакой специальности, он имел, конечно, мало шансов получить приличную работу. Правда, ему сразу предложили поехать на торфяные разработки, говоря, что, не имея специальности, он вряд ли получит сейчас что-либо другое. Это предложение страшно поразило Мишеля и даже напугало. Как? Он должен поехать куда-то там такое за 60 верст и там копать лопатой разную дрянь и глину? Это никак не укладывалось в его голове. И он, сердито обругав барышню свиньей, ушел домой. Он стал продавать свои вещи, приобретенные за время своего благополучия, и полгода жил довольно прилично, не имея сильной нужды. Но так, конечно, не могло вечно продолжаться, и надо было подумать о чем-то существенном. И, понимая, что он катится под гору, Мишель старался все же не думать об этом и сколько возможно оттягивать решительный момент. К этому времени он поругался с Изабеллой Ефремовной, которая все еще иногда заходила к нему и, хмуря носик, спрашивала, что он намерен делать. Он поссорился с ней, назвав ее гадиной и корыстной канальей. И этот разрыв несколько даже облегчил его существование. Изабелла Ефремовна охотно пошла на ссору и, хлопнув дверью, упорхнула, предварительно, конечно, поскандалив и поругавшись на разные темы. Мишель понимал свое критическое положение, и ему временами казалось, что всюду жизнь, и, может, действительно стоит ему поехать на разработку.

имуществом. Но оставленные вещи чрезвычайно быстро приходили в ветхость, и это обстоятельство только усиливало падение. Понимая, что ему не выбраться из создавшегося положения, Мишель вдруг успокоился и поплыл по течению, мало заботясь о том, что будет. Однажды, встретив одного знакомого Непмана и владельца маленькой фабрички минеральных и фруктовых вод, Мишель шутливо попросил каким-нибудь образом помочь ему. Тот обещал устроить его на свою фабрику, однако предупредил, что работа будет не слишком подходящей для поэта, и вряд ли Мишель на нее согласится. Надо было мыть бутылки, которые во множестве с разных сторон и даже из помоек поступали на фабрику, где их и приводили в христианский вид, полоща и моя с песком и еще с какой-то дрянью. Мишель взял эту работу и несколько месяцев ходил в Апраксин рынок на производство, пока не прогорел взорвавшийся Непман. Спокойствие и ровное душевное состояние не покидали Мишеля. Он как бы потерял старое представление о себе. И, приходя домой, ложился спать, не думая ни о чем и ни о чем не вспоминая. Когда Непман прогорел и заработок был потерян, Мишель и тут не почувствовал большой беды. Правда, временами, очень редко, находило на него раздумье, и тогда Мишель, как волк, бегал по своей комнате, кусая и грызя свои ногти, к чему он получил привычку за последний год. Но это, собственно, были последние волнения. После чего жизнь потекла по-прежнему ровно, легко и бездумно. Уже все жильцы в квартире видели и знали, как обстоят дела Мишеля, и сторонились его, побаиваясь, как бы он не сел им на шею. И незаметно для себя Мишель из владельца комнаты стал угловым жильцом, поскольку в его комнату вселился один безработный, который по временам ходил торговать семечками. Так прошел почти год, и жизнь увлекала Мишеля все глубже и глубже. Уже портной Егор Ёлкин, заходя в комнату Мишеля, пьяным голосом иной раз просил его присмотреть за своим младенцем, так как надо было портному отлучиться, а супруга не весь где бродит по случаю своей красоты и молодости. И Мишель заходил в комнату к портному и без интереса глядел, как полуголый ребенок скользит по полу, шаля, забавляясь и поедая тараканов. Дни шли за днями, и Мишель ничего не предпринимал. Он стал иногда просить милостыню. И, выходя на улицу, иной раз останавливался на углу Невского и Фонтанки и стоял там, спокойно поджидая подаяния. И, глядя на его лицо и на бывший приличный костюм, прохожие довольно охотно подавали ему гривенники и даже двугривенные. При этом Мишель низко кланялся, и приветливая улыбка растягивала его лицо. И, низко кланяясь, он следил глазами за монетой, стараясь поскорее угадать ее достоинство. Он не замечал в себе перемены. Его душа была по-прежнему спокойна, и никакого горя он более не ощущал в себе. Автору кажется, что это форменная брехня и вздор, когда многие, даже знаменитые писатели, описывают разные трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попавших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее черт знает чего, и сами удивляются тому, чего у них получается. Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает. Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще.

0: лучше и пригодней. И беллетристам от нее совершенно мало проку. Нищий перестает беспокоиться, как только он становится нищим. Миллионер, привыкнув к своим миллионам, также не думает о том, что он миллионер. И крыса, по мнению автора, не слишком страдает от того, что она крыса. Ну, насчет миллионера автор, возможно, что и прихватил лишнее. Насчет миллионера автор не утверждает. Тем более, что жизнь миллионеров проходит для автора как в тумане. Но это дело не меняет. И величественная картина нашей жизни остается в силе. Вот тут-то и приходит на ум то обстоятельство, о котором автор уже имел удовольствие сообщить в своем предисловии. Человек очень даже великолепно устроен и охотно живет такой жизнью, какой живется. Но о которой не согласны, те, безусловно, идут на борьбу. Ихнее мужество и смелость всегда вызывали у автора изумление и чувство неподдельного восторга. Конечно, автор не хочет сказать, что человек, и в данном случае Михаил Поликарпович Синягин, стал деревянным и перестал иметь чувства, желание, любовь хорошо покушать и так далее. Нет, это все у него было, но это было уже в другом виде и, так сказать, в другом масштабе, вровень с его возможностями. Чувства автора перед величием природы не поддаются описанию. Автор должен еще сказать, что он сам находился в те годы в сильной нужде. И помощь с его стороны родственнику была незначительная, однако автор много раз давал ему, сколько было возможно. Но однажды, в отсутствие автора, Мишель снял с вешалки чужое пальто с обезьянковым воротником и загнал его буквально за гроши, после чего он вовсе перестал ходить и даже перестал раскланиваться с автором. Конечно, автор понимал его грустноватое положение и даже одним словом не заикнулся о краже. Но Мишель, чувствуя свою вину, попросту отворачивался от автора и не хотел вступать с ним ни в какие разговоры. Об этом автору приходится говорить с чрезвычайно, так сказать, стесненным чувством и даже с сознанием какой-то своей вины, в то время как никакой вины в сущности не было. Автор считает нужным предупредить читателя о том, что наше повествование окончится благополучно. И в конце концов счастье вновь коснется крыльями нашего друга Мишеля Синягина. Но пока что нам придется еще немного коснуться кое-каких неприятных переживаний. Так проходили месяцы и годы. Мишель Синягин побирался и почти всякий день отправлялся на эту свою работу либо к гостиному двору, либо к пассажу. Он становился к стенке и стоял, прямой и неподвижный, не протягивая руки, но кланяясь по мере того, как проходили подходящие для него люди. Он собирал около 3 рублей за день, а иногда и больше, и вел сносную, даже сытную жизнь, кушая иной раз колбасу, студень и другие товары. Однако он задолжал за квартиру, не платя за нее почти 2 года, и этот долг висел теперь над ним, как дамоклов меч. Уже к нему в комнату заходили люди и откровенно спрашивали об его отъезде. Мишель говорил какие-то неопределенные вещи и давал какие-то неясные обещания и сроки. Но однажды вечером, не желая новых объяснений и новых натисков, он не вернулся домой, а пошел ночевать в ночлежку. Или, как еще иначе говорят, на ГОПу, на Литейный проспект. В ту пору на Литейном, недалеко от Кирочной, был ночлежный дом, где за 25 копеек давали отдельную койку, кружку чаю и мыло для умывания. Мишель несколько раз оставался здесь ночевать и, в конце концов, вовсе сюда перебрался со своим небольшим скарбом. И тогда началась совсем размеренная и спокойная жизнь, без ожидания каких-то чудес и возможностей. Конечно, собирать деньги не было занятием слишком легким. Надо было стоять на улице и в любую погоду поминутно снимать шапку, застуживая этим свою голову и простужаясь. Но другого ничего пока не было, и другого выхода Мишель не искал. Ночлежка с ее грубоватыми обитателями и резкими нравами, однако, значительно изменила скромный характер Мишеля. Здесь тихий характер и робость не представляли никакой ценности и были даже, как бы сказать, ни к чему. Грубые крикливые голоса, ругань, кражи и мордобой выживали тихих людей или заставляли их соответственным образом менять свое поведение. И Мишель стал говорить грубоватые фразы своим сиплым голосом и, защищаясь от руганий и насмешек, нападал, в свою очередь, сам, безобразно ругаясь и даже участвуя в драках. Утром Мишель убирал свою койку, пил чай и, часто не мывшись, торопливо шел на работу, иногда беря с собой замызганный парусиновый портфель, который, как бы сказать, придавал ему особенно четкий интеллигентный вид и указывал на его происхождение и возможности. Дурная привычка последних лет грызть свои ногти стала совершенно неотвязчивой, и Мишель обкусывал свои ногти до крови, не замечая этого и не стараясь от этого отвыкнуть.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».
0: Так прошел еще год. Итого почти 9 лет со дня приезда в Ленинград. Мишелю было 42 года, но длинные и седоватые волосы придавали ему еще более старый опустившийся вид. В мае 1929 года, сидя на скамейке летнего сада и греясь на весеннем солнце, Мишель незаметно и неожиданно для себя, с каким-то даже страхом и торопливостью, стал думать о своей прошлой жизни, о Пскове, о жене Симочке и о тех прошлых днях, которые казались ему теперь удивительными и даже сказочными. Он стал думать об этом в первый раз за несколько лет. И, думая об этом, почувствовал тот старый нервный озноб и волнение, которое давно оставило его, и которое бывало, когда он сочинял стихи или думал о возвышенных предметах. И та жизнь, которая ему казалась унизительной для его достоинства, теперь сияла своей небесной чистотой. Та жизнь, от которой он ушел, казалась ему теперь наилучшей жизнью за все время его существования. Страшно взволнованный, Мишель стал мотаться по саду, махая руками и бегая по дорожкам. И вдруг ясная и понятная мысль заставила его задрожать всем телом. «Да!» Вот сейчас и сию минуту он поедет в Псков, там встретит свою бывшую жену, свою любящую Симочку с ее миленькими веснушками. Он встретит свою жену и проведет с ней остаток своей жизни в полном согласии, любви и нежной дружбе. И, думая об этом, он вдруг заплакал от всевозможных чувств и восторга, охватившего его. И, вспоминая те жалкие и счастливые слова, которые она ему говорила 9 лет назад, Мишель поражался теперь, как он мог ею пренебречь, и как он мог учинить такое явное сукинсынство, бросить такую исключительную и достойную даму. Он вспоминал теперь каждое слово, сказанное ею. «Да, это она ему сказала». И она молила судьбу, чтобы он был больной, старый и хромой, предполагая, что тогда он вернется к ней. И еще более взволновавшись от этих мыслей, Мишель побежал сам, не зная куда. Быстрая ходьба несколько утихомирила его волнение, и тогда, торопясь и не желая терять ни одной минуты, Мишель отправился на вокзал и там начал расспрашивать, когда и с какой платформы отправляется поезд. Но, вспомнив, что у него было не больше 1 рубля денег, Мишель снова задрожал и стал спрашивать о цене билета. Проезд до Пскова стоил дороже. И Мишель, взяв билет до Луги, решил оттуда как-нибудь добраться до своего сказочного города. Он приехал в Лугу ночью и крепко заснул на сложенных возле полотна шпалах. А чуть свет, дрожа всем телом от утренней прохлады и волнения, Мишель вскочил на ноги и, покушав хлеба, пошел в сторону Пскова. Мишель пошел по тропинке вдоль полотна железной дороги, шагая сначала в какой-то нерешительности, неуверенности. Потом он прибавил шагу и несколько часов подряд шел, не останавливаясь и ни о чем не думая. Вчерашнее его волнение и радость сменились тупым безразличием и даже апатией. И он шел теперь, двигаясь по инерции, не имея на это ни воли, ни особой охоты. Было прелестное майское утро. Птички чирикали, с шумом вылетая из кустов, около которых проходил Мишель. Солнце все больше и больше пекло ему плечи, и ноги, обутые в галоши, стерлись и устали от непривычной ходьбы. В полдень Мишель, утомившись, присел на край канавы и, обняв свои колени, долго сидел, не двигаясь и не меняя позы. Белые неподвижные облака на горизонте, молодые листочки деревьев, первые желтые цветы одуванчика напомнили Мишелю его лучшие дни и снова заставили его на минуту взволноваться о тех возможностях, которым он шел навстречу. Мишель растянулся на траве и, глядя в синеву небо, снова почувствовал какую-то радость успокоения. Но радость эта была умеренная. Это не была та радость и тот восторг, которые охватывали Мишеля в дни его молодости. Нет. Он был другим человеком, с другим сердцем и с другими мыслями. Неизвестно, правда ли это, но автору одна девушка, окончившая в прошлом году стенографические курсы, рассказала, что будто в Африке есть какие-то животные, вроде ящериц, которые при нападении более крупного существа выбрасывают часть своих внутренностей и убегают с тем, чтобы в безопасном месте свалиться в бессознательном состоянии и лежать на солнце, покуда не нарастут новые органы. А нападающий зверек прекращает погоню, довольствуясь тем, что ему дали. Если это так, то восхищение автора перед явлением природы наполняет его новым трепетом и жаждой жить. Мишель не был похож на такую ящерицу. Он сам нападал и сам хватал своих врагов за загривок, но в схватке он, видимо, тоже растерял часть своего добра. И сейчас лежал пустой и почти безразличный, не зная, собственно, зачем он пошел и хорошо ли это он сделал. Через 2 дня, отдыхая почти каждый час и ночуя в кустах, Мишель пришел в Псков, вид которого заставил забиться его сердце. Мишель прошел по знакомым улицам, и вдруг очутился у своего дома, с тоской заглядывая в его окна и до боли сжимая свои руки. И, открыв плечом калитку ворот, он вошел в сад, в тот небольшой тенистый сад, в котором когда-то писались стихи и в котором когда-то сидели тетка Марья, мамаша и Симочка. Все было так же, как и 9 лет назад. Только дорожки сада были запущены и заросли травой. Те же 2 высокие ели росли у заднего крыльца, и та же собачья будка без собаки стояла возле сарайчика. Несколько минут стоял Мишель неподвижно, как изваяние, созерцая эти старые милые вещи. Но вдруг чей-то голос вернул его к действительности. Старая, завернутая в белую косынку старуха, беспокойно глядя на него, спросила, зачем он сюда пришел и что ему нужно. Путаясь в словах и со страхом, называя фамилии, Мишель стал расспрашивать о бывших жильцах, об арендаторе дома и о Серафиме Павловне, его бывшей жене. Старуха, приехавшая сюда недавно, не могла удовлетворить его любопытство, однако указала адрес, где теперь проживала Симочка. Через полчаса Мишель, унимая сердцебиение, стоял у дома на Басманной улице. Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и шагнул на порог кухни. Молодая женщина в переднике стояла у плиты, держа в одной руке тарелку, другой рукой, вооруженной вилкой, она доставала вареное мясо из кипящей кастрюльки. Женщина сердито посмотрела и, нахмурившись, приготовилась закричать на вошедшего, но вдруг слова замерли на ее губах. «Это была Серафима Павловна!» Это была Симочка, сильно изменившаяся и постаревшая. Ах, она очень похудела. Когда-то полненький ее стан и круглые личико были неузнаваемые, чужие. У нее было желтоватое, увядшее лицо и короткие обстриженные волосы. «Серафима Павловна», тихо сказал Мишель и шагнул к ней. Она страшно закричала. Металлическая тарелка выпала из ее рук и со звоном и грохотом покатилась по полу, и вареное мясо упало в кастрюлю, разбрызгивая кипящий суп. «Боже мой!» сказала она, не зная, что сделать и что сказать. Она подняла тарелку и, пробормотав «сейчас», скрылась за дверью. Через минуту она снова вернулась в кухню и, робко протянув руку, попросила Мишеля сесть. Не смея к ней подойти и страшась своего вида, Мишель сел на табурет и сказал, что вот он, наконец, пришел, и что вот у него какое печальное положение. Он говорил тихим голосом и, разводя руками, вздыхал и конфузился. Боже мой, бормотала молодая женщина с тоской, ломая свои руки. Она смотрела на его одутловатое лицо и на грязное тряпье его костюма и беззвучно плакала, не соображая, что делать. Но вдруг из комнаты вышел муж Серафимы Павловны и, видимо, уже зная, в чем дело, молча пожал Мишелю руку и, отойдя в сторону, присел на другую табуретку возле окна. Это был гражданин Н., заведующий кооперативом, не молодой уже, и скорее пожилой человек, толстоватый и бледный. Сразу поняв, в чем дело, и сразу оценив положение и своего неожиданного соперника, он стал говорить веским и вразумительным тоном, советуя Серафиме Павловне позаботиться о Мишеле и принять в нем участие. Он предложил Мишелю временно поселиться у них в доме, в верхней летней комнатке, поскольку уже в достаточной мере тепло. Они обедали втроем за столом, и, кушая вареное мясо с хреном, изредка перекидывались словами относительно дальнейших шагов. Муж Серафимы Павловны сказал, что службу сейчас найти крайне легко, и что безработных сейчас все меньше и меньше на бирже труда, так что в этом он не видит никакого затруднения. И это обстоятельство позволит, вероятно, Мишелю даже выбирать себе службу из нескольких предложений. Во всяком случае, об этом тревожиться не надо. Временно он будет проживать у них, а там, в дальнейшем, будет видно. Мишель, не смея поднять глаз на Симочку, благодарил и жадно пожирал мясо и хлеб, запихивая в рот большие куски. Симочка также не смела на него смотреть и только изредка бросала взгляды по временам, бормоча: «Боже мой, Боже мой!» Мишелю устроили верхнюю комнату, поставив туда парусиновую кушетку и небольшой туалетный стол. Мишель получил кое-какое белье и старый люстриновый пиджак, и, умывшись и побрив свои щеки, с какой-то радостью облачился во все свежее и с радостью долго разглядывал себя в зеркало, поминутно благодаря своего благодетеля. Сильные треволнения и ходьба страшно его утомили, и он, как камень, заснул у себя наверху. Ночью часов в 11, ничего не понимая и не соображая, где он находится, Мишель проснулся и вскочил со своего ложа. Потом, вспомнив о случившемся, он присел у окна и стал вспоминать о всех словах, сказанных за день. И, просидев около часу, он вдруг почувствовал голод. Вспоминая сытный питательный обед, который он жадно и без разбора проглотил, Мишель тихой и вороватой походкой спустился вниз в кухню с тем, чтобы пошарить там и снова подкрепить свои силы. Он осторожно по скрипучим половицам вошел в кухню и, не зажигая света, стал шарить рукой по плите, отыскивая какую-нибудь еду. Серафима Павловна вышла на кухню, дрожа всем телом и думая, что Мишель пришел с ней поговорить, объясниться и сказать то, чего не было сказано, подошла к нему, взяла его за руку и начала что-то лепетать взволнованным шепотом. Сначала, страшно испугавшись, Мишель понял, в чем дело, и, держа в руке кусок хлеба, безмолвно слушал слова своей бывшей возлюбленной. Она говорила ему, что все изменилось и все прошло, что, вспоминая о нем, она, правда, продолжала его любить, но что сейчас ей кажутся ненужными и лишними какие-либо новые шаги и перемены. Она нашла свою тихую пристань и больше ничего не ищет. Мишель по простоте душевной тотчас ответил, что этих перемен он и не ожидает, но что он будет рад и счастлив, если она позволит ему временно проживать в ихнем доме. И, жуя хлеб, Мишель благодарно пожимал ее ручки, прося не очень за него беспокоиться и не очень волноваться. Через несколько дней, отъевшись и приведя себя в порядок, Мишель получил работу в управлении кооперативов. Угасавшая жизнь снова вернулась к Мишелю. И, сидя за обедом, он делился своими впечатлениями за день и строил разные планы о будущих возможностях, говоря, что теперь он начал новую жизнь, и что теперь он понял все свои ошибки, все свои наивные фантазии, и что он хочет работать, бороться и делать новую жизнь. Серафима Павловна с мужем дружески беседовали с ним, сердечно радуясь его успехам и возрождению. Так проходили дни и месяцы, и ничто не омрачало жизнь Мишеля. Но в феврале 1930 года Мишель, неожиданно заболев гриппом, который осложнился воспалением легких, умер почти на руках у своих друзей и благодетелей. Симочка страшно плакала и долго не находила себе места, проклиная себя за то, что она не сказала Мишелю всего, что хотела и что думала. Мишель был похоронен на бывшем монастырском кладбище. Могила его и по сейчас убирается живыми цветами.
2: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».

0: Радио «Звезда».
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Коза». Читает Алексей Шулин.
2: Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская. А бухгалтер Иван Нажмудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил: «Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет. Как бы тебе, Забежкин, того под сокращение не попасть? Ну куда ты торопишься?» Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу. 12 лет сидел Забежкин за этим столом. 12 лет! Подумать даже страшно, какой это срок немаленький. Ведь если за 12 лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет. В 4 ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: «4!» 4 костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так, любопытство ради, все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают. А что до встреч, то бывает, конечно, всякое. Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит, дама вдруг, черное платье, вуалька, глаза, и побежит эта дама к Забежкину. «Ох, скажет, молодой человек, спасите меня! Если можете, ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают». И возьмет Забежкин даму эту под руку, так касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством. И пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо. А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста. Или еще того проще, старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет и падает вдруг. Вообще головокружение. Забежкин к нему: «Ах, ах, где вы живете? Извозчик!» Под ручку, а старичок, комар ему в нос, американский подданный. «Вот, скажет вам Забежкин, триллион рублей». Ах, конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой-то человек может подойти к Забежкину. Какой-то человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным. Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет. И нос с загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло. Природа. А вот прически, верно, никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду. И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку из Союза молодежи сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной. Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться? Но однажды приключилось событие. Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так виски заломило, это ужасно как. Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал, не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться. Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверхкомплекта шинелька отпущена? И куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли подлая личность на сторону казенное имущество? Ой, виски заломило еще пуще. И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти. «Иди, Забежкин!» — сказал Иван Нажмудинович, и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. «Иди, Забежкин, но помни, нынче сокращение штатов!» Взял Забежкин фуражку и вышел. И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском — на углу Садовой. Помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек, так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком, и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал: «Извиняюсь». «Господи!» — сказал Забежкин. «Да что вы! Да пожалуйста!» Но прохожий был далеко. «Что это?» — подумал Забежкин. «Чудной какой прохожий!» «Извиняюсь!» — говорит. «Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же моль! Мошкара! Мошка крылами задела!» «И кто же это? Писатель, может быть? Или какой-нибудь всемирный ученый? Извиняюсь!» — говорит. «Ах ты, штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него!» «Ах!» — громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим. И шел Забежкин долго за ним, весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли, шляпки с перьями заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий. А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал. «Ого!» — вдруг подумал Забежкин. «Куда же это такое я зашел? Каменно-Островский, Карповка. Сверну», — подумал Забежкин и свернул по Карповке. «И вот трава, петух, коза пасется. Ловчонки у ворот. Деревня, совсем деревня. Присяду», — подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке. И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление. «Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожится». «Три раза кряду», — читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилось слишком, и Забежкин снова сел на лавку. «Что же это?» — подумал Забежкин. «Хе-хе, странное какое объявление. И ведь не зря же сказано «одинокому». Ведь это что же? Ведь это значит намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются. Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля! Так ведь это же хозяин требуется!» Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку и отошел. «Коза!» — сказал Забежкин. «Ей-богу, правда, коза стоит. Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина!» «Коза! Ведь так при таком намеке тут и жениться можно!» «И женюсь! Ей-бог, женюсь! Ежели, скажем, есть коза, женюсь! Баста! 10 лет ждал, и вот! Судьба! Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната в наймы сдается, значит, квартира есть! А квартира? Хозяйство, значит. Полная чаша. Поддержка. Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой. Ведь это же ботвинья по праздникам. А жена, скажем, дама солидная. Порядок обожает. Порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно. И все только и спрашивает: не хочешь ли, Петечка, покушать? Ах ты, штука какая! Хозяйство ведь! Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше, жрет меньше. Забежкин открыл калитку. «Коза!» — сказал он, задыхаясь. «У забора коза! Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно! Ежели коза, то смешно даже! Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов! Хе-хе! Ей-бог, смешно! Удивится, сукин сын! Поразится, до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду! Пожалуйста, коза есть! Коза, черт меня, раздери совсем! Ах ты! Ты вредная штука! Ах ты, смех какой! А женскому-то полу плюха какая! Женский-то пол до чего дожил! Не тревожится! Не лезь, дескать, комар тебе в нос! Здесь его величество мужчина требуется! Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Коза».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Имя великого режиссера и педагога Константина Сергеевича Станиславского известно сегодня всему миру. Однако биографы редко вспоминают, что Станиславский – это псевдоним, и родом режиссер из семьи богатейших московских промышленников. В конце XIX века о Станиславском в Москве знали единицы, зато имя его двоюродного брата Николая Алексеева гремело на всю Россию. Еще бы! Московский городской голова. Да какой! Канитель. Золотая или серебряная нить. Такими украшали царские мундиры, иконы и церковную утварь. Чтобы получить канитель, раскаленный кусок драгоценного металла клещами вручную протягивали через узкое отверстие. Занятие хлопотное, нудное и очень медленное. Дернешь сильнее – порвется. Николая Алексеева, владельца мануфактур, заводов и канительных фабрик, выбрали городским головой в 32 года. Для начала он отказался от жалования, положенного высокому чиновнику, а деньги просто передал на нужды города. Один из современников писал:
2: «Высокий, плечистый, могучего сложения, с быстрыми движениями и необычайно громким звонким голосом, Алексеев был весь быстрота, решимость и энергия».
1: От предшественников Алексееву город достался неубранный, грязный, неухоженный. Жители страдали от грязи и зловония. Градоначальник обеспечил строительство в Москве двухуровневой канализации, позже современного водопровода с насосными станциями и водонапорными башнями. Вывел за пределы города скотобойни. Московский бюджет все траты не осилил, и Алексеев доплатил разницу из личных средств. Как-то в городской думе слушали отчет врача Василия Папандопола по итогам санитарной проверки охотного ряда. Доктор говорил об ужасающей антисанитарии, миазмах, бациллах и бактериях. Доклад вызвал бурное обсуждение, в конце которого слово взял гласный заседатель, полуграмотный кустарь-ящичник Жадаев.
3: «Верно, что говорит Василий Константинович? Так как мы поставляем ящики в охотный, так уж нагляделись. И какие там миазмы, и сколько их? Заглянешь в бочку, так они кишмя кишат, так и ползают по солонине. А уж насчет бактериев, так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые, того гляди наступишь».
1: Хохотали все. Однако после этого охотный ряд вычистили, чтобы, по словам Алексеева, перед иностранцами стыдно не было. А заодно привели в порядок и соседний Александровский сад. По всему городу разбили новые скверы, бульвары, уложили асфальтовые тротуары. В это же время открыли Третьяковскую галерею, исторический музей и новые здания городской думы. Но главным делом жизни Николая Алексеева принято считать знаменитую Канатчикову дачу.
4: «В Москве нет большей нужды, как устройство помещений для душевнобольных. Взгляните на этих страдальцев, лишенных ума, из которых многие сидят на цепях в ожидании помощи. Нужно немедленно найти помещение. Сегодня же его отопить, завтра наполнить койками, а послезавтра больными».
1: Ему возражали: «У нас, дескать, быстро ничего не делается». Не на того напали. Алексеев лично курировал проект и собирал средства. Откликнулись Третьяковы, Морозовы, Боева, Абрикосовы, Боткины. Говорят, московский толстосум Ермаков на просьбу о пожертвовании ответил:
5: «Поклонись при всех в ноги. Дам денег».
1: Алексеев, не раздумывая ни секунды, бухнулся перед наглецом на колени. Пораженный Ермаков пообещал дать 300 тысяч рублей. Градоначальник поднялся, отряхнулся и похлопал купчину по плечу.
6: «Милый мой, да ради такого благого дела я встал бы на колени и за меньшую сумму».
1: В итоге собрали 1,5 миллиона. У разорившегося купца Канадчикова выкупили дачу за Серпуховской заставой, и уже через несколько недель здесь открылся первый корпус лечебницы. А чуть позже рядом выросло и второе здание, Ермаковское, построенное на деньги того самого купца. По злой иронии судьбы, Николай Алексеев был застрелен сумасшедшим Андрияновым прямо в своем думском кабинете. Просто так, без какой-либо причины. Более суток за его жизнь боролся сам Склифосовский. Не получилось. Но даже умирая, Алексеев не переставал думать о своей больнице. На ее содержание он оставил 300 тысяч рублей.
7: Николай Алексеев.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вечером 22 мая предложил начать совещание с постоянными членами Совета Безопасности России с обсуждения массированного удара украинских дронов по общежитию педагогического колледжа в Луганской Народной Республике. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и работник. 6 человек погибли, около 40 получили ранения. Трагедию в Старобельске прокомментировал патриарх московский всея Руси Кирилл. Он назвал это преступление бесчеловечным деянием, не имеющим оправданий. Патриарх выразил надежду на то, что власти и представители общественных организаций окажут необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы. По его словам, Евросоюз теперь мало чем отличается от военного блока НАТО. При этом контакты Москвы с конструктивными представителями западных стран уже начинают налаживаться. Глава дипломатии подчеркнул, по мере отрезвления европейских элит, их можно будет встроить в новую евразийскую архитектуру безопасности. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. С 22 мая введены временные ограничения на ввоз букетов и живых растений. Проверки армянских предприятий продолжатся всю будущую неделю, затем будут приняты решения. Несмотря на гарантии Еревана, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Ведомство ведет диалог с армянскими коллегами для урегулирования вопросов. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Премьер-министр отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества увеличило взаимную торговлю.
2: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг». Реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте. Проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно, активно внедряются различные цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация, стартовали новое общее производство в машиностроении.
1: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицей СНГ в 27-м, а Караганды в 28-м году. Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
1: Имя на карте.
2: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова. «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
1: Имя на карте.
2: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
1: Имя на карте.
2: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловская, пушкинский дуб.
1: Имя на карте.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Однажды решил богатырь Альбе избавить мир от старой хитрой Хасядам, главной среди злых духов, и поплыл на своей берестяной лодке к 77 островам, где жила злая старуха. Всех ее шестерых слуг убил Альбе, только Хасядам не смог убить. Перехитрила она богатыря, обратилась в Налима, нырнула к подножию великих гор, стала рыть землю и уходить от Альбе. Так бежала Хасядам под землей на север, а Альбе своей палицей ей вслед скалы крушил и наделал много ям. И тогда потекла по руслу вода и стала рекой Енисеем.
2: Кеты. Малые коренные народы России.
1: Кеты. Чудом сохранившаяся народность. На сегодняшний день их осталось всего около 1000 человек. И живут они в основном вдоль среднего и нижнего течения Енисея и по берегам его притоков. Откуда они пришли в эти места, никто не знает. Однако говорят, чтобы попасть в Сибирь, кеты были вынуждены преодолеть высокий горный хребет. А так ничего толком не разгадали ученые. Как и не разгадали суть происхождения самих кетов. По утверждению одних, они имеют генетическую связь с южноамериканскими индейцами. Другие думают, что кеты пришли из Индии, а третьи считают их выходцами с

0: обета.
1: Не теряя корней. Кеты.
2: Кеты и правда отличаются от других народов Сибири. Прежде всего, невероятно низким ростом – 140 сантиметров. Это на 4 сантиметра ниже африканского пигмея. А внешне кеты действительно похожи на американских индейцев, однако в их лицах больше монгольского. Кожа смуглая, лицо округлое, волосы черные и прямые. Глаза небольшие и зачастую необычного голубого или серого цвета. Как и все народы Сибирского края, кеты всегда занимались охотой и рыболовством. И понятно, что в тайге основным жилищем у них должен был быть чум. Однако не всегда. Иногда семья проживала на большой лодке, пришвартованной к берегу. По сути, это был небольшой двухкаютный корабль, крытый берестой, с мачтой и парусом. В одной каюте помещалась семья, в другой – запасы еды, оружия и рыболовные снасти. Вниз по рекам шли на веслах или под парусом. Вверх лодку тащили собаки и олени. Кроме кетов, до такого не додумался никто. А еще среди этого народа встречались отменные кузнецы.
1: Малые коренные народы России.
2: В конце 19-го, в начале 20 века кетов пытались крестить. Но они продолжали верить в духов, злых и добрых. А больше в предсказания шаманов и приметы. Например, нельзя идти на охоту с оружием, к которому прикасалась женщина. На большого зверя ходили всем родом. На лося, на медведя. Сначала зверя выслеживал самый опытный охотник. Возвращался в стойбище и громко стучал лыжей о лыжу. Созывал род. Если ему удавалось выследить медведя, сначала просили у духа косолапого прощения. Считалось, что дух хозяина тайги обязательно вселяется в новорожденного. А когда медведя убивали, то оставляли в лесу. Разделывать тушу и перетаскивать мясо к чуму мужчинам не полагалось. Это обязанность женщин.
1: Не теряя корней. Кеты.
2: Большинство современных кетов живут в обычных домах. Общаются с помощью телефонов и компьютеров. В большие города и поселки летают на вертолетах. Их дети учатся в интернатах и ходят в школу. И, к сожалению, все реже и реже возвращаются в родные места. Остаются в городах. Но есть и те, кто приезжает обратно. Мало того, навсегда уходит в тайгу, чтобы заниматься рыбалкой и охотой, чтобы говорить на родном языке и жить так же, как это делали их отцы, деды и прадеды.
1: Кеты. Малые коренные народы России.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана...

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе, а дальше ее подхватила вся Европа.
1: Факт второй.
3: Изучение и коллекционирование галстуков называется «гработология».
1: Факт третий.
3: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали, слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
1: Факт четвертый.
3: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
1: Факт пятый.
3: В 1827 году французский писатель Оноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. «Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуках. Записки врача.
4: Что делать с солнечным ожогом? Яркое летнее солнце привлекает любителей позагорать. Однако, нередко все заканчивается масштабным покраснением кожи, то есть человек сгорает. Как быть в подобной ситуации?
5: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Солнечный ожог – следствие прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Большая часть ультрафиолета способна проникать в глубокие слои кожи и со временем приводить к ее повреждению, а меньшая часть проникает в кожу на меньшую глубину, но при этом вызывает те самые солнечные ожоги. Ультрафиолет лишь частично рассеивается облаками, так что сгореть можно не только в яркий солнечный день. Отлично отражают ультрафиолет снег, песок, бетон, вода, что увеличивает итоговую дозу. К факторам риска относятся так называемый кельтский фототип – это рыжие волосы и белая кожа, длительное нахождение на открытом воздухе, употребление алкоголя, плавание, особенно в море, отдых на высокогорье. Симптомы солнечного ожога обычно проявляются через несколько часов после пребывания на солнце. Но если они появились, ущерб уже нанесен. Быстро устранить последствия не получится. Необходимо дождаться отшелушивания поврежденного эпидермиса. До этого можно лишь немного уменьшить дискомфорт. В острой стадии достаточно ткани, смоченной прохладной водой. В крайнем случае можно использовать слабый раствор пищевой соды. Подойдут гидрогелевые повязки или специальные противоожоговые аэрозоли. Также рекомендуется принять любое нестероидное противовоспалительное средство. Когда начнется шелушение, можно начать пользоваться увлажняющими кремами, например, с декспантенолом. Если ожог достиг второй степени и появились волдыри, их нельзя самостоятельно вскрывать. Лучше прикрывать гидрогелевыми повязками. Необходимо пить достаточное количество воды. При большой площади ожога есть риск столкнуться с обезвоживанием. При любых осложнениях следует немедленно обратиться к врачу.
5: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Доходы российских театров в прошлом году выросли на 18%, достигнув 59 миллиардов рублей. Такую статистику в своем отчете привело Министерство культуры. Там добавили, что число посетителей увеличилось на 3,5%, до 44 миллионов человек, а количество мероприятий – до 208 тысяч. Особенно заметен прогресс на международной арене. Вместе с ростом числа показов и количества зрителей увеличились и поступления от зарубежных гастролей. Они взлетели до 672,3 миллионов рублей, добавили в министерстве. Картину Алексея Саврасова продали на аукционе за рекордные 29 миллионов рублей. Речь идет о полотне «Летний пейзаж», которое было написано в конце 19 века. Холст относится к позднему периоду творчества художника. Работы того времени отличаются более свободной экспрессивной манерой. Картина ранее находилась в собраниях министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко и коллекционера Феликса Вишневского. Торги проходили в Москве. Их проводил аукционный дом «Литфонд». Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова.
2: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышала, что если все сложится, может и «Белый шелк» появится. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
1: Любимова добавила, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа. Спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, ожидаемый как главное событие сезона, стал скандальным. После премьеры и резкой критики Олега Меньшикова зрители начали сдавать билеты, сообщают журналисты. Цены у спекулянтов по статистике снизились вдвое. Меньшиков назвал спектакль театральной катастрофой, что вызвало раскол в театральной среде. Кадры со спектакля разошлись по социальным сетям. Театральный критик Марина Райкина признается, главная проблема спектакля – отсутствие художественного открытия. Цитата: «Я уже видела все то, что смотрела последние 20 лет. Сплошные штампы. Но самое главное, никто не понял, что хотел сказать автор. А ведь за это люди заплатили немалые деньги», поделилась она мнением с «Известиями». Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке. Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
1: Без еды далеко не уплывешь. Лодка, да, она может оставаться под водой хоть 30 лет. Топлива хватит. А вот еды на борту максимум на 3 месяца. Экипаж должен быть сыт. На людях экономить нельзя. Завтрак на подводной лодке. Натуральный вареный кофе, сгущенка, сыр, сырокопченая колбаса, печеночный паштет, яйца, масло. На обед и ужин суп, второе блюдо компот, две закуски на выбор. Красная икра, сетровый балык, шпроты, фруктовый сок. К чаю обязательно мед и выпечка. Раз в сутки шоколад и вобла. А еще между ужином и чаем можно заскочить на полдник, съесть сметаны или выпить кефира с баранками. И вот так каждый день нужно накормить 150 человек. Представьте, сколько продуктов потребуется в походе. Тонны, десятки тонн. А на их погрузку отводится максимум сутки-двое. Работа идет и днем, и ночью. Трудятся все члены экипажа, не различая званий. Главное – успеть к выходу в море. Один за другим на бирс приходят грузовики. Подводники выстраиваются цепочкой и передают друг другу вниз тяжеленные коробки с бакалеей и консервами, герметичные упаковки с хлебом, жестянки с сухарями. Сложнее грузить свежие овощи и фрукты. А самое трудное и неприятное – мясные туши. Тяжелые, неговоритные, скользкие – они часто застревают в люках, так и норовят вырваться из рук. А дотащить их до морозилки уже внизу, через отсеки, то еще приключение.
0: Полное погружение.
1: Первые 10-15 дней экипаж питается свежими продуктами. А когда они кончаются, в ход идут консервы. Причем многие из них непривычного вида. Например, консервированный полуваренный картофель. Такие же свекла и морковь. Для удобства приготовления и ради экономии времени. Поди-ка накорми не вовремя или невкусно сотню человек. Повара, лепофлотские коки, на подводной лодке люди уникальные. Это тебе и шеф, и кондитер, и технолог, и мясник, и даже бухгалтер. На все руки мастера. А на день рождения еще и торт успеют испечь.
0: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда». Радио «Звезда». История награды.
2: Медаль за победу при Кагуле. 21 июля 1770 года русские войска под командованием генерала Петра Александровича Румянцева наголову разбили турецкую армию у реки Кагул. Турки потеряли 20 тысяч человек убитыми, лишились всей своей артиллерии и позорно бежали с поля боя. В честь этой знаменательной победы были изготовлены серебряные медали за победу при Кагуле. В особом указе от 22 сентября 1770 года, подписанным императрицей Екатериной II, было сказано:
3: «В память победы над турецкими войсками на реке Кагуле повелели мы сделать особливые медали и жалуем онами всех унтер-офицеров и рядовых русской армии, дабы носили они сей знак храбрости на голубой ленте петлицы».
2: Награды выпустили двух видов. Для низших чинов армии казаков поменьше, диаметром 39 мм. Для унтер-офицеров побольше, диаметром 44 мм. 18 тысяч медалей отправили в армию Румянцева. Ценный груз сопровождали сержант и 10 рядовых. Медали аккуратно переложили пенькой. Но как ни охраняли, как ни берегли, наград не хватило. Потребовался дополнительный тираж. Дело в том, что фельдмаршал Румянцев вручал медали не только русским, но и датчанам, которые принимали участие в сражении. Потом еще много лет в России и в Дании солдаты с гордостью носили медаль за победу при Кагуле.
1: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
4: Современники говорили о нем:
5: флот существует, и заслуга в том Григоровича бесспорна.
4: В 1911 году он обратился ко всему русскому флоту.
6: 1 сего ноября я удостоился получить от его императорского величества высокомилостивейшую телеграмму следующего содержания. Прошу вас, Иван Константинович, не обращать внимания на нападки на вас лично и на морское ведомство. Продолжайте твердо и неуклонно порученное вам дело.
4: После проигранной войны с Японией престиж нашего флота резко упал, да и техническое состояние кораблей было очень плохим. Григоровичу пришлось начинать практически с нуля. Ему удалось убедить правительство и Госдуму выделить на строительство новых боевых судов 500 миллионов рублей золотом.
6: Я планирую построить линейные корабли «Император Николай I», два легких крейсера типа «Адмирал Нахимов», 8 эсминцев и 6 подводных лодок типа «Лебедь».
4: Но и тут Ивану Константиновичу пытались помешать. Сразу несколько доброжелателей уговаривали морского министра разместить хотя бы часть заказов за границей. А одна из американских компаний даже предложила Григоровичу взятку в 1 000 000 рублей. И чего они добились? Получили отворот-поворот.
7: Я убежден, что русский флот нужно строить руками русских рабочих, из русских материалов и на русской территории.
4: И он работал почти круглосуточно. Себя не жалел, не жалел и подчиненных. «На первом месте русский флот», вспоминал генерал от инфантерии Александр Редигер.
8: «Григоровича я знал во время нашего осмотра заводов и поездки на юг. Это был человек иной, морской складки, самоуверенный, но интересный собеседник. И у меня с ним установились хорошие отношения. Он оставался министром почти 6 лет, до революции 1917 года. И судостроение при нем шло весьма и весьма успешно».
1: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
0: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
9: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
0: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
9: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
10: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Расскажите, а какие правила надо соблюдать, чтобы обезопасить себя от клещей?
2: Отвечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова.
3: Если вы находитесь в том регионе или планируете куда-то поехать, где встречается клещевой энцефалит, то, естественно, вы должны быть привиты. И просто банальные меры неспецифической профилактики, к несчастью, они могут вас не защитить. И заболевание протекает тяжело, в том числе с летальным исходом. Если вы посещаете лесные массивы, следует все-таки держаться троп и не уходить по тропам под низкими зарослями, по кустам, по высокой траве. Обязательно должны быть на вас закрытые обувь. Это всякие сапоги, ботинки, кроссовки. Именно закрытые, чтобы не было открытых участков тела. Обязательно обрабатывается перед походом вот в такую местность репеллентами. И тело, и шею, и руки, и ноги. На голову надевается головной убор. Обязательно одежда должна быть светлая, чтобы вы увидели этого клеща. Если все-таки такое произошло, его надо обязательно тут же удалить. Если рядом есть все-таки медпункт, то нужно, что называется, максимально быстро оказаться в медпункте. Можно удалить и самого клеща, чтобы только не остались никакие частички непосредственно в ране, в месте присасывания. Клещ, учитывая, что вы не знаете, он инфицирован или нет, то, конечно, его надо завернуть во влажную какую-нибудь салфеточку, положить в баночку, чтобы он не высох, и максимально быстро отдать в лабораторию на исследование. Потому что если это клещевой энцефалит, там определенная есть схема профилактики развития столь тяжелого заболевания. Если это боррелиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, это совсем другая тактика. Если все-таки клещ содержит именно вирус клещевого энцефалита, то обращение должно быть максимально быстрое, насколько вообще это возможно. И ни в коем случае не превышать нескольких суток, потому что потом уже, как правило, очень мало что можно сделать.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Кто так строит?
0: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Восточные торговцы и путешественники.
4: Что?
5: Караван-сарай. Караван-сарай – большая придорожная постройка. Постоялый двор, в котором путники, их лошади и верблюды останавливались для отдыха и ночлега. С персидского слово переводится как «дворец караванов».
4: Где?
5: Станции для отдыха торговцев и путешественников появились в Персидской империи еще до нашей эры. В странах Востока гостеприимные дворцы строились вдоль торговых путей, в бескрайних барханах или у въездных ворот городов и селений. Расстояние между ними, как правило, не превышало 30-40 километров. Именно такой путь груженные товарами верблюды проходили за один день.
4: Из чего?
5: Чаще всего в строительстве использовали местные материалы. В Турции, например, это был светлый тесаный камень, а в Иране – желтый или красный кирпич.
4: Как?
5: Караван-сарай – это огромный двор, окруженный двух- и трехэтажными постройками. Внешняя сторона строений служила крепостью. В ней не было ни окон, ни балконов, ни дверей. Стена защищала постояльцев от нападений разбойников. Внутрь вел единственный вход. Ворота всегда охранялись стражниками и закрывались на ночь. Во внутренней части скромных постоялых дворов были лишь места для ночевок. Еду, воду и принадлежности для сна путешественники брали с собой. В богатых караван-сараях условия для постояльцев были роскошные. Там находились и гостиница, и мечеть, и бани, и традиционные базары и места для отдыха. В центре – чайхана, способная вместить большое количество людей. Гости отдыхали на дорогих коврах, покуривая кальян или опиум, наслаждаясь музыкой, пленительными танцами восточных красавиц, беседуя о делах или слушая древние легенды странствующих мудрецов. Неподалеку располагались стойла благородных арабских скакунов, которых смотрители кормили отборным зерном. Чуть дальше общие стоянки для верблюдов и лошадей. Кроме того, рядом с чайханой такого караван-сарая обязательно был колодец, чтобы без ограничений поить и гостей, и животных. На стоянках непременно была и сардаба. бассейн с запасами питьевой воды, накрытый каменным куполом. Нередко большие караван-сараи разрастались до целых торговых городов. В них появлялись постоянные жители, а странствующие торговцы приезжали туда несколько раз в год на сезонные восточные базары.
4: А что теперь?
5: В странах Востока караван-сараи и сейчас выполняют функции гостиниц и торговых точек. Многие из них признаны памятниками истории и стали популярными достопримечательностями и туристическими центрами. В них каждый любознательный путешественник может окунуться в атмосферу настоящего гостеприимства, отведать традиционные восточные блюда, прокатиться на верблюдах и приобрести милые безделушки на местных колоритных базарах. Караван-сарай.
4: Кто так строит?
6: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, никаких военных объектов рядом с общежитием нет, а это массированная атака беспилотниками подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима.
2: Говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Президент отметил, что ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел России в этой ситуации нельзя. Поэтому Министерству обороны поручено подготовить свои предложения военного ответа на преступления ВСУ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия сохранит дружественные отношения к жителям Армении, несмотря на недружественную политику официального Еревана. По его словам, Москва, например, поставляет республике природный газ почти в 4 раза дешевле европейского уровня. При этом премьер-министр Никол Пашинян ведет себя враждебно по отношению к нашей стране, принял решение о сближении с Европейским Союзом и признал юрисдикцию так называемого Международного уголовного суда. Банкоматы смогут работать без интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, Минцифры вместе с операторами связи уже проработали необходимые технические решения, которые позволяют платежным терминалам работать даже когда отключен мобильный интернет. Выступая на 8-м съезде Ассоциации банков, глава регулятора также добавила, ведется работа по включению всех кредитных организаций в так называемые белые списки. Но пока технологии не позволяют подключить все банки сразу. Первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства 100 гектар Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки. Именно в таком виде фрукты обычно везут в Россию из-за рубежа, например, из Эквадора. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Основная задача – узнать содержание полезных веществ. Для объективности в хозяйстве также купили импортные бананы в магазинах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, что делать при встрече с дикими животными. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупная, но не единственная в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
2: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
3: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
2: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Бояков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Бояков.
4: К поискам комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций, в том числе нашего клуба подводных исследований и клуба подводного поиска «Восток», только приступила в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что информация уже копилась, экспедиция первая комплексная была совершена, потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
2: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
4: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеллина никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
2: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них...

0: будет, выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там, и все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает, это приложение, ну и, собственно, потом уже, опять-таки, злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах, в целом получают, в общем, контроль над устройством. Вот, поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот, какой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
1: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
0: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.
2: Минпросвещение напоминает, что ведомство никогда не запрашивает конфиденциальные данные по телефону. В случае получения подозрительного звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
3: Утро на радио «Звезда».
2: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
4: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
5: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
4: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
6: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
4: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
6: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
4: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните,

0: думаете, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками. Кого считали молодым в Древней Руси? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
1: Премьера на Радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет

0: предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Человек и время. Представьте вечер в старой японской деревне. Странствующий монах садится у очага и начинает рассказывать. И происходит дзёдан — волшебная игра со временем, которую так любили в средневековой Японии. В коротких повестях о Тоге Дзёси и в представлениях традиционного японского театра «Но» время ведет себя совсем не так, как в обычной жизни. Возьмем типичную историю. Молодой самурай встречает прекрасную девушку. Утром она исчезает. Оказывается, это была лисица-оборотень или призрак женщины, умершей 200 лет назад. Прошлое и настоящее сталкиваются без предупреждения. Мертвые спокойно беседуют с живыми, словно соседствуют с ними за одним столом.
1: Человек и время.
0: В театре «Но» актер играет призрака. Он медленно выходит, делает несколько шагов, и за эти шаги зритель переживает любовь, измену, смерть, вечное ожидание. 5 минут сценического времени равны целой судьбе. А иногда один поворот веера, и люди переносятся в прошлое, а затем снова в настоящее. Все дело в буддийской идее мудзё – непостоянство. Все течет, все меняется, ничто не вечно. Цветок расцветает и вянет за один день. Красивый дворец завтра станет руинами. Человек утром юн, вечером стар. А раз все так зыбко, зачем цепляться за линейное время? Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно. Духи прошлого приходят к живым не потому, что нарушают законы, а потому что для мудзё этих законов просто нет. Слушателям кажется, что за одно представление они прожили несколько жизней и одновременно поняли, их собственная жизнь тоже всего лишь краткая вспышка в бесконечном потоке непостоянства.
1: Человек и время.

0: «Радиозвезда».
1: Река истории. История реки. Смородина. Былинный богатырь Илья Муромец однажды по пути из города Чернигова в Киев проезжал берегом реки Смородины. Серые воды ее были объяты огнем, берега усеяны человеческими костями, а над ними смрад. Конь богатырский Бурушка напрягся, да и перепрыгнул страшную реку шириной в 3 версты одним скоком. О том, что же это за река, упоминается в былинах, ученые спорят до сих пор. Не все, но большинство уверены, что Смородина – это рубеж жизни и смерти, граница между мирами, реальным и потусторонним. Этакий древнерусский Стикс. Туда можно, обратно никак. Только через Калинов мост. И то, если повезет. Понятно, что никакого отношения к ароматной ягоде

0: река Смородина не имеет. Владимир Даль считал, что название ее пошло от древнего слова «смород», то есть «смрад».
1: В первую очередь, смородина – это сильная духота, вонючий удушливый запах, гарь, угар, чад, смердячий дух, особенно пригорелый.
0: Другое название смородины, упоминаемое в древних сказаниях – «пучая река», потому что ее воды вспучиваются и бурлят. А существуют ли настоящие, не мифологические реки с названием смородина? Конечно! Смородин в России штук 5. Одна из них, например, течет в Смоленской области. А смородинок больше 20. И все они уж точно не 3 версты шириной.
2: Смородина. Река истории. История реки.
3: Радиозвезда.

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
2: страны Евросоюза объявили.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: Пишешь.
10: Прими собрание пестрых бар.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
11: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
12: В студии Максим Челиков. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Россия и Китай договорились расширять совместное кинопроизводство и углублять прямые контакты между деятелями кино. Это следует из совместного заявления двух стран, опубликованного на сайте Кремля. Стороны намерены способствовать расширению совместного кинопроизводства, углублению прямых контактов между деятелями, а также продолжению выполнения плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года. Выставка творческих работ представителей иностранных посольств открылась в новом здании Третьяковской галереи. Экспозиция называется «Краски мира». На ней представлено более сотни работ из разных стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. О значении выставки в эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Иван Лыкошин.
13: Это прекрасная возможность для укрепления диалога через культуру, для вывода этого диалога на новый уровень. Это выставка, которая объединяет не только авторов, как любая коллективная выставка, но объединяет страны и государства.
12: Посетить выставку можно вплоть по 23 мая включительно. Доходы российских театров в прошлом году выросли на 18%, достигнув 59 миллиардов рублей. Такую статистику в своем отчете привело Министерство культуры. Там добавили, что число посетителей увеличилось на 3,5% до 44 миллионов человек, а количество мероприятий достигло показателя в 208 тысяч. Особенно заметен прогресс на международной арене. Вместе с ростом числа показов и количества зрителей увеличились поступления от зарубежных гастролей и взлетели до уровня в 670 миллионов рублей. 8 русских романов вошли в топ-100 британского издания «Гардиан». Самую высокую позицию заняла Анна Каренина «Льва Толстого», 6-е место. Также в первой десятке списка «Война и мир» в полном перечне такие произведения, как «Лолита», «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание» и «Жизнь и судьба». В Зале славы Музея Победы на Поклонной горе 22 мая наградят победителей конкурса «Моя родословная из Армении», сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие организовано Фондом поддержки движения конкурсов. Работы детей о семейных историях и Великой Отечественной войны укрепляют дружбу народов. Программа включает экскурсию по экспозиции «Подвиг народа», возложение цветов к монументу скорби и выступление творческих коллективов. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
14: Сложно.
11: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
15: Утро на радио «Звезда».
12: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое новое оружие против дронов представили в России? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Может ли тополиный пух вызвать аллергию? Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров. что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
3: Представляет собой систему наведения, захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, к которой обращается комплекс, его мозги, для определения дрона-то или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
4: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
3: Они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
12: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решение проходит тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантирует поражение целей более чем на 90%.
15: Утро на радио «Звезда».
12: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной, считают в ведомстве. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века, когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия, выяснил молодой Ким Андреев.
5: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
7: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
5: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век. Эпоха промышленной революции превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
9: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили и старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
5: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
7: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа лома в каменоломне. Соответственно, изменились питания, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
5: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
15: Утро на Радио Звезда.
14: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
16: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветения пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
17: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называется, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
16: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
17: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
16: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
18: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
16: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
14: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
15: Утро на радио «Звезда».
12: Через 15 минут мы расскажем, что перевозил пароход «Князь Горчаков», который затонул в Приморье 120 лет назад. Почему не стоит покупать ответы на ЕГЭ в интернете? Зачем дикие животные заходят в города?
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: пешком. Вообще
19: отравился
20: нерестью. А викинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
22: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Керетом. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Дарвиновская теория эволюции. Много шума она наделала в свое время.
7: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
5: А вот и нет.
8: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей, а от современных приматов.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За полторы с лишним тысячи

0: тысячи лет до Дарвина, врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
1: А когда же существовал-то этот прародитель?
0: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобятся десятки тысяч лет.
2: А вот и да.
3: Современного города. L. Лифт. По легенде, это полезнейшее устройство изобрел Архимед за 2 с лишним столетия до нашей эры. Понятно, что перед ученым не стоял вопрос о доставке жильцов на 38-й этаж древнегреческой новостройки в спальном районе на окраине Афин. Скорее всего, Архимед просто решал физическую задачу. Вот кабина, вот противовес, вот прочный канат. По большому счету, все. Все? Как бы не так. Гений из Лады и помыслить не мог, где и как будут использоваться лифты в наше время. В ресторанах для подъема готовых блюд из кухни в зал, в больницах для перевозки тяжелых лежачих пациентов, а в современном гараже нужен лифт-робот, который не только поднимет машину, но и сам переместит ее в свободную ячейку. Лифт, несмотря на кажущуюся простоту, способен удивить. В одной японской башне поставили подъемный механизм, разгоняющий кабину до скорости более 1000 метров в минуту. А что вы знаете о двухэтажных лифтах? А ведь такие тоже есть. И это еще что? Встречайте, бесконечный лифт. В нем используется не одна кабина, а десяток. И следуют они одна за другой. Дойдут до последнего этажа, потом специальный механизм перенесет кабину в соседнюю шахту, и она едет в обратном направлении. Медленно, зато без остановок. Называется такое устройство «патерностер». Но, пожалуй, самый удивительный лифт, созданный человеком, предназначен не для людей, не для машин и мебели. Он установлен на дамбе и нужен, чтобы поднять выше по течению косяки рыбы, идущие на лес. Лифт — это чудо инженерной мысли. Без него мир был бы точно другим. Так стоит ли разрисовывать в нем стены, поджигать кнопки и бить до отупения по мягкому металлу дверей? Мало того, что вещь хорошая, так ведь еще и придумана Архимедом. Не обижайте грех.

0: Словарь современного города.
1: ,1972 год. В японском городе Саппоро прошли 11-е зимние Олимпийские игры. Лидером общекомандного зачета с 8 золотыми медалями стала советская сборная. В том же году англичанин Годфри Хаунсфилд и американец Аллан Кормак формулируют метод послойного исследования внутреннего строения предмета. Так рождается первый в мире компьютерный томограф. Но в Соединенных Штатах в 1972 году на экраны выходит криминальная драма «Крестный отец» молодого режиссера Фрэнсиса Копполы по сценарию писателя Марио Пьюзо. Впоследствии их общую картину назовут одним из главных фильмов в истории кинематографа.
2: «Соратники». Марио Пьюзо и Фрэнсис Форд Коппола.
1: Все началось с книги «Крестный отец», на которую Пьюзо особенно и не рассчитывал. Писатель залез в долги и был готов взяться за любую работу. А тут вдруг подвернулся заказ на его любимую тему «Приключения итальянцев в Америке». В итоге книга станет бестселлером, а киностудия Paramount еще до публикации купит права.

0: а на ее экранизацию. Работу по киноадаптации криминального романа поручат никому неизвестному Фрэнсису Копполе. Выбор во многом будет случайным. Многие именитые режиссеры просто не поверили в успех экранизации только-только напечатанного романа.
1: Соратники.
0: У Пьюзо и Копполы похожие биографии. Оба родились в семье эмигрантов итальянского происхождения. Оба с детства жили в неблагополучных районах, только один в Нью-Йорке, а другой в Детройте. Атмосферу опасных американских улиц и тяжелой эмигрантской жизни они воплотят в сценарии «Крестному отцу». Пьюзо согласился быть соавтором киноповести вместе с Копполой. Ради фильма им придется серьезно отойти от книги. Часть персонажей уберут вовсе, а историю семьи Дона Корлеоне переосмыслят и расширят. В итоге картина получит миллионные сборы, всенародную любовь и 3 премии «Оскар», включая награду за лучший сценарий, которую создатели поделят между собой.
1: Марио Пьюзо и Фрэнсис Форд Коппола. Соратники.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Удар украинских войск по колледжу в Старобельске является военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензи на заседании Совета Безопасности организации. Он указал, что атака не могла быть случайной, так как три волны беспилотников били в одно и то же место. Украинские боевики атаковали колледж для того, чтобы максимально увеличить число жертв среди мирного населения. По словам дипломата, рядом с учебным учреждением в Старобельске нет никаких военных объектов. Кроме того, никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях. Небензя призвал международное сообщество осудить удар, подчеркнув, что умолчание будет равносильно пособничеству Киеву. Также он отметил, что если бы Россия не начала спецоперацию, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день. Участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. Такую оценку дал Владимир Путин, выступая в Кремле с обращением к выпускникам программы.
2: Мы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Но именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через тяжелые испытания и должны составить костяк будущих управленцев, такие, как вы, ваши боевые друзья, должны быть вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности. Вот все мы, граждане России, такие как вы, и должны быть тем, что в народе называют «соль земли русской».
1: Программа «Время героев» реализуется по решению президента. В ее рамках идет подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Роспотребнадзор провел проверку и выявил некачественную алкогольную продукцию производства Армении. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и изъятии ее из обращения. Ранее были полностью остановлены ввоз и продажа на территории России минеральной воды «Джермук» из Армении, а Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию армянской цветочной продукции. Самым длинным днем этого года станет 21 июня. Тогда произойдет летнее солнцестояние. Об этом сообщили в московском планетарии. Продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 33 минуты. После 21 июня световой день начнет постепенно сокращаться. День и ночь сравняются во время осеннего равноденствия 23 сентября. А самым коротким днем года станет 21 декабря. Дата зимнего солнцестояния.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина. Зайти в гости к Снегурочке. Увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, что делать при встрече с дикими животными. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупное, но не единственное в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
2: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
3: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
2: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Бояков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Бояков.
4: Поиском комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций, в том числе нашего клуба подводных исследований и клуба подводного поиска «Восток», только приступила в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что информация уже копилась, экспедиция первая комплексная была совершена, потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
2: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
4: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеллина никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
2: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: Что они делают? Они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просто что-то сделать. Это может быть, да, банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там, и все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает, это приложение, ну и, собственно, потом уже, опять-таки, злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах, в целом получают, в общем, контроль над устройством. Вот, поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот такой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
6: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
5: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические

0: звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
1: Утро на радио «Звезда».
0: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
2: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
3: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
2: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
4: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
2: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
4: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
2: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками. Кого считали молодым в Древней Руси? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
1: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай пять. Пять удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о Луне.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: На Луне есть вода. Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
5: Факт второй.
7: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
5: Факт третий.
7: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский «Луноход-2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
5: Факт четвертый.
7: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
5: Факт пятый.
7: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о Луне.
4: Радио «Звезда».
8: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото хана Кучума.
9: Потомок самого Чингисхана. Главный противник Ермака Тимофеевича. И последний правитель Сибирского ханства. Все это про знаменитого хана Кучума, который в конце 16 века контролировал огромные территории от Уральских гор до сибирских рек Обь и Иртыш. А когда его войска были разбиты русскими казаками, бежал, прихватив с собой и казну.
8: Цена вопроса.
9: Историки уверены, среди сокровищ хана были золото, серебро и драгоценности семьи Кучума. Есть даже предположение, что хан владел легендарной золотой бабой, огромным золотым идолом весом в тонну, который, согласно легенде, хранит знания древней северной цивилизации Гиперборея.
8: Кладоискатели.
9: Столицей сибирского ханства был город Искер, он же Кашлык. Ныне это заброшенный участок земли в 17 километрах от Тобольска. По одной из версий, именно там и спрятал свои сокровища Кучум. Причем, по преданию, искать нужно три рядом стоящих холма. В центральном якобы могила самого хана, а в тех, что поменьше, те самые золотые богатства. Есть и другая теория. Будто бы хитрый Кучум опустил все свое добро на дно каменного колодца, который охраняют ядовитые змеи и конь, убивающий копытом всех недостойных. Расположен тот колодец на загадочном острове Золотой Рог на реке Тобол. Вот только неизвестно, с какой стороны искать. Ведь Тобол начинается в Казахстане, а впадает в Иртыш уже на территории России.
8: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельев перед работой заехал в супермаркет купить воды и что-нибудь к чаю. Но времени у него мало. А тут еще настойчивый охранник в магазине попался. Требует на выходе показать содержимое сумки. Не имеет права, рассуждает Савельев. Но не все так просто. Как же быть, Савельев? Расскажем.
5: На всякий случай.
2: Первое. Сначала убедитесь, что перед вами сертифицированный сотрудник безопасности, а не просто человек с бейджем охранник. Поэтому вежливо попросите его показать удостоверение. Второе. Спокойно уточните, в чем причина обращения к вам. Возможно, это банальная выборочная проверка, а может, он подозревает вас в краже. В любом случае, он не может требовать от вас открыть сумку, а вправе только попросить. Третье. Самым быстрым решением будет показать сумку, не передавая ее. Охранник может осмотреть содержимое, то есть оценить визуально. А вот досматривать, то есть трогать руками, ему запрещено. Четвертое. Если же по каким-то причинам вы не хотите показывать охраннику личные вещи, то он вправе вызвать полицию. Уже прибывшим сотрудникам вы можете объяснить причину своего отказа. Подведем итоги. Прежде чем показывать охраннику свои личные вещи, попросите его предъявить удостоверение и объяснить причину проверки. Сотрудник службы безопасности может только осмотреть содержимое вашей сумки, но не вправе трогать ваши вещи. Если по личным причинам вы не хотите открывать сумку, то придется дожидаться полиции. Савельеву повезло, охранник попался вежливым. А если бы было иначе, он знает, что делать. Узнали вы на всякий случай.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Режим ЧС регионального характера введен после удара украинских боевиков по Старобельску. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, ситуация в городе остается сложной. Пока не установлено местонахождение 15 человек. МЧС продолжает разбор завалов. Все службы работают в усиленном режиме. Родители находятся в пункте временного размещения. Их обеспечили всем необходимым. Также с ними работают психологи и врачи. Напомним, накануне вооруженные формирование Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент обстрела в здании было 86 учащихся, а также один сотрудник. По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 получили травмы. За минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 348 украинских беспилотников над 15 регионами России, над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом информирует наше военное ведомство. В Новороссийске в результате падения обломков дронов пострадали 2 человека. Они находились на открытом пространстве, рассказал глава города Андрей Кравченко. Также известно о выбитом остеклении в 2 многоквартирных домах. Кроме того, произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты летательных аппаратов упали и на территории топливного терминала. Цифровые технологии помогли начать добычу янтарной нефти в Восточной Сибири. На Чонской группе месторождений запустили полноценный производственный комплекс. Уникальный оттенок нефти подарила природа. Подробности рассказала телеканалу «Звезда» лаборант «Газпромнефть-Ангара» Любовь Киселева.
3: На чонских месторождениях нефтяная палитра очень разнообразна. Есть прозрачные, жидкие и вязкие образцы. Зеленоватые, бурые, почти красные и черные. Все это зависит от физико-химических свойств и геологических условий месторождений.
2: Чонская группа участков считается одним из крупнейших активов в Восточной Сибири. После выхода на полную производственную мощность из месторождений будет поставляться до 2 миллионов тонн нефти в год в магистральную систему Восточная Сибирь-Тихий океан. На сегодняшний день запущено 39 скважин, но к 2028 году их число должно вырасти втрое. Столичные школьники сегодня напишут полярный диктант. Об этом сообщили в Мосгордуме. Пройти тестирование можно будет в каждом административном округе столицы. Певческое поле в парке Яуза станет центральной площадкой. Планируется, что в мероприятии примут участие более 3000 столичных школьников. По итогам написания диктанта будут определены победители, которые получат уникальные призы, главный из которых – поездка на Северный полюс.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое новое оружие против дронов представили в России? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Может ли тополиный пух вызвать аллергию? Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров, что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
4: представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, которая обращается комплекс, его мозги, для определения дрона это или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
7: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
4: Они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
6: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решение проходит тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантирует поражение целей более чем на 90%.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной, считают в ведомстве. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века? Когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия, выяснил молодой Ким Андреев.
8: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
9: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
8: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век, эпоха промышленной революции, превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
10: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
8: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
9: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питание, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
8: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
6: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию, хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
11: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветения пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
12: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
11: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
12: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
11: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
13: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
11: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
5: Утро на Радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, что перевозил пароход «Князь Горчаков», который затонул в Приморье 120 лет назад. Почему не стоит покупать ответы на ЕГЭ в интернете? зачем дикие животные заходят в города.

0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что в России создали облачное хранилище для защиты данных, которые не требуют подключения к серверу. А что это за хранилище и когда они появились?
2: Отвечает эксперт по международной безопасности Алексей Лукацкий.
3: Облачная технология – это модель обеспечения доступа к неким данным или вычислительным возможностям по требованию, когда нет необходимости создавать свой собственный центр обработки данных, закупать для этого сервера, сетевое оборудование и так далее. Мы, по сути своей, арендуем вычислительные мощности для работы приложений, для хранения файлов и так далее. Впервые о облачных вычислениях заговорили еще в 60-х годах, но, по сути своей, днем рождения облачных технологий является 99-й год, когда американская компания Salesforce.com предоставляла по подписке доступ к своему веб-сайту. Ну а потом началось бурное развитие этой технологии, потому что это действительно позволяло использовать арендуемые вычислительные возможности для приложений, для хранения файлов, для развертывания каких-то систем, например, телефонии или веб-сайты и так далее, по требованию в зависимости от решаемой конкретной задачи. Первоначально такие облака были публичными, но потом, где-то в 2008 году, компания Gartner посчитала, что облака могут быть также и внутренними, и использоваться внутри инфраструктуры. Кроме этого, были разделены различные модели потребления облаков, так называемые SaaS, PaaS, IaaS и так далее, которые отличаются по тому, что мы арендуем. Только приложение, в которое мы загружаем данные, либо мы арендуем целую инфраструктуру, в которой мы разворачиваем полностью все свои IT-сервисы, включая вычислительные сети, сервера, операционные системы и так далее.
0: Очень важные вопросы.
4: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: Двадцатый год 20 века. Электричество меняет мир. В Ленинграде молодой физик-самоучка Лев Термен возится с катушками, лампами и проводами. Он ищет способ улавливать электрические колебания. И вдруг случайность. Из динамика вырывается звук, чистый и протяжный. Звук, который можно менять, просто двигая рукой в воздухе. Так появился термин «вокс». Первый в мире музыкальный инструмент, на котором можно играть, не касаясь его. Изобретатель опередил свое время. Даже название его инструмента звучало футуристично. Собственная фамилия и «вокс» — «голос» на латыни. Никаких клавиш, струн или кнопок. Две антенны реагируют на приближение рук играющего, меняют высоту и громкость звука. Чистое, ни на что не похожее электронное пение.
4: Ну ты кулибин.
5: Инструмент быстро покорил Европу и Америку. На концертах в Нью-Йорке публика замирала, слушая, как мелодии рождаются в воздухе. Даже Чарли Чаплин пришел на встречу с Терменом. Мистический, вибрирующий тембр нового инструмента полюбился Голливуду. Его голос звучал в научно-фантастическом кино, например, в фильме «День, когда Земля остановилась». Казалось, инструмент создан для того, чтобы играть музыку других планет. Однако слава оказалась недолгой. Интерес к инструменту быстро угас, появились новые электронные технологии. Термин «вокс» остался диковинкой, музыкальным чудом. На долгое время о нем забыли. Но все-таки наш герой вернулся на сцену. Сегодня термин «вокс» вновь желанный гость в экспериментальной музыке, в инди-проектах и даже в популярных песнях. Звук из будущего, созданный в прошлом, продолжает завораживать и вдохновлять.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: А вот была история.
6: Однажды писатель Юрий Олеша пришел в одно издательство получить довольно крупный гонорар, но забыл дома паспорт. Кассирша наотрез отказалась выдавать деньги без документа. «Так, я вам поверю на слово, выдам сейчас гонорар, а завтра придет другой Олеша и снова потребует деньги. Что я ему скажу?» Олеша выпрямился во весь свой небольшой рост, расправил плечи и величественно промолвил: «Не беспокойтесь, девушка, другой Олеша придет не раньше, чем через 400 лет».
0: Да уж, была история.
7: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Фотографии украинских ударов по колледжу в Старобельске показал на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России при организации Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, что противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое количество жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений назад.
1: Всемирная организация решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжарик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Владимир Путин накануне встретился с главой Тывы Владиславом Ховалыгом. Президент в ходе беседы отметил большую работу руководства региона, выделив рост инвестиций. Российский лидер добавил, что рост валового регионального продукта Тувы в прошлом году был почти в два раза выше, чем по России в целом. Кроме того, глава республики и президент обсудили необходимость строительства и реконструкции школ, чтобы исключить вторые смены. Также глава государства поддержал руководителя республики в решении вновь баллотироваться на выборах. В результате аварии на угольной шахте города Чанчжи в Китае погибли 82 человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу на месторождении Лошэнью в центральной части страны. Причиной, как утверждается, стал взрыв газа под землей. На момент происшествия в шахте находилось 247 рабочих. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. В программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага, исполнение гимна России, а также чествование многодетных семей и выступления родителей участников спецопераций. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Уточняется, что при подготовке к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строго соблюдать все требования комплексной безопасности. И коротко о погоде. В столице сейчас около 16 градусов тепла.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, что делать при встрече с дикими животными. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупное, но не единственное в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
2: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
3: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
2: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Бояков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Бояков.
4: Поиском комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций, в том числе нашего клуба подводных исследований и клуба подводного поиска «Восток», только приступила в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что информация уже копилась, экспедиция первая комплексная была совершена, потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
2: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
4: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеллина никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
2: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: Что они делают? Они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просто что-то сделать. Это может быть, да, банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте-ка проведем у вас дома дистанционный обыск, там, и все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает, это приложение, ну и, собственно, потом уже, опять-таки, злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах, в целом получают, в общем, контроль над устройством. Вот, поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот какой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
6: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
5: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.

0: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
1: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
2: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
1: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
3: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
1: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
3: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
1: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками. Кого считали молодым в Древней Руси? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
4: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек и время.
4: В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые крестьяне отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. Приедет конец всему земному. Страх великий по земле. Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
3: Человек и время.
4: Особенно сильно это чувствовалось в Московском княжестве. Иван III, великий князь, даже перенес свою коронацию на несколько лет, чтобы убедиться, что мир и он сам не погибнут. Русские летописцы подробно описывали знамения, странные сны, болезни скота. Но мир не кончился, и наступило облегчение, а также переосмысление. Церковь отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалии на 1000 лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
3: Человек и время.
5: Радио «Звезда».
6: Игры человечества.
7: Шеш-беш, трик-трак, тавла, бэкгэмон. Все это название одной и той же игры, которую мы знаем как нарды. Китай, Средняя Азия, Пакистан, Кавказ и Турция, Ближний Восток, Греция, Балканы. Во всех этих странах нарды считают своим национальным развлечением. Однако настоящей колыбелью игры все-таки принято считать Персию, нынешний Иран, где археологи нашли самую древнюю доску. Ее возраст 5000 лет. кто придумал нарды? Есть такая легенда. Как-то индийский раджа отправил персидскому правителю шахматы, сопроводив посылку письмом.
8: Поскольку вы обладаете саном царя царей, значит, надлежит мудрецам вашим быть умнее мудрецов наших. Если вы не раскроете сути шахмат, то пришлите нам дань.
7: Визирь персидского монарха нашел ответ всего за 3 дня, а заодно придумал нарды и отослал их в Индию. Индусы бились над загадкой игры 12 лет.
6: Игры человечества.
7: В нарды играют двое. Доска разделена пополам. Вначале у каждого игрока в так называемом доме находится по 15 фишек. Цель – пройти круг и в конце игры выкинуть все фишки с поля. Кто первый выкинул, тот и победитель. Перед каждым ходом бросают кубики кости. Когда нарды пришли в Россию, точно не установлено. Зато известно, что грозный царь Иван сам играл в них с удовольствием и бояр приваживал. Но, будучи человеком суеверным, перед партией всегда интересовался цветом глаз противника. Почему-то категорически не терпел голубоглазых соперников. Есть у игроков нарды и другие суеверия. Вот несколько. Считается, что во время игры при себе нужно иметь талисман и, как минимум, время от времени вспоминать о нем. А лучше класть на стол рядом с доской. Во время партии нельзя скрещивать руки и ноги. И, очень важно, в помещении, где проходит игра, не должно быть собаки. Это животное счастье не приносит.
6: Игры человечества.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Белгородской области предотвращен теракт. По данным ФСБ, местная жительница под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денег на так называемый безопасный счет, после чего с ней связались лжеправоохранители и под предлогом возврата похищенных средств убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников. По плану куратора она должна была изъять из тайника бомбу, доставить ее в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Проявив бдительность, женщина добровольно обратилась к силовикам. В результате своевременно принятых мер готовившееся преступление было предотвращено. Взрывное устройство обезврежено. Ведется розыск организаторов теракта и их пособников. Представители Ирана и Соединенных Штатов при посредничестве Пакистана продолжают попытки согласования соглашения по урегулированию военного конфликта, сообщает агентство ТАСНИМ, ссылаясь на иранский источник. По словам собеседника агентства, стороны обсуждают вопросы, связанные непосредственно с завершением вооруженного противостояния. Другие спорные темы пока не затрагиваются. При этом консультации проходят на фоне публикации американской прессы, согласно которым Дональд Трамп всерьез думает о новой волне ударов по Ирану. Предполагается, что атаки могут произойти уже на этих выходных. Венгрия рассматривает возможность перейти на румынский газ. Это планируется сделать для того, чтобы заместить российский импорт в ближайшие несколько лет. Такой план предусматривает заключение долгосрочного контракта между странами, пишет портал «Индекс». Издание отмечает, что стоимость топлива из Румынии уже сейчас сравнима с ценами российского импорта. В ближайшие недели будет озвучен вердикт, подпишет ли Кабинет министров Венгрии соглашение или же переговоры перезапустят вновь. Мариуполь станет центром туризма, в том числе гастрономического. Этому способствует удачное географическое расположение и богатая история разных кухонь. Об этом рассказал агентство ТАСС генеральный продюсер первого в Донецкой Народной Республике гастрофестиваля Александр Перемятов.
2: Красивая архитектура, великолепное расположение. После восстановления города, появления каких-то новых культурных объектов, уверен, что, во-первых, это станет центром туристического притяжения. Город просто не может таковым не быть с учетом своего географического расположения. Отсюда, конечно, будет развиваться креативная индустрия и, в частности, гастрономия. Город с богатой историей именно разных кухонь мира. Мы можем ожидать, что здесь будет очень вкусно.
1: Фестиваль «Солёна» стал первым мероприятием такого масштаба в сфере гастрономии и индустрии гостеприимства региона.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое новое оружие против дронов представили в России? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Может ли тополиный пух вызвать аллергию? Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров. Что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
3: Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, которая обращается комплекс, его мозги, для определения дрона это или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
4: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
3: Они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
9: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решение проходит тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантирует поражение целей более чем на 90%.
8: Утро на радио «Звезда».
9: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной, считают в ведомстве. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века, когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия, выяснил молодой Ким Андреев.
7: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
10: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
7: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век. Эпоха промышленной революции превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
11: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
7: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
10: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питание, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
7: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
8: Утро на Радио Звезда.
9: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию, хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
12: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветений пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
13: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
12: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
13: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
12: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
14: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
12: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
9: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
15: «Утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут мы расскажем, что перевозил пароход «Князь Горчаков», который затонул в Приморье 120 лет назад. Почему не стоит покупать ответы на ЕГЭ в интернете? Зачем дикие животные заходят в города?
16: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
17: Спартанцы вообще сбрасывались.
16: Отравился
17: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: ведь это был.
1: Звезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Спартанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывали затропился
4: а викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Знаешь, чего боялся каждый пират?
8: Конечно, черные метки.
6: А вот и нет.
9: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
8: Да, я и в кино такое видел.
9: Верно. Из литературы выдумка Стивенсона перекочевала в кинематограф. Да так и прижилась. Однако подтверждение, что подобный обычай пиратов существовал в реальности, ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
6: А вот и да.
9: А вот была история.
10: Композитору римскому Корсакову кто-то сказал, что сочинения одного из его учеников напоминают музыку другого известного композитора Бородина. Римский Корсаков спокойно ответил: «Если о музыке говорят, что она что-то там напоминает, то ничего страшного. Дела плохи, если музыка ни на что не похожа».
9: Да уж, была история.
6: Река истории. История реки. Химка.
11: Небольшую московскую речку Химку перекрыли плотиной в 1936 году для создания Химкинского водохранилища. Через два года чаша водохранилища наполнилась, чем не замедлил воспользоваться режиссер Григорий Александров. Некоторые эпизоды его знаменитой комедии «Волга-Волга» с Любовью Орловой в главной роли снимали именно там. Орлова играла целеустремленную и талантливую письмоносицу Дуню Петрову по прозвищу «Стрелка». Во время съемок актрисе пришлось поплавать в Химкинском водохранилище. Это самая романтическая и одновременно смешная сцена в фильме. Когда главный герой фильма Алексей Трубышкин восторженно и очень вежливо признается плывущей рядом Дуне, «Стрелке», в любви. Она от неожиданности погружается в воду. На вопрос Алёши «Что с тобой?» Стрелка говорит, как бы теряя сознание:
12: «Мне дурно. Воды!»
11: Заплыв происходил рядом с современным парком Тушино. В кадре виден северный речной вокзал на противоположном берегу. Интересный момент. Видно, что актриса плывет по собачьи. Правда, очень уверенно, высоко держась над водой. Но было ли это частью режиссерского замысла или Орлова действительно не умела по-другому плавать, неизвестно. А вот в воду с палубы парохода прыгала вместо нее дублерша. Это был прыжок примерно с высоты третьего этажа. Александров не мог, да и не хотел рисковать здоровьем любимой жены.
6: Химка. Река истории. История реки.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
15: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Количество погибших при украинской атаке на общежитие колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике возросло до 10 человек. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, еще 38 человек пострадали. При этом судьба 11 студентов остается неизвестной. В пункте временного размещения работают психологи и врачи, которые оказывают родителям детей всю необходимую поддержку. Помимо этого, помощь оказывают волонтеры, общественники и неравнодушные граждане. В свою очередь, в МЧС приняли решение увеличить группировку, задействованную в аварийно-спасательных работах на месте обрушения общежития. В результате аварии на угольной шахте города Чанчжи в Китае погибли 90 человек, сообщило центральное телевидение КНР. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу на месторождении Лышинью в центральной части страны. Причиной стал взрыв газа под землей. На момент происшествия в шахте находилось 247 рабочих. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств в Ашхабаде. Премьер отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития объединения увеличило взаимную торговлю.
2: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг». Реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте. Проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. С 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно. Активно внедряются различные цифровые сервисы. Расширяется промышленная кооперация. Стартовали новое общее производство в машиностроении.
1: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицей Содружества независимых государств в 27-м году, а Караганды в 28-м. Глава американской национальной разведки Тулси Габбард уходит в отставку. Об этом сообщает Fox News. Решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей. В своем письме Габбард обратилась к Дональду Трампу, поблагодарив его за доверие и возможность занимать должность директора нацразведки страны в течение полутора лет. Глава Белого дома, в свою очередь, отметил, что Габбард проделала отличную работу. Американская пресса пишет, что Габбард перед увольнением намерена раскрыть данные о результате ряда громких внутренних расследований, в том числе о пандемии COVID-19, Гаванском синдроме и президентских выборах в Штатах. Владимир Путин поздравил сборную России, победившую на второй открытой международной олимпиаде школьников по биологии. Президент отметил лидерский настрой и основательную подготовку участников. Он подчеркнул, что завоеванные школьниками медали стали заслуженной наградой за талант, упорный труд и целеустремленность.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина. Зайти в гости к Снегурочке. Увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое судно обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье, как обманывают школьников в преддверии экзаменов, что делать при встрече с дикими животными. В Приморье на дне залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине на подходе к Владивостоку. Что известно о судне и почему его так долго не могли отыскать, в истории разбиралась Анна Елисеева.
2: Это было торговое судно водоизмещением в 13 тысяч тонн. Крупная, но не единственная в своем роде. Построенное на английских верфях в 1901-м, оно принадлежало Северному пароходному обществу и выполняло рейсы по всему миру. Даже во время русско-японской войны, когда пароход входил во вторую Тихоокеанскую эскадру, доставляя военные грузы и солдат, его роль нельзя было назвать исключительной. Примечателен пароход «Князь Горчаков» своей судьбой. Избежав морских атак в годы войны, он подорвался на вражеской мине уже в мирное время. Причем произошло это у родных берегов, рядом с Владивостоком, куда пароход совершал рейс из Одессы, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
3: В том числе и в заливе Петра Великого японцы пытались ставить мины для того, чтобы не допустить действия наших крейсеров, которые тогда находились во Владивостоке. Поэтому, хотя прошел уже год, мины оставались, и вот на одной из этих мин подорвался князь Горчаков. В носовой части образовалась огромная пробоина, судно затонуло. К счастью, никто из команды не погиб, всем удалось эвакуироваться на шлюпках.
2: Зато ко дну пошел груз, вернее, грузы от разных компаний, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона царских рублей, продолжает Сергей Колдин.
3: По крайней мере, на такую сумму этот груз был застрахован. Ну, для того, чтобы понимать, что это за сумма, скажем, что это эквивалентно нынешним 12,5 миллиардам рублей. То есть, как понимаете, ценность груза достаточно велика. Другое дело, что это был за груз и есть ли возможность его поднять.
2: Если затонувший груз плохо сохранился, то спустя больше века со дна залива можно достать условно кота в мешке. Что именно скрывается в трюмах парохода, никто не знает. Его и не искали по горячим следам, поскольку затонувших судов и кораблей в то время было много. Однако в начале 90-х об этой истории напомнил Алексей Бояков, ныне председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, Общества изучения Амурского края. После публикации его статьи в газете «Тихоокеанский комсомолец» поиски князя Горчакова возобновились. Хотя произошло это не сразу, рассказал нам сам Алексей Бояков.
4: К поискам комплексная экспедиция с участием подводных аппаратов, ряда организаций, в том числе нашего клуба подводных исследований и клуба подводного поиска «Восток», только приступила в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что информация уже копилась, экспедиция первая комплексная была совершена, потом была вторая, но, к сожалению, место гибели парохода тогда не было найдено.
2: И вот поисковая экспедиция Тихоокеанского флота обнаружила на дне залива Петра Великого судно, которое, по всей видимости, и есть исторический пароход, уверен Алексей Буяков.
4: Потому что в этих водах между островом Аскольда и Стеннина никаких других затонувших судов, ну, по крайней мере, по отчетам, которые хранятся в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, не было.
2: Подлинность князя Горчакова уже подтвердят подводные аппараты, которые опустятся на дно залива и обследуют затонувшее судно. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для обмана выпускников мошенники стали использовать тему ЕГЭ, предупреждает Министерство просвещения. Злоумышленники используют несколько схем. Например, выдают себя за сотрудников экзаменационных комиссий и связываются с учащимися под предлогом регистрации на единый государственный экзамен. Или же предлагают школьникам получить ответы на ЕГЭ заранее в обмен на заветный пароль из СМС-сообщения. Как именно работают такие уловки и что делать, чтобы на них не попасться, объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: то что они делают? Они под эгидой того, что вы получите ответы на ЕГЭ, просят что-то сделать. Это может быть, да, банальная регистрация, где потом подключится схема, когда к вам как будто выйдет, расскажет, что только что вас стали взломать, но вас спасли, а теперь давайте проведем у вас дома дистанционный обыск, там, и все вот это вот. И могут быть более такие простые вещи, когда вот просят поставить некое приложение на телефон, человек его устанавливает, это приложение, ну и, собственно, потом уже, опять-таки, злоумышленники атаку развивают, ищут какие-то, возможно, данные о картах, платежах, в целом получают, в общем, контроль над устройством. Вот, поэтому тут самое главное, что пользуются вот этой вот такой, знаете, некой эмоциональной уязвимостью людей, желанием сдать ЕГЭ на большие баллы, ну и, естественно, таким образом заманивают людей в свои преступные сети.
6: А как от этого обезопаситься? Можно ли поставить защиту какую-то от таких звонков или СМС?
5: Самое главное – это начать с себя. Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить, выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять.
1: Минпросвещение напоминает, что ведомство никогда не запрашивает конфиденциальные данные по телефону. В случае получения подозрительного звонка или сообщения рекомендуется немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться со своей школой или официальной горячей линией для проверки информации.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
7: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук,

0: Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
1: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, стоим вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
0: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
2: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
0: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
2: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
0: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, что представляет из себя лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками. Кого считали молодым в Древней Руси? Можно ли использовать тополиный пух с пользой?
3: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай пять. Пять удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о костях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кости живые. Они кровоточат и болят, так как пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Поэтому гипс накладывают не только для фиксации, но и для остановки внутреннего кровотечения.
1: Факт второй.
3: Число костей человеческого организма непостоянно. У младенцев их около 300. По мере взросления мелкие кости черепа, позвоночника и таза срастаются. К 25 годам скелет человека насчитывает примерно на 100 костей меньше, чем у ребенка.
1: Факт третий.
3: Кость помнит все. Кости хранят информацию о рахите, туберкулезе и даже голодании. Палеопатологи по скелетам могут определить, чем болел человек в течение всей жизни.
1: Факт четвертый.
3: На МКС за полгода космонавты теряют до 20% костной массы. В 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Без гравитации остеобласты, клетки-строители, перестают работать, а остеокласты, клетки-разрушители, не перестают разрушать.
1: Факт пятый.
3: За 70 лет жизни кости ног испытывают

0: Год 1964. Во Франции спускают на воду мезоскаф «Агюст Пикар», первый в мире туристический подводный аппарат. В Британии выходит третий студийный альбом группы «Битлз» «Hard Day's Night». В Советском Союзе он появится лишь спустя 22 года. А в Италии, в том же 1964-м, молодой местный режиссер завершает съемки фильма про бесстрашного ковбоя. В качестве композитора кинематографист приглашает друга детства. В итоге этот авантюрный дуэт создаст целую серию культовых картин, ставших классикой мирового кино.
1: Соратники. Серджио Леоне и Эннио Морриконе.
0: Они оба родились в Риме, с разницей меньше, чем в год. Вместе ходили в католическую школу,

0: школу, где и познакомились, а еще с малых лет проявили тягу к искусству. Морриконе нашел себя в музыке. Первую композицию написал в 6-летнем возрасте. А Леоне беззаветно влюбился в кино, когда в юности побывал на съемочной площадке. В 12 лет Морриконе поступает в консерваторию, и пути друзей расходятся. Но лишь на время. Когда Серджио Леоне в качестве режиссера получит свой первый серьезный проект «Вестерн за пригоршню долларов», то первым делом вспомнит про своего одаренного товарища. К тому моменту фамилия Морриконе будет уже на слуху. Он пишет музыку для радио и телешоу. Но вот в кино итальянец никогда не работал. Впрочем, в успех леоновского вестерна мало кто верил, поэтому на приглашение композитора-новичка продюсеры просто закрыли глаза.
1: Соратники.
0: Первая же совместная работа Леоне и Морриконе стала сенсацией. Казалось бы, в хрестоматийном жанре вестерна удивить зрителя невозможно, но им удалось. Глубокая драматургия и яркие герои, созданные режиссером, идеально совмещались с неторопливой, но запоминающейся мелодией композитора. А еще оба не боялись экспериментов. Леоне решил снимать истории про американский Дикий Запад в Италии и в Испании, а Морриконе смело использовал в своих композициях выстрелы, треск кнута и даже вой койота. В общей сложности Серджио Леоне снимет 7 полнометражных картин, и в 6 из них композитором будет Эннио Морриконе. А их совместный фильм «Хороший, плохой, злой» 1966 года назовут самым влиятельным вестерном в истории кино.
1: Серджио Леоне и Эннио Морриконе. Соратники.

0: букварь современного города. С. Столовая. Борщ со сметаной, гуляш, гречка, сдобная булочка и стакан сладкого черного чая. Комплексный обед из трех блюд. Вот еда по-советски. Цена 60 копеек. Декрет о создании предприятий общественного питания Ленин издал на второй день после Октябрьской революции. В те голодные времена столовые спасли немало жизней. Пункты общепита открывались в каждом городе и на каждой фабрике. Под них переделывались даже бары, рестораны и трактирные. «Долой кухонное рабство! Даешь новый быт! Кто не работает, тот не ест! Зашел в столовую, сними шапку!» Общепит не только кормил всю страну, но и помогал в идейном воспитании. Это сейчас нормально мыть руки перед едой, а 100 лет назад людей учили хорошим манерам и правилам поведения. Привычку вырабатывали. Кроме школьных и студенческих, были еще столовые общего пользования и ведомственные. На заводах и фабриках именно общепиты помогали поддерживать высокую производительность труда, что называется «не отходя от станка». Меню разрабатывалось по единому государственному стандарту. Получалось не всегда вкусно, зато сытно и недорого. И в каждом блюде строго определенное количество калорий. Так всю страну и кормили. Уже много лет нет того советского общепита, но идея жива. Столовые по-прежнему востребованы. И если приглядеться, то среди разнообразия блюд всегда можно найти и борщ со сметаной, и гуляш, и гречку, и сдобную булочку, и стакан сладкого черного чая. Что тут говорить? Еда, проверенная годами.
1: Словарь современного города. Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. По данным Министерства обороны, за минувшую ночь были уничтожены 348 украинских беспилотников над 15 регионами России, над акваториями Азовского и Черного морей. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о погибшем мирном жителе. Украинские боевики ударили по движущемуся автомобилю. Инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. В Новороссийске в результате падения обломков дронов пострадали 2 человека, рассказал глава города Андрей Кравченко. Атака украинских беспилотников совершена на промышленное предприятие в Пермском крае. Предварительно никто не пострадал, рассказал губернатор Дмитрий Махонин. В одном из муниципальных округов Рязанской области обломки дрона попали на территорию промышленного объекта. По словам главы субъекта Павла Малкова, раненых и серьезных разрушений нет. Власти Калифорнии эвакуировали более 40 тысяч человек города Гарден-Гроув. Причина – угроза взрыва или протечка резервуара с токсичным химвеществом, сообщил телеканал CNN. Отмечается, что местные службы с 21 мая пытаются предотвратить детонацию. Причиной повреждения резервуара является продолжительный перегрев емкости. Мошенники предлагают выпускникам купить готовые экзаменационные ответы, однако вместо них покупатель получает задание пустышки или вирус, который крадет данные с телефона или компьютера, рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Отмечается, что аферисты играют на желании выпускников получить высокий балл без подготовки. Специалисты напомнили, что купить реальные ответы или варианты для экзамена невозможно. Они хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день испытания в присутствии учеников. Обновленный Ленинградский вокзал в Москве принял первых пассажиров после масштабной реконструкции. Работы по обновлению были направлены прежде всего на комфорт пассажиров. Подробности Первому каналу рассказал главный архитектор проекта Алексей Кузнецов.
2: Были построены новые навесы для пассажиров, была современена и улучшена современная часть вокзала. На минус первом этаже появилась торговая галерея с камерами хранения.
1: После реконструкции на вокзале появилось мозаичное панно, на котором изображены виды Москвы и Петербурга. О работе над ними рассказал художник-монументалист Максим Козлов.
3: Всего работало порядка 30 художников-монументалистов, художников-мозаичистов. На весь проект ушло в районе 1,5 лет. Непосредственно на выкладку мозаики примерно 7-8 месяцев.
1: Ленинградский вокзал стал первым в России полностью цифровым вокзальным комплексом. Здесь установлено более 200 современных электронных систем навигации и информирования пассажиров.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на Радио Звезда.
6: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое новое оружие против дронов представили в России? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Может ли тополиный пух вызвать аллергию? Лазерный комплекс для борьбы с беспилотниками представили в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По данным разработчика, система детектирует цели на расстоянии до 3 километров, что включает базовая конфигурация модели, как срабатывает защита и может ли система работать автономно, нам рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
7: Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения, то есть сам лазер, да, стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя картотека базы данных объектов, которые как раз и являются той базой, которой обращается комплекс, его мозги, для определения дрона это или там птицы, или какой-то другой еще объект. И в случае подтверждения летящего беспилотника комплекс уже отрабатывает механизм на поражение. Вот как бы связка поиска трех изделий. То есть сначала обнаружили, потом определили, убедились, что это именно цель поражения, и потом уже нанесли поражение с помощью лазеров.
4: Она действует автономно или здесь все-таки необходимо управление оператором?
7: Они всегда имеют возможность управления как оператором, так же и по своему внутреннему алгоритму в автоматическом режиме. Но здесь надо понимать, что есть у нас зоны транспортной безопасности, как аэродромы, аэропорты. И если есть рядом какая-то авиация, всегда должна быть возможность именно подтверждения человеком на срабатывание.
6: Помимо транспортной инфраструктуры, комплекс ориентирован на защиту промышленных предприятий, объектов атомной энергетики, а также массовых мероприятий. Сейчас решение проходит тестовые испытания и, по словам разработчиков, гарантирует поражение целей более чем на 90%.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной, считают в ведомстве. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века? Когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия, выяснил молодой Ким Андреев.
8: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
9: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
8: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век. Эпоха промышленной революции превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
10: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
8: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
9: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питания, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
8: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
6: Из-за аномально теплой весны в некоторых городах раньше обычного зацвели тополя. Пух деревьев может стать причиной пожаров и вызвать аллергию, хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? Почему пух так легко воспламеняется и как разобраться со всеми этими проблемами? Ответы искала Анна Елисеева.
11: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветений пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
12: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
11: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
12: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
11: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
13: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
11: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя. Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
3: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
4: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
1: Очень важные вопросы. Записки врача.
5: Опасно ли сидеть под кондиционером? Говорят, что можно простыть, заболеть вирусами или бактериями, скопившимися в фильтре, или даже отравиться хладагентом.
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Самый распространенный бытовой вариант – сплит-система. Она работает, забирая теплый воздух снаружи дома и охлаждая его, прежде чем выпустить внутрь помещений. Как и большинство вещей, кондиционер необходимо содержать в чистоте. Да, действительно, в нем могут начать появляться микроорганизмы, такие как бактерии или даже плесневые грибы. Но в худшем случае это может привести к обострению аллергии у людей, у которых она уже имеется. Опасности по другим микробиологическим направлениям нет. Тем не менее, чрезмерное использование кондиционеров сушит не только кожу, но и носовые ходы, слизистые оболочки, что может навредить местному иммунитету и стать фактором риска развития ОРВИ. Так что необходимо следить за относительной влажностью воздуха, поддерживая ее в пределах 40-60%. Те же проблемы с дыханием могут стать причиной вроде бы необъяснимых головных болей, которые встречаются примерно у 8% людей в кондиционируемых помещениях. Кроме того, существует такой термин, как модель адаптивного комфорта, которая описывает, почему чем дольше человек находится в кондиционируемых условиях, тем хуже потом справляется с жарой. Идеальная температура тела частично зависит от температуры, которой человек недавно подвергался. Чем больше времени проходит в сухих, прохладных помещениях, наполненных кондиционированным воздухом, тем менее комфортными будут ощущения от нахождения в условиях жары и влажности. Рекомендуется выставлять температуру, которую должен поддерживать кондиционер, в довольно узком диапазоне 20-22 градуса. Она отлично подходит и для бодрствования, и для сна. Проблемы с утечками хладагента или даже с возможным возгоранием в подавляющем большинстве случаев относятся к очень старым устройствам, все еще находящимся в эксплуатации, или неправильно установленным системам. В остальном кондиционеры безопасны.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
0: Звонкие салатницы и вазы из маминого серванта, на которые можно было только смотреть.
7: Советские бокалы со снежинкой или ромбиком.
8: А еще это 15-й юбилей свадьбы.
6: Вот это вещь!
9: Его название происходит от греческого «христалл». Так в Древней Греции называли чистейший кварц. Он был настолько прозрачен, что люди считали его чудом природы в виде застывшего льда. Хрусталь. Если в расплав стекла добавить окись свинца, то получится блестящий, прочный и звонкий материал. Возможно, впервые на это обратили внимание шумеры. Во всяком случае, найденная археологами частичка из синего стекла содержит небольшую долю этого соединения. Хрустальному стеклышку, обнаруженному в древнем городе Ниппур, это современный Ирак, почти 2500 лет. Позднее китайцы начали производить стекло с оксидом свинца для имитации нефрита. Это уже 3 век до нашей эры. И еще через несколько столетий опыт древнего Китая переймет средневековая Европа. Цветным стеклом оформляют витражи в храмах и дворцах. Один итальянский священник посвящает технологии стеклоделия целую книгу. А вдохновленный его трудом английский предприниматель Джордж Рейвенскрофт разрабатывает свое особенное стекло. Доля свинца в его расплаве почти треть, благодаря чему материал получается гладким и без единой трещинки. Метод, запатентованный в 1673 году, становится началом официальной истории хрусталя. В 19 веке с британцами начинает конкурировать русский фабрикант Иван Мальцов, чей дед Аким основал город Гусь-Хрустальный и открыл там первый стекольный завод. Но производством хрусталя займется его внук. Будучи дипломатом, Мальцов-младший объездил немало стран и привез не один рецепт чудесного стекла. Он же создал опытную лабораторию, в которой придумали ту самую огранку снежинкой. А еще там разработали фирменный гусь-хрусталевский состав. Песок, сода, поташ, это вид соли, и свинец. Содержание последнего не меньше 24%. Это состав идеального хрусталя. Каждый из нас хоть раз держал в руках знаменитые мальцовские фужеры. Под их хрустальный звон встречали Новый год в Советском Союзе. Бокалы округло-конической формы с огранкой в форме снежинки хранились в коробке с логотипом, на котором изображен гусь. Это и есть Гусевской хрустальный завод. Считается, что хрусталь, как и бриллиант, раскрывает свою красоту вечером, в лучах электрического света. И его звон точно ни с чем не перепутаешь. Этим и выделяются знаменитые гусь-хрусталевские бокалы.
6: Вот это вещь! История предметов. Полезна и не очень.
10: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинская атака на общежитие в Старобельске была намеренной. Рядом со зданием нет объектов военного назначения. 16 беспилотников били в одно и то же место. Об этом накануне заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». Президент связал эти удары с попыткой Киева отвлечь внимание от постоянных провалов на фронте. В свою очередь, в нашем Министерстве иностранных дел сообщили, что киевский режим и его кураторы, совершив атаку на колледж, берут на себя ответственность за эскалацию боевых действий. Отмечается, что удар был целенаправленным и совершался против гражданского населения. По последним данным, количество погибших достигло 10 человек. Кроме того, еще 38 пострадали. При этом судьба 11 студентов остается неизвестной. В Кремле накануне состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Тыва Владиславом Хавалыгом. Президент отметил большую работу руководства региона и поддержал выдвижение Хавалыга на новый срок.
2: Безусловно, в такой большой работе есть на что обратить внимание дополнительно. Один из этих вопросов – это количество дошкольных учреждений и школ, которые нуждаются в реконструкции и в новом строительстве. То же самое касается и дошкольных учреждений. На это просил бы обратить внимание. Соответствующие указания будут даны и федеральному правительству, чтобы вам помогли.
1: Экономика региона последние 5 лет демонстрирует устойчивый рост. Президент подчеркнул, что валовой региональный продукт за прошлый год в Тыве был почти вдвое выше, чем по России в целом. Мошенники начали активнее использовать период отключения горячей воды для обмана россиян. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения и объявления якобы от коммунальных служб. В них гражданам предлагают перейти по ссылке, чтобы уточнить сроки подачи горячей воды, проверить новые графики отключения или срочно провести проверку счетчиков. Ссылки ведут на фишинговые сайты. Через них преступники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам пользователей. Рослесхоз поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, по которому лесные тропинки, пролегающие под кронами деревьев, могут быть переоборудованы под велосипедные, пешеходные, беговые дорожки. Однако есть условия, их размещение не должно повлечь за собой сплошных и выборочных рубок леса, заявил РИА Новости глава ведомства Иван Советников. Кроме того, возможность проектирования и размещения таких объектов на конкретных лесных участках будет рассматриваться при экспертизе проекта освоения лесов. По факту, благоустраивание и приводить в порядок будут, что называется, народные тропы, которые известны каждому в своем регионе, заключил Советников.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Кавказ во времена скифов. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
1: Область знаний.
3: Глубоко уважаемые радиослушатели, сегодня мы поговорим о скифском времени на Северном Кавказе. Дело в том, Кавказом владел тот, кто владел степью. И эта особенность региона проявилась первоначально в предскифское, потом в скифское время. Собственно, предскифское время – это конец 8-го, первая половина 7 века, когда в степях предкавказья появляются кочевники-кимерийцы. Это ираноязычные кочевники, пришедшие с далекого востока и, видимо, занявшие ключевые точки для контроля, собственно, за степями предкавказья. Именно в эту эпоху горцы Северного Кавказа, которые участвуют в походах кимерийцев на территорию цивилизованных государств Закавказья и Ближнего Востока, прежде всего это Урарту и Ассирия, горцы Северного Кавказа тогда знакомятся с новым для них миром этих самых цивилизованных государств. Успех набегов, вероятнее всего, был связан со всадничеством, поскольку пехота хороша, когда нужно брать города, в набеге довольно сложно в таком виде уходить от преследующего врага, который хочет отнять твою захваченную добычу. И, собственно, появившись в степях предкавказья, кимерийцы, вероятно, довольно быстро договорились с местной горской молодежью, которая принимала участие в этих походах. Но кимерийцы существовали в степях предкавказья достаточно непродолжительное время. То есть первое упоминание о них фигурирует в ассирийских и урарских источниках и зафиксировано в 798 году до нашей эры. И, собственно, к первой половине 7 века их полностью вытесняют скифы. 7 века до нашей эры. В принципе, самым важным достижением кимерийской эпохи для народов центральных районов Северного Кавказа являются вот эти вот новые знания, полученные во время вот этих вот грабительских набегов. У местных вождей появляются бронзовые шлемы, которые местные литейщики изготавливали по образцу ассирийских бронзовых литых шлемов, тогда как на Кавказе они кованые, поскольку местные мастера еще не обладали навыками литья больших форм. Кроме того, изменяется комплекс лучника, то есть появляются литые бронзовые наконечники стрел, которые были более удобны в изготовлении, чем кавказские наконечники, вырезанные из бронзового листа. И, собственно, за это время кимерийцы не успели основательно затронуть местную материальную культуру, то есть существует только ряд некоторых элементов, по которым мы, собственно, фиксируем их присутствие. Совсем другая история произошла со скифами. Скифы пришли в степи предкавказья всерьез и надолго. То есть появились их могильники курганные, которые были связаны с местной скифской элитой. То есть, опять же, прежде всего, скифы – это мужчины-воины. Первые волны этих кочевников, вероятнее всего, с собой женщин не брали. Вероятнее всего, опять же, контакты с местным населением заключались и в брачных контактах. Сложно говорить об особенностях, насколько это точно происходило, но, во всяком случае, вероятнее всего, они брали в жены местных женщин. И, опять же, скифская экспансия на

0: Кавказа, хотя первоначально наверняка скифы покоряли местное население военным путем, но, вероятнее всего, через сравнительно небольшое время контакты приобрели более мирный и взаимовыгодный характер.
1: Кавказ во времена скифов.
2: Область знаний.
0: Как повлияли скифы на культуру горцев Кавказа? Прежде всего, следует сказать, что, собственно, сами горцы представляют в культурном отношении. Для скифской эпохи, то есть 7 век до нашей эры, 4 век, опять же, до нашей эры, это время, когда на Кавказе существует кабанская культура или кабанская культурно-историческая область, которая некоторыми исследователями разделяется на три культуры – западную, центральную и восточную. Это территория, в общем и целом, от верховий Кубани на западе до среднего терека на востоке. И это были различные местные племена, которые наверняка говорили на разных языках. Они не оставили нам ни одного свидетельства, которое позволило бы уточнить, на каких именно, но, в принципе, на Кавказе существует три древние языковые семьи, на которых могли бы говорить представители кабанской археологической культуры. Это адыгские языки, это нахско-дагестанские языки и это картвельские языки. Может быть, они говорили на разных языках, что скорее всего. То есть совершенно очевидно, что это не был какой-то единый монолитный народ. И скифы столкнулись вот с этими племенами. Поскольку они занимали степи, произошло то, что исследователи называют внеэкономическим подчинением. То есть скифы фактически могли облагать горцев данью просто потому, что они держали степные пастбища, которые были совершенно необходимы для нормального функционирования горского скотоводства. Горцы, в свою очередь, участвовали в скифских походах и набегах, и их элита была в той или иной степени связана со скифами. То есть, вероятнее всего, могли быть как различного рода элементы принуждения, так и могли быть совершенно добровольные контакты, вплоть до родственных. Первое, что заимствовали горцы у скифов, это, естественно, их комплекс вооружения. Специфически скифским оружием, то, что является одним из самых ярких элементов их культуры, является акинак. Это короткий железный меч или кинжал специфической формы, который, собственно, скифы принесли на Кавказ, но кавказцы достаточно быстро научились воспроизводить это оружие и использовать в том числе и в своих воинских предприятиях. Принадлежность к скифскому миру определяется так называемой скифской триадой. Специфическое вооружение, специфическое конское снаряжение и скифский звериный стиль. И на Кавказе оно, собственно, было во всех трех своих проявлениях. То есть, например, на могильнике Заюкова-3, экспедиции Государственного исторического музея и Кабардино-Балкарского научного центра РАН были обнаружены два всаднических погребения, которые принадлежали местному населению, то есть это были кабанские воинские захоронения, но на конях были надеты уздечки с бляшками в скифском зверином стиле. Такая же история, например, на могильнике Гастона Ота в Северной Осетии. Опять же, раскопки экспедиции Государственного исторического музея под руководством Александра Пинкусовича Машинского.
2: Область знаний.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута.

0: Рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама.
3: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Кавказ во времена скифов. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадеева.
6: Область знаний.
8: С оружием понятно. Первое, что заимствуется при контактах любых двух там и более культур, обязательно заимствуются какие-то удачные находки в вооружении. Ну, прежде всего, для Северного Кавказа это были стрелы, потому что для скифской культуры характерны многочисленные бронзовые литые наконечники стрел, которые можно было изготавливать в достаточно большом количестве и, соответственно, применять в боевых столкновениях. Что касается звериного стиля, это самая яркая черта скифского искусства, скифской культуры. Это великолепные динамичные звериные образы, то есть здесь мы видим, например, свернувшегося хищника, сцены терзания, где птица терзает копытное лося или оленя, и одновременно в этом может участвовать и хищник. Можем видеть копытных, опять же, лосей или оленей, свернувшихся в спокойной спящей позе, но, тем не менее, в них все равно видится постоянная динамика. В то же время для традиционного кавказского кабанского искусства характерны статичные образы. И когда произошло столкновение этих двух стилей, то родился новый кавказский вариант скифского звериного стиля. То есть на территории особенно западных и центральных районов Северного Кавказа находятся предметы, где четко видно, что кавказский мастер пытался изобразить элементы скифского звериного стиля, например, того же свернувшегося хищника, но он не владел теми приемами, которыми владели скифские мастера, и, видимо, не понимал, что именно он изображает. И поэтому получались такие веселые картинки, которыми кавказские мастера украшали оружие любимых вождей. Большой интересный вопрос, насколько это было понятно скифам. То есть, возможно, что это вызывало у них весьма юмористическую реакцию. Тем не менее, сам факт, что кавказские вожди украшали такую важную часть своего образа, как оружие, центр мира мужчины-воина, предметами скифского звериного стиля или кавказских подражаний, говорит о том, что скифские образы проникли достаточно глубоко в местную горскую культуру, считались элементом престижа и воспринимались, видимо, не только самими носителями, но и зрителями этого искусства, вероятнее всего, подчиненными этих вождей, как принадлежность к важным и достойным, видимо, внушающим страх скифским воинам.
7: Кавказ во времена скифов.
6: Область знаний.
8: Что же заимствовали скифы у кабанцев? Если взглянуть на скифские могильники, то сразу бросается в глаза местная горская керамика. Дело в том, что первые скифские орды, которые появились в предкавказье, разумеется, не включали в себя мастеров-ремесленников. Тем не менее, им нужны были керамические сосуды, поскольку без этого быт невозможен. Эти сосуды им поставляли как раз местные мастера-гончары, поскольку Кавказ уже в те времена обладал не только огромным количеством ювелиров-бронзолитейщиков, но и в каждом ущелье был свой центр керамического производства. Следует отметить, что меняется керамический комплекс, в нем появляются в центральных и западных районах Кавказа появляются пиршественные наборы, которые состоят из корчаги, кружки и маленькой кружечки-черпачка. Что интересно, как раз наши коллеги из Государственного Эрмитажа, Марк Котин, Юлия Марченко и наш коллега из Института археологии Владимир Евгеньевич Маслов провели интересное сравнение, как корчаги располагаются в кавказских и в скифских могилах. И вот выяснилось, что в скифских могилах корчаги могли ставить кому угодно, а в кавказских могилах, в частности, на могильнике Верхний Куркужин в Кабардино-Балкарии, они стояли либо у воинов, либо у женщин после 40 лет. Видимо, это были почтенные матери, серьезные дамы, которые в силу своего возраста и сопутствующего ему статуса могли принимать участие в важных застольях. Таким образом, в скифскую эпоху на Кавказе мы наблюдаем некое взаимопроникновение местной и скифской культуры. И в IV веке скифы к тому времени уже уходят из степей предкавказья и сразу же исчезают предметы, хоть чем-то напоминающие скифский звериный стик. То есть остаются лишь отдельные элементы, которые уже настолько геометризируются, то есть превращаются в какие-то непонятные фигуры, что только специалист может видеть в них древние звериные образы. Но, тем не менее, видимо, именно в эту эпоху началась иронизация местных племен. То есть контакты со скифами, видимо, вынудили местные горские племена учить иранские языки. И потому, когда в IV веке до нашей эры в предкавказье появляются сарматские племена, их воспринимали, может быть, уже как не совсем чужаков.
7: Рассказывала специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
6: Область знаний.
2: Дальневосточный форпост России.
5: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что ему было отвратительно слушать выступления своих коллег из Европы в ходе заседания Совета Безопасности. По словам дипломата, ни один из европейских спикеров не упомянул о погибших в Старобельске детях. Он назвал выступление представителей Евросоюза оскорблением чувств пострадавших и откровенным глумлением над детскими жертвами. Небензя заявил, что представители ряда европейских стран не считают жителей Донбасса и России людьми, уровень их цинизма зашкаливает. Отдельно наш постоянный представитель отметил высказывание коллеги из Дании Кристины Маркус-Лассен, которая заявила о невозможности подтвердить обстоятельства удара по Старобельску. Центральный банк и Министерство цифрового развития обсуждают подключение всех банков к так называемым белым спискам, перечню сервисов, которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Сейчас доступ к ним есть только у 5 крупных кредитных организаций. Это создает серьезный перекос на рынке, пишут «Известия». Власти уже готовят технологию, которая обеспечит бесперебойную работу терминалов и банкоматов даже при проблемах со связью. Увлечение гаджетами ведет к падению рождаемости. Такое мнение выразил в интервью «Вестям» спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий считает сложившуюся ситуацию в обществе настоящей трагедией.
2: Зависимость, с которой сейчас весь мир борется, запретами не решишь. Надо предлагать альтернативу, особенно для ребенка. И если он будет занят в кружках, в секциях, вместе с друзьями, это хорошая альтернатива. Именно через такие подходы надо постараться сделать все для того, чтобы ребенок из гаджета вернулся в реальную жизнь, которая более насыщенная, интересная, яркая. И это его жизнь, а не чужих людей. Это вопрос, который надо решать нам все вместе.
1: Газета Financial Times ранее сообщала, что распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости по всей планете. В статье отмечается, что кривая рождаемости в Штатах, Великобритании и Австралии для молодежи в начале 2000-х не показывала существенных изменений. Однако в 2007 году резко пошла на спад. В России подешевело мороженое. В крупных торговых сетях за неделю показатель упал примерно на 15%, пишут «Известия». По данным экспертов, лакомство весом 70 граммов можно купить от 17 рублей, мороженое весом 100 граммов от 44 рублей. Основу продаж по-прежнему формируют классические форматы, однако существенное влияние оказывают и новые товары в области здорового образа жизни. Так, за прошлый год продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Зеленый цвет в истории человечества. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
0: Область знаний.
10: Толстая, неподвижная, лежащая корова, которая способна только жевать жвачку и смотреть на мир глупыми, тупыми глазами. Сложно поверить, но эти слова Василия Кандинского, знаменитого художника-авангардиста, адресованы к зеленому цвету. Да-да, именно так характеризовал знаменитый русский живописец, создатель абстрактной живописи. Это цвет, который для многих все-таки ассоциируется с природой, с счастьем, с чем-то благополучным и положительным. Сегодня мы с вами поговорим о зеленом цвете и его истории, развитии и восприятии в искусстве и в культуре человечества. На протяжении веков зеленый представляется цветом двойственным. Порой он действительно, как я уже говорила, символизирует удачу, жизнь, надежду на что-то лучшее. С другой стороны, на протяжении многих веков он ассоциировался с хаосом, ядом и различными дьявольскими созданиями. В палитре древнего человека мы не наблюдаем зеленого цвета, что довольно удивительно, ведь в природе зеленый встречался повсеместно. Может быть, людям и так хватало зеленого цвета, может быть, повлиял все-таки тот факт, что искусство стало развиваться в эпоху позднего палеолита, когда человечество проживало в ледниковый период, и, возможно, все-таки зеленые они встречали не так уж часто, как мы с вами сегодня, но так или иначе в наскальной живописи мы его не видим. В целом, с зеленым цветом происходит схожая ситуация, как и с синим. На протяжении многих тысячелетий о нем молчали, из-за чего даже ученые XIX века предположили, что древние греки, возможно, не видели зеленый и синий цвета. Ученые действительно писали, что так как искусство Древней Греции дошло полностью белым, чистым, без какой-либо раскраски, так как в вазописи мы не встречаем зеленого или синего цвета, мало того, никогда эти оттенки не фигурируют в различных сочинениях древнегреческих авторов, на полном серьезе думали, что глаз древних греков состоял несколько иначе, чем у современного человека, и люди просто были физически не способны воспринимать зеленые и синие тона. Сейчас мы понимаем, что это не так. Конечно же, эти цвета знали, но они просто не пользовались большим распространением. А вот римляне, в отличие от греков, мало того, давали определенные понятия зеленому цвету в своей лексике и, соответственно, в своих письменных сочинениях, но они его еще и довольно активно использовали, правда, начиная с эпохи империи. Во времена республики римляне также его, как правило, игнорируют, а вот уже в Римской империи зеленый часто встречается в живописи в настенной. Так, например, в Риме был очень популярен жанр трамплёй, когда имитировали различные растения, очень старались реалистично передать цветы, деревья и таким образом украшали стены богатых и роскошных вилл. И, конечно же, для подобных изображений нужно было использовать много зеленых оттенков и старались художники добывать как можно наиболее удачные пигменты, потому что хоть зеленый у нас и встречается в природе в большом количестве, но далеко не из всего можно получить насыщенный и красивый цвет. Из многих красителей все-таки получается краска серо-зеленая, мутная и не очень привлекательная. Также находились настоящие фанаты зеленого цвета среди римлян, причем даже среди императоров. Например, известно, что император Нерон очень любил зеленый цвет. Он его часто использовал и в своей одежде, и даже порой, например, как писали, во время просмотра гладиаторских боев, чтобы давать отдохнуть глазу, он доставал кусочек малахита и смотрел на него. То есть уже в то время в Римской империи люди стали воспринимать зеленый цвет как цвет, который помогает отдохнуть зрению. И ведь и сегодня, по сей день, мы часто встречаемся с таким мнением, советами, например, оформить дома интерьер в светло-зеленый, не яркий, не кричащий оттенок, потому что он благотворно воздействует на психику человека. Что касается одежды, то римляне ее использовали, правда, больше женщины носили зеленую одежду, поэтому император Нерон, который предпочитал такой оттенок в одеяниях, был все же скорее исключением среди мужчин.
3: Зеленый цвет в истории человечества.
0: Область знаний.
10: Начало средних веков, к сожалению, немножко принижает значение зеленого цвета, которое мы могли наблюдать во времена Римской империи. В Библии в целом мало, конечно, упоминаются какие-то конкретные цвета, но и зеленый встречается довольно редко, как, например, и желтый цвет. О нем также мало говорится в трудах отцов церкви, но а если все же он так или иначе упоминается, то все же в положительном смысле с такой благоприятной символикой, как цвет растительности и животворящего древа. Был составлен кодекс литургических богослужебных цветов, это уже было тоже в средние века, где подбирали для каждых христианских праздников тот или иной цвет. И вот тут наметилась очень любопытная позиция по отношению к зеленому, потому что зеленому цвету придали все те праздники, которые не расписали на красный, белый и черный цвета, и его назвали промежуточным цветом. С одной стороны, слово «промежуточный» может показаться каким-то негативным, что как будто бы это цвет, к которому нет определенного отношения, не такой важный, как все остальные. Но, с другой стороны, именно на долю зеленого выпало наибольшее количество праздников христианских. И к тому же промежуточный не всегда значит плохой. Нейтральный, золотая середина, в средние века такое воспринималось все-таки довольно положительно. Но немножко отвлечемся от таких стран Западной Европы, как, например, Франция, Италия или Германия. В раннем Средневековье зеленый цвет был гораздо больше распространен у кельтов и у скандинавов. Во многом это связано с тем, что на севере Европы гораздо было больше доступных красителей зеленого цвета, чем чуть южнее. Там такие красители, как, например, крапива, папоротник, подорожник, листья ясеня, кора березы, они давали более насыщенные, более привлекательные оттенки зеленого, чем то, что было доступно жителям более южных стран. И также поговорим об исламском мире. Ведь именно там зеленый цвет имеет абсолютно положительную коннотацию. В Коране, как и в Библии, не очень много говорится о цветах, но все же зеленый там встречается, и он всегда носит положительный смысл. Также существовали легенды, что пророк Мухаммед любил зеленый цвет, носил тюрбан зеленого цвета. И, конечно, все это способствовало популярности зеленого среди мусульман. И постепенно с XII века в исламе зеленый стал цветом религиозным, основным цветом. И это, пожалуй, вот тот самый редкий, может быть, даже единственный пример, когда в какой-либо культуре какой-либо оттенок имеет исключительно положительный смысл. Нет никакой двойственности восприятия. В Европе было так далеко не всегда. С одной стороны, с XII века в Западной Европе зеленый тоже становится популярным. Можно, например, его видеть на витражах, он встречается в эмалях, в произведениях декоративно-прикладного искусства и, например, в миниатюрах. Но в то же время постепенно возобладают негативные смыслы зеленого цвета. Но, как я уже говорила, зеленый цвет по большей части был двойственным на протяжении веков, и вот как раз ситуация с западными странами в средние века именно такая. Отчасти зеленый цвет имел положительный смысл. Он ассоциировался, во-первых, с весной, с развитием природы, с жизнью, с самым прекрасным, по мнению средневековых авторов, временем года. Так, например, говоря о миниатюрах в рукописях, можно вспомнить великолепный часослов герцога Берийского, где месяцы, связанные с весной, а это прежде всего апрель и май, нам демонстрируют большой интерес к зеленому цвету. Так, например, все другие месяцы посвящены различным крестьянским работам, чем занимаются крестьяне в то или иное время года. А вот апрель и май изображают аристократию, которая, как бы радуясь весне и пробуждению природы, выходит на прогулки. Женщины облачены в зеленые наряды, либо так или иначе имеют какие-то детали, аксессуары зеленого цвета. Присутствует зеленый цвет в различных элементах одежды и у мужчин на этих миниатюрах, но и также художники старались во всем великолепии передать траву, листву деревьев именно этого зеленого цвета. Также зеленый цвет – это эмблема юности в Средневековье. Юность бывает разная, не всегда это что-то сугубо положительное. Например, также стал ассоциироваться зеленый цвет с любовью юношеской, с первой любовью. Казалось бы, это, конечно, что-то хорошее, но в то же время это часто чувства непостоянные, недолговечные, нетерпеливые. Все-таки в этом уже начинает ощущаться какая-то небольшая негативная подоплека. Также зеленый цвет в средние века – это цвет беременных. И вот тут можно вспомнить знаменитую картину Яна Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини», где главная героиня – дама, ждущая ребенка, изображена в великолепном зеленом платье.
0: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Зеленый цвет в истории человечества. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
0: Область знаний.
10: Ну а теперь поговорим о негативных коннотациях зеленого, которых было также довольно много в средние века. Как я уже отметила, во-первых, это что-то непостоянное, и действительно постепенно зеленый начинает ассоциироваться с переменчивостью. Например, с той же самой удачей или фортуной, которая иногда может сопровождать человека, а иногда может и выйти кому-то боком, и человека начнут преследовать несчастья и неудачи. Также опасность зеленого была замечена в связи с недолговечностью пигментов и с тем, что некоторые красители, некоторые пигменты зеленого цвета были ядовиты. И вскоре зеленый стал ассоциироваться в целом с различными ядами, с какими-то отравами. А зеленый также постепенно становится и дьявольским цветом. Не только черный был цветом дьявола и его приспешников, но и зеленый. Так, например, с XII века в книжных миниатюрах начинают появляться первые зеленые дьяволы и черти. Или, например, некоторые животные, некоторые звери, которым люди не доверяли в Средневековье и видели в них тоже нечто опасное и близкое дьяволу, они, как правило, были зеленого цвета. Это, например, дракон, змея, крокодил, лягушка, гидра, василиск, саранча. Все они зеленого цвета, многие еще и к тому же имеют чешую. Все это не прибавляло им популярности и доверия. Любопытно, что вскоре зеленый начинает ассоциироваться у людей не только с чем-то дьявольским, но и в целом с какими-то паранормальными существами и явлениями. Например, сегодня призраков, привидений порой изображают не только белыми и прозрачными, но иногда и зелеными. И вот эта традиция, как ни странно, появилась еще в средние века. Тогда тоже иногда привидений представляли зеленого оттенка. Когда в 16-17 веках станут популярными в Европе суды над ведьмами, ведьм тоже порой представляли либо с зеленым цветом кожи, либо с зелеными глазами, либо варящими какое-нибудь зеленое отравленное зелье. Ну и, наконец, даже конец 19 столетия, когда писатели-фантасты начинают впервые представлять себе пришельцев, марсиан, то и они тоже, как ни странно, были все почему-то зеленого цвета. Как же относились в средние века и в 16-17 столетиях к зеленому живописцы? С одной стороны, реформация сыграла негативную роль для существования зеленого цвета. Это проявилось в том, что реформация и, соответственно, художники, которые были близки к ней, стали массово отказываться от зеленого, как от цвета яркого, светлого, ну и к тому же, как я уже говорила, ассоциирующегося все же с чем-то нехорошим и чем-то дьявольским. В то же время не так-то просто было на самом деле получить зеленый цвет художникам. Сегодня практически каждый ребенок, который впервые берет в руки краски, знает, что если он смешает синюю и желтую краску, то он получит зеленый. Однако поняли это живописцы довольно-таки поздно. И когда это стало известно, когда наука доказала, что зеленый – это не один из основных цветов, а цвет, который получается путем смешения, у многих наступило разочарование, потому что в целом в то время что-то, что не встречается само по себе, а что нужно смешивать, это все-таки считалось чем-то вторичным и чем-то не главным, недостойным внимания. И многие художники Уже даже когда был открыт способ получения зеленого и смешения желтого и синего, принципиально отказывались так делать, видимо, чтобы не принижать свои собственные старания и свои произведения. Так, например, если мы обратимся к эпохе Возрождения, когда, по всей видимости, уже был известен такой способ получения зеленого, никто из величайших, самых известных художников, ни Леонардо, ни Рафаэль, ни Тициан, так не получали зеленый. Они использовали другие специальные пигменты. Например, венецианские художники XVI века, такие как Джованни Беллини и Джорджоне, они активно смешивали синий с желтым и получали таким образом зеленый. И для них это не казалось чем-то неправильным или неблагочестивым. В то же время, например, 17 век, когда еще больше усилились знания о том, откуда берется зеленый цвет, также показывает нам, что живописцы старались не смешивать цвета, потому что, например, ни у Вермеера, ни у Пуссена мы не видим следов смешения синего с желтым. Они продолжали пользоваться, может быть, хоть и устаревшими, но все же полноценными пигментами зеленого цвета.
3: Зеленый цвет в истории человечества.
0: Область знаний.
10: 18 век со своей любовью к ярким и светлым оттенкам, как ни странно, не прибавил зеленому популярности. Дело в том, что, например, дамы, главные законодательницы моды в 18 веке, старались не надевать зеленые платья. А все потому, что для освещения того времени зеленый был не очень выигрышным цветом. При этом скупом освещении, которое можно было создать в 18 веке в интерьере, зеленый казался, еще и с теми пигментами, которые тогда для него использовались, казался каким-то некрасивым, может быть, грязноватым оттенком, переходящим в желтый, и поэтому его старались не носить и никому не советовали. В последние годы 18 века, наконец, возникла и стала распространяться мода на зеленый цвет. Тогда, как раз как и более ранние давние предшественники, люди увидели все-таки умиротворяющее и положительное воздействие зеленого цвета. Он перестал уже по большей части ассоциироваться с ведьмами и с чем-то дьявольским, хотя, конечно, так или иначе, какие-то представления вот об этих паранормальных явлениях зеленого цвета продолжали сохраняться. В начале 19 века возникла очень большая мода на зеленый в оформлении интерьеров, но при этом мода эта оказалась очень опасной для здоровья человека. Дело в том, что тогда был получен открыт новый краситель «Швайнфуртская зелень». Эту краску получали из медной стружки, растворенной в мышьяке. Люди тогда еще не знали, какой эффект может оказать подобная краска. И повсеместно в Европе стали красить стены в интерьерах в этот красивый зеленый цвет. Но вскоре участились случаи смертельные, в том числе даже по большей части среди детей. И тогда врачи смогли доказать, что в телах жертв находят следы мышьяка, а мышьяк этот происходит именно от той самой краски, которые с такой любовью европейцы раскрашивали свои интерьеры. И когда это выяснилось, все стали массово отказываться не только от самой краски, но и от зеленого цвета в целом. И поэтому еще на долгие десятилетия, практически до конца 19 века, опять появилось стойкое убеждение, что зеленый цвет – цвет опасный, цвет негативный, ядовитый. Даже среди некоторых известных людей были те, у кого была самая настоящая фобия зеленого цвета. Так, например, известно, что его категорически не любила королева Виктория, но а вот действительно фобия была у композитора Шуберта, который старался всячески избегать зеленого цвета и часто писал, что хочет убежать куда угодно, лишь бы нигде не видеть этот зеленый цвет. Ну а как же обстояло дело с зеленым у художников XIX века? Нельзя не сказать об импрессионистах и постимпрессионистах. Прежде всего, благодаря их любви к пейзажу, зеленый цвет снова восторжествовал в искусстве. Правда, надо отметить, что многие живописцы того времени пользовались краской, которую они получали путем смешения с берлинской лазурью, и в итоге они получали краску не очень стойкую, которая постепенно выцветает. И вот, например, некоторые работы Ван Гога, большинства импрессионистов, а позднее Пикассо, они из-за этого пострадали. В то же время тогда был открыт новый искусственный краситель зеленого цвета. Многие художники почему-то его игнорировали, но вот некоторые, такие как Ренуар и Сезанн, им охотно пользовались. И в итоге, благодаря этому, зеленый цвет в их работах выглядит не менее ярким, чем изначально. Что интересно, авангард не очень любил зеленый цвет и особенно абстрактная живопись. Абстракция практически игнорирует зеленый. Я уже рассказала об отношении к зеленому у Василия Кандинского, но также и его продолжатели, такие, например, как школа Баухаус или, например, направление Дестайль, они позабыли о зеленом. И так как современные интерьеры идут за наследием Баухауса и Дестайл, то есть, соответственно, и сегодня зеленый цвет встречается не очень часто, например, в мебели или в различных предметах интерьера.
6: Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
0: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынес стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
13: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украинская атака на общежитие в Старобельске была намеренной. Рядом со зданием нет объектов военного назначения, и 16 беспилотников били в одно и то же место. Об этом накануне заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». Президент связал эти удары с попыткой Киева отвлечь внимание от постоянных провалов на фронте. В свою очередь, в нашем Министерстве иностранных дел сообщили, что киевский режим и его кураторы, совершив атаку на колледж, берут на себя ответственность за эскалацию боевых действий. В министерстве добавили, что посещение места трагедии в Старобельске организуют для аккредитованных в Москве иностранных журналистов. По последним данным, количество погибших достигло 10 человек, кроме того, еще 38 пострадали, при этом судьба 11 студентов остается неизвестной. Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными. Об этом сообщил на заседании Организации Объединенных Наций постоянный представитель России Василий Небензя, комментируя удар по колледжу в Старобельске.
2: Вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса.
1: Постоянный представитель России в ООН предупредил, что объекты и техника, задействованные в передаче подобных данных и координации атак, рассматриваются Москвой как законные военные цели. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. В программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага, исполнение гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей участников спецоперации. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Мошенники предлагают выпускникам купить готовые экзаменационные ответы, однако вместо них покупатель получает задание пустышки или вирус, который крадет данные с телефона или компьютера, рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Отмечается, что аферисты играют на желании выпускников получить высокий балл без подготовки. Специалисты напомнили, что купить реальные ответы или варианты до экзамена невозможно, потому что они хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день испытания в присутствии учащихся. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Есть такой анекдот. Стоит чукча на берегу Тихоокеанского побережья. Кулаком грозит в сторону Америки и громко кричит:
3: «Вы нищие! Нищие! Аляску купили, а на Чукотку что? Денег не хватило! Вы нищие!»
1: Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Аляска уже давно не наша, но русские названия на ее территории сохранились до сих пор. Бедные янки пытались как-то с этим бороться, но у них ничего не получилось. Американцы меняли кириллицу на английские буквы, однако географические имена, к примеру, на табличках при въезде в город или по дороге на какой-нибудь небольшой остров, становились еще более непонятными и смешными. Вот эти названия. Поселок Олеська, острова Буяна, залив Ключевой, скала Ольга, остров Писаря, гора Верстовая, остров Крышка. И это лишь малая, можно сказать, ничтожная часть названий некогда русской Аляски. А ведь есть еще остров Шаман, скалы Неповоротные, утес Высокой, острова Голые и даже вулкан Яндарный. Махнули тогда янки на все это приобретенное хозяйство рукой и оставили как есть. То ли дело Россия. Нам, русским, чем больше разных и интересных географических названий, пусть даже иностранных, тем лучше и веселее. А чем мы хуже каких-то там звездно-полосатых заокеанских друзей? У нас, например, на Дальнем Востоке есть, внимание, залив Америка. Да-да-да, я не шучу. А на Среднем Енисее, к примеру, расположился замечательный поселок Эльдорадо. Нормально, да? Что говорить, если в устье Великой Сибирской реки Лены можно запросто обнаружить острова под красочным именем Дунай. Что ж, венцом этой необычной географической абракадабры смело можно считать имя одного небольшого хутора в Краснодарском крае. Знаете, как называется? «Веселая жизнь». Ха, так и хочется сказать.
2: «Бросай якорь. Все, приплыли».
4: Дальневосточный форпост России.
5: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Блеск

0: Радио «Звезда».
1: Игры человечества.
2: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
3: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости, другого провожает весь народ».
2: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к X веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него 6 сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно: точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против 1, 5 против 2, 4 очка против 3. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
1: Игры человечества.
2: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля: норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил 2 шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и 2 половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.

Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Радио «Звезда».
1: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
2: 1914 год. Первая мировая война. Старший писарь 256-го Елисаветградского пехотного полка 64-й дивизии заполняет формуляр на очередного добровольца.
3: Так. Родион Малиновский. Ну и как тебя писать по отчеству? Ты по метрикам незаконнорожденный, значит, байстрюк. Имя матери Варвара. И что делать-то? Варваровичем, что ли, записать?
4: Вообще-то мое отчество Яковлевич.
3: Да? А где об этом сказано? Вот у меня в руках бумажка официальная. В графе «Отец», видишь, стоит прочерк. Эх ты, безотцовщина.
4: Пишите, как хотите.
3: Пишите, как хотите. Это документ, между прочим. Да, лучше было бы, если бы твоя мать была, ну, там, Александра, Антонина, Клавдия. Такие имена есть и мужские. Да, дела. А, пожалуй, можно и Варваровичем записать. Согласен?
2: Впоследствии маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому очень пригодится то самое материнское отчество. Полководец напишет книгу воспоминаний о Первой мировой «Солдаты России», а чтобы обойти прямой запрет на публикацию таких мемуаров, министр обороны Советского Союза возьмет себе псевдоним Иван Варварович Гринько. Он попал в армию, когда ему не исполнилось и 16. Накинул себе пару-тройку лет и готово. В то время так поступали многие. Малиновский прошел 4 войны. Первую мировую, гражданскую, испанскую и Великую Отечественную. Знал 5 языков. Русский, французский, немецкий, испанский и непечатный. Последним, правда, пользовался крайне редко. Но однажды на фронте все же пришлось.
5: Ко мне на передовую приехал совершенно разъяренный Жуков и прямо с порога начал крыть по матери. Но я ответил ему такой руладой из лексикона одесских портовых грузчиков, что Георгий Константинович оторопел, буквально застыл на месте и никогда больше не разговаривал со мной с помощью нецензурной брани. Мы поняли друг друга и даже рассмеялись.
2: Подносчик патронов пулеметной команды, ефрейтор, капрал, георгиевский кавалер, офицер, командующий фронтом. Он прошел длинный карьерный путь от рядового до министра обороны. Но всю жизнь этот человек повторял одни и те же слова.
5: Помните, нельзя хотеть войны.
1: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
0: Радио «Звезда». История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
6: Смесь французского с нижегородским. Это выражение появилось сразу после Отечественной войны 1812 года. Именно тогда наши лихие гусары стали смешивать заграничное шампанское с русским квасом в пропорции 1:1. Гремучий напиток так и назывался – смесь французского с нижегородским. По другой версии, это словосочетание образовалось опять-таки во время войны с Наполеоном, когда многие московские дворяне, а говорили они в основном на французском, бежали от армии Бонапарта в Нижний Новгород, где и приобрели тамошний окающий говор. Так и получилось – смесь французского с нижегородским.
0: Со своим уставом. Радио
7: звезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходивших.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Доля информационных технологий в экономике России за 6 лет удвоилась. Продажи отечественного софта и продуктов выросли в 4,5 раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: На момент запуска индустриальных центров компетенции было выявлено более 5000 процессов, где требовалась разработка собственного софта. Сейчас их стало почти в 4 раза уже меньше. В экологии, в электроэнергетике, в нефтегазовой, нефтехимической отраслях все важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным программным обеспечением. В авиа, в двигателестроении, в судостроении, на транспорте, в логистике, в торговле, в финансах, в строительстве. Этот показатель превышает уже сегодня более 90%. Это хорошие результаты, друзья.
1: Наша страна при развитии IT-сферы должна действовать на опережение и не просто создавать аналоги продуктов, а прогнозировать изменения на рынке, подчеркнул премьер. Искусственный интеллект впервые превзошел человека в тесте Тьюринга. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали результаты. В эксперименте участвовали 500 человек, которые переписывались с человеком и с нейросетью. GPT-4.5 с промптом приняли за человека в 73% случаев. Без промпта модели обманывались лишь в 36-38% случаев. Ключевую роль сыграло техническое задание. Профессор Бен Берген отметил, что модели передают человеческие эмоции и ошибки, но не осознают это. Психологи предупреждают о рисках, в сети сложно отличить человека от бота, которые могут манипулировать и вводить в заблуждение. Beeline Cloud запустил новый сервис под названием «Фабрика токенов». Этот сервис позволяет использовать мощные технологии искусственного интеллекта от OpenAI, но при этом использует российскую инфраструктуру. Сейчас «Фабрика токенов» работает в тестовом режиме с крупными компаниями. Уже доступна одна модель искусственного интеллекта. В будущем планируется добавить еще две. Этот сервис важен для России, потому что он помогает стране быть независимой в технологиях. Теперь российские компании могут использовать передовые технологии искусственного интеллекта без ограничений и проблем с задержками или стоимостью добавили в компании. Мегафон разработал переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации, сообщает пресс-служба. Презентация прошла в Нижнем Новгороде. Комплексное решение позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, в зонах чрезвычайных ситуаций или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на этот год, добавили в компании. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время.
2: Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей, градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
1: Человек и время.
2: Когда позднее потребовалось дробить время, та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
1: Человек и время.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
1: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
8: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
9: 2001 год. Американский город Талса, штат Оклахома. Центральный офис консалтинговой компании по защите от финансового мошенничества. В кабинете директора сидит пожилой человек и внимательно читает сообщение электронной почты.
10: Мистер Стивен Спилберг предлагает вам стать консультантом его нового художественного фильма, а также сыграть небольшую роль в этой картине. Сценарий и контракт прилагаются.
9: Фрэнк Эбигнейл-младший. Опытный авантюрист, финансовый мошенник. Свой первый чек подделал в 16 лет, в 1964-м. Рисовал юноша великолепно. Изготовить фальшивые документы для него не составляло большого труда. Он приходил в банк, открывал небольшой вклад, после чего с помощью подкупа узнавал счета реальных клиентов и переводил с них деньги на собственный депозит. Так он заработал свои первые 40 тысяч долларов.
10: На все про все у меня было 3 дня. Потом утечку обнаружили бы. Я должен был уложиться в срок, сорвать приличный куш и скрыться в неизвестном направлении.
1: Плутовство.
9: Эбигнейл-младший действительно на время исчез. Зато на свет появился пилот авиакомпании Pan American Фрэнк Уильям. поддельное удостоверение личности, медицинская карта, украденная со склада летная форма. За два года, с 1964 по 1966, он налетал свыше 1 миллиона миль за счет авиакомпании. Туда же, в авиакомпанию, отправлялись счета за проживание в отелях, оплату такси, питание и другие расходы. В 26 странах мира талантливый авантюрист обналичил фальшивые чеки на общую сумму в 2,5 миллиона долларов.
10: Летал я в основном в качестве запасного пилота. Слишком молодым был тогда для роли капитана корабля или его помощника. Каждый раз новый экипаж. Кто меня запомнит? Кто потом узнает? Ходит тут какой-то юнец. Ну пусть, лишь бы не мешал. Но я всегда перестраховывался. Перед рейсом выпивал пару-тройку бутылок пива, потому что знал, пилотам запрещено садиться за штурвал при наличии в крови алкоголя.
9: Полиция искала его повсюду и едва не задержала в аэропорту Нью-Орлеана. Поэтому авиатор-самозванец тут же пропал, и появился Фрэнк Коннорс, педиатр. Но в отличие от пилота Уильяма, который никогда не управлял воздушным судном, Фрэнк Коннорс, он же Эбигнейл-младший, действительно некоторое время заведовал детским отделением больницы в штате Джорджия. Еще одна маска авантюриста – сотрудник офиса генерального прокурора штата Луизиана. Хотя юридического образования у него не было, а диплом Гарвардского университета, который Фрэнк предъявлял, на поверку оказался фальшивкой.
8: Плутовство.
9: Поймали его случайно. В 1969 году стюард компании Air France опознал в одном из пассажиров того самого, пропавшего когда-то, американского пилота Уильяма. Эбигнейла тут же скрутили, арестовали и депортировали в США, где верховный судья штата Виргиния приговорил его к 12 годам тюрьмы. Но он отсидел лишь треть срока. К сотрудничеству его привлекло ФБР. Кто лучше финансового мошенника сможет распознать фальшивые банковские документы? В 2002 году в Голливуде вышел фильм «Поймай меня, если сможешь». В основу сценария легла автобиография Эбигнейла, а сам он снялся в картине в эпизодической роли офицера полиции, который в результате и арестовал неуловимого Фрэнка. Арестовал, по сути, самого себя.
8: Фрэнк Уильям Эбигнейл. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого. Премьера на радио «Звезда».
10: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
0: О предметах и явлениях вокруг нас.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
11: Программа создана с использованием...

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лет, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышит она?

0: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день. Из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
0: Факт второй.
2: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
0: Факт третий.
2: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
0: Факт четвертый.
2: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6000 ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
0: Факт пятый.
2: В XI веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте. Море Лаптевых. Здесь тоже есть пляж. Галечный, чем-то похожий на черноморский. И волшебные рассветы и закаты, и вкрадчивый шорох набегающей волны, и чистое дыхание серо-голубого моря до горизонта. Все это есть, да, но всего 2 месяца в году. Море Лаптевых – самое холодное из наших арктических морей. Даже летом температура воды здесь редко бывает плюсовой. Пронизывающий ветер, суровые зимы и короткое, мимолетное лето.
5: Имя на карте.
4: Перечислить все наши северные моря нетрудно. Стоит лишь вспомнить географическую карту. Глаза вверх, ближе к Северному полюсу и слева направо. Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Кажется, что на общем фоне сама фамилия Лаптевы звучит как-то простовато, скромно как-то. То ли дело Беринг, Баренц или масштабно Восточно-Сибирское. Тем не менее, море так назвали в честь его главных исследователей, двоюродных братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Они родились и выросли в эпоху императора Петра Великого, в то время, когда Россия стремительно превращалась в великую морскую державу. Это было поколение мужественных людей, способных одолеть любого врага, преодолеть любые невзгоды, а еще за пару лет построить на пустом месте верфь и начать строить корабли. Таковы были и братья Лаптевы, Дмитрий и Харитон. Они происходили из бедных псковских дворян. Оба после морской академии в Петербурге служили на Балтике.
5: Имя на карте.
4: В начале 18 века была организована Великая Северная экспедиция, продлившаяся с 1733 по 1744 год. Ее задача – точно определить берега русской Арктики от Егорского шара до Камчатки. Руководитель экспедиции Витус Беринг назначил Дмитрия Лаптева командиром 2-мачтового палубного бота «Иркутск», а командиром дупель-шлюпки «Якутск» его брата Харитона Лаптева. Дмитрий впервые за всю историю мира изучил и нанес на карту берег Ледовитого океана от устья Лены до устья Колымы. Его экспедиция добралась до Тихоокеанского побережья. Харитон со своим отрядом в то же время выполнил так называемую съемку восточного берега Таймыра и обозначил положение прибрежных островов. В 1740 году льды раздавили корабль. И дальше Харитону Лаптеву пришлось идти на собачьих упряжках. 18 век. Страшно представить. Они встретились в Петербурге после 5 лет разлуки, и радость их была безмерна. Здесь, в столице, все решения казались им далекими-далекими. И только с горечью вспоминались могилы погибших товарищей, оставленные в белом враждебном безмолвии, в тех землях, которые они открыли. Это море раньше называли то Ледовитым, то Сибирским, то Ленским, то Татарским. До начала 20 века морем Норденшольда. Именем Лаптевых его назвали летом 1935 года. Море Лаптевых.
5: Имя на карте.
0: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности разыскивает организаторов сорванного теракта с участием живой бомбы и их пособников в Белгородской области, сообщили в ведомстве. Женщина, завербованная украинскими спецслужбами, должна была подорвать себя в людном месте, однако она вовремя обратилась в местный орган безопасности. Теракт был предотвращен. В ФСБ напомнили, что силовики и сотрудники других государственных структур никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не привлекают их дистанционно к участию в оперативно-розыскных мероприятиях. Армению пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению. Сегодня Сергей Лавров принимает участие в работе ежегодной 34-й Ассамблеи Совета по внешней оборонной политике. Она продлится до 24 мая. Ассамблея СВОП – это ежегодное общее собрание членов и гостей Совета по внешней оборонной политике, российских ученых, предпринимателей и общественных деятелей. Германия открывает всевозможную помощь киевскому режиму и при этом не считает себя стороной конфликта. Об этом сообщил информационной службе «Вести» посол России в Германии Сергей Нечаев.
2: Само по себе странно, когда появились танки «Леопард», в том числе, которые использовались против гражданского населения Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения. То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы убедились, когда они ударили по общежитию. Но это же теракт чистой воды. Но наши западные партнеры помалкивают.
1: Ранее стало известно, что Германия и Украина планируют совместно производить беспилотники с дальностью полета до 1500 километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие и украинские компании могут создать для этого совместные предприятия. Венгрия рассматривает возможность перейти на румынский газ. Это планируется сделать для того, чтобы заместить российский импорт в ближайшие несколько лет. Такой план предусматривает заключение долгосрочного контракта между странами, пишет портал «Индекс». Издание отмечает, что стоимость топлива из Румынии уже сейчас сравнима с ценами российского импорта. В ближайшие недели будет озвучен вердикт, подпишет ли Кабмин Венгрии соглашение или же переговоры перезапустят вновь. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса. Западный ветер умеренно будет дуть. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. И я сегодня еду на родину Снегурочки, в Кострому. Мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, привет!
3: Добрый день! Рада вас всех приветствовать!
2: Алис, ваш город, ну, очень красивый. Я там была. И не зря, наверное, его называют «жемчужиной Золотого кольца». И теперь я понимаю, почему там поселилась Снегурочка. Но вот откуда взялось название города?
3: Вы знаете, у нас так много вариантов, почему Кострома называется Костромой. Кто-то говорит более 200 вариантов, кто-то говорит 60 вариантов. Я вам приведу три ключевых, самые такие мне близкие. Первая версия, когда на эту территорию приходит финно-угорское племя Меря, осваивает ее, у них был, конечно же, свой язык, то есть мы бы сейчас их не поняли, и на их языке слово Кострома раскладывается на две части: Кострум — крепость, Ма — вода, и получается Кострома — крепость на воде. Кто из вас увлекается географией, вы можете открыть карту Костромской области и соседних территорий и увидите название, например, Чухлома, Вохма, а севернее Тотьма или южнее Кинь. Нишма. Это вот как раз все города, которые заканчиваются на «ма», финно-угорские. Это первая версия. Вторая версия тоже мне очень нравится. Когда в 9 веке сюда приходят славянские племена, ассимилируют племя Меря, и они язычники, и фиксируется такой обряд, когда делали куклу из соломы летом, в середине лета, несли к реке, там либо сжигали, либо раздирали на части, либо топили. Очень сильно похоже на масленицу или смесь с праздником Ивана Купалы. У нас этот праздник менее радостно назывался — похороны Костромы, но это было жертвоприношение богине весне, богине плодородия, богине Костроме. И вот песня «Здорово, Кострома, здоровенько, Кострома, Кострома, государня моя», она и посвящена как раз вот этому обряду, этой традиции и этой богине Костроме. И официальная версия, почему наш город так называется, как и в Москве, аналогия, это гидроним, то есть в честь реки Костромы. Тут, конечно, логично задать вопрос, почему реку так назвали, но смотрите пункт первый, пункт второй и еще остальные варианты, например, в честь костров сигнальных, которые разводили на берегу реки, но мы в этом не оригинальные. Либо еще есть одна версия, достаточно такая симпатичная, реалистичная: так как мы славились всегда своим льном, когда лен мнут, из него сыпется крошка остаток. Вот эта крошка называется Костра. Может быть, и отсюда версия называется Костромой. Но официально в честь реки.
2: Ваша любимая версия какая из этих трех?
3: Я за классику, в честь гидронима.
2: А кто считается основателем города?
1: История места.
3: Это моя любимая история. Значит, официально Кострома основана в 1152 году князем Юрием Долгоруким. То есть мы себя всегда называем смело младшей сестрой Москвы. Но летописного подтверждения этим данным нет. И когда Николай II посещал Кострому в 1913 году, он наш город поздравлял с совершенно другой датой. То есть они знали 1213 год. И вот уже эта дата упоминается в летописях. Но кто мы такие, чтобы спорить с историком Василием Никитичем Татищевым, который жил в 18 веке. И это как раз его версия, что Кострома основана Юрием Долгоруким. Ее взяли за основу.
2: 1152 год.
3: Да, все верно.
2: А день города когда у Костромы?
3: У нас сместился день города. Раньше всегда праздновалась первая суббота августа. Последние несколько лет выбирают конец августа. В этом году 22-23 августа. Выходные. Приезжайте к нам.
2: Вот я всегда задавалась вопросом, Алис, почему выбирают определенные дни вот у городов? Вы говорите, у вас в августе. Почему? Именно как-то тоже зафиксировано, что в августе возник город.
3: Тут, скорее всего, связано с тем, что 13 августа 1944 года по документам появляется Костромская область. То есть у нас сначала празднуется эта как раз дата ключевая всегда. Вот она стабильная, стандартная, независимо от дня недели. А следом за ней уже должно идти празднование Дня города после области.
2: Теперь понятно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Алиса, а почему Кострому еще называют колыбелью династии Романовых?
3: Это ключевая такая историческая основа, одна из самых главных визитных карточек нашего города – Кострома – колыбель династии Романовых. Мы себя же еще и дерзко называем душой России. Почему? Потому что именно Кострома подарила правителей Романовых, потому что именно у нас 13 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре призвали на царство Михаила Романова. Тем самым прекратилась смута, страшнейший период в истории нашей страны, и воцарились как раз Романовы. И они всегда почитали наш город, старались посетить Кострому и до венчания на царство, и после, и обязательно своих детей привозили сюда. Поэтому, если хотите, чтобы дети управляли страной, вам обязательно нужно посетить Кострому.
2: И Ипатьевский монастырь, как я понимаю.
3: И Ипатьевский монастырь обязательно.
2: А какие еще, может быть, тайны хранят стены этого монастыря? Он очень известен.
3: Монастырь потрясающий. Вот только вчера с туристами посещали его. Прежде всего, я вас хочу пригласить в Ипатьевский монастырь. У него скоро юбилей. 700 лет исполнится нашему монастырю. Дата основания, которая упоминается в преданиях, это 1330 год. Но один из секретов, который немногие люди знают, что этот монастырь, он изначально им владела династия Годуновых. То есть на территории нашего монастыря были захоронены и родители Бориса Годунова, и его все ближайшие родственники, то есть более 50 захоронений. Готовили монастырь для себя, а пришли их конкурент

0: взорвано, потому что в подклете хранили порох. Почему хранили порох? Кто его взорвал? Или это была случайность? Это вот первая такая интересная история. Вторая версия. У нас есть палаты бояр Романовых, и некоторые исследователи спорят, в каком именно месте останавливался здесь Михаил Романов и его мать Иннокене Марфа. И третья история. Те, кто любят мистику, считать, есть такая фраза, что именно в Ипатьевском монастыре началась династия Романовых, а закончилась в доме Ипатия в Екатеринбурге. Количество ступенек в монастыре и в доме Ипатия было одинаковым. Вот по преданию. Тоже мистика или связь, или как так произошло, тоже можем поразгадывать вот эти загадки истории, переплетения.
1: Кто-то из известных людей там скрывался, в этом Ипатьевском монастыре? Или кого-то туда ссылали?
0: Нет, в монастырь наш не ссылали, он достаточно вел тихую жизнь. Из таких тоже интересных моментов наш монастырь не подарил известных всероссийских святых. Вот это тоже загадка достаточно большая для нас. Либо мы просто не обнаружили документ. А так, из советских деятелей монастырь посещал Исаак Бабель, и у него есть даже произведение, посвященное нашему монастырю, называется «Гибель святого Ипатия». Тоже рекомендую всем перечитать. Такое трогательное и грустное произведение.
1: Алиса, одна из моих самых любимых тем – это изучать гербы городов. Почему на гербе Костромы изображена неожиданно золотая галера с 10 гребцами?
0: Наша Кострома славится своим гостеприимством и хлебосольностью. И именно в наш город приплывает в 1767 году императрица Екатерина II. И если в других городах, а у нее было огромное путешествие по Волге, шел пятый год ее царствования, ей важно было заручиться поддержкой, посмотреть, как живут люди. И вот если в других городах она решала проблемы местные, то в Костроме она отдыхала. Так как ее встретили в нашем городе, не встречал никто. Ей подносили каравай со стопочкой, были фейерверки, иллюминации. При том, что наш город постоянно горел, но в данном случае для императрицы ничего не было жалко. Ради одного дня у нас в Ипатьевском монастыре сломали часть стены и построили парадные Екатеринославские врата. Вот если вы приедете, вы через них как раз пройдете. И вот такая яркая встреча радостная, она оставила большое неизгладимое впечатление у императрицы. И она узнает, что у Костромы нет герба. И мы стали самым первым городом Российской империи, который свой герб получает в подарок. Почему ладья? Путешествие ее по Волге начиналось из Твери. Корабль, на котором она плыла, назывался «Тверь». Поэтому на гербе Костромы тот корабль, на котором она приплыла в Кострому. Серебряные волны и лазуревое небо. И 10 гребцов, которые плывут в этой ладье.
1: А почему именно 10-то? Не 8, не 9, 10.
0: Здесь нет вариантов. Я искала в источниках. Можно предположить, что у нее вот эта вот эскадра, по которой она плыла, там было 10 кораблей. Возможно, с этим связано.
1: И этот герб до сих пор утвержден и остается официальным гербом Костромы. Правильно.
0: У него непростая судьба. После смерти Екатерины II в 1796 году его отменили, и у нас появляется совершенно необычный герб, который учреждает Павел I. На этом гербе изображен Мальтийский крест и полумесяц, который обращен рожками вниз. Вот значение этого герба, который был гербом Костромы целых 82 года, мы до сих пор разгадать не можем. Нет документов никаких ни в Костромских архивах, ни в Санкт-Петербурге. Одна из таких больших загадок и тайн нашего города, что обозначает этот герб.
1: Через небольшую паузу мы поговорим о подвиге Ивана Сусанина в Костроме.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Сириной Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: Благие дела. Совместный

0: Проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
2: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Я сегодня на родине Снегурочки в городе Кострома. И мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, подвиг Ивана Сусанина – это легенда или все-таки правда?
6: Конечно же, подвиг Ивана Сусанина был, хотя даже дореволюционные историки, например, Костомаров, они сомневались, а был ли подвиг Ивана Сусанина. Но почему? История базируется в том числе на письменных текстовых документах, и у нас есть жалованная грамота царя Михаила Романова, в которой он признает подвиг Ивана Сусанина, и по этой грамоте, которая датируется 1619 годом, он освобождает всех родственников Ивана Сусанина от воинской повинности, от уплаты налогов, подарил им определенную территорию, на которой они проживали. Поэтому по документу родственники Сусанина пользовались своими льготами аж до 1917 года. Но единственное, что останки Ивана Сусанина до сих пор не найдены. И в археологических раскопках тоже мы не можем сказать, где он располагался. Единственное, что сейчас Русское географическое общество в Усуповском болоте сделало тропу туристическую. Она ведет к предполагаемому месту гибели Ивана Сусанина, кровавой сосне. Вот я вас приглашаю в наше болото. Как местные предания говорят, никто никогда не жаловался. А вдруг, может, вы совершите какое-то открытие. И так как документ есть, все-таки Сусанин был, но мы не знаем деталей, кого и куда он заводил, какие мотивы были у Ивана Сусанина. Потому что до революции его подвиг описывали, что он ценой своей жизни спасает царя в советские годы, и у нас сохранился советский памятник. До сих пор Иван Сусанин ценой своей жизни спасает Отечество. То есть сам подвиг мы не подвергаем сомнению, а мотивы Сусанина, потому что нет о нем документов, не сохранились его воспоминания, мемуары, вот здесь уже вопрос.
5: И кого он, собственно, спасал, тоже вопрос.
6: Ну, раз царь написал, что его спас, поэтому все-таки Михаила Романова он спасал.
5: Но вы говорите, сейчас туристов по этой тропе Сусанина водят.
6: Еще как, это одно из самых таких популярных направлений вокруг Костромы, мы его называем. Сусанина, оно в часе езды от нашего города.
5: Ваш город богат на легенды и всевозможные народные предания. Ну еще бы, всего лишь на 5 лет моложе Москвы. Как мы выяснили, 1152 год основания. Какая из легенд самая интересная, с вашей точки зрения, Алиса?
4: Местные легенды.
6: Вот вы знаете, я вам скажу сейчас самую популярную легенду, из-за которой тысячи и тысячи женщин приезжают к нам в Кострому, и это не шутка. У нас несколько лет назад появилась у беседки Островского, тоже достопримечательность, композиция под названием «Любовь». То есть буквами, простым шрифтом написано слово «Любовь», но буква «О» сделана стилизованной в виде кольца с бриллиантом. И современная легенда гласит, если вы хотите счастливо выйти замуж, вам нужно подойти к этой композиции, пролезть через букву «О» и погладить бриллиант. И вот тогда зазвенит марш Мендельсона в вашей жизни. Ежедневно более сотни женщин приезжают к нам, проходят через это кольцо. Ну и видите, вроде бы никто не жаловался. Так что хотите выйти замуж, приезжайте к нам в Кострому. Но это такой современный путь. А если уходить в прошлое и смотреть глобальные, мощные истории, то это, конечно же, легенда, как мы обрели самую главную нашу святыню, Феодоровскую икону Божией Матери. Икона считается чудотворной. И легенду храмовую, храмовое предание я, конечно, с удовольствием расскажу. В XIII веке, когда нами правил князь Василий Костромской, а он юноша, и он поехал с охоты на речку Запрудня и на сосне увидел икону Божией Матери. Это чудо. Он дерзнул ее взять в свои руки, полез на дерево, но икона ему в руки не далась, улетает в небо, и тогда он возвращается в город, собирает монахов на крестный ход, и они идут с молитвой к иконе, к сосне, и вот после молитвы икона спускается с небес в руки священнослужителей, не князя. А почему назвали Феодоровской? Потому что за день до обретения этой иконы, до того, как она спустилась в руки людям, по Костроме пронесся дух всадника святого Феодора Стратилата, покровителя военных. И он в своих руках внес нашу эту чудотворную икону. И на следующий день ее нашли. Поэтому икона называется Феодоровской. И именно у этой иконы, по преданию, инокиня Марфа благословила Михаила Романова. И эта икона стала покровительницей царской семьи. Поэтому все наши царевны брали, когда переходили, приходили из лютеранства в православие, отчество Федоровна. Мария Федоровна, Александра Федоровна, Лизета Федоровна.
5: Ах, вон оно как. А где сейчас эта икона хранится?
6: Икона хранится в кафедральном храме в Богоявленском. Он находится на территории Центрального парка. Вот эта территория называется территория Костромского Кремля.
3: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Алиса, а что вот за легенда связана с веером Екатерины II?
6: После того, как Екатерина даровала нам герб и уплыла из Костромы, через 6 лет происходит страшнейший пожар 1773 года. Он уничтожил практически весь город. И тогда в Петербурге Екатерина II подписывает указ о застройке нашего города в камне. И есть легенда о том, что когда ее спросили, матушка, а какой же делать Кострому, она раскрыла свой веер, уронила веер, положила веер на карту, и город наш сделали в виде веера. Сразу предупреждаю о том, что эту легенду рассказывают в Твери, в Ярославле, в городе Луг Ивановской области, в Нижнем Новгороде, в Кремле нам рассказывали. То есть на самом деле это типовая застройка, радиально-лучевая, но наш веер в Костроме, он самый идеальный, потому что делали после пожара.
5: Понятно. То есть у вас именно с планировкой связано, да, вот этот веер связан с планировкой?
6: В центральной части города 7 улиц, 7 лучей соединяются в центре, на главной нашей площади Сусанинской, неофициальное название «Сковородка». И все эти улицы, они идеально смотрятся. Чем вдохновлялись архитекторы? Комиссия, которая делала проект Кострома, она из Санкт-Петербурга, архитектор Старов, а он же делал проект еще и для Твери. Но если совсем глубоко уходить, появляется веерная планировка в Версале, ее переложили на Санкт-Петербург, 3 луча от Адмиралтейства, и по этой схеме уже, по этому проекту перекладывают на Кострому. Только в Петербурге 3 луча, а у нас их 7.
5: И все эти 7 лучей, то есть все эти 7 улиц, они идут к Волге?
6: Все 7 улиц, нет, соединяются на главной площади, и от площади вниз к Волге идет улица Ручка нашей Сковородки, улица Молочная гора, или вот как основа веера.
5: А, теперь понятно. Алис, ну тогда давайте погуляем по городу. Что находится в центре, что обязательно следует увидеть, и по каким улицам дальше стоит отправиться?
3: Прогулка по городу.
6: Как гид я бы начала и рекомендовала изучить историю Костромы, архитектуру нашего города от памятника Юрию Долгорукому, от основателя. Рядом с ним находится скульптура ювелира Кустаря. И потом уже, когда мы их посмотрели, мы двигаемся на центральную Сусанинскую площадь. И здесь находится ключевая наша достопримечательность, самая красивая пожарная каланча в России, которая появляется в 1825 году. Как сказал император Николай I, такой пожарной каланчи у меня и в Петербурге нет. Видите, в Петербурге нет, а в Костроме есть. И вот дальше от Сусанинской площади вы можете прогуляться по оси нашего веера. Это улица Проспект Мира. Там концентрат достопримечательностей. Потрясающий Романовский музей. Его открыли после реставрации 1 мая. Внутри шикарная художественная выставка. Там собраны картины Серова, Кустодиева, Маковского. Прекрасные портреты. Есть коллекция авангардистов и Гончаровой, и Татлин, за Романовским музеем, музей «Дворянское собрание», там история дворянских родов костромских, и выставка нашего удивительного художника Ефима Чеснякова. Он сказочный, он необычный, самобытный, очень подойдет и детям для изучения. А вот дальше, за «Дворянским собранием», великолепный наш театр драматический имени Александра Николаевича Островского. Один из самых старейших театров в России. Он появился в 1808 году. Великолепные постановки, лучшая труппа, и будет большим счастьем, если вы туда попадете на спектакль. Обязательно есть всегда пьеса по драматургу, как раз пьеса Александра Николаевича Островского.
5: Давайте еще вернемся к пожарной каланче. Сколько она метров в высоту?
6: Ее увеличили. Раньше она была 35 метров, сейчас она достигает 37 метров. Пожарная каланча действовала аж до 1986 года по своему прямому назначению. А после 1986 года здесь сделали музей пожарного дела. Но уже несколько лет открылся новый потрясающий музей, называется «Археологический портал». То есть это музей археологии нашего города. Два зала в одном копии находок, и можно своими руками трогать и понимать, как древние люди на Костромской земле охотились, рыбачили, пряли. А в другом зале оригиналы находок. Можно увидеть очень интересные артефакты костромские.
5: Я сегодня в Костроме, и мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме.
3: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. В России запустили проект «Знать, любить, гордиться». Конкурс открыт для молодежи от 14 до 36 лет и семейных команд. Участники разработают туристические маршруты, узнают историю и культуру России, а победители и финалисты будут определены уже в августе. Они получат сертификаты на познавательные путешествия по стандарту «Больше, чем путешествие» и отправятся в долину гейзеров на Камчатке, на плато Путорана в Красноярском крае, в Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае, на Шантарские острова и в другие уникальные места России. Мариуполь станет центром туризма, в том числе гастрономического. Этому способствует удачное географическое расположение и богатая история разных кухонь. Об этом рассказал ТАСС генеральный продюсер первого в ДНР гастрофестиваля Александр Перемятов.
3: Красивая архитектура, великолепное расположение. После восстановления города, появления каких-то новых культурных объектов, уверен, что, во-первых, это станет центром туристического притяжения. Город просто не может таковым не быть с учетом своего географического расположения. А отсюда, конечно, будет развиваться креативная индустрия и, в частности, гастрономия. Город с богатой историей именно разных кухонь мира. Мы можем ожидать, что здесь будет очень вкусно.
2: Фестиваль «Солёна» стал первым мероприятием такого масштаба в сфере гастрономии и индустрии гостеприимства региона. Гости приняли участие в деловой программе с круглыми столами, бизнес-завтраками и форумом, а также в семинарах, мастер-классах и тренингах по туризму впечатлений и продвижению бизнеса. Центральными событиями стали ярмарка и конкурс ресторанного бизнеса в ДНР. Стали известны самые популярные внутренние направления для отдыха этим летом для россиян. Помимо традиционно востребованных городов, таких как Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, в этом списке Эстасадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Все они вошли в топ-10 популярных внутренних направлений по данным сервиса OneToTrip. Лидирует Петербург 17,8% бронирований. В среднем туристы бронируют жилье на 3-4 дня по цене около 10 тысяч рублей за сутки. В начале летнего сезона Турция и Египет будут стоить примерно одинаково – от 200 тысяч рублей на семью с ребенком. Но к августу турецкие отели поднимут минимальную стоимость до 300 тысяч, заявили в Ассоциации туроператоров России. По их информации, туристы нашли альтернативу поездкам на Ближний Восток и раскупают туры в Египет. По словам экспертов, Египет будет на пике популярности ближе к августу-сентябрю, когда Турция сильно подорожает. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».
0: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
10: Я сегодня в Костроме, и мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме. Алиса, какие, может быть, существуют традиции или остаются традиции, связанные с пожарной каланчой?
11: Вы знаете, так как в нашем городе постоянно были пожары, пожарная каланча была просто необходима в Костроме, и много есть и легенд с ней связанных, и есть одна интересная деталь. Если вы посмотрите картину Бориса Кустодиева «Площадь в Крутогорске», вы увидите о том, что на башне нашей пожарной каланчи часовой вывешивает шары. Шары размером со взрослого мужчину, они сделаны из кожи, внутри они были наполнены песком. И вот эти шары, они как раз показывали жителям о том, что в городе начинается пожар. Но если у Кустодиева 4 черных шара, то на самом деле, так как у нас город маленький был, он делился мысленно на две части. И если в одной части, то вешали один белый шар. Если в другой части города был пожар, то было два белых шара. А ночью, соответственно, фонарь либо с красными стеклами, либо с синими стеклами.
10: На пожарную каланчу, как я поняла, подняться нельзя. А где в городе у вас самая интересная смотровая площадка?
11: У нас первая смотровая площадка, которую бы я всем рекомендовала, после того, как у нас на средства мецената Виктора Ивановича Тырышкина восстановили Богоявленский храм и колокольню, вот эта колокольня Богоявленского храма в Центральном парке, она является нашей архитектурной доминантой, высота 64 метра, и вот на эту колокольню можно подниматься на уровень до 30 метров. И это лучшие виды на наш город. Вы увидите, как Кострома продумана по своей застройке, какая она красивая по своим цветам. Ну и, собственно, увидите размах нашего города.
10: То есть этот веер мы сможем увидеть.
11: Да, совершенно верно.
10: Здорово. А что еще интересного в Костроме появилось, скажем, за последние 2 года?
11: Наша Кострома расцвела. Очень много разных проектов. Мой любимый, мой родной, называется «Мозайские зайцы». На Костромской земле, в отличие от туристов, которые приезжают по музеям и выставкам, поэт Николай Алексеевич Некрасов, он приезжал к нам на охоту. Во время охоты познакомился с крестьянином Иваном Савичем Мозайхиным и впоследствии пишет произведение «Дед Мозай и зайцы». И у нас его обыграли. То есть сейчас по новой легенде Дед Мозай и зайцы приплыл в Кострому, они испугались нашего городского шума, разбежались по городу и вышли в люди. И вот теперь каждый заяц рассказывает о том месте, где он стоит, и о той профессии, которой занимались костромичи. Сейчас уже зайцев 16. У нас есть заяц пожарный, есть заяц-ювелир, есть заяц-часовщик, есть заяц-пчеловод. Вот он самый новенький, новорожденный наш заяц. Благородная дама. Много-много-много. Поэтому бегайте, ищите зайцев, есть бесплатные карты с зайцами. Это целый квест для детей, для взрослых, он бесплатный. И у каждого зайца есть QR-код, вы его сканируете, либо читаете статью о месте и о профессии жителей, либо можете послушать аудиогид.
10: То есть ищем зайцев в Костроме.
11: Совершенно верно, зайчья охота интеллектуальная.
10: Хорошо. А из каких-нибудь мест что-то новенькое появилось в Костроме? Это, понятно, такой квест у вас новый возник. А из достопримечательностей?
11: У нас открылся музей бесплатный, музей костромского костюма. Невероятное количество интересных предметов женского быта. И платье, и нижнее белье, и обувь. Все это можно заглянуть, увидеть и почитать историческую справку. Такого у нас еще никогда не было. У нас появился фотомузей, где рассказывается о том, как развивалось фотодело в Костроме и где можно увидеть старинные фотографии нашего города. У нас появились экскурсии на производство сыра, ведь мы сырная столица России, и вот, наконец-то, можно увидеть какой-то тяжелый труд, технически сложный, где требуется идеальная чистота, выдержка и нервы.
10: Раз уж мы заговорили, Алис, с вами о сыре, действительно, Кострому называют сырной столицей. Какие сыры у вас производят? И какой самый вкусный?
11: У нас есть самые разнообразные виды сыра, ассортимент очень большой. И твердые, и полутвердые, и рассольные сыры, и сыры с плесенью, та же самая горгонзола. Рекомендовать сыр – это такая история вкуса личного, но я вам скажу самые популярные среди туристов, вот по моим опросам. На первом месте, конечно же, это сыр «Малыш». Вохма он называется, круглая головка, там есть три вида. Классический бутербродный с пажитником или с грецким орехом. Потом мои любимцы, это твердые сыры. Один из них это сыр Корольков, производство «Воскресенский сыродел». Я всегда его любила, покупала, и вот только-только недавно узнала, что у этого сыра есть своя легенда и история. Владелец компании в честь своего дедушки вывел бактерию, которая придает сыру ореховый привкус, но орехов там нет. А его дедушка в годы Первой мировой войны, Корольков, попал в плен к австрийцу, он был сыроделом, обучил его делать сыры, и дедушка вернулся к нам в город Буй под Костромой, в 19 лет консультировал крестьян, как делать сыры. Они открыли 5 заводов, и вот в честь этого сыродела, юного, талантливого, и назвали сорт сыра Корольков. И, конечно же, есть еще для любителей мягких сыров, например, сыр бри или камамбер, у нас сыроварня Волжанка. Ну и мои любимые горгонзола, это как раз семейное производство. Место называется Сырная пристань. Вот туда рекомендую как раз на дегустацию.
10: Напомню, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Мы подошли к самому приятному и самому вкусному. Какие местные блюда турист обязан попробовать в Костроме? Ну, кроме сыра, естественно.
12: Приятного аппетита!
11: Прежде всего, ну это не блюдо, это скорее всего специя, это наша знаменитая черная соль, она же четверговая. То есть, когда в чистый четверг хозяйки замешивали ржаную муку с солью, добавляли туда капусту, по желанию яйца в классическом рецепте без яиц, родниковую воду, замешали тесто в натуральную ткань, ткань в печку, в печи это все сгорало, получался камень из золы, вы его разбиваете, просеиваете, и вот она черная соль, обогащенная кальцием, магнием, цинком, только для холодного блюд. Следующее. Обязательно наши костромские серые щи, или их еще называют щаница или кисленица, как в плёсе. То есть это верхние листья капусты, когда их промывают, рубят, смешивают с морковкой, подсаливают, отправляют в теплое место, чтобы они начинали бродить. И дальше уже через 3 дня, выпуская воздух, чтобы они не испортились, у вас появляется такая заготовка. И вот делаете бульон крепкий, мясной, туда эту заготовку щеницы, картофель, и у вас появляется плотный, или как у нас в Костроме говорят, нажористые щи. Из десертов вкусных мое открытие, наши рестораны молодцы, собирают старинные рецепты, и у нас появилось, можно найти кулейку. Кулейка это фактически, если современным языком говорить, это чизкейк. То есть на песочное тесто заливали творожную массу вместе с взбитыми сливками. Все это запекали, она покрывается корочкой, а внутри пышное шелковое вот это вот тесто и творожное. Получите огромное удовольствие. Дичь, потому что мы славимся своими лесами. Ну и, конечно, черную икру. А что же еще пробовать в Костроме?
10: Действительно.
11: У нас старейшее производство. Ему уже 51 год, Волгореченск. Поэтому большая часть икры черной из искусственно выращенной рыбы производится в Костроме. Поэтому у нас как в Греции все есть.
10: Алиса, а я слышала, что именно у вас впервые приготовили козулю. Это так или не так? Напомню слушателям, что такое козуля. Это пряник из ржаной муки, которому уже больше 400 лет.
11: Я первый раз от вас это слышу. А пусть наши пряничники, кто занимаются историей костромского пряника, поправят. Я могу... Я не слышала, что делают козулю, но я слышала, и да простят меня жители Тулы, что у нас упоминается впервые в писцовой книге 1628 года пряничник. То есть пряники у нас делали давно, рецепт, к сожалению, не сохранился, и сейчас это уже импровизация идет. Но наши пряники современные очень достойные и интересные.
10: Еще к одному неофициальному названию, а может быть и официальному, переходим по поводу Костромы. Кострому еще называют ювелирной столицей России. При этом ни одного месторождения в Костроме нет. Почему называют ювелирной столицей?
11: Это правда. Мы действительно и официально ювелирная столица России. Если говорить о статистике, такой простой, народной, каждый 12-й житель Костромы – ювелир, каждое третье изделие из золота в нашей стране сделано в Костроме, каждое четвертое изделие серебра костромское, 65% всей готовых ювелирных изделий производятся именно в нашем городе. Почему мы славимся ювелирной столицей, если драгоценных камней и металлов не добывали? А дело все в том, что мы славимся именно мастерами, а металлы и камни, они были привозными, ну и привозные до сих пор. И в подтверждение того, что у нас очень мощная база ювелирная, вот наш Костромской КУХОМ, Костромской ювелирный техникум художественной обработки металлов, он является филиалом Строгановского университета аж с 2012 года. А появляется он у нас, основа вот нашего КУХОМа, в 1897 году. То есть по инициативе жителей поселка Красное на Волге, ну на тот момент он еще не был, было село Красное, появляется класс технического рисования купца Зотова. То есть уже люди из фактически самообучающихся, самоорганизовывающихся людей захотели развиваться профессионально.
13: И у вас очень много ювелирных лавок, где можно купить украшения?
11: На каждом шагу очень достойные украшения. То есть у нас самое известное производство – это и Соколов, и Алмаз Холдинг, и Линия Любви, Аквамарина, Алькор, Бирюза, Кабаровский и многие-многие другие. То есть это все костромское производство.
13: То есть кроме сыра, который, как я понимаю, тоже на каждом углу в Костроме продается, еще и ювелирка.
11: Да, я наш город называю именно торговую часть рядов, что территория безудержного шопинга. На любой вкус, на любой кошелек вы сможете найти и увести приятные сувениры.
9: Путеводитель на радио «Звезда».
13: Алиса, а какое у вас самое любимое место в Костроме?
11: Я, так как постоянно работаю в центральной части города, мне очень нравится сейчас находить новые места, и они, конечно, связаны с профессиональными увлечениями, с историей, поэтому я сейчас изучаю веер Костромы.
13: То есть улица, недавно. Планировку имеется
11: улица,
13: в виду, да?
11: Улица, да, центральной части города. И это, конечно, клондайк удивительных историй, редчайших людей. Вот сейчас моя любовь – это улица Свердлова. На этой улице из таких открытий находится Благовещенский храм, в котором служил дедушка нашего драматурга Александра Николаевича Островского, отец Федор, уникальный человек. И вот в этом Благовещенском храме мы с гостями, с батюшкой отцом Михаилом открыли подвал. Мы туда спускались и обнаружили редкий тип отопления, он называется демидовские печи. То есть не как в обычных храмах заходишь и видишь печь, а печи были под землей. Сложнейшая инженерная конструкция, и не так их много в нашей стране сохранились, а в Костроме есть. То есть вот эта улица сейчас самая любимая, самая интересная для меня.
13: Еще такой вопрос. Алиса, что нужно обязательно сделать в Костроме, чтобы удача всегда была с тобой рядом? Вот приезжаешь в Кострому, куда-то сходил, и после этого удача тебя на всю жизнь будет сопровождать. Есть какие-то такие места, памятники, не знаю, что-то такое оригинальное в Костроме?
11: Вы знаете, если вы приедете в Кострому и пройдетесь по классическому маршруту, вы увидите, что каждый памятник, он блестит и переливается. То есть после нашего города вы уедете более богатым, счастливым, веселым. Лучший город для вашей жизни, для вашего отдыха. Ну, а начинать, так как мы встречались именно у Юрия Долгорукова, легенда гласит, что если вы погладите сапожок основателя Костромы, то вы будете всегда удачливыми.
13: Так, у вас еще там какая-то собачка есть уникальная, которую тоже надо погладить.
11: Это наш любимец, городской пес Бобка. У него история необычная. Он был псом-спасателем. Он служил в пожарной каланче. И его задача была выносить из пожаров детей, подносить лекарства, выносить какие-то небольшие вещи. Бобка трагически погиб, но в честь него установили скульптуру пса-спасателя. И вот если вы на нем посидите, сфотографируетесь и погладите его благородную морду, то всегда в вашей жизни будут надежные друзья.
13: А есть ли у вас, например, какой-то камень желаний, с которым можно постоять рядом?
11: Камня желаний в центральной части города нет, но у нас есть очень интересный объект, артефакт редчайший, языческий, находится на территории музея-заповедника этнографического нашего Костромская Слобода. В церкви Ильи Пророка открывается только летом. Это называется камень-слезник. Раньше древние люди считали, этот камень большой валун, но в нем лунки идеальной формы, идеально круглые, то есть непонятно, каким образом они сформировались. формировались. И вот раньше древние люди считали, что во время дождя, когда лунки наполнялись водой, если этой водой умыться, то пройдут глазные болезни. Сейчас, конечно, это сделать сложно, потому что он в храме находится, но, тем не менее, вот такой сказочный камень у нас был в городе.
13: Все, мы все едем в Кострому. Алиса, спасибо вам за интересную, увлекательную, познавательную экскурсию. Напомню, ее провела Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, ждите гостей.
11: Обязательно, с распростертыми объятиями приезжайте все к нам.
13: Ну а мы едем дальше.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
1: Каждую неделю на радио «Звезда».
0: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
5: Дальневосточный форпост России.
1: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще
14: отравился
15: викинги. Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
1: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
17: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
0: А вот и нет.
17: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
0: Исторические мифы и заблуждения.
17: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделать.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Перевицк. Середина 16 века. Рязанские земли. На высоком берегу Оки царит небывалое оживление. Сотни работников, солдат и крестьян заняты необычным делом. Они спешно разбирают деревянные стены старинной крепости, нумеруют бревна и складывают их на огромные плоты. Вместе со служивыми людьми, орудиями и провиантом караван отправляется вниз по течению, к матушке Волге. И дальше, прямо к Казани. Царь дает последнее распоряжение – переправить город в татарское царство и возвести на новом месте. Наполнить русскими людьми, доблестными воинами и назвать славным именем Свияжск. Так, согласно легенде, в 1551 году по приказу Ивана Грозного русский Перевицк переехал на вражескую территорию и стал оплотом будущих побед над врагом. Так ли все было или иначе, доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом. Во времена правления Грозного царя крепость была разобрана, военный гарнизон переведен в чужие земли, а дома торговцев и ремесленников, составлявшие посад крупного торгового порта, опустели. А ведь когда-то это был сильный, богатый город. Свою историю Перевицк ведет с начала XI века. В то время на живописных берегах Оки, на водном пути между Рязанью и Коломной, появилась первая крепость. К пристани каждый день причаливали русские и заморские суда. Порт радушно встречал купцов. Прибыльное место стало постоянным предметом распри рязанских и московских князей. Брали Перевицк и татары. Город несколько раз был сожжен, но поднимался и отстраивался вновь. Так было до тех пор, пока стены его крепости не разобрали до самого основания. Но что для других смерть? Для старого торговца повод сменить лавку. Купеческий центр избежал разорения и разросся вновь. Правда, не с таким размахом и мощью. Оставшиеся в его посадах люди основали новые поселения, известные сегодня под названием Перевицкий торжок. Недалеко от него, на холмах крутого берега Оки, можно и сейчас отыскать очертания прежних крепостных стен. Ведь любая деревянная постройка того времени непременно имела каменное основание, а ее нижние бревна щедро промазаны землей и глиной. Эти застывшие остовы средневековой крепости до сих пор привлекают ученых и туристов. Любознательные путешественники приезжают, чтобы собственными глазами посмотреть на останки удивительного русского города Перевицка, ставшего легендой.
0: Перевицк. Старый город. История России.
2: Дядя. Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
3: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
0: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с катастрофой на угольной шахте Люшенью в провинции Шаньси, сообщили в Кремле. Как сообщает агентство Reuters, число погибших при взрыве газа на шахте в Китае возросло до 90 человек. Отмечается, что во время происшествия под землей дежурили 247 рабочих. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал власти приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций. Также он распорядился провести тщательное расследование причин аварии. Фотографии ударов ВСУ по колледжу в Старобельске показал на заседании Организации Объединенных Наций постоянный представитель России Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое количество жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: ООН решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Джурарик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Война нового типа идет в Евразии, заявил Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Можно ли назвать цепь идущих в разных регионах конфликтов мировой войной, еще предстоит понять историкам, отметил глава Министерства иностранных дел. Сегодня Сергей Лавров принимает участие в работе ежегодной 34-й Ассамблеи СВОП. Это общее собрание членов и гостей Совета по внешней и оборонной политике, российских ученых, политиков, предпринимателей и общественных деятелей. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. В программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага, исполнение гимна России, а также чествование многодетных семей и выступления родителей участников спецоперации. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Коротко о погоде. Завтра в столице, по информации центров ОБС, ожидается небольшая облачность. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, я Владимир Туз. Гость студии Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ирина Всеволодовна.
3: Здравствуйте.
2: Предположим, я умею читать по слогам, я диктор, я умею считать до 100, могу поставить подпись, но писать я не умею. С точки зрения Министерства просвещения Российской империи я грамотный человек. Я ничего тут не преувеличил. Вот такие были критерии грамотности.
3: Да, это именно так. И перепись, которая была в 1897 году, а потом в 2013 году, грамотность оценивалась как раз по возможности поставить свою подпись в опросном листе.
2: Наша тема. Ликвидация безграмотности в СССР. Ликбез. Начнем, как всегда, с предыстории. Сколько в дореволюционной России было неграмотных? Ну, вот по годам, если можно, по отдельным периодам.
3: Первые оценки были сделаны в 1880 году. Тогда вопросами образования очень серьезно занялась церковь. Церковно-приходские школы начали работать в деревнях и местное самоуправление. Действительно, земства тоже взяли на себя работу по начальной грамотности, но вместе обязательно с законом Божьим, так же, как церковно-приходские школы. И к 80-му году оценивалось, что у нас примерно, на самом деле, 10% грамотного населения, но с очень большой дифференциацией, потому что среди мужчин эта цифра приближалась к 20%, а женщин было всего 2-3%. При этом надо сказать, что и по регионам ориентировались в основном на оценку грамотности в центральной России. Окраины не захватывали, и грамотность на национальных языках тоже никак не оценивали. А вот перепись 1897 года показала уже, что у нас 21,3% грамотных, как вы правильно отметили, те, кто смогли поставить подпись в опросных листах, но мужчин почти 30%, тогда как женщин всего 13,1%. То есть этот разрыв гендерный, он сохраняется. Действительно, шла довольно заметная тогда индустриализация, работа на заводах требовала грамотности, ну и так или иначе очень многие предъявляли даже крупнейшие работодателей, Морозова, в частности, листы с подписями рабочих за свою заработную плату. Это имело значение. В 2013 году грамотных в России было уже 29%, ну и мужчин, соответственно, более 40%, потому что основными темпами, конечно, грамотность охватывала мужское население и в большей степени, безусловно, центральную Россию, промышленно развитые регионы, тогда к ним и Рига относилась, как очень промышленная, развиты и некоторые города Северного Кавказа, потому что началась добыча нефти, как мы знаем, в первую очередь на Грозненском месторождении. И, соответственно, вслед за этим развивалась грамотность, но еще раз повторю, очень большую роль в этом играла церковь, именно православная церковь, и очень большую роль играло местное самоуправление.
2: Ирина Всеволодовна, если сравнивать грамотность в России, ну, допустим, кануна войны 1914 года с ведущими европейскими державами, на каком месте мы бы оказались?
3: Мы очень сильно проигрывали европейским странам. В европейских странах вот такая начальная грамотность, она была распространена как минимум среди 80% населения, ну да, конечно, промышленно развитых европейских стран. Нас очень тормозило крепостное право и развитие грамотности в России именно для населения, а не для дворянского сословия, началось именно уже по реформенное время. И в первую очередь в городах с развитием промышленности. В этом смысле Европа тогда была грамотная, но у них и отношения деловые были в письменной форме. Все договора заключались. Они были очень длинными, начиная там с XVI века. Тогда как в России все договорные работы выполнялись на основании устной договоренности. И вот эта устная договоренность, даже известная история вот коновалов, которые шли с севера на юг весной, потом возвращались, они только устно договаривались, с ними расплачивались осенью и тоже на основе договора.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Это программа «Архивные тайны». Давайте все-таки остановимся на этом парадоксе. Мы уже чуточку его захватили. По промышленному развитию. Империя занимает 5-е место в мире. По темпам промышленного роста просто колоссальная цифра. Рост бешеный. По грамотности одно из последних мест в Европе, где-то на уровне балканских государств. Вы сказали, что причина отставания прямая, да, и главное, это крепостное право, отмененное в 1860 году.
3: 61-м,
2: да, простите. А куда делись еще 40 лет? 40 лет чем занимались?
3: На самом деле, примерно на 10% каждое десятилетие повышался процент грамотности. Но сдерживало отсутствие самих школ. Использовались приспособленные помещения. Ведь дворянское сословие, оно либо предлагало образование даже для своих дворовых на своих территориях, в усадьбах, либо церковь при себе организовывала школы. Массового строительства школ никаких не было, просто отсутствие помещений. Более того, никто не готов был отдавать детей учиться. Дети с раннего возраста нужны были в хозяйстве, женщины были все время в домашнем хозяйстве. Даже не было понимания, а для чего эта грамотность нужна. Считать считали, все это в уме, все это вот на рынках именно в такой договорной теме, но постепенно, действительно, так как церковь была самым разветвленным, инфраструктурным, я бы сказала, таким субъектом, потому что приходы организовывались повсеместно, и у православных

0: Училища, которые были очень востребованы и создавались, они нередко создавались меценатами, работодателями, даже собственниками крупнейших предприятий, именно для своих рабочих уже.
1: Вообще это очень странно. Значит, источники грамотности и образования – это церковь, как чуть ли не самые главные и широко распространенные, это земство в пореформенной России.
0: И бизнес.
1: Бизнес, меценатство и государство где-то на последнем месте?
0: Да, на одном из последних мест. И надо сказать, что даже не было озабочено грамотностью рекрутов, солдат, которых они набирали. У нас не было грамотной армии. Да, у нас был достаточно образованный, часто даже высокообразованный офицерский корпус, но это дворянское сословие. А то, что касалось солдат, мы же все помним эти присказки «сено, солома»,
1: да, да,
0: и так далее. И расписываться им ни за какую зарплату, в отличие от рабочих, не приходилось. Поэтому в Первой мировой войне у нас участвовала неграмотная армия, неграмотные солдаты. И это, скажем так, только воспитание и обучение навыкам ведения боя, все на вот устной основе.
1: Люди, которые сейчас прославляют монархию, ну, вы, наверное, с ними сталкивались, это неомонархисты, это у них вот ностальгия по этим временам, говорят, а вы все врете. Царская Россия вела борьбу с неграмотностью, достигла в этом огромных успехов. 1914 год мы встретили, ну, скажем так, со страной наполовину уже грамотной, а, может быть, грамотной даже преобладали. Вот статистика 1914 года, сколько было грамотных?
0: Судить о грамотности мы можем только по переписи 2013 года. Она была, если мы можем доверять этим данным, то там 29,7% грамотных. Это в среднем. Да, половина, возможно, была среди мужского населения, крупнейших городов, где была развита промышленность. Если мы говорим об отдаленных регионах, то там подавляющая неграмотность была. Причем надо тут языки еще иметь в виду. У нас очень много национальных окраин было, для которых даже устная русская речь была, что называется, в новинку. И тут церковь вынуждена была приобщать их к русской речи хоть какой-то для того, чтобы, ну, где-то, может быть, и насаждать слово «годится», православие, противодействуя вот таким языческим традициям.
1: Позвольте мне воспоминания. Была у меня в юности встреча, которая потрясла меня. Это 70-е годы. Это табло Ярославского вокзала. Женщина, ну, относительно молодая, спрашивает меня, а с какого пути идет электричка на Загорск? Я говорю, вон же написано. Говорит, милай, а я читать не умею. 1975 год. Я ее отвел, и по дороге она рассказала. Значит, детство прошло в оккупации под немцем. Не было школ. Потом землянка. Голод, нищета, болезни. Двое младших сестер, за которыми она ходила, она так и не пошла в школу. Она не выучилась читать. Для Советского Союза 70-х годов это, наверное, уникальный случай. А на заре советской власти неграмотных были миллионы, и это ужасно. Как боролись с неграмотностью, об этом мы скоро узнаем.
2: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-колл. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: В студии Ирина Банкина, заслуженный профессор Института образования. Тема сегодняшнего разговора – ликвидация безграмотности в Советской России, впоследствии в СССР. Большевикам досталось тяжелое наследие, мы это сейчас понимаем, да?
2: Очень тяжелое наследие.
1: А когда началась кампания по ликвидации безграмотности?
2: В 19-м году было уже соответствующее распоряжение о ликвидации безграмотности. Это даже еще не Советский Союз, это только Россия. И уже в 19-м году было. Действительно, и Крупская, и Ленин считается, что они, Начарский вместе с ними, поддерживал очень эту идею, не все ее разделяли, что нам необходима грамотная Россия, что строительство коммунизма и разъяснение идей коммунизма возможно только для грамотного населения. Но не было ничего. Не было педагогов, в первую очередь. Не было учебников, по которым можно было бы учить. Более того, бумаги и карандаши были огромной проблемой. Мы же помним, что у нас фактически своих карандашей не было. Мы выписывали карандаши, и фабрика вот эта Сакко и Ванцетти, которую мы с вами помним, а уж тем более чернильные и красно-синие, это все очень сложные производства, и, конечно, в гражданскую войну этого не было. И была очень большая настороженность населения, особенно сельского населения, ко всем нововведениям, к тому, чтобы отдать детей в школу. Поэтому это была реформа, которая была затеяна при отсутствии любых ресурсов в период гражданской войны с сопротивляющимся образованию населения.
1: Я хочу напомнить, что такое 1919 год. Это разгар гражданской войны. Это когда Деникин подходит к Туле, когда корпус Мамонтова громит тылы Красной армии. А любое другое правительство уже думало бы о том, что пора паковать чемоданы.
2: А
1: совнарком выпускает декрет об обязательном образовании граждан от 8 до 50 лет. То есть эти люди были 100% уверены в своей победе в гражданской войне. Это так вот? Психология.
2: И они были уверены, они действительно были, скажем так, преданными своему делу, в этом им отказать никак нельзя. И для них было очень важной задачей действительно поменять мнение населения, внедрить веру в победу коммунизма, раскрыть потенциал людей для того, чтобы стать образованными, для того, чтобы стать, вы же помните, те первые буквы букваря, которые именно тогда легли в основу «мы не рабы, рабы не мы».
1: И далее «баба не раба, раба». Не баба, это эмансипация. Мы не баре, баре не мы. Да, это было идеологизированное образование. Возрастные рамки, обязательное образование с 8 до 50 лет. С 8 понятно, мы сейчас в школу ходим в этом возрасте. 50, почему тут ставится как бы точка?
2: Речи и о продолжительности жизни, и речи о том, насколько хватает ресурсов и возможностей, потому что понимали, что справиться буквально со всем населением невозможно. Очень много было так называемых ликвидаторов, это те, кто на добровольной основе вступали в соответствующее общество, брали на себя эту ответственность, организовывали в сложнейших условиях ликпункты, они так тогда назывались, ликвидационные пункты по ликвидации. Удивительно, что и сама комиссия называлась тоже ВЧК, но только ВЧК по ЛБ, ликвидации безграмотности. Было очень трудно организовывать работу. Были удивительные предложения Надежды Константиновны Крупской. Она предлагала 5 рублей изымать из зарплаты грамотных в год для того, чтобы собрать фонд на поддержку неграмотных, чтобы грамотные деньгами буквально зарплаты поделились. 2 часа сокращения рабочей недели было. Каждый день на 2 часа, чтобы люди учились, а зарплату бы им сохраняли. НЭП очень мешал этому, потому что частное предпринимательство, которое развернулось, абсолютно не согласно было ни на какие вот эти 2 часа отпускать работников, сохранять зарплату. Поэтому, конечно, не все меры срабатывали, несомненно. Надо отметить и трагическую судьбу многих ликвидаторов. Очень многие были подвержены репрессиям, то есть не защищало.
1: Но это позже.
2: Это 30-е годы.
1: 30-е.
2: И даже Андрей Бубнов, который после Луначарского возглавил народное просвещение, и очень многие документы, по которым мы живем, включая принципы оплаты труда учителей, на самом деле это бубновские постановления тогда, но он тоже был в 38-м году репрессирован и расстрелян, так же, как и Александр Косарев, который от партии этим занимался.
1: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Что настораживает? Обязательное образование. Что такое обязательное в этом контексте? Принудительное?
2: Но уголовная ответственность за отказ от получения образования.
1: Да
2: уголовная ответственность, да.
1: Вплоть до принудительных работ, тюремной отсидки и так далее.
2: Да, да, да, да. Уголовная ответственность. На самом деле помогло действительно в организации всеобуча назначить обязательность этого образования начального и вот просто абсолютно репрессивные меры ответственности за уклонение от получения образования.
1: Объясните, пожалуйста, историю с моей бабушкой. Зинаида Степановна закончила не очень хорошо на тройке, но тем не менее закончила царскую женскую гимназию имени цесаревича Алексея, чем ужасно гордилась, и ее в 1919 или 20 году на основе трудовой повинности привлекли к обучению безграмотных, за что ей выдавался, как она говорила, довольно приличный продуктовый паёк. То есть, если бы она отказалась от этой работы, она была мещанка, жила на содержании у мужа, высококвалифицированного рабочего, то ее бы, наверное, наказали. Она с радостью занималась этой работой.
2: Конечно, и еще раз подчеркну, очень многие ликвидаторы занимались этим как общественной работой. Ведь ликвидация безграмотности – это не просто безграмотных обучить. Широкая сеть была создана подготовки педагогов. Те, кто могли сами, получив хотя бы это начальное образование, учить уже других. Это было ключевое. Очень много же не только для ликвидации безграмотности, очень много создавалось тогда курсов. И эти курсы продвигали в специальностях. Финансовая академия, сейчас это уже финансовый университет, часто отмечают с 19-го года свое основание, хотя это были просто курсы финансовой грамотности. В 19-м году организованы никаким ни университетом, ни колледжем это не было. Сама программа начального образования была 10-месячной. Это 330 часов, которые они должны были пройти и научиться читать, писать, считать. Дроби были обязательным. И, конечно, постепенно идеология, мировоззрение, формирование этого мировоззрения туда вошло. Закон Божий, как мы знаем, был совершенно отменен. Государство и образование от церкви тоже отделено. Конечно, этого ресурса страна лишилась. Хотя в церквах открывали, и ликпункты открывали. Их открывали везде, где только можно было, где были хоть какие-то помещения под крышей, чтобы проводить. Но не везде занятия даже были под крышей. Поэтому здесь и педагоги, и учебники их за валюту за границей писали. И налаживание у себя издательского дела, газет, потому что как раз Надежда Константиновна Крупского подчеркивала, что вот эти рецидивы, когда отучившись, а потом забывают, связаны с тем, что люди перестают читать, люди перестают использовать даже грамотность в бытовой жизни, и она считала, что нужно искоренить именно причины неграмотности. А причины неграмотности в том, чтобы в их повседневной жизни, в труде, в планировании своего будущего грамотность составляла необходимым абсолютно ресурсом для вот той самой новой жизни.
1: Извините, крамольный вопрос, конечно, но он возникал даже у либеральной русской интеллигенции до революции. А зачем мужику грамота? Мужик умеет запрягать лошадь, мужик умеет пахать, вывеску «трактир» он определяет по начертанию букв, и он вот ассигнации там трешку от пятерки, от десятки, от сотки умеет отличать. Зачем грамотность русскому пахарю? Вот этот вопрос у большевиков не возникал никогда.
2: Нет, не возникало. Они считали, что новый человек и строительство коммунизма возможно только грамотными людьми. Надо сказать, был очень интересный факт. Америка в это время, к 27-му году, тоже взялась ликвидировать безграмотность в своей стране. И есть воспоминания Надежды Константиновны Крупской, в которых она ссылается. Ленин уже тогда был после 22-го года, как мы знаем, по здоровью в очень плохом состоянии, но она его слова передает, что он ориентировался именно на Америку. Это для нас первое десятилетие советской власти. Он сказал, и нам к 27-му году тоже надо ликвидировать безграмотность.
1: Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования у нас в гостях. Мы обсуждаем великое дело – ликвидацию безграмотности в нашей стране после революции.
0: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с катастрофой на угольной шахте Люшинью в провинции Шаньси, сообщили в Кремле. Как сообщает агентство Reuters, число погибших при взрыве газа на шахте в Китае возросло до 90 человек. Отмечается, что во время происшествия под землей дежурили 247 рабочих. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал власти приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций. Также он распорядился провести тщательное расследование причин аварии. Вопросы здравоохранения обсудили на состоявшейся накануне конференции «Москва. Столица инновационной онкологии». В числе главных тем – передовые методы лечения рака и выявления опасной болезни на ранней стадии. С приветственным словом на конгрессе выступил генеральный директор Национального медико-исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
2: Заболевания, которыми мы занимаемся, локализация, очень сами по себе агрессивные, сложные, поэтому мы тут должны вместе объединяться и абсолютно понятно идти путем объединений сообществ. Российский онкологический конгресс, большое образовательное событие года, онлайн-академии, мастер-классы, школы для врачей Аура Русска обеспечивают непрерывный доступ к актуальным знаниям. Из любого региона можно подсоединиться.
1: Большое внимание спикеры уделили вопросам наставничества в онкологии и формировании профессионального пути врача. В этом году мероприятие вышло на новый уровень благодаря участию коллег из Китая, которые представили свой опыт и инновации в фармацевтической отрасли. Первая беспилотная линия московского метрополитена, большая кольцевая линия, будет запущена к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, этой задачей занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. В нем работает большая команда опытных инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных технологий. Это одна из ключевых задач стратегии развития транспорта столицы, отметил Собянин. Он напомнил, что в январе текущего года в Москве стартовала тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. Допустимая порция клубники для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет в среднем 250-300 граммов в день, сообщила ТАСС главный диетолог столицы Антонина Стародубова. Несмотря на полезные свойства и невысокую калорийность, клубнику не рекомендуется употреблять в чрезмерных количествах. Ранее стало известно, что главные поставщики клубники в Москву – Кубань, Адыгея, Ростовская область и зарубежье – Турция, Греция, Азербайджан и Узбекистан. Южные регионы закрывают ранний сезон, центральная часть страны подключается летом, добавляют эксперты.
3: Дальневосточный форпост России.
4: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Архивные тайны.
9: Ликвидация безграмотности в Советской России и Советском Союзе. В гостях Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования. Ирина Всеволодовна, такой национальный проект, какой развернули тогда, я просто говорю современными терминами, и те темпы, с которыми он осуществлялся, это дело крайне дорогое. А это дело полностью на себя взяло государство. Вы уже сказали, что какие-то налоги брались с зарплат, еще какое-то налогообложение, чтобы вот поддержать вот это великое дело было?
10: Косвенно можно отнести сокращение рабочего дня. при сохранении зарплаты.
11: Да, на 2 часа, вы сказали.
10: Это фактически вклад работодателей, потому что они оплачивали тем самым образование, получается. Человек не работал, он учился, и не по своей профессии, а они ему платили зарплату за это. В этом смысле это действительно вклад бизнеса в развитие образования. Хотя ресурсов и денег катастрофически не хватало. Катастрофически именно. И в этом смысле необходим был переход от печатания учебников за валюту за границей. Здесь разворачивалась очень мощная издательская деятельность и издание газет, листовок, наглядной агитации. Самое главное, что и индустриализация, и даже коллективизация, а ее попытались с механизацией сельского хозяйства обязательно соединить, она требовала, конечно, грамотных людей. Неграмотные люди не могли обеспечить ни эти темпы, ни эти результаты. Да, мы выписывали немало инженеров, зарубежных приглашали работать, они внесли свой вклад в индустриализацию. Никто не хотел бы умолить их заслуг. Да, часть царских специалистов перешло на сторону советской власти, работало и тоже было. Но с точки зрения рабочих, именно рабочего класса, общего, так или иначе, конечно, требовались грамотные люди, и не только идеологически просвещенные, это, если можно так сказать. Они должны были грамотными с точки зрения управления станками, механизмами, и это дало колоссальный результат. В войну перед началом, уже в 1939 году, вот по переписи мы имели население, которое способно было воевать на военной технике. И то трудно. Тракторов люди в глаза не видели, чтобы на танки пересесть. Но, тем не менее, все равно это уже была армия не Первой мировой войны, это была другая образованная армия Второй мировой войны. И после окончания школы даже шли. И это имеет очень большое значение. Мы иногда забываем сам, скажем так, уровень образования и мотивации солдат во Вторую мировую войну. И это имело очень серьезное значение.
11: Мне понравился лозунг тех времен, 20-х годов. «Грамотный, обучи неграмотного», об этом мы уже говорили, или «Дай 3 рубля 75 копеек на его обучение». Меня заинтриговала эта сумма. Почему 3 рубля 75 копеек? Что там Надежда Константиновна придумала?
10: Она 5 рублей предлагала.
11: Она 5 рублей.
10: Она 5
11: снизили
10: рублей
11: до 3,75.
10: На плакатах, потому что, на самом деле, мера проходила с трудом вот это.
11: Это добровольное
10: это
11: пожертвование.
10: Это добровольное пожертвование. Ну, тогда и взносы просто. Тогда же, помните, и займы были, которые как бы добровольные, но люди из зарплаты должны были выкупать эти государственные займы. Очень много было в этих механизмах принудительного, поэтому выписываемая формально зарплата, потом она, скажем так, делилась и отдавалась часть на вот реализацию тех самых национальных, как современные традиции можно назвать, проектов для того, чтобы решить очень серьезные, в очень короткие сроки задачи развития страны.
11: Комсомол участвовал в ликбезе?
10: Да, участвовал. Участвовал в ликбезе.
11: А сам-то он был грамотный?
10: Далеко не все, конечно, но вот как раз Александр Косарев, если я не путаю, начинающий мисс комсомола, да, вот тоже репрессированный в 1938 году, вот он именно силы и комсомола, и партии направлял на то, чтобы преодолеть вот неграмотность и обеспечить вот хотя бы 10 месяцев образования для очень-очень широкого круга людей. Да, есть, конечно, совершенно справедливые выводы экспертов, которые говорят, что перепись 1937 года, которая оказалась закрытой, результаты которой очень не понравились.
11: Там половину перестреляли.
10: Да.
11: Нехорошая была перепись.
10: Да, да, да, да. Но там, конечно, все-таки было сказано, что сверхуспехов в ликвидации безграмотности не добились. Половина осталась неграмотной. И в 1939 году, ну, во-первых, и не 156 уже, а 170. 70 миллионов было население, значит, вот нашли еще 15 миллионов, на 10% увеличили, и уже, конечно, подошли к цифре, по крайней мере, вот этого населения, взрослого, который участвовал в переписи, именно взрослого, цифры до 80% грамотных. Это тоже имело значение.
11: Это «Радио Звезда», программа «Архивные тайны». Вы уже чуточку коснулись темы вот той нищеты, отсутствия бумаги, типографских мощностей, пишущих принадлежностей. Моя бабушка, которая занималась, так сказать, в ликбезе, рассказывала, что не было даже тетрадок. Их сшивали из листов оберточной бумаги, которую конфисковывали у купцов, извиняюсь за выражение, это 19-е и 20-е годы, линовали вручную, сшивали, буковки писали карандашом, даже не карандашом, а огрызком карандаша, который гулял по всему классу, их было 15 человек, и она говорит, там были люди 50-60 лет, то есть вдвое меня старше приходили ученики и учились как могли. И еще, что вам, наверное, будет интересно, из типографии приносили и вешали на стену плакат, ну типа «Разгромили Врангеля, разгромим и Колчака». Визуализация. Вот неграмотным людям страшно было и интересно, что же там написано под этой картинкой красноармейца со штыком. Ну ведь здорово же.
10: Да, наглядная агитация была очень мощная и серьезная. И мы знаем, что лучшие художники работали, и словесники, и шрифты специально подбирались. И наряду с издательским делом, вот еще раз подчеркну, не только газеты, книги тоже стали печатать, но обязательно наглядная агитация.
11: Еще вопрос. Советский Союз – это далеко не только Россия, и даже совсем и не Россия, а окраинные территории огромные. Вопрос. Как шла борьба с неграмотностью на национальных окраинах? В Туркестане, на Кавказе. С какими трудностями там сталкивались и на каких языках шло образование?
10: Образование, вот это удивительно, но шло на двух языках, на русском языке и на национальном языке.
11: Одновременно?
10: Да, одновременно. И очень много было сделано по созданию письменности. Очень многие же, даже сейчас это республики, а тогда это действительно национальные окраины, имея свой язык, не имели письменности. Поэтому в это же время создавалась и письменность, и не только ликвидация безграмотности, но и учебные заведения для подготовки специалистов. Это тоже было очень важно. И там недоверие было гораздо больше, но мы все помним фильм «Первый учитель», «Сопротивление», поскольку роль и женщины, и детей в работах была более важной, чем даже в Центральной России. И надо сказать, до сих пор, я вот хочу вот все-таки привести примеры, вот у меня как раз был аспирант, он не сумел защититься из Узбекистана, и сейчас отдать в 12-13 лет замуж, с 12 лет работать в бизнесе и на полях, это очень мощный тренд в Узбекистане.
11: Когда сейчас?
10: Вот сейчас, прямо буквально, сейчас? Вот прямо в эти годы, да. И они теряют человеческий капитал. Да, конечно, Колым за невесту с высшим образованием очень высокий, но на самом деле очень много девочек очень рано выходит замуж и остается на уровне школьного образования, даже не полного школьного. И очень много молодых людей, понимая, что нужно зарабатывать, начинают работать и тоже потом не до получения образования, не то чтобы высшего, но и среднего специального
11: образования. Я скажу жестко. Окраинные народы Российской империи после революции тянули за уши, чтобы приобщить к общечеловеческой культуре. А что происходит сейчас? Откат в феодализм? Извините, может быть, это не совсем по теме.
10: Очень много диктует экономика задачи, скажем так, для очень широких групп.

0: выбраться из бедности, разрушено очень много экономических связей, поэтому, безусловно, есть столицы, есть сохранение элиты, попытка поддержать созданные в республиках тогда еще академии наук даже и университеты. Они, как правило, именами президентов называются, действительно, очень современные издания, но это все-таки для узкого круга людей. Мы знаем, что есть проблемы и с закрытием русских школ. Сейчас наше Россотрудничество, и Владимир Владимирович Путин высказался о поддержке изучения русского языка и вообще поддержке образования как раз в республиках Средней Азии, но я хочу подчеркнуть, что проблемы имеют свойство воспроизводиться.
1: В 20-е годы бесписьменным народам России и не России дали кириллицу, что было, ну, совершенно логично. С нуля создавалась, но это несколько позже, при Горьком, участии Горького, национальная литература на национальных языках. Впоследствии в переводах, в лучших переводах на русский язык, Чингис Айтматов, допустим, да. А совершенно недавно узнал, что была странная идея латинизировать русский язык, поскольку кириллица, русская грамота, считалась наследием царизма. И вот выступали с этими предложениями, ну, некоторые большевики, я не знаю, на каком уровне. Зачем переходить русскому языку на латынь?
0: Это очень глубокая, очень серьезная проблема, очень глубокая, потому что перевод языка на латиницу открывает очень много, скажем так, сокровищниц, упрощает изучение языков, очень древних текстов, и вообще говоря, означало бы переход больше в католицизм, в протестантскую веру, в христианство, там в значительной степени. Степени латиница, это очень серьезно. Переход, допустим, отказ от кириллицы для, и этот вопрос поднимался даже и с Татарстаном, открывали возможности приобщения к арабским текстам очень серьезным. Поэтому вот идея вписывания России в ту или другую культуру, в восточную или в западную, и отказ от самобытности, и были близки очень многим серьезным философам. Это как раз, я бы сказала, такая лакмусовая бумажка глубокого кризиса, кризиса в мировоззрении, в размышлении о путях развития. Эти люди, которые предлагали, были вполне искренни, и они понимали глубину этой трансформации именно в письменности. Потому что кириллица действительно уникальный шрифт, и оно обеспечивает, я бы сказала, вот то самое место и самобытность русской культуры, православия, которое есть. Это следует признать сейчас, очень важным фактором нашей идентичности.
1: Спасибо. Сейчас последний или предпоследний вопрос. Щит и меч государства – это, безусловно, армия. РКК, рабоче-крестьянская Красная Армия. Самые от тайги до британских морей. Туда приходили неграмотные новобранцы и в 20-е, и даже в 30-е годы, да? Приходили инородцы, которые русского языка не знали совсем и даже не понимали команд.
0: Да.
1: Я так понимаю, что в армии непременно должны были быть какие-то образовательные курсы.
0: Конечно, их обязательно создавали, вели и подготовка, и обучение в армии. И еще раз подчеркну, ведь вся страна встала на защиту Отечества, мы понимаем, что в 41-м году, но на самом деле в первую очередь армия. И эта армия была грамотной и уже подготовленной.
1: Спасибо, Ирина Всеволодовна, за эту беседу. С нами была Ирина Банкина, заслуженный профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Готовясь к беседе с вами, я получил огромное удовольствие от букваря 1919 года. Автор – Владимир Маяковский. Буква «И» и стихотворное пояснение. Интеллигент не любит риска и красен в меру, как редиска. Буква «Ж» – железо куй, пока горячее. Жалеть о прошлом – дело рачье. Великий поэт тоже занимался борьбой с неграмотностью.
0: И наглядной агитацией.
1: И наглядной агитацией. Азбуки Веди. Всего доброго. С вами был Владимир Тус.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте.

0: в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
1: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Совершенный красавец, поет прекрасно, имеет все, чтобы нравиться дамам. Держит псовую охоту с гончими и борзыми.
3: Это описание Аркадия Суворова, единственного сына великого русского полководца, генералиссимуса, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. К 25 годам Аркадий уже был генерал-лейтенантом. Женился на прелестной девушке Елене Нарышкиной. В семье родились две девочки. Одна из них, Мария, вышла замуж за князя Михаила Голицына. Сам Аркадий Суворов-Рымникский много воевал. Участвовал в итальянском и швейцарском походах своего отца. Сражался с турками, австрийцами и французами. Но странная все-таки штука судьба. В 1811 году Аркадий Суворов-Рымникский трагически погиб во время переправы через реку Рымник. Печальная история. Но на этом старинный род не прервался. Суворовы, Нарышкины, Голицыны.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
1: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
7: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Ланцевы.
8: Имя на карте.
9: Москва, улица Гамалеи. В столичном районе Щукино есть улица Гамалеи. На ее правой, четной стороне, находится комплекс исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня этот район выглядит вполне современно. А до середины 30-х годов прошлого века здесь стояли обычные деревенские дома. В теплое время года сюда, на берега реки Москвы, стекались многочисленные любители пляжного отдыха, вытаптывая безжалостными ногами угодья местного колхоза «Работник». В 1937 году на месте колхоза было решено построить Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Грандиозный проект. Фактически город в городе. Со множеством корпусов, со своими улицами, фонтанами и площадями. В общем, дорого-богато. Но, когда началась война, стало понятно, реализовать задуманное не получится. Впрочем, большинство корпусов к тому времени уже были построены. В них-то и разместились сотрудники многочисленных научных институтов, в том числе и будущего центра имени Гамалеи.
8: Имя на карте.
9: Николай Федорович Гамалея. Кто он такой? С фотографий на нас глядит классический чеховский интеллигент. Сюртук, пенсне, бородка. Взгляд уверенный, если не сказать решительный. И понятно почему. Это он первым в России привил себе бешенство. Доказал, что обычные вши переносят тиф. Успешно боролся с чумой, холерой и туберкулезом. Ученик Луи Пастера. Большой ученый. Гамалея – фамилия казацкая. По легенде, произошла от прозвища, которое османы дали послу гетмана Хмельницкого. Говорят, на турецком «Гамалея» означает «могучий». Отец Николая воевал с французами. Дед был штаб-лекарем, автором трактата о профилактике сибирской язвы. Жили Гамалеи в Одессе, где в 1859 году будущий эпидемиолог и появился на свет.
8: Имя на карте.
9: Рассказывают, что однажды, сразу после Великой Отечественной войны, на какой-то конференции провинциальный докладчик перемежал свою речь многочисленными ремарками.
10: Как еще в 1936 году показала покойная Гамалея, это мысль, высказанная покойной Гамалеей,
9: и так далее. Внезапно из президиума поднялся 90-летний старичок и дребезжащим голоском произнес:
11: «Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея – это я. И хоть я уже и не вполне мужчина, но я жив и никогда не был женщиной».
8: Николай Гамалея. Имя на карте.
12: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
13: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Спасатели работают на месте трагедии в Старобельске под угрозой воздушной тревоги. Им приходится прерывать работы по команде «Воздух» и прятаться в укрытии. Число погибших при атаке ВСУ выросло до 12, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Еще 10 человек ищут. Напомню, накануне вооруженные формирования Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент обстрела в здании было 86 учащихся, а также один сотрудник. В качестве живой бомбы использовали украинские спецслужбы жительницу Белгородской области для совершения теракта. По данным ФСБ, женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела крупную сумму денег на так называемый безопасный счет. После этого с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом помощи в возврате похищенных денег злоумышленники убедили белгородчанку принять участие в якобы операции по задержанию преступников. По указанию кураторов она должна была забрать из тайника взрывную устройство, доставить его в людное место и привести в действие. Подрыв привел бы к гибели самой женщины и многочисленным жертвам среди мирного населения. Теракт удалось предотвратить. В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении. В Роспотребнадзоре сообщили, что выявили некачественную алкогольную продукцию. Ранее Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Подробности рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.
2: Проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматривают, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключал, что под видом армянской в Россию может поступать продукция из стран, ввоз из которых запрещен. Космический корабль Starship V3 вернулся на Землю после 12-го тестового полета. На орбиту были выведены 20 макетов космических аппаратов и 2 спутника Starlink нового поколения. После приводнения корабль взорвался. Напомню, при старте все 33 двигателя на ускорителе успешно зажглись, однако один из них отключился через минуту 42 секунды после подъема. Вторая ступень потеряла один из своих 6 вакуумных двигателей через 30 секунд после отделения от ускорителя. Несмотря на отказы, корабль продемонстрировал способность компенсировать потерю тяги и вышел на заданную траекторию. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Дальневосточный форпост России.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Тихоокеанского флота. В 1639 году небольшой отряд казачьего десятника Ильи Москвитина спустился на ладьях по реке Улья и вышел к побережью Охотского моря. Землепроходцы соорудили тогда плотбище, проще говоря, верфь, на которой построили два 17-метровых коча, то есть два однопалубных парусно-гребных судна. Так началась история плавания русских корабельщиков по морям Тихого океана. И уже совсем скоро на Дальний Восток отправились новые экспедиции отважных первооткрывателей – Дежнева, Попова, Хабарова. Таинственный и загадочный край, богатый природными ресурсами, в том числе пушниной и золотом, привлекал все больше и больше исследователей. В результате в Охотском море был создан целый отряд из отечественных кораблей – «Фортуна», «Лев», «Восточный Гавриил». Они регулярно совершали транспортные и торговые рейсы на западное побережье Камчатки. Флотом это морское соединение назвать было трудно, но тут 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала особый указ.
7: Для защиты земель наших, морских торговых путей и промыслов, охраны побережий и островов Тихого океана, открытых нашими землепроходцами и мореплавателями, учредить постоянный военный порт и флотилию в Охотске. С тамошними народами поступать ласково и ничем их не озлоблять. А ежели кто из них захочет в российское подданство, тех принимать и ясак с них брать умеренный. Офицерам и рядовым нашим во всем чинить добрый порядок и между собою иметь согласие, дабы дело Божие и государственное не пресеклось.
5: Не пресеклось до сих пор. Более того, дата подписания этого документа, 21 мая 1731 года, сегодня считается днем рождения Тихоокеанского флота.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Интересная штука получается. Вот смотрите, Петр I построил флот Балтийский. Детище Екатерины Великой – флот Черноморский. А вот Анну Иоанновну по праву называют крестной матерью Тихоокеанского флота. Почему только крестной? Якобы потому, что она всего лишь подписала бумагу о его создании, составленную Сенатом. Что ж, Анну Иоанновну долгое время считали царицей ограниченной и малообразованной. Но это не так. На самом-то деле, государыня была правительницей очень даже дальновидной. Помимо основания флота в Охотске, она, говоря современным языком, еще и проспонсировала многие русские экспедиции, в том числе и военные, едва ли не по всему Тихому океану.
7: Витасу Берингу нашему повелеваем построить два корабля – «Святой Петр» и «Святой Павел» и отправиться на них к берегам новой большой земли, дабы выяснить, соединяется ли она с Азией и есть ли там поселение.
5: Под новой большой землей подразумевается, естественно, Северная Америка. Более того, по указу и под строгим надзором Анны Иоанновны на нужды второй камчатской экспедиции Беринга тратилось до 1/6 части всего государственного бюджета того времени. Но не только Америка интересовала русскую императрицу. Она отправила наши разведывательные корабли еще и в сторону Курильских островов, чтобы найти короткий путь в Японию.
7: Ежели встретятся суда иноземные, истинных целей своих не раскрывать, отвечая, что поход сей предпринят ради описания собственных берегов.
5: Вот так. В результате эти государевы наставления превратили обе камчатские экспедиции в крупнейшие военные и географические исследования первой половины 18-го столетия.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Его первое серьезное испытание на прочность – 1854 год. Крымская война. Кто-то скажет: «Погодите, погодите, вы ничего не перепутали? Где Севастополь и отважный адмирал Нахимов? А где Дальний Восток и Петропавловск-Камчатский? Какая Крымская война в Тихом океане?» Ничего мы не перепутали. Об этом просто мало кто знает. Сейчас расскажем подробнее.
8: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте.
9: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
4: Имя на карте.
9: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
10: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
9: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников-камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам.

0: Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась два дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики дважды высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
1: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а возможно и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
0: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
2: Имя на карте. Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Итак, в 1854 году, во время Крымской войны, объединенная англо-французская эскадра потерпела поражение у берегов Петропавловска-Камчатского. Европейские газеты того времени негодовали.
5: Борт одного только русского фрегата и нескольких батарей оказались непобедимыми перед соединенной силой Англии и Франции. И две величайшие морские державы были осилены и разбиты ничтожным русским местечком.
4: Но этого Лондону показалось мало. Нужен был козел отпущения. Главный виновник несмываемого позора. Его нашли быстро. Дэвид Пауэлл Прайс, командующий той самой объединенной европейской эскадрой. Желтая пресса постаралась на славу. Флотоводца обвинили в трусости и... А вот дальше совсем интересно.
6: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
7: Парад побежденных.
8: 1803 год. Англия. Лондон. Вершина Ладгейт-Хилл. Несколько сотен горожан собрались на площади и, затаив дыхание, внимательно смотрят на купол собора Святого Павла. А там происходит нечто потрясающее. Молодой офицер британского флота, без страховки, без какого-либо снаряжения, лихо карабкается вверх. На высоту 111 метров. Кажется, еще секунды, и он сорвется. Но нет. Мичман продолжает рискованное восхождение, забирается на самый купол и повязывает там свой платок. Затем быстро спускается вниз, спрыгивает на землю и внимательно смотрит на собравшихся зевак.
9: Я же говорил, английский флот самый...

0: лучший. И вот тому доказательство. А теперь кто-нибудь хочет забрать мой платок?
1: Желающих нет.
0: Тогда офицер вновь повторяет смертельный номер и снимает платок сам. Затем спускается вниз, после чего повязывает платок на шею и, насвистывая какую-то мелодию, гордо удаляется в сторону порта. Его имя – Дэвид Пауэлл Прайс. Он родился в конце 18 века в Уэльсе, в семье небогатого помещика. Денег на приличное образование не было, и после нескольких лет в школе совсем еще юный Дэвид Прайс юнгой поступает на службу в Королевский флот Британии. Ему было тогда всего 11 лет, и это была его мечта. Он ходит на малых судах в далекую Вест-Индию, участвует в нападении англичан на остров Мартиника. В 13 он уже мичман, опытный офицер и человек, влюбленный в море. Его военная карьера развивалась стремительно. Командор или капитан второго ранга, просто капитан, контр-адмирал. На флоте Дэвида Прайса любили и уважали. Уважали за смелость, отвагу, порядочность. О его подвигах слагали легенды. Флотоводец всегда первым шел на абордаж, в рукопашную, дважды был пленен, получил несколько тяжелых ранений. Однажды во время сражения ему прострелили бедро, но храбрый офицер из боя не вышел, остался в строю. Ему не важно было, сколько у противника кораблей и матросов, только вперед, только в атаку. Крохотная шлюпка против огромной вражеской шхуны – не беда, справимся. Лодка против целого брига – трусам на флоте не место. Нападаем. Он никогда ничего не боялся. Умного, решительного и, самое главное, очень популярного на флоте Дэвида Прайса жутко ненавидело командование. Что это за выскочка? Чего он добивается? Кем хочет стать? Вторым Нельсоном? Нам достаточно и одного. А посиди-ка ты, братец, на берегу. 20 лет. 20. Именно столько провел на суше один из лучших контр-адмиралов Англии. Человек, которого всегда тянуло в море. Что ж, британское адмиралтейство вдоволь поиздевалось над Дэвидом Прайсом, а потом отправило его за 3-9 земель командовать эскадрой во время Крымской войны. Но только не на штурм Севастополя, а на штурм Петропавловска-Камчатского. О том, что война уже объявлена, жители Тихоокеанского побережья России узнали, естественно, в последнюю очередь. Для подготовки к обороне Петропавловска-Камчатского не было ни времени, ни людей, ни средств. И вот тогда на защиту города встали местные жители. За короткий срок они сумели построить сразу 7 артиллерийских батарей. Но силы все равно были неравными. У объединенной англо-французской эскадры под командованием Дэвида Прайса 210 пушек против наших 75. 2200 вражеских солдат против 1000 русских. Кто кого? Корабли противника уже подходили к городу. Дэвид Прайс не спал 5 дней. Он подготовил отличный план по захвату Петропавловска-Камчатского. На нем роскошный флотский мундир. Однако не хватает последнего штриха. Он спускается в свою каюту. Для полной экипировки необходим пистолет. И тут Дэвид Прайс мертв. Новость о том, что командир совершил самоубийство, мигом облетела союзную эскадру. Это был шок. Однако англо-французский десант все равно высадился на берег и пошел на штурм города. Безуспешно. Русские стояли насмерть. Вторая попытка прорвать оборону результатов также не принесла. Враг отступил. Тело контр-адмирала Прайса было захоронено на восточном берегу полуострова Камчатка. А вскоре русские и английские газеты сообщили всему миру о том, что Дэвид Прайс совершил накануне важного сражения самоубийство. Это было выгодно и тем, и другим. Англичане списали жестокое поражение на своего же флотоводца-труса. Русские утверждали, что британский адмирал не поверил в общий успех и застрелился с испугу. Где правда? Что же на самом деле произошло в каюте флагманского корабля английской эскадры? А вот что. Прайс стреляться не хотел. Он ведь трусом никогда не был. Помните историю с его платком на куполе собора Святого Павла в Лондоне? А ведь пугливым такого человека точно не назовешь. Он хотел лишь засунуть пистолет за пояс, подняться на палубу и выиграть бой. Но по неосторожности выстрелил себе в грудь. Это был несчастный случай. Умирая, Дэвид Прайс хорошо понимал, что оставил эскадру без командира в самый решающий момент. Именно поэтому отважный адмирал и сказал корабельному капеллану: «Я совершил страшное преступление». Что ж, это был достойный противник. Достойный, если не славы, то уважения.
1: Парад побежденных.
0: Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Английский писатель Оскар Уайльд.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ.

0: Русско-японская война. Она началась зимой 1904 года, когда стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура Тихоокеанскую эскадру внезапно атаковали миноносцы противника. В первый же день боевых действий крейсер «Варяг» получил в неравном бою множество повреждений. Осмотр показал, исправить их невозможно. И вот тогда капитан Всеволод Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров, корабль взорвать, чтобы тот не достался врагу. Ну а дальше? А дальше была оборона Порт-Артура, которая продолжалась долгих 11 месяцев. Но об этом в следующей части нашей программы.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ усовершенствовали архитектуру нейросети для предсказания свойств молекул, повысив точность прогноза за счет учета функциональных групп, сообщили в пресс-службе вуза. Новая модель анализирует молекулу на уровне атомов и крупных фрагментов, что делает результаты более объяснимыми. В вычислительных экспериментах предложенный метод показал более высокую точность по сравнению с традиционными алгоритмами. Российский лазерный комплекс для защиты гражданских и промышленных объектов от беспилотников представили на конференции ЦИПР. Об этом ТАСС сообщили в компании «Инферит», входящей в инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн». Подробности о новом лазерном комплексе «Радиозвезда» рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
2: Концептуально на выставке представлена конструкция, размещенная на автомобиле, то есть мобильная версия. Но зачастую такие платформы всегда изначально проектируются для разного способа их применения. И мобильное, то есть перевозимое, да, и стационарное размещение для защиты каких-то промышленных, стационарных, больших объектов предприятий. Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения. Стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя базы данных объектов для определения дрона это или там птицы или какой-то другой еще объект.
1: Разработка детектирует цели на расстоянии до 3 километров, а также замеряет скорость, координаты и дальность дрона, сообщили в компании. Искусственный интеллект впервые превзошел человека в тесте Тьюринга. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали результаты. В эксперименте участвовали 500 человек, которые переписывались с человеком и с нейросетью параллельно. GPT-4.5 с промптом приняли за человека в 73% случаев. Без промпта модели обманывали лишь в 36-38% случаев. Ключевую роль сыграло техническое задание. Психологи предупреждают о рисках. В сети сложно отличить человека от бота, который могут манипулировать и вводить в заблуждение. Билайн Клауд запустил новый сервис под названием «Фабрика токенов». Этот сервис позволяет использовать мощные технологии искусственного интеллекта от компании OpenAI, но при этом использует российскую инфраструктуру. Сейчас «Фабрика токенов» работает в тестовом режиме с крупными компаниями. Уже доступна одна модель искусственного интеллекта, а в будущем планируется добавить еще две. Этот сервис важен для России, потому что он помогает стране быть независимой в технологиях, добавили в компании. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. В числе защитников Порт-Артура в ходе русско-японской войны находились специальные батальоны моряков-пехотинцев, сформированные исключительно из личного состава кораблей Тихоокеанской эскадры. Командовал ими некоторое время один из самых опытных русских военачальников 20-го столетия. И наш следующий рассказ тому подтверждение.
6: Служивые люди. Воинские династии России.
7: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск на Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить. В море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
6: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. В 1904 году Порт-Артур обороняли 38 тысяч русских солдат и офицеров. Гарнизон крепости находился в окружении. Ждать помощи неоткуда. 100-тысячная японская армия атаковала цитадель ежедневно. К тому же у противника была возможность регулярного подвоза живой силы и боеприпасов. Но даже в условиях острого дефицита снарядов и вооружений наши бойцы пытались дать противнику достойный отпор.
8: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
9: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
8: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята
10: и мичмана Власьева.
9: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
8: Артиллерийское вооружение.
10: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
9: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
10: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Сегодня в составе Тихоокеанского флота ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Техника новая, сложная, поэтому личный состав флота проходит подготовку в специальных учебных заведениях. Об одном из них расскажем прямо сейчас.
10: От слов к делу. Военные училища России.
11: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенской готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
10: От слов к делу.
11: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
10: От слов к делу.
11: Где мы, там победа.
10: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Тихоокеанского флота. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники. каждому дано яблоком.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
14: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
15: Чистюля Гайден, неряха и кулинар Бетховен, Лист, тщеславный и капризный, любвеобильный Моцарт, ленивец Россини и торопыга Штраус.
5: Странности и причуды великих композиторов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: В России отказываются от товаров из пластика. А чем их можно заменить?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Дело в том, что вся современная экономика построена на использовании пластмасс, которые сочетают непревзойденную функциональность с низкой стоимостью. Производство пластмассовых изделий расходует меньше энергии и является менее трудоемким, чем любая другая отрасль. Во многих случаях именно пластик – это идеальная альтернатива металлам, стали, древесине, бетону. К тому же пластик производят из отходов нефтепереработки, что делает использование природных ресурсов рациональным. В обозримом будущем полностью заменить пластик невозможно ничем. Да и сам подход к решению этой проблемы не представляется верным. Мусорные острова в Тихом океане и переполненные полигоны по всему миру не являются прямым следствием производства пластмасс. Я вижу причину в росте потребления его низкой культуре. Отходы, содержащие пластик, можно и нужно перерабатывать. Вот на этом стоит сосредоточить усилия. На развитии технологий, экологическом воспитании населения, на отказе от производства неперерабатываемых одноразовых предметов, сортировке отходов, производстве качественных вещей, которые будут служить долго.
0: Очень важные вопросы. Записки врача.
4: На что стоит обратить внимание, выбирая летний лагерь для ребенка? Какие нюансы именно с точки зрения сохранения здоровья следует учесть?
5: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: В первую очередь важно убедиться, что лагерь официально зарегистрирован и имеет все необходимые разрешения на осуществление образовательной или оздоровительной деятельности. Согласно существующим требованиям, лагерь обязан иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензию и страховку. Полулегальные или даже нелегальные лагеря чаще связаны с несоблюдением норм безопасности и санитарии. Вторым важным фактором является подготовка педагогического и медицинского персонала. В соответствии с российскими стандартами, вожатые и воспитатели должны проходить специальное обучение, включая навыки первой помощи и методики работы с детьми разных возрастов. Научные данные подтверждают, что высокий уровень квалификации персонала существенно снижает вероятность конфликтов, травматизма и повышает удовлетворенность ребенка пребыванием в лагере. Третий нюанс. Лагерь обязан соблюдать санитарные нормы. Чистота помещений, наличие горячей воды, качественное пятиразовое питание. Согласно стандартам, в меню должны входить свежие овощи, фрукты, белки, достаточное количество воды. Проверка отзывов родителей и возможность лично осмотреть территорию лагеря перед бронированием считается хорошей практикой. Четвертый момент. Безопасность детей включает как физическую охрану территории, так и медицинское сопровождение. На территории лагеря должно быть медицинское учреждение с круглосуточным дежурством. Помимо этого, лагерь должен иметь планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, включая эвакуацию и связь с экстренными службами, а также на случай вспышек инфекций. И, наконец, климат. Детям с хроническими заболеваниями лучше выбирать лагеря в мягких климатических зонах, побережье Черного моря, лесостепи Центральной России или Байкал. При этом важно заранее проконсультироваться с лечащим врачом.
5: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: Представьте, обычный саратовский двор, машину «Москвич», а рядом мужчину в промасленном свитере, который вместо бензина заливает в автомобильный бак воду. Да-да, вы не ослышались. этот человек был одним из первых энтузиастов в СССР, кто всерьез взялся за производство водородного топлива в домашних условиях. Владимир Абрамов, инженер-самоучка из Саратова, без академических званий, но с талантом механика взялся за смелый эксперимент. В 1976-м Абрамов превратил свой «Москвич-412» в натуральное экологическое чудо. В багажнике его машины поселился мини-реактор с катализаторами на основе оксидов металлов, бортовой электролизер. Вода в нем расщеплялась на водород и кислород, и водород питал двигатель, позволяя москвичу двигаться. Система работала параллельно с бензиновой, на случай, если водородная алхимия подведет.
6: Ну ты кулибин.
7: Водород в 3 раза мощнее бензина, а выхлоп – чистый пар. Абрамов не просто создал прототип, но и опередил свое время, предсказав эру экологичных машин. Правда, массовое производство так и осталось мечтой. Катализаторы и безопасность требовали доработки. Но водородный «Москвич» превратился в легенду, вдохновлявшую инженеров. «Москвич» Владимира Абрамова стал символом смекалки и дерзкого предвидения. Взгляд в завтрашний день, где автомобили пьют воду, а гений живет в каждом, кто не боится экспериментировать.
6: Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
6: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить по

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Тела еще четверых человек извлечены из-под завала в колледже в Старобельске. Число погибших увеличилось до 16, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. Ранения получили более 40 человек, заявил глава региона. О состоянии пациентов, пострадавших при ударе, рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской больницы Дмитрий Котуха.
2: На данный момент в республиканской клинической больнице находится 7 пациентов. Из них 4 пациентов находятся в реанимационных отделениях. И 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Спасатели продолжают круглосуточную работу на месте трагедии. К операции привлечены также горно-спасатели. С семьями пострадавших работают психологи. Война нового типа идет в Евразии, заявил Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Можно ли назвать цепь идущих в разных регионах конфликтов мировой войной, еще предстоит понять историкам, отметил глава Министерства иностранных дел. Сегодня Сергей Лавров принимает участие в работе ежегодной 34-й Ассамблеи СВОП. Это общее собрание членов и гостей Совета по внешней и оборонной политике, российских ученых, политиков, предпринимателей и общественных деятелей. В Латвии неизвестный беспилотный летательный аппарат упал в озеро и сдетонировал. Об этом пишут местные журналисты со ссылкой на полицию. Обнаружены обломки дрона. В республике ранее неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, а в соседней Эстонии на этой неделе впервые сбили дрон ВСУ. Украинскому министру обороны пришлось приносить извинения, сообщает RT. Мошенники предлагают выпускникам купить готовые экзаменационные ответы. Однако вместо них покупатель получает задание пустышки или вирус, который крадет данные с телефона или компьютера. Об этом рассказали на платформе «Мышеловка», проект Народного фронта. Отмечается, что аферисты играют на желании выпускников получить высокий балл без подготовки. Специалисты напомнили, что купить реальные ответы или варианты до экзамена невозможно. Они хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день испытаний в присутствии учащихся. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность. Ночью плюс 16, днем плюс 22, плюс 24. Западный ветер умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Державин. Гавриил Романович Державин. Поэт эпохи Просвещения, государственный деятель. Родился в 1743 году в селе Сокуры Казанской губернии в семье офицера. 18-летний гимназист из бедной дворянской семьи Гавриил Державин учился хорошо и даже попадал в хвалебные статьи университетской газеты. По правилам того времени, мужчина благородных кровей редко мог избежать ратного поприща. Впереди его ждала офицерская служба, которая в России всегда считалась почетной. Армейская жизнь была ему хорошо знакома. Отец таскал сына с собой по гарнизонам с самого детства. Но в Петербурге Державина ждало разочарование. Из-за путаницы с документами молодой человек принял там не офицерскую присягу, а отправился в казарму простым солдатом, в компанию к рекрутам из крепостных.
1: Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый темно-зеленый с золотыми петлицами мундир галштинского образца. Из-под мундира виднелся желтый камзол, штаны тоже желтые, на голове пудреный парик с толстой косой, загнутый кверху.
0: Можно только догадываться, в какой степени досады пребывал 18-летний Державин. Сверстники его сословия уже были как минимум подпоручиками. Ему же, чтобы дослужиться до этого чина, пришлось потратить без малого 10 лет. Под командованием вчерашних однокашников он выполнял разные черные работы. Таскал провиант, чистил сточные канавы. Унизительно и обидно.
2: По ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и морал стихи без всяких правил.
0: Это Державин вспоминает свои, по сути, первые литературные опыты. Говорят, что стихами и письмами тогда не ограничилось. Вроде бы как были и достаточно фривольные частушки и рассказики неприличного содержания. Все это хоть и не вяжется с хрестоматийным образом классика, но вполне укладывается в солдатский казарменный быт того времени. Была в той его жизни и еще одна примета эпохи – карточная игра. Она в 18 веке захватила всех, от рядовых до императрицы. Это не было грехом, но молодой и азартный юноша чуть было не опустился на самое дно.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
0: Впрочем, ни азарт, ни творчество не мешали гвардейцу выделяться по службе. Уже через пару месяцев после прибытия в часть он смог участвовать в параде, на котором присутствовал Петр III. А этот русский император был очень придирчив к муштре и учениям. Еще через месяц царя свергнут, и Державин уже будет стоять в почетном карауле перед взошедшей на трон Екатериной II. В момент, когда на белом коне она проскакала близко, он прошептал: «Сама судьба промчалась мимо меня». И во многом это оказалось правдой. Царица будет покровительствовать поэту. За посвященную ей оду Фелица подарит золотую табакерку с россыпью бриллиантов. Наконец, сделает своим приближенным. Но не будем забегать вперед.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Державин.
0: Это звание он получил лишь в 1772 году. как раз когда начался Пугачевский бунт. Державин рвался на войну. Всеми правдами и неправдами добился аудиенции командующего войсками и убедил взять к себе в помощники. Должность, которую он получил, сейчас можно сравнить с военным контрразведчиком. Державин засылал лазутчиков в пугачевские отряды, вербовал агентов, вел секретную переписку. Параллельно уже сформировавшийся литератор фиксировал на бумаге многое, что происходило вокруг. Его тетради стали для нас ценнейшими источниками исторической информации. Через 5 лет Гавриил Романович вышел в отставку. Женился на дочери бывшего камердинера царя Петра III и стал посвящать ей стихи.
2: Хотел бы похвалить, но чем начать не знаю. Как роза ты нежна, как ангел хороша, приятна, как любовь, любезна, как душа. Ты лучше всех похвал, тебя я обожаю.
0: Так началась вторая, гражданская половина жизни Державина. Но подняться до самых высот государственных дел и положения в обществе отставному офицеру поможет именно боевой характер, заложенный в солдатских казармах Преображенского полка. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Державин. В образе бескомпромиссного начальника Державин представал пред подчиненными во всех своих должностях. Тайным советником, губернатором Олонецкой, а затем Тамбовской губернии, министром юстиции, госказначеем, что равно современному министру финансов, статс-секретарем самой императрицы. Но даже в ее присутствии Державин позволял себе невозможное. Он настолько терял самообладание, обличая казнокрадов и взяточников, что однажды государыня попросила на всякий случай поприсутствовать при докладе Гавриила Романовича своего лакея. «Державин так горячится, что, боюсь, сейчас меня ударит». Дошло до того, что державинское рвение утвердить главенство закона везде коснулось ближайшего окружения.

0: авангард российской науки и культуры. Нужно ли говорить, что на каждом новом месте Державин молниеносно наживал себе опасных и влиятельных врагов? Поэтому итог всегда был один. Правдоборцу подыскивали другое занятие. Пока, наконец, в 1803 году царь Александр I не сказал 60-летнему чиновнику: «Ты слишком ревностно служишь», и окончательно отправил его на пенсию. Последние годы Державин проводил в своей новгородской усадьбе. Устроил там вольеры с ручными птицами. За пределами столиц это имение было крупнейшим центром творческой жизни. Туда приезжали литераторы и художники, композиторы и артисты, участники державинского кружка. Но и общественные дела поэт не бросил, продолжая быть членом Императорской Российской Академии. Стал одним из составителей нашего первого толкового словаря. Гавриил Романович Державин прожил 73 года. Три его пасынка, Михаил, Андрей и Алексей Лазаревы, стали прославленными адмиралами русского императорского флота. А один из стихов поэта «На взятие Измаила» долго оставался неофициальным гимном Российской империи. Подпоручик Державин. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, старший стрелок мотострелкового отделения, рядовой Игорь Краснюк, участвовал в освобождении очередного населенного пункта.
4: Боевая машина, в которой находился солдат, попала под встречный огонь противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку и четко ориентируясь в экстремальной ситуации, Краснюк, находясь под шквальным огнем противника, помог двум своим раненым товарищам эвакуироваться. Оказав им первую медицинскую помощь до прихода подкрепления, он прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия.
2: За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе боевых действий, рядовой Игорь Краснюк был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
5: Если верить историкам, огнестрельное оружие появилось в 10 веке нашей эры в Китае. Отсюда началось его победное шествие по миру. Бесшумные луки и арбалеты уступали место грохочущим аркебузам и бомбардам. При виде человека, извергающего гром и молнии, неподготовленный противник приходил в ужас. Но несколько веков спустя о бесшумном оружии вспомнили снова. Во время Второй мировой войны главными помощниками диверсанта оставались нож и удавка. Другого способа незаметно снять часового просто не было. Глушители, разработанные еще в начале века, имели множество недостатков. При их использовании точность выстрела понижалась, а масса и габариты оружия увеличивались. Подходящее решение нашлось только в 50-х годах прошлого века. Предложил его знаменитый советский оружейник Игорь Яковлевич Стечкин. Пороховые газы – один из главных источников шума во время выстрела. Проходя через ствол на огромной скорости, они создают так называемую дульную волну. На слух это громкий хлопок, который выдает местоположение стрелка. А что, если не давать пороховым газам вырываться наружу? На первый взгляд, задача невыполнимая. Но Стечкин все-таки сумел ее решить. В созданном им патроне между порохом и пулей помещался специальный пыш. Он выталкивал заряд, а сам застревал в канале ствола. Газы оставались внутри, и звук выстрела был практически не слышен. Кроме того, Стечкин уменьшил начальную скорость пули. Теперь она не превышала звуковую. Это создавало дополнительный шумопонижающий эффект. Патрон получил наименование «СП-1». Несмотря на все свои достоинства, в серийное производство новинка не пошла. «СП-1» оказался слишком сложен в изготовлении. Но труды Стечкина не пропали даром. Принцип отсечения пороховых газов используется во многих видах современного оружия специального назначения.
1: Премьера на радио «Звезда».
6: Чистюля Гайден, неряха и кулинар Бетховен, Лист, тщеславный и капризный, любвеобильный Моцарт, ленивец Россини и торопыга Штраус.
7: Странности и причуды великих композиторов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: По лётному полю посёлка в Заполярном.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Специалисты Роскачества назвали Кавказское побережье Каспия главным хитом летнего туризма этого года. Махачкала, Каспийск, Изгарбаш привлекают экзотикой, теплым морем, горным трекингом и доступными ценами. Среди других направлений для оздоровления Роскачеством рекомендованы Кавказские минеральные воды, для любителей истории Калининградскую область. Эксперты также указывают на выгодные поездки. За последний год меньше всего подорожали туры по Центральной России, Карелии и Русскому северу. А в московских турфирмах зафиксирован резкий рост продаж зарубежных туров. Турция прибавила 46%, Египет – 69%, Вьетнам – 50%. Причины, по словам экспертов, ослабление американской валюты и укрепление рубля, а также эффект отложенного спроса после мартовского кризиса на Ближнем Востоке. Китай принял решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027-го. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИДа КНР Го Цзякунь. С чего стоит начать знакомство с Китаем, радиозвезда рассказала гид-переводчик в стране Виктория Сун.
2: Я всегда рекомендую начинать не только с одного какого-то города, обязательно захватывать один крупный современный город, вот как, например, Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин, Сиань, Чэнду, и обязательно природные места Китая, которых очень много, которые очень красивые. Культурных и бытовых проблем, с которыми сталкиваются в Китае туристы иностранные, в первую очередь это языковой барьер, поскольку в Китае мало кто и где говорят на английском языке. Обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
1: Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый въезд будет доступен для поездок с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями. В Минэкономразвитии прогнозируют, что взаимный туристический поток между Россией и Китаем может увеличиться примерно на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Уровень загрузки отелей на курортах Кубани летом может достичь 95%. Об этом РИА Новости сообщил президент Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В июле-августе прогнозируется максимальная заполняемость. В июне до 60%. В Анапе 5-звездочные отели могут загрузиться под 80%, пляжные наполовину. Ожидается рост турпотока примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
2: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: А когда бои вскипают, и тебе сам черт не брат, в жаркой схватке возникают бескозырка и бушлат.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Старшина второй статьи.
2: Не секрет, что в начале Великой Отечественной войны на самые опасные участки фронта командование отправляло «Черную смерть» — матросов. Вот тогда-то и появилась эта знаменитая песня. «Это в бой идут матросы, это в бой идут моря».
0: История воинских званий.
2: Старшина второй статьи. Особое воинское звание на флоте, которое было введено в ноябре 1940 года. Это самый младший чин старшинского состава. По рангу выше старшего матроса и ниже старшины первой статьи. Проще говоря, старшина второй статьи – это младший сержант в сухопутных войсках. И точка.
0: По случаю присвоения.
2: В современной России старшина второй статьи – максимальное звание для призывников ВМФ. Почему максимальное? Да потому, чтобы получить такое повышение, нужно отслужить не менее одного года. Устав.
0: История воинских званий.
2: Целый год на флоте. Слишком много. На войне особого запаса времени не было, поэтому в бой шли все. И матросы, и старшины второй статьи, рассказывал писатель Валентин Пикуль в своей автобиографической повести «Мальчики с бантиками».
3: Никогда не сдаваясь в плен, предпочитая смерть с последним патроном, многие моряки не вернулись из атак на свои корабли. Уже на втором году войны флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах. Ведь те, кто погиб на сухопутье, были минерами, радистами, рулевыми, гальванерами, оптиками и электриками.
2: Вот почему многие матросы проходили тогда ускоренные курсы подготовки, получали звание старшины второй статьи и возвращались в бой на передовую ради общей победы.
0: Старшина второй статьи. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
0: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
6: Он родился в семье потомственных тульских оружейников. С детства работал помощником слесаря. Во время Первой мировой числился мастером в одном из кавказских полков. Талантливого конструктора заметили сразу. За небольшой срок службы он умудрился создать прибор для стрельбы осветительными ракетами. Это позволяло использовать винтовки в качестве сигнального оружия, а также артиллерийско-оптический прибор и наушники-глушители. Но главным детищем Михаила Кочетова стала, конечно же, однозарядная малокалиберная спортивная винтовка ТОС-8. Расшифровывается просто «Тульский оружейный завод». А в народе такие винтовки ласково прозвали «ТОЗиками». Прицельная дальность стрельбы – 250 метров. Дальность полета пули – 1600 метров. Убойная сила – 800 метров. И все это она. ТОС-8. Винтовка Кочетова. Отличалась простотой устройства, безотказностью и надежностью в эксплуатации. Ее можно было увидеть в любом советском тире, на военном полигоне или на соревнованиях по стрельбе. Поэтому всевозможные модификации тосиков не сходили с конвейера более 50 лет.
0: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
6: До войны с фашистской Германией винтовки ТОС-8 использовались в качестве спортивного и учебного оружия ДОСААФ. А вот на фронте их не было. Вернее, не было в регулярной Красной армии. Зато советские партизаны очень даже активно и, самое главное, эффективно применяли тозики против врага. Рассказывают, что когда несколько наших винтовок все же попали в руки гитлеровцев, то они были неприятно удивлены тактико-техническими характеристиками русской малокалиберки.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
6: И сегодня в музее Тульского оружейного завода на почетном месте бережно хранится тот самый экземпляр знаменитой винтовки Михаила Кочетова ТОС-8. А где же ей еще быть, если с главным предприятием этого города они в буквальном смысле тезки?
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова. Оружейка.
1: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
2: Начало 18 века. Северная война. Шведские войска осаждают Полтаву. В русскую армию прибывает сам Петр I. Император и его иноземные генералы осматривают место для предстоящего сражения и следят за организацией снабжения войск всем необходимым. «Цвибак, цвибак!» – звучат в лагере немецкие слова. Это обедают русские солдаты, нахваливая вкус свежих душистых булок, испеченных по старинному германскому рецепту. Изучив причины многочисленных поражений русских войск, Петр I понял, что России нужна новая современная армия, в которой и солдаты, и офицеры постоянно находились бы на службе, обучались военному ремеслу и выправке, а не набирались бы из простого народа в случае войны, как было раньше. Для воплощения своей мечты государь пригласил на службу иностранных специалистов из Европы. В Россию прибыли иноземные оружейники, инженеры, повара, саперы и боевые генералы. Среди приглашенных большую часть составляли немцы, которые славились своей педантичностью и дисциплиной. Именно они принесли в Россию рецепт старинной немецкой выпечки, которая так полюбилась русским солдатам и офицерам. Цвибак – это пышная сдобная булка, название которой буквально переводится так – «дважды печеная». По форме она напоминает снеговика и состоит из двух частей – большой круглой булки снизу и поменьше – сверху. При выпекании две части соединяются особым образом. Заготовки из теста ставятся одна на другую и протыкаются пальцем, смоченным в масле. Так выпечка приобретает характерный вид. Верхняя часть булки получается хрустящей, а нижняя – пышной и мягкой. За оригинальную форму и необычное исполнение цвибак полюбили не только в армии, но и в светском обществе. А тогда, в 1709 году, русские войска одержали грандиозную победу в Полтавской битве. Шведы были разгромлены, а за Россией закрепился статус мощной военной державы. Петр I был выдающимся государственным деятелем и талантливым полководцем. Он не боялся нового, учился даже у своих врагов, требовал от подчиненных усердия и дисциплины, но всегда заботился о нуждах своих солдат, потому что на собственном опыте знал:
1: война войной, а обед по распорядку.
3: ...1943 год. В прокат выходит дебютный фильм «Гений дзюдо» молодого режиссера Акиры Куросавы. Спустя 32 года он получит премию «Оскар» за совместный советско-японский фильм «Дерсу Узала». В том же году во Франции выходит в свет одна из самых известных детских книг 20 века «Маленький принц» Антуана Экзюпери. А в районе Донбасса в том же 1943 году не до сказок. Там две молодые подруги, две летчицы, ведут ожесточенные воздушные бои с немецкими асами. Каждая из них уже звезда отечественной авиации. И в будущем каждая из них получит по своей звезде.
4: Соратники. Литвяк и Буданова.
3: Екатерина Буданова и Лидия Литвяк познакомились осенью 42-го под Сталинградом. Обеих направили защищать рубежи Южного города. Внешне девушки были полной противоположностью друг друга. Буданова – высокая брюнетка, Литвяк – миниатюрная блондинка. Одна – энергичная и веселая, другая – молчаливая и задумчивая. Но это не помешало им сблизиться и подружиться. Несмотря на внешнюю хрупкость, и Литвяк, и Буданова имели солидный боевой опыт, с которым считались даже опытные спецы военной авиации. Обе с детства в аэроклубе. Обе добровольно записались на фронт, и у каждой солидный послужной список сбитых противников – юнкерсы, мессершмитты, фокке-вульфы. На двоих Литвяк и Буданова собьют больше 20 вражеских самолетов и считаются самыми результативными женщинами-истребителями Великой Отечественной войны.
4: Соратники.
3: В июле 43-го в упорном воздушном бою была сбита Буданова. Она смогла посадить самолет, но скончалась от полученных травм. А в августе того же года из очередного вылета не вернулась Литвяк. Пройдет примерно полвека, и обеих летчиц представят к высшим государственным наградам – званием героев страны.
4: Литвяк и Буданова. Соратники.
1: Радиограмма.
5: В Москве в начале декабря 1941 года сержант Дмитрий Велигура, пытаясь в одиночку удержать оборвавшийся аэростат заграждения, был поднят в воздух. На высоте 1500 метров, несмотря на 40-градусный мороз, он сумел добраться до клапана выпуска газа из оболочки. Пролетев более 100 километров, аэростат благополучно приземлился. За спасение военного имущества и проявленное при этом мужество сержант Велигура был награжден орденом Красной Звезды.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государство выдуманный после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950-й.
11: Название города
12: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Число погибших при ударе украинских террористов по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР выросло до 18. Данные подтверждает пресс-служба МЧС. Всего пострадали 60 студентов. Под завалами предварительно остаются трое. Списки погибших и раненых будут обновлять в канале администрации главы Луганской Народной Республики. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. При этом никаких военных объектов рядом не было. Главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача – делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Сергей Лавров отметил, Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседи. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении, подытожил дипломат. Роспотребнадзор приостановил реализацию в России ряда алкогольных напитков из Армении. Причина несоответствия стандартам качества. Под ограничение попали напитки нескольких крупных производителей. Как ранее сообщала газета «Взгляд», Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джимрук». До этого в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции с 22 мая. Делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проверки местных пищевых предприятий. В Российском союзе туриндустрии следят за ситуацией с российскими туристами в Турции. Напомню, в провинции Анталия экскурсионный автобус с 14 россиянами попал в дорожно-транспортное происшествие. Туристы ехали на экскурсию из Кемера. Серьезных травм нет, в основном ушибы и повреждения легкой степени. Туроператор и страховая компания оказывают поддержку всем пострадавшим. И о погоде. В воскресенье в Москве малооблачно и до 25 градусов без осадков. В понедельник пасмурно и до 20 градусов. Временами возможен кратковременный дождь. Сейчас в столице плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Давайте сперва определяться с терминами. Кто у нас рыцарь? Рыцарь – это тяжело вооруженный воин на коне. Его главная задача – это, соответственно, воевать. А теперь начинаем с основ. Дело в том, что Средневековье у нас условно в массовом, скажем так, именно историческом дискурсе делится на три периода. Раннее Средневековье, Высокое Средневековье и Позднее Средневековье – фактически проторенессанс. И давайте начнем, пожалуй, сегодня именно с Раннего Средневековья. Как можно было стать рыцарем в Средние века? Начнем мы немножко издалека. Очень издалека, но не с библейских времен, а с античности. В раннее бронзу военное дело было, скажем так, эпохой героев. То есть у нас был главный, лично свободный человек, который был, можно сказать, вождем, скажем так, воевал в основном он против таких же, как он. На колеснице смело бросался в бой против такого же вождя, а все, кто находился вокруг него, это, можно сказать, была массовка. Так каждый полис, то есть греческий город, собирал себе одного, соответственно, героя подобного, который шел от них их защищать. Это был лично свободный человек. То есть, для того, чтобы заниматься войной, это должен быть лично свободный человек, никому ничего не должен, и чем более он лично свободен, тем больше он может, скажем так, позволить себе снаряжение, потому что свобода определяется твоим социальным статусом. Ты никому ничего не должен. Тебе все должны. И, соответственно, в зависимости от количества доспехов и вооружения, которые у него есть, это значит, что человек ближе к добыче. Все-таки не будем забывать о материальной части, почему в те далекие времена производились войны. Потом, с развитием античной мысли, города поняли, как бы, а зачем нам выставлять лично свободных людей, если у нас достаточно средств для развитой бюрократии, чтобы мы, ну и самое главное, логистика, чтобы мы могли создать профессиональную армию. Средства производства, логистика, хозяйственно-экономические связи, все это позволили уже Риму построить его империю, обеспечить дороги, обеспечить доспехами, вооружением и, самое главное, выучкой. Здесь уже эпоха героев, она закончилась. Пришло время профессиональной армии. Но, как мы знаем, все хорошее когда-то заканчивается. Также закончился и Рим. Нет, он не погиб с пришествием варваров. Это будет слишком простое объяснение, потому что то, что хорошо настроено, просто так от такой мелочи оно не погибает. Там столетиями вся система, скажем так, потихонечку подгнивала. И с падением Рима, с падением хозяйственно-экономических связей и логистики, и, соответственно, бюрократии, нет возможности содержать профессиональную армию с профессиональной выучкой. У вас нет денег для того, чтобы их всех содержать. И что приходится делать буквально оторванным римским провинциям для того, чтобы себя как-то защитить? Естественно, вернуться к тому, чтобы обеспечить себе какую-никакую безопасность, то есть сделать шаг назад. И вот таким образом у нас появляются так называемые варварские королевства. Кто такие варварские короли? Скажем так, когда ты лично свободный человек, у которого есть земля, у которого есть его семья, а я напоминаю, в те времена человек вне своего сообщества себя не представлял. Это сегодня мы можем, скажем так, с учетом нашей экономики, наслаждаться историями о том, как человек сделал себя сам. Тогда нет, вообще никак. Потому что человек лично свободный, у него есть свой надел земли, который он защищает. Он его обрабатывает его семья, он его защищает. И таким образом происходили в дальнейшем такие ситуации, когда такие лично свободные люди вместе собирались и думали, а не пойти ли нам набегом на других наших соседей, потому что таким образом ты повысишь свое благосостояние. Так появились именно варварские короли. Самые лучшие из них, самые лично свободные, у которых самая лучшая дружина, у него было самое большое количество земли, и вокруг него находились, можно сказать, его братья по оружию, с которыми вместе они росли. И на них, на этих людей, распространялась удача этого человека. Это был действительно очень важный фактор. То есть, таким образом, от античности с его постоянной армией мы откатились до того, что лично свободный человек должен сам охранять.
2: Как стать рыцарем?
1: Область знаний.
3: По поводу возникновения такой ситуации, когда понадобился человек на коне. Еще в период античности у нас были эквитес, если я не ошибаюсь, как раз именно те, кто на конях был, просто это не так сильно было развито. А во времена именно уже устаканивания полноценных раннехристианских государств, типа, например, той же самой империи Карла Великого, там пришли к тому, что сажать человека на коне необходимо. По той причине, что, во-первых, таким образом ты сможешь намного быстрее собрать личную дружину вокруг себя, и вы можете, наконец-то, на кого-то наскакать. Ну и другая причина – арабы, которые все чаще наступают с востока. Начались арабские завоевания. Настолько просто огромные по своему масштабу, представить достаточно сложно. Они в этот момент именно как раз и совершилась конкиста Испании, она же Пиренейский полуостров. Относительно такой устоявшейся датой рождения рыцарства именно как воинского сословия, то есть лично свободный вооруженный человек на коне, 732 год, это битва при Пуатье. На тот момент первая битва при Пуатье, которая была против арабов. У арабов была шикарная конница, как раз именно Каролингское государство, было необходимость именно противопоставить что-то арабам. Таким образом, у нас человек вооруженный на коне, появляется, скажем так, он же шевалье, рыцарь, риттер и так далее. Как можно было стать рыцарем в раннем средневековье? Быть лично свободным человеком, у которого, скажем так, если мы берем самое начало, это была возможность приобрести себе копье и щит. А там, как тебе повезет, либо ты при выполнении краткосрочных задач повышенного риска обогатишь себя и свой род просто невероятно, где хватит и на коня, и на рабов, и на новый дом и так далее, либо ты погибнешь. Если ты еще не крещеный, то попадешь к своим языческим богам. А если крещеный, ну, попадешь уже к новому богу на этот момент. Так вот, в эпоху каролингов рыцарство как таковое, как класс, начало, воинское сословие начало устаканиваться. В дальнейшем, 10-11 век, когда идет развитие христианской мысли, а уж тем более после такой вещи, как нашествие викингов, когда языческая армия начала набегать, и все начали думать, что вот все, вот он, конец света наступает. Воинское сословие начало активно проникать именно христианская мысль. У нас осталось, скажем так, в раннем средневековье, в 10-11 веке, очень много таких ритуалов, которые характерны именно для воинского сословия. Например, опоясывание человека поясом, мечом, шпорами. Это был, скажем так, чисто воинский ритуал. В дальнейшем в него начало проникать христианство и давать новые смыслы, потому что с началом крестовых походов ты не

0: прерогативы лично свободных людей и тех, кто может себе это позволить. Это была привилегия. И вот в это привилегированное воинское сословие начали проникать христианские смыслы с эпохой крестовых походов. На тот момент еще можно было незнатному человеку как-то в это попасть. За какие-то отдельные заслуги и за лично проявленную воинскую доблесть. С началом крестовых походов возможность стать «милитес», как там называли их как раз, потому что это было звание «милитес», военный, это привилегия, ты мог стать, будучи незнатным человеком, который отправился на Святую Землю. В принципе, фильм «Царствие Небесное» про это не врет. Тот, у которого было все, в Иерусалиме не будет ничего, бедняк станет королем. Тут как уж судьба сложится. Так вот, как стать рыцарем в раннем Средневековье? Первое – это быть лично свободным человеком, у которого есть свой надел земли, с которого он питается, и который должен защищать свою семью. Это, конечно же, в дальнейшем иметь коня. И особенно, когда ты заработаешь и сможешь приблизиться к, скажем так, к внутреннему кругу своей дружины, тогда ты сможешь стать в этом плане рыцарем. То есть у тебя уже есть конь, у тебя есть оружие, у тебя есть какой-никакой доспех. Это все стоило очень дорого, потому что, как я уже сказал, античные хозяйственные экономические связи, они пали. Это если вот мы говорим про самое раннее, там, про эпоху Карла Великого. В более поздние времена это становится все сложнее. Рыцари становятся все больше. Земли, которые начали раздавать короли за службу военную людям, чтобы они могли с нее питаться, обеспечивать себя доспехами, вооружением и какой-никакой дружиной, становится все меньше. Здесь уже желательно родиться в правильной семье. Однако лазеечка все еще есть. И в некоторых местах она не будет закрываться достаточно долго. Ближе к 12 веку, если я не ошибаюсь, как раз в 12 веке лавочка прикрывается, потому что Фридрих Барбаросса из Священной Римской империи сказал, что все, стать рыцарем можно только в династийном случае, то есть ты родился в семье рыцаря. А это Средневековье. Здесь, скажем так, то, кем ты будешь в этом мире, зависит от того, у кого ты родился. И если ты сын пекаря городского, 99,9% того, что ты будешь пекарем. Если ты родился в рыцарском сословии, это значит, что ты, скорее всего, будешь рыцарем.
1: Область знаний.
2: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
6: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
5: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
7: 1342.
8: Время отправления поезда. 5 ударов.
9: Какие тайны скрываются в...
5: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
10: Важно отметить.
5: Научно-популярная и художественная литература.
11: События, происходившие в жизни.
12: Прими собрание пестрых глав.
5: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
0: Область знаний.
2: Мы поговорили с вами о том, как стать рыцарем, и кажется, что это как-то слишком просто. Особенно, если мы говорим про раннее Средневековье. Ну, это если мы смотрим с позиции того, что мы про Средневековье знаем, смотря кино с безопасного расстояния, либо играя в видеоигры. На самом деле, стать рыцарем достаточно сложно, потому что редко какой человек готов решиться уйти с насиженного места. Некоторые историки войны как говорят, как вообще происходили такие движения масс? Это когда вроде бы мирные времена устаканились, и у тебя в твоем окружении появляется некоторое количество молодых людей, которые непоседы, проще говоря, или они крайне пассионарны. Возможно, нарушители общественного порядка. И самым лучшим методом будет это, конечно же, отправить их и его друзей добывать себе славу. Скажем так, эпоха викингов из-за этого началась. По той причине, то, что те, кто не мог получить в наследство там наделы земли или что-нибудь еще, они начали отправляться в другие земли для того, чтобы обрести себе именно те богатства, которые могли бы помочь им в этой жизни. Так происходило во времена эпохи бронзы, во времена античных полисов, так происходило во времена раннего Средневековья, а в дальнейшем и позднего Средневековья. И вот представьте, огромное количество людей, молодых, лично свободных, у которых ничего за душой нет, единственный способ для того, чтобы им заработать как-то, это буквально сбиться в банду и начать грабить другие деревни. Можно сказать, именно с этого и начались воинские сословия, как таковые, профессиональные, когда люди начали таким образом себя обогащать материально и позволить себе привилегию не заниматься ничем, кроме войны. И именно эти люди в эпоху раннего Средневековья того же самого были, скажем так, основными двигателями экономии производителей доспехов и вооружения. Эти люди могли себе позволить нормально доспехи и вооружение в том плане, что это все было очень дорого, и они платили огромные суммы денег, как говорится, хочу вот то же самое, только с перламутровыми пуговицами, а мастерская в этот момент думает, а как же это делать? И таким образом у нас появляются, если смотреть по археологии, просто никак иначе, как произведение кузнечного искусства, я этого назвать не могу. Особенно, если посмотреть какие-нибудь шлемы, щиты и мечи эпохи Венделя, тех самых варварских королей. Это очень богато украшенные чеканкой шлема, которые могли позволить себе единицы среди варварских королевств. Однако, это, можно сказать, было прототипом той самой рыцарской куртуазии, потому что такая фраза, как «бедный рыцарь» — это оксюморон.
1: Как стать рыцарем?
0: Область знаний.
2: Подытоживая, рыцарем в эпоху раннего Средневековья мог стать любой лично свободный человек, который мог обеспечить себя на первых порах хотя бы копьем и мечом. Если он выживает в этот момент, приближается к внутреннему кругу вождя, который все еще жив, от которого не отвернулась удача, у которого все в этом плане хорошо, ты становишься человеком, приближенным к его кругу, и уже в дальнейшем, из-за того, что ты себя обеспечил и можешь позволить себе заниматься только войной, ты начинаешь в этом плане воспитывать своего сына. И так появляются первые, можно сказать, проторыцарские военные династии. В эпоху каролингов, во времена Карла Великого, появился, точнее, устаканился рыцарь как воинская единица. Профессиональный, военный, вооруженный, на коне. В дальнейшем все это переросло именно в рыцарские династии. Проторыцарские. Вот во времена уже XI века нормандского, скажем так, завоевания у Вильгельма Завоевателя была, можно сказать, конкретно рыцарская конница во времена завоевания именно Британии. То есть это была конница, которая была в передовых на тот момент доспехов и вооружений, которая сражалась именно строем тяжелым конным строем, впиваясь во врага, в пешего. Чем и обрела просто невероятный успех, захватив полностью Британию. Вильгельм Завоеватель, скажем так, в этом плане молодец оказался. Военный гений, можно сказать, своего времени. То есть в эти времена уже все, рыцарство как таковое есть. Начиная с 10-го, а уж тем более 11 века, в эпоху крестовых походов, в контекст именно рыцарство, как воинского сословия, начинает проникать христианство. И таким образом, уже в эпоху крестовых походов у нас выделяется некий рыцарский этос, то есть именно, скажем так, моральный компас, который был у рыцарей. Он состоит из трех вещей. Первый – это, соответственно, воинский, то есть ты – человек, который вырван из цепочки производства и можешь заниматься только войной. Точнее, не можешь, ты должен заниматься только войной, потому что ты родился в рыцарском сословии. А заниматься войной – обеспечить выездку на коне, доспехи, которые полностью подогнаны под тебя, заниматься с другим рыцарем, который знает различные боевые приемы, фехтования и так далее – это нужно время. Это нужно, чтобы ты чем-то кормился. То есть война становится привилегией, и ты должен быть еще вдобавок по христианской мысли, быть доволен, что Господь тебе вложил в руки меч и дал такую возможность, как заниматься военным искусством, лучше которого и почетнее которого может быть только служба Господу Богу в монастыре. Это первое. Второе – аристократия. То есть ты потомственный рыцарь. Твой отец рыцарь, твой дед рыцарь, твои дети будут рыцарями, скорее всего, полностью. Может быть, кто-то в монастырь уйдет, может быть, кто-то, ну, твои дела унаследует, и то он все равно должен будет своему сюзерену военной службой, потому что он родился, это его работа, это его привилегия. Это второй принцип этоса. И третий – это христианский. Начиная как раз с эпохи крестовых походов, когда рыцарь перестает просто быть безумной машиной для резни, а становится носителем креста и веры. У нас начинает именно в меч влагаться смысл как символ христианства. И ты не просто, скажем так, сражаешься, идя на святую землю. Ты не грабитель и убийца. Ты воин Христов. И начинает появляться мысль о том, что путем военной службы человек, рожденный в такой среде, может спасти свою душу. Таким образом, можно было стать рыцарем в раннем Средневековье.
1: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
0: Область знаний.

Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. После удара украинских дронов по колледжу в Старобельске ЛНР психологи оказывают помощь детям и родителям, сообщила уполномоченным по правам ребенка Мария Львова-Белова. Из 16 госпитализированных детей в больницах остаются двое. Жертвами удара украинских террористов стали 18 студентов. В нашем внешнеполитическом ведомстве пригласили на место трагедии западных журналистов, чтобы они сами могли увидеть гражданский характер разрушенного здания. Но, по словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой, ряд средств массовой информации на Западе отказались освещать эту информацию, включая британскую BBC. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил о сближении позиций Тегерана и Вашингтона после нескольких недель переговоров. Стороны дорабатывают 14-пунктный меморандум о взаимопонимании с условиями прекращения войны. Детали согласуют на 30-60 дней. Обсуждается снятие блокады, разморозка активов. Соединенные Штаты не имеют отношения к Ормузскому проливу. Вопросы судоходства Иран решит с Оманом. Обновленный Ленинградский вокзал в Москве принял первых посетителей после масштабной реконструкции. Работы по обновлению были направлены прежде всего на комфорт пассажиров. Современные помещения стали гораздо удобнее. Подробности в интервью Первому каналу рассказал главный архитектор проекта Алексей Кузнецов.
2: Были построены новые навесы для пассажиров, была современена и улучшена современная часть вокзала. На минус первом этаже появилась торговая галерея с камерами хранения.
1: После реконструкции на стенах вокзала появилось панно площадью свыше примерно 500 квадратных метров, на котором изображены виды Москвы и Петербурга. Об этом рассказал художник-монументалист Максим Козлов.
3: Всего работало порядка 30 художников-монументалистов, художников-мозаичистов. На весь проект ушло в районе 1,5 лет. Непосредственно на выкладку мозаики примерно 7-8 месяцев.
1: Ленинградский вокзал стал первым в России полностью цифровым вокзальным комплексом. Там установлено свыше 200 современных цифровых систем навигации и информирования пассажиров. И космический корабль Starship V3 вернулся на Землю после 12-го тестового полета. На орбиту были выведены 20 макетов космических аппаратов и 2 спутника. После приводнения корабль взорвался. Напомню, при старте все 33 двигателя на ускорителе успешно зажглись, однако один из них отключился через 1.5 минуты после подъема. Вторая ступень потеряла один из своих 6 вакуумных двигателей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Чистюля Гайден. Неряха и кулинар Бетховен. Лист. Тщеславный и капризный. Любвеобильный Моцарт. Ленивец Россини и торопыга Штраус.
0: Странности и причуды великих композиторов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Жизнь рыцаря. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
8: Область знаний.
10: Если говорить очень широкими мазками, в исторической среде Средневековье, скажем так, общепринято, но сейчас это оспаривается, разделяется на три периода. Раннее Средневековье, некоторые это называют поздней античностью, высокое Средневековье, когда наконец-то устоялись многие институты, когда уже началась эпоха крестовых походов и начали развиваться средневековые города, и позднее Средневековье, когда начинает уже, скажем так, приобретать все более активное влияние античная мысль, как раз и начинает появляться такое понятие, как средневековье, как темные века, что вот до того момента, пока к нам не попали большинство многих античных текстов, это были темные века, на самом деле они ими не были. И мы сегодня поговорим про то, как стать рыцарем в высоком средневековье. Если говорить про самые ранние вот именно времена высокого средневековья, то есть, допустим, 1095 год, папа Урбан II сказал ту самую знаменитую фразу «Deus lo vult», потому что «того хочет Господь», огромное количество людей отправилось в паломничество, и, между прочим, часть из них в военное паломничество, то есть тогда уже появилась мысль о том, что путем войны можно спасти свою душу, отправилась именно на Святую Землю. И первый крестовый поход увенчался успехом. Если бы он не увенчался успехом, кто знает, как история бы повернулась, потому что, возможно, вы подумали, ну, видимо, Господь того все-таки не хочет. Deus не lo vult. И это начало, скажем так, огромную волну движения людей, которые начали отправляться на Святую Землю, но искали ее они буквально на ощупь. Карты тогда на тот момент представляли, скажем так, не то, что сейчас у нас есть дорожная карта какая-нибудь Москвы или других городов, когда ты можешь по ней очень легко ориентироваться. Тогда карта – это очень странная вещь, и она несла не обозначение, что вот отсюда до сюда ехать там 3 километра. Нет, она имела под собой религиозный смысл. В центре всего был Иерусалим, а дальше как бы думай как хочешь, как, соответственно, можно было отправиться. Люди буквально отправлялись на ощупь. И вот, если ты хочешь стать действительно рыцарем, ты имеешь возможность пойти в военное паломничество в Иерусалим. То есть ты можешь, например, прибиться как слуга к какому-нибудь уже существующему рыцарю. Это крайне рискованная деятельность на самом деле. Однако, если ты доберешься до Иерусалима, что уже чудо, ты останешься там живых во время войны с сарацинами, что второе чудо, и самое главное, ты вернешься назад живым, что третье чудо, и при этом, особенно, если ты ушлый дядечка, который в Иерусалиме, например, смог взять землицы святой, и самое главное, ты когда шел в услужение рыцарю, ты с ним договор заключил. И когда ты еще и на Святой Земле смог сделать себе документы о том, что ты, например, зовут тебя Жан, который может смело после этого называться крестоносец, это уже невероятные возможности не только для рыцарской карьеры, но и для улучшения своей жизни. Ведь вернувшись назад на родину, ты приходишь к местному храму и говоришь: «Здравствуйте, я крестоносец, вот документы. Дорогие друзья, понимаете, я хочу передать вашему монастырю частичку благодати Святой Земли. Вот что у нас есть, пожалуйста, берите. И давайте мы все это нотариально оформим, что такой и такой-то человек принес нам самую настоящую святыню именно с Иерусалима». И тут что происходит? Напоминаю, Средневековье – это невероятно религиозное время. Это если сейчас мы имеем такую привилегию, можно сказать, разделять светское и духовное, как говорится, вот жизнь земная, вот жизнь вечная, то на тот момент они не то что не разделялись, это между ними была губка, которая друг друга впитывала. И человек, даже если он безродный, но он крестоносец, он вернулся на Святую Землю, да местные бароны будут стремиться, чтобы свою дочку отдать за него замуж. По той причине, что это он отдает свою дочь в чужую семью, и таким образом они роднятся. А значит, его благодать переходит и на его семью тоже. И таким образом человек, который смог выжить после путешествия на Святую Землю, мог стать частью привилегированного сообщества аристократии, а значит, он, а уж тем более его дети, могут стать рыцарями.
9: Жизнь рыцаря.
8: Область знаний.
10: Как мы уже сказали, с 12 века земля закончилась, которую можно раздавать за службу. И таким образом у нас начинает закрываться лавочка по тому, кто может становиться рыцарем. Как мы уже сказали, можно теперь стать рыцарем, только если ты родился в семье рыцаря. Однако лазейки все-таки были. Нам известны случаи, когда за определенные заслуги военные буквально слуг, которые служили рыцарю, королевским указом приравнивали к рыцарскому сословию, то есть они становились милитес. Это очень редкие подобные события, они начали становиться все реже и реже, однако они все-таки случались. Помимо того, что у нас рыцарь – это человек со своей землей, у нас были действительно буквально безземельные рыцари, которые были чуть ли не на правах крепостного. Там, скажем так, за нарушение определенных клятв и условий, можно сказать, контракта, с тебя могли и шпоры сорвать, лишить рыцарского звания в этом плане, если уж совсем проще говорить. Так вот, продолжаем. Развитое средневековье, высокое средневековье – это времена, когда уже после эпохи викингов и крестовых походов города, скажем так, устаканили свое существование, начали огорожаться стенами, потому что это был самый лучший способ защитить себя именно от рейдерских атак, которые были в эпоху викингов, в эпоху вечной войны баронов друг с другом, потому что там все друг с другом не могли многие вещи поделить. И плюс еще особенности законодательства были такие, что если король умирает, это, скажем так, до того момента, пока новый король не взойдет на престол, и самое главное, пока он не подтвердит все указы своего предыдущего, предшественника, бароны очень любят выяснять друг с другом в отношениях, потому что это, по сути, время относительного беззакония. Но продолжим. Так вот, в эпоху, когда городская культура начала устаканиваться, города начали огораживать себя, и самое главное, требовать все больше независимости, ведь огороженный город – это буквально заявление независимости от феодала, на земле которого он находится, рыцарство становится, скажем так, потихоньку, особенно после крестовых походов, оно становится из, можно сказать, такой же, как викинги, банды головорезов, которые обожают войну, в него начинает проникать христианская мораль, а самое главное, начинает образовываться куртуазная культура, придворная культура, для того, чтобы себя, как рыцарей, людей привилегированного сословия, отделить от всех остальных. То есть рыцарь в этом плане, помимо того, что он, скажем так, ты воинского сословия, получил пояс, как бы все. Это было, скажем так, посвящение более будничное. В то время как в более поздние времена, в развитые средневековье, в это добавляется христианский смысл, и посвящение в рыцари надо было еще заслужить. Причем очень активно надо было заслужить. Ты не просто находишься внутри аристократической военной корпорации, а ты находишься в, скажем так, клубе крутых парней внутри клуба крутых парней. Так вот, появляется рыцарская культура, появляются рыцарские романы. Рыцарские романы о благородном поведении рыцаря заказываются самими рыцарями и королями для того, чтобы они становились именно предметом того, к чему стоит равняться. Святой Георгий был прекрасным мужчиной благородный, который змея убил и боролся с язычеством. И ты будь. Этот прекрасный рыцарь, король Артур, был восхитительным, просто невероятно благородным. И ты будь. Помимо этого, религиозные деятели говорили о том, что рыцарь, он не грабитель, он не убийца, он в первую очередь воин Христов. И поэтому ты таким же будь. Ну и, соответственно, знаменитые рыцари как раз-таки тоже наставляли молодняк. И таким образом у нас образовывалась рыцарская культура. Конечно же, из-за того, что они были богаты, очень богаты, для них были все эти романы, для них была возможность писать самим песни. Как раз-таки множество поэтов средневековья, они рыцарского сословия. Они писали музыку, они писали стихи. Это классика европейской литературы. Помимо этого, были те самые турниры, которые изначально от войны вообще ничем не отличались, но в дальнейшем они все больше и больше обрастали куртуазией и пафосом. И это уже было даже не сколько воинское соревнование друг между другом, для того, чтобы пока войны нет, размяться и как бы... Ну да, бывает у нас на ранних турнирах много людей, скажем так, полегло. Еще в 13 веке происходили ситуации, когда эта культура только спаивалась по-нормальному в рыцарской среде. Там на турнире из-за неправильного обозначения регалий человека началась резня. больше 100 рыцарей полегло. Просто вот из-за того, что, скажем так, неправильно обозначили регалии человека. То есть вот настолько сложно там это все было. Еще тот самый дух ультранасилия и все еще жил. Так вот, и здесь у нас уже рыцарь становится объектом, скажем так, концентрации воинской доблести, христианского милосердия, по крайней мере, стремится, и самое главное, культуры придворной.
8: Область знаний.
0: Радиозвезда.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
9: Жизнь рыцаря. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
8: Область знаний.
10: Многие, вот бывает, меня спрашивают, вот, допустим, я крестьянин в 13 веке, я найду мертвого рыцаря где-нибудь в лесу, смогу ли я надеть на себя его доспехи и притвориться рыцарем, собственно, этим, так, чтобы меня не узнали? На что будет ответ на вопрос? Нет. Сравнение, конечно же, такое себе, однако я скажу. Вот представьте себе ситуацию. 90-е годы. Россия. Криминал. Вы простой человек с улицы, который никогда в тюрьме не сидел, из семьи инженера и учительницы по классу фортепиано. Скажите, найдя в лесу Мерседес 600-й с расстрелянным там мужчиной в малиновом пиджаке, надев его, вы сможете притвориться им? Конечно же, нет. Потому что... Первое. Вы не знаете, как носить доспехи. Замечательный пример того, как люди не понимают, а что за деталь доспехов перед ним находится. Это когда я работал в магазине по продаже доспехов вооружения, ко мне пришли итальянцы, они взяли деталь, которая является бедром именно от доспеха, и начали примерять его на грудь. Человек просто не знаком как раз именно как носить доспехи. Тут такая же ситуация. Нам известен стихотворное произведение 12 или 13 века, где человек-крестьянин, как раз найдя тело рыцаря мертвого, не знал, как снять доспехи, ничего лучше не придумал, как поджечь его, думая, что рыцарь сгорит, а он доспехи отряхнет и сможет их куда-нибудь деть. Так вот, нет, вы не сможете, вы не знаете, как снимать доспехи. Ладно, снять вы сможете. Как надевать их правильно? А самое главное, как в них двигаться, потому что рыцарь этому обучается с детства. Помимо этого, вы говорите буквально на другом языке. Потому что пока ты, деревенский парень, рос на подзатыльниках и брюкве, этот молодой человек, он жил на античных авторах, на трудах итальянцев, французов. Он обучался разговаривать тем темам, с которыми они разговаривают внутри своего круга. Его знакомили с такими же, как он, с детьми таких же, как он. То есть они будут обсуждать более серьезные, более высокие темы совершенно другим языком. Вы этих тем обсуждения не знаете вообще. Вы не знаете политическую обстановку, которая есть в ваших землях. Вы не знаете, кому какие цвета принадлежат именно с точки зрения геральдики. Вы не знаете имен великих рыцарей, на которых все равняются. Помимо этого, нужно еще иметь навыки. Вы не знаете, как фехтовать мечом. Вы не знаете, как носить доспехи. Вы не знаете, как ездить на коне верхом. Вы не знаете, как обращаться к человеку старше вас, грубо говоря, по званию, точнее, по положению, и младше вас по положению. Вы не знаете, как общаться с такими людьми. Никакого шанса у простого деревенского парня в 13 веке просто при такой ситуации переодеться в рыцаря и стать им попросту не было.
9: Жизнь рыцаря.
8: Область знаний.
10: Конечно, после того, как начала нарушаться монополия на войну по той причине, что, как мы уже сказали, в средние века война – это привилегия, но... Как говорится, процитирую две видеоигры. Одна говорит, что война никогда не меняется, и в этом они правы, суть войны осталась одной и той же. Но война изменилась, потому что нужно было больше народу для того, чтобы проводить более успешные кампании. И те самые рыцари благородные, нехотя, с отвращением начали брать простолюдин. Они начали брать их из определенных регионов, например, регион Брабант, где как раз жили буквально банды. Низовая демократия, власть свободных вооруженных мужчин, которых нанимали за деньги. Так вот, эти благородные мужи, да и не только мужи, но и интеллектуальная элита, будь то священники или, например, дамы, которые могли себе позволить обучение такое, они с отвращением смотрели на этих грязных брабансонов, а в дальнейшем и других ребят, таких как рутьеры, бриганты, это просто название определенных банд, грубо говоря, вооруженных людей, на них смотрели с отвращением, потому что эти грязные, безродные, кривозубые брюквоеды осмелились заниматься военным ремеслом. Это позор, это последние дни наступают. Только мы, воинское, благородное, рыцарское сословие, достойны войны. Даже интеллектуальная элита тех лет, когда они читали военные трактаты античности, того же самого Вегеция, потому что античный мир, Рим, это база, это самое лучшее, что может быть, они говорили, вот Вегеций во всем прав, кроме одного – Рим пал потому, что они набирали легионеров из простых мужиков. В них нет той храбрости, доблести и благородства, которое есть у нас, благородных шевалье, у тех, кто с голубой крови, а уж тем более тот, кто посвящен в рыцари, имеет привилегию носить пояс, шпоры и меч. Это Господь Бог вложил ему в руки меч для того, чтобы он мог заниматься воинским искусством. И война изменилась. Потребовалось, чтобы во время боевых конфликтов начали появляться именно наемники, которые воевали за звонкую монету. Не только по призыву, потому что нужно было на драку звать больше людей. Помимо этого, не будем забывать, города. Скажем так, зачем тебе нужно было становиться рыцарем, если ты, например, потомственный горожанин, то есть бюргер, он же буржуа, то есть тот, у которого есть в городе недвижимое имущество. Дело в том, что уже в 13 веке происходила такая ситуация, что некоторые горожане, не будучи знатными, они были богаче знатных людей. И помимо этого, хорошо, ты не рыцарь в плане сословия, однако, если ты горожанин, ты обязан, у нас есть множество законов по этому поводу, ты обязан иметь дома оружие. И даже заниматься с ним, для того, чтобы в случае чего отражать экзистенциальную угрозу для города. Начиная с того, что если у тебя, скажем так, маленькое недвижимое имущество, буквально там комнатушка 2 на 2 метра, ты должен иметь, ну там, лук и пару стрел, пару метательных копий, копье. А в дальнейшем, в зависимости от возвышения имущественного ценза, допустим, ты там мастер в гильдии, у тебя там целый дом свой есть, то ты одевался и одоспешивался, как рыцарь. И еще своих подопечных и детей одоспешивал, как рыцарь. Конечно же, ты был не так крут, как потомственный военный, которым этим занимается как с детства, а ты занимаешься этим постольку поскольку, потому что законы того требуют. Но все равно. И при этом тебе не надо, скажем так, в случае вызова какого-нибудь ехать на карантен, то есть именно на вызов своего сюзерена на военную службу. В общем, стать рыцарем высокое средневековье можно, но теперь начинает появляться вопрос: а зачем?
9: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
4: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
11: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
4: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
12: «Мы, управление дома», — с ненавистью заговорил Швондер, «пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». «Кто на ком стоял?» — крикнул Филипп Филиппович.
4: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
13: на радио «Звезда».
14: И ночь текла, и плыли молча в ее атласные струи той черной маски профиль волчий и губы нежные твои. По легенде, они познакомились на маскараде. Известный русский писатель впоследствии сам рассказывал, мол, во время танца его взяла в оборот девушка в волчьей маске, заманила на прогулку и очень долго рассуждала о его литературе. Вера и Владимир Набоковы – люди, неразлучные во всем. Даже личный дневник у них был один на двоих. После свадьбы в 1925 году супруга поместила своего талантливого мужа в творческую теплицу. По дому все делала сама, и продуктивность Набокова действительно выросла кратно. Только за первые 15 лет брака он создал 9 романов. Писатель буквально утонул в литературе и даже не заметил, что любимая Вера беременна. Когда Набоков решил сжечь свою «Лолиту», жена едва не выгнала его на улицу. Именно Вера спасла рукопись, и роман был опубликован. Она пережила мужа на 14 лет. Однако, согласно завещанию, прах Веры Набоковой впоследствии был перемешан с прахом Владимира. Люди, неразлучные во всем. Набоковы.
15: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
16: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
15: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Фотографии ударов ВСУ по колледжу в Старобельске показали на заседании Организации Объединенных Наций. Показал постоянный представитель России Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое число жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: ООН решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжерик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что характер боевых действий в специальной военной операции позволяет говорить о войне нового типа в Евразии. Глава МИДа, выступая на Ассамблее Совета по внешней обороне политики, отметил агрессию Украины против России, подготовленную Западом. Лавров упомянул конфликты в Персидском заливе, Азии, Латинской Америке. При этом вопрос об объединении всех этих эпизодов общим понятием «мировая война» он назвал задачей для историков будущего. 34 региона России подали заявки на дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах. В прошлом году онлайн-формат использовали 24 субъекта. Известно, что инфраструктура всех 89 регионов готова. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. 225 депутатов изберут по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Это будет первое голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения в 2022. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. Программу рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей участников специальной военной операции. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Чистюля Гайден, неряха и кулинар Бетховен, Лист, тщеславный и капризный, любвеобильный Моцарт, ленивец Россини и торопыга Штраус.
0: Странности и причуды великих композиторов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь стук.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Вы самый странный человек из всех, что я знаю. Хорошо еще, что вы гений.
5: Эти слова Эдгара Дега прекрасно описывают всех героев нашей программы. Сегодня мы поговорим о странностях и причудах великих композиторов. Все люди интересны по-своему. У каждого индивидуальный характер, привычки, манеры. Гении музыки всегда отличались необычным поведением. Они могли не только сочинять великолепные произведения, но и регулярно удивлять окружающих весьма и весьма неординарными поступками. Чистюля Гайден, неряха и кулинар Бетховен, Лист, тщеславный и капризный, любвеобильный Моцарт, ленивец Россини и торопыга Штраус. У каждого великого композитора были свои увлечения, причуды и даже фобии. Не зря ведь говорят, безумность и гениальность – это две крайности одной сущности. Начнем с Рихарда Вагнера. На заднем дворе его дома под навесом находилась могила, которую он сам же и выкопал. Когда у композитора было хорошее настроение, он неизменно шел к этой глубокой яме и мог часами стоять возле нее, молча размышляя о смысле жизни. Вагнер вообще очень любил говорить о своей скорой смерти, объясняя это тем, что даже такой великий человек, как он, должен будет когда-то умереть. Когда к Рихарду приходили гости, прямо во время обеда он водил их на задний двор для осмотра своего будущего места захоронения, после чего предлагал вернуться к столу и закончить трапезу. А еще Вагнер очень часто брал в долг, но возвращать деньги в намеченный срок почему-то не торопился.
7: Приключения иностранцев в России.
8: В нашу страну он приезжал дважды. Во второй раз, чтобы исполнить перед публикой свое новое и, возможно, самое известное сочинение «Полет валькирий». Вы уже догадались, о ком речь? Ну, конечно, Рихард Вагнер. Что касается первого приезда композитора в Россию, оно не было связано с музыкой. В 1837 году Вагнер срочно покинул Кёнигсберг, после чего инкогнито пересек границу нашей страны. Причина – многочисленные долги. Вагнеру грозила тюрьма и полная конфискация имущества. Медлить было нельзя, только побег. В Риге он остановился у друзей, наивно полагая, что очень даже хорошо спрятался. Глупец! Банкиры наняли частных сыщиков, и Рихарда тут же нашли. От долговой ямы Вагнера спас один щедрый русский купец. Правда, не деньгами.
9: Вы представляете, я даже имени его не знал. И уж тем более не знал фамилию. Пришел к нам однажды огроменный такой бородатый мужик и сказал, что он большой поклонник моего таланта и в курсе всех моих бед. Якобы может помочь. И ведь помог. Он договорился с командой небольшого английского торгового судна и выкупил для меня с женой крохотное место в трюме корабля. Жуткая, конечно, каюта, в кавычках. Но до Британии мы все же добрались. Спасибо.
8: Решить финансовые проблемы Вагнеру так и не удалось. Денег катастрофически не хватало. Но тут... Зимой 1848 года поступило неожиданное предложение от Русского филармонического общества выступить с двумя концертами в Санкт-Петербурге. Гонорар – 2000 рублей. Фантастическая сумма. В те далекие времена килограмм отборной говядины стоил в нашей стране 40 копеек. Неудивительно, что немецкий композитор ответил незамедлительно. Согласен, ждите, прибывают 22 февраля.
7: Приключения иностранцев в России.
10: А чего этот прусак спиной к нам повернулся? Не уважает? Он дирижер или кто?
11: А ты сюда пришел на его лицо смотреть или музыку слушать?
10: Музыку, конечно.
8: Вот и слушай. Необычная манера выступления немецкого композитора поразила русских поклонников его таланта. Люди впервые увидели дирижера, стоящего лицом к оркестру и спиной к залу. Успех был невероятным. Вместо двух запланированных концертов Вагнер дал аж целых 9. И не только в Петербурге, но и в Москве. Рихард исполнил 24 фрагмента из 7 своих опер, а также 5 симфоний Бетховена. Отечественные газеты писали:
12: у маэстро приятная наружность, выразительное лицо и чрезвычайно привлекательное поведение в обществе. Он ласков, учтив до нельзя, внимателен, любезен в отношении оркестра. Одним словом, личность вполне симпатичная. Композитор еще в полной силе, хотя ему уже почти 50. Восторг публики дошел до высших пределов. Вагнер сделался львом сезона, а его концерты – музыкальными фестивалями.
8: После возвращения в Германию Рихард собрал у себя близких друзей и всех кредиторов, после чего с гордостью поставил посередине обеденного стола огромный саквояж, открыл его и продемонстрировал восхищенным гостям часть своего гонорара.
9: Вот что такое Россия, господа.
8: Саквояж был доверху набит золотыми монетами.
9: Дорогие гости, уверяю вас, русские – удивительный народ. Талантливый, благородный, щедрый. Поездка в эту далекую, прекрасную страну стала счастливейшим подарком всей моей жизни.
7: Приключения иностранцев в России.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих композиторов.
13: Лень, матушка, раньше него родилась.
5: Знакомьтесь, итальянский вариант нашего Обломова – Джоаккино Антонио Россини. Самый инертный и апатичный сочинитель в истории музыки. Он редко вставал раньше полудня и практически не выходил из дома. Если день был пасмурный, Россини мог вообще не подниматься с дивана и просил прислугу, которая собиралась прибраться, прийти на следующий день, оставив его в покое. Да что говорить, свою природную лень Россини умудрился запечатлеть однажды в собственной опере «Турок в Италии». Дело было так. Джоаккино, как всегда, лежал в кровати. Внезапно на него снизошло вдохновение, и он тут же начал творить. Схватил перо и бумагу. Одна беда. Непослушный нотный лист проворно выскользнул из рук и улетел далеко от кровати. Чтобы не подниматься с теплого ложа, Россини предпочел написать дуэт еще раз. Но поскольку точно не помнил мотива первого фрагмента, да и не хотел повторяться, то написал совсем другую интерпретацию. А результат? В наши дни музыканты могут запросто выбрать, какой именно оперный вариант им больше нравится. Их же два. Как утверждал сам Россини, спал он в прямом смысле слова сутками, поскольку муза посещала его именно во сне. Но дремал Джоаккино не всегда.
14: А вот была история.
15: Однажды в опере итальянский композитор Россини шепнул своему соседу: «Первый раз в жизни слышу такого ужасного певца». Сосед предложил: «Ну так давайте уйдем отсюда». «Нет», — плотоядно улыбнулся Россини. «В третьем акте главная героиня должна убить его, и я хочу посмотреть этот момент».
14: Да уж, была история.
16: Реклама.

0: родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем говорить о странностях и причудах великих композиторов.
4: Знатные люди никогда не могут жениться по любви, только по расчету из всяких прочих интересов. Таким высоким персонам вовсе не пристало еще и любить свою жену, раз уж она исполняет свой долг и производит на свет неуклюжего наследника. Но мы, бедные, простые люди, не просто должны, а можем и имеем право взять себе жену, которую любим. Мы не нуждаемся в богатой супруге. Наше богатство умирает вместе с нами, ибо оно у нас в голове.
3: Это Моцарт, Вольфганг Амадей. У него были свои заскоки, вернее, свои тараканы в голове. В особенности в том, что касалось женщин. Однажды, по требованию будущей тещи, композитор в присутствии нотариуса подписал документ, по которому был обязан в течение 3 лет жениться на ее дочери. Причем сама девушка была свободна и могла расстаться с музыкантом, если пожелает связать свою судьбу с другим. А вот если сам Моцарт откажется от своего обещания, он должен будет давать бывшей невесте средства на существование в течение всей ее жизни, где бы и с кем бы она ни жила. Уверен, что другого такого контракта не было заключено нигде и никогда. Остается лишь догадываться, что за рычаги воздействия на Моцарта имелись у его будущей тещи, и удивляться тому, что композитор подписал документ, по сути, лишавший его права выбора. А выбирать композитор любил.
5: А вот была история.
6: Когда маленький Моцарт давал свои триумфальные концерты в Вене, его пригласили в императорский дворец. В одном зале мальчик поскользнулся и упал. На помощь ему пришла юная эрцгерцогиня, ставшая потом королевой Франции, Мария Антуанетта. Моцарт поднялся на ноги, привел себя в порядок и с достоинством сказал: «Сударыня, вы очень добры ко мне. Когда я вырасту, я на вас женюсь». Мария Антуанетта пересказала забавный случай своей матери, императрице Марии Терезии. Та велела привести к ней мальчика и спросила: «Ты хочешь жениться на принцессе, потому что она хорошенькая?» «Нет, Ваше Величество», — с достоинством ответил Моцарт. «Из благодарности».
5: Да уж, была история.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих композиторов. Автор 9 симфоний, один из основоположников романтизма в музыке, австрийский музыкант Франц Шуберт, практически всю свою сознательную жизнь носил очки. Что необычного, спросите вы? Так в том-то и дело, что композитор не снимал их даже ночью, когда ложился спать. Зачем? Непонятно. И было ли ему удобно, остается загадкой. Идем дальше. Немецкий композитор и пианист Иоганн Брамс сочинял свои мелодии исключительно во время чистки ботинок. Он начищал их несколько раз в день, утверждая, что только рядом с ваксой и суконкой для обуви к нему приходит истинное вдохновение. А вот Иоганн Штраус творил буквально на бегу. Свои знаменитые вальсы он сочинял, переходя из комнаты в комнату, где предусмотрительно заранее были расставлены столы, на которых лежали бумага и перья. Штраус вообще не любил попросту терять время, особенно во время гастролей.
7: Звуки отличия. Военная музыка России.
8: 1886 год. Санкт-Петербург. Здание армейского манежа для занятий верховой ездой. У главного входа очередь в несколько сотен человек. На стене афиша: благотворительные концерты Иоганна Штрауса сына и

0: подпись от руки. Все билеты проданы. Но люди все равно не расходятся.
1: Лишнего билетика не найдется, а? За любые деньги куплю.
2: Я серьезно?
0: В конце 19-го столетия Российский Красный Крест и Общество попечительства над детьми пригласили знаменитого композитора Иоганна Штрауса сына выступить с благотворительными концертами в Санкт-Петербурге. Маэстро, конечно же, согласился. Рассказывают, что именно тогда он произнес знаменитую фразу:
3: «По-настоящему живут только в России».
0: Как писали в те дни отечественные газеты, концерты венского композитора вызвали в столице России небывалый ажиотаж. Появился даже специальный термин – «Штраус-лихорадка». Ценители музыки сметали с полок магазинов портреты и статуэтки знаменитого дирижера. Один предприимчивый торговец даже выпустил сигареты с изображением Штрауса на пачке. Концерты австрийского маэстро проходили в кавалерийской школе. Штраус исполнял свои лучшие произведения: «Цыганский барон», «Сказки венского леса», «На голубом Дунае». В свою очередь, российские офицеры-кавалеристы продемонстрировали Иоганну навыки верховой езды. Штраус был настолько восхищен,
1: «Это великолепно!»,
0: что в знак благодарности сочинил для наших военных несколько музыкальных произведений, в том числе легендарный «Драгунский марш». Впоследствии он стал официальным маршем лейб-гвардии Драгунского полка. Звуки отличия. Военная музыка России.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Страстный поклонник кофе Людвиг ван Бетховен. Страстный – не то слово, скорее странный. Композитор требовал от слуг, чтобы те варили его любимый напиток ровно из 64 зерен, ни больше, ни меньше. И только попробуй перепутай. Тут же лишишься работы. Кофейно-математических ошибок композитор не прощал. Почему же именно 64 зерна, а не 65, к примеру? Да кто же его знает? Так надо и все. А вот еще одно «так надо». Бетховен очень любил стряпать. Правда, делал он это весьма своеобразным образом. В процессе приготовления хлебной похлебки он обычно разбивал о стену несколько яиц. Зачем? На этот вопрос композитор и сам не мог ответить.
6: «Тем, кем являюсь я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен же только один».
5: «Человек – домашний хаос». Так говорили о нем. В комнате Бетховена всегда царил так называемый художественный беспорядок. Современники утверждали, помещение, где композитор задерживался хотя бы на несколько часов, начинали напоминать палаты сумасшедшего дома или берлоги диких зверей. Вещи буквально летали и непрестанно перемещались туда-сюда. Сплошной и неповторимый бардак.
6: «Музыка – более высокое откровение, чем вся мудрость и философия. Кому открывается моя музыка, тот избавляется от всех тех бед, которые терзают других людей».
5: Но это Бетховен и его собственное видение домашнего благоустройства. Другое дело – квартира Франца Гайдна. Она всегда сияла чистотой, а во всех без исключения комнатах царил идеальный порядок. Композитор просыпался очень рано, еще затемно, чтобы лично убедиться, все предметы в доме находятся на своих местах. И лишь после этого Гайден мог насладиться утренним пением птиц и, наконец-то, заняться творчеством. Ничего важнее для него в жизни не было.
7: А вот была история.
8: Когда австрийский композитор Йозеф Гайдн выступал в Лондоне и дирижировал местным оркестром, зал всегда был полон. Но многие посетители, вместо того, чтобы слушать, спокойно спали в своих креслах. Композитор обиделся и решил отомстить. Он написал новую симфонию и выступил с ней перед лондонской публикой. Гайдн все точно рассчитал. Как только публика начинала дремать, раздавался грохот барабанов и звон литавр. И так несколько раз. Эта симфония так и называется «Симфония с литаврами».
7: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Число пострадавших в результате атаки украинских террористов на колледж в Луганской Народной Республике достигло 43 человек. Известно, что Министерство просвещения организовало отдых в детских центрах для студентов Страбельского колледжа. Их общежитие частично обрушилось после удара украинских беспилотников. Жертвами нападения в ВСУ стали 18 учащихся. Трое остаются под завалами. Специалисты сейчас оказывают психологическую помощь как пострадавшим, так и их родителям. Министры иностранных дел 8 стран Северной Европы и Балтии опубликовали совместное заявление после инцидентов с беспилотниками. Документ разместил глава МИДа Литвы Киститус Будрис. Страны заверили, что не допускали использования своих территорий для воздушных атак на Россию. Заявление прозвучало после того, как очередной дрон, страна принадлежность которого не называется, упал в Латвийское озеро и сдетонировал. Число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в двух провинциях Демократической Республики Конго выросло до 160. Зарегистрировано 670 случаев заражения. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о 139 летальных исходах. Специалисты ВОЗ признали эту вспышку Эбола чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других государств. Предыдущая эпидемия в Конго завершилась в октябре 2025-го. Вопросы здравоохранения обсудили на состоявшейся накануне конференции «Москва – столица инновационной онкологии». В числе главных тем – передовые методы лечения рака и выявление опасной болезни на ранней стадии. С приветственным словом на конгрессе выступил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
3: Заболевания, которыми мы занимаемся, локализация, очень сами по себе агрессивные, сложные, поэтому мы тут должны вместе объединяться и абсолютно понятно идти путем объединений сообществ. Российский онкологический конгресс, большое образовательное событие года, онлайн-академии, мастер-классы, школы для врачей Аура Русска обеспечивают непрерывный доступ к актуальным знаниям. Из любого региона можно подсоединиться.
2: Большое внимание спикеры уделили вопросам наставничества в онкологии и формировании профессионального пути врача. В этом году мероприятие вышло на новый уровень благодаря участию коллег из Китая, которые представили свой опыт и инновации в отрасли. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве малооблачно и до 25 тепла, в понедельник пасмурно и до 20 градусов. Сейчас в столице плюс 22. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
4: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем рассказывать о причудах великих композиторов. Один из величайших пианистов XIX века, венгро-немецкий композитор Ференц Лист, был очень тщеславным и капризным человеком. Он играл на рояле только тогда, когда сам того желал, и мог запросто отказаться выступать перед публикой, даже в день концерта, буквально за 5 минут до начала. Не хочу, мол, и все. Не хочу и не буду. И плевать, что все билеты проданы. Что ж, о странностях Листа ходили легенды. Рассказывают, что однажды, находясь в Риме, он был приглашен к одной даме, которая гордилась своими музыкальными вечерами. После обеда некоторые гости садились за инструмент, чтобы показать свое искусство. Хозяйка обратилась к Листу с просьбой что-нибудь сыграть. Но тот был не в настроении и резко отказался. Женщина проявила настойчивость. Тогда Лист подошел к роялю, извлек из него блестящий, но короткий каскад звуков и со словами «Я заплатил вам за обед» гордо покинул зал. И это далеко не единственный пример. История сохранила еще один, очень даже неприятный случай. Однажды Лист наблюдал, как некий молодой музыкант пытался воспроизвести его Листа-рапсодию. Композитор все время бормотал себе под нос, что так играть нельзя. Потом сел рядом с исполнителем и стал ему аккомпанировать. Сначала одним пальцем, потом одной, а затем и двумя руками. В конце концов, Лист просто взял и столкнул молодого человека со скамейки, а сам, как ни в чем не бывало, продолжил уже собственное выступление. Странно, но факт. В России Ференц Лист такие вот коленца почему-то не выкидывал.
1: Приключения иностранцев в России.
8: В 1841 году он записал в своем дневнике:
9: «Мне рассказывали, что Петербург – наикрасивейший город на земле. Видимо, настало время лично посетить творение рук Петра Великого».
8: Имя этого человека – Ференц Лист. Его называли лучшим пианистом-виртуозом XIX века. Концерты венгерского музыканта всегда заканчивались триумфом. Однажды в Европе зрители аплодировали стоя несколько часов подряд. Нечто подобное произошло и в Петербурге в 1842 году. Поклонниками Ференца Листа стали русские композиторы – Балакирев, Серов, Римский-Корсаков, Бородин. А вот Михаил Глинка иностранного гастролера не взлюбил.
10: «Иное Лист играет превосходно, как никто в мире, а иное принесносно, с префальшивым выражением, растягивая темпы и прибавляя к чужой музыке множество своей собственной, часто безвкусной и никуда не годной».
8: Что ж, в те времена выступления Листа действительно воспринимались как нечто неслыханное, дерзкое. Венгерский пианист выбирал знаменитые оркестровые сочинения, после чего исполнял их единолично, как будто одного фортепиано хватало для всей палитры звуков, предусмотренной автором. Для того времени это было что-то новое. Публику это шокировало и одновременно восхищало.
9: «Что поделать, господа? Я так слышу, я так чувствую. Привыкайте».
8: К слову, на Михаила Глинку Лист не обиделся вовсе. Впоследствии он сделал фортепианные переложения отдельных тем оперы «Руслан и Людмила» и постоянно включал их в свои концерты. Так знаменитый «Марш Черномора» стал известен далеко за пределами Петербурга.
1: Приключения иностранцев в России.
8: Русскую классическую музыку Ференц Лист обожал. К примеру, во время гастролей неизменно исполнял романс Алябьева «Соловей», за что западноевропейские газеты назвали маэстро ярым пропагандистом всего российского. Ему это льстило. После 1847 года он неожиданно перестал приезжать в нашу страну. Злые языки утверждали, клоун-пианист, так его прозвали в Киеве, чертовски всем надоел. Мало кто знал тогда истинную причину подобного поведения Листа. И звали эту причину Каролиной. Дочь богатого польского помещика. В 17 лет Каролина Ивановская вышла замуж за русского генерала Витгенштейна. Этот брак оказался крайне неудачным. Ни о каких высоких чувствах не было и речи. Но тут молодая девушка познакомилась с Ференцем Листом. Они влюбились с первого взгляда. Что ж, как говорится, дело житейское. А дальше-то что? Как поступить? Уехать в Европу втайне от всех? Так и сделаем. Разгневанный генерал тут же пожаловался Николаю Первому. Реакция последовала мгновенно.
11: Выезд не разрешаю. В противном случае конфискация наследуемых имений и запрет на возвращение в Россию.
8: Но беглянку это не остановило. Они поселились в немецком Веймаре. Ференц Лист безумно скучал по Петербургу. Однажды в Германии он повстречал композитора Александра Бородина.
12: Голубчик вы мой, нам нужно вас, русских. Вы мне нужны. Я без вас не могу. У вас там настоящая жизнь, у вас будущность. А здесь кругом большей частью мертвечина.
8: Ференц Лист скончался в 1886 году. Вскоре на скромной могиле музыканта появился серебряный с позолотой венок и надпись на русском языке. Петербург помнит.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. Где найти вдохновение? Многие великие композиторы искали его повсюду, по-своему и очень своеобразно. Например, к Николо Паганини творческая энергия приходила после долгих скрипичных концертов на кладбище. А все тот же Гайден обязательно надевал на руку кольцо, без которого вообще не мог сочинять. Эдвард Грик свято верил, что его талант и успех связаны со счастливой лягушкой. Эту небольшую статуэтку-жабу композитор всегда носил в кармане своего плаща, а перед каждым выходом на сцену нежно тер ее на удачу. Идем далее. Единственный аксессуар, который был нужен Францу Шуберту для вдохновения – нотная бумага. На ней он с невероятной скоростью записывал музыку, которая буквально распирала его. Вопрос о стимулировании творчества у таких людей просто не возникал. Сиди, работай. А вот Джузеппе Верди вдохновение откровенно побаивался. На протяжении жизни музыкант мучился от ангины и боли в животе, которые начинались, как только он приступал к сочинению новой оперы, и заканчивались, как только он ставил в партитуре последнюю ноту. У Роберта Шумана свои проблемы. Композитор страдал одной из редких форм эпилепсии, которая сопровождалась жуткими галлюцинациями. Музыкант, в том числе и во время работы, часто видел мертвых родственников, духов и призраков, которые приходили к нему с угрозами, а также чертей, которые жили в его любимом фортепиано. Долгое время Шуману казалось также, что его преследует нота «ля». Она постоянно звучала у него в ушах, не оставляя в покое ни ночью, ни днем. Желая ускользнуть от преследования, Шуман дважды пытался утопиться, но его, к счастью, спасали друзья.
1: Приключения иностранцев в России.
8: Зимой 1844 года в нашу страну на гастроли приехала известная немецкая пианистка Клара Жозефина Вик. Она выступала в Царском селе, Петербурге, Москве. Во время концертов за кулисами всегда находился муж Клары, скромный, застенчивый и невероятно талантливый композитор. Но его все равно никто не узнавал, не обращал внимания, не просил автографов, хотя имя этого человека — Роберт Шуман. Он обожал сочинять музыку. Просиживал за фортепиано часами, сутками. Это его изгубило. От постоянного напряжения кисти рук пианиста воспалились. Постепенно развился паралич среднего пальца правой руки и частичный паралич пальца указательного. О профессиональной карьере пришлось забыть. На тот момент Роберту исполнилось всего 20 лет. Его жена Клара часто гастролировала. На концертах всегда исполняла произведения мужа. Ее знали все. Роберта не знал никто. Однажды на выступлении в Царском селе к нему подошел слегка подвыпивший зритель и спросил.
13: Так. Значит, вы и есть тот самый благоверный супруг нашей всеми обожаемой Кларочки. Как говорите, ваша фамилия Шуман? Не слыхал. Музыкой не увлекаетесь?
8: Это раздражало. Бывший пианист становился мрачным и еще более замкнутым.
1: Приключения иностранцев в России.
8: Петербург ему не понравился вовсе. Снег, холод, слякоть, сильный ветер. Шуман называл путешествие в нашу страну ошибкой. Он еще не знал, что ждет его впереди, а впереди была Москва. Роберт влюбился в этот город с первого взгляда и записал в своем дневнике.
14: «Мы разместились в районе Петровского бульвара. На второй день моих бессистемных прогулок я неожиданно наткнулся на Кремль. Ох, готов остаться там навсегда. Это невероятное зрелище».
8: На концерты жены Роберт больше не ходил. Чего он там не видел? Все свободное время Шуман проводил в Кремле, восхищался архитектурой, изучал историю Москвы. Больше всего его впечатлил рассказ о пожаре 1812 года. Или просто сидел на высоком холме и любовался окрестностями.
14: «Среди великолепных церквей, колоколен, старых и новых зданий из камня и дерева моя душа отдыхает неизменно».
8: Однажды, гуляя по Кремлю, Роберт вспомнил вдруг о своем втором истинном призвании – поэзии. Весной 1844 года композитор напишет поэму «Колокол Ивана Великого». Там будут такие слова.
14: «И встает пасхальным утром солнце над святой Москвой».
8: Шуман отправил поэму своему тестю Фридриху Вику.
14: «Вот мой стихотворный привет из России, который лично я вам не решился бы вручить. Это скрытая музыка, но для музыкальной композиции у меня не было ни времени, ни спокойствия, ни трудолюбия».
8: Семейные гастроли закончились в том же 1844-м. Скрипя сердце, немецкий композитор навсегда покинул нашу страну. Годы спустя Роберт Шуман, этот угрюмый и неразговорчивый человек, оживлялся лишь тогда, когда речь за столом заходила о России. Клара Жозефина Вик вспоминала позже.
15: «Он часто рассказывал мне, что очень любит Москву и что именно с ней связаны лучшие воспоминания всей его жизни».
8: Роберт Шуман.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих композиторов. Когда Сергей Рахманинов создал первую симфонию, ее ожидал полнейший провал. Дирижер, говорят, он был еще и пьян, абсолютно не понял произведение и дирижировал соответствующе. Реакция русской прессы и публики в Санкт-Петербурге оказалась крайне отрицательной, просто ужасной. В тот день известный русский композитор испытал совершенно жуткий психологический удар. 3 года после такого кошмара Рахманинов музыки не писал вовсе. В меланхолии лежал в постели и даже вставать не собирался. Так в музыкальной среде сложилось крайне неверное мнение, мол, Сергей Васильевич страдал постоянными депрессиями. Это неправда. Да, бывало скучал, но на помощь композитору всегда приходило его великолепное чувство юмора.
16: А вот была история.
14: Однажды еще совсем молодой пианист подошел и спросил у Сергея Рахманинова: «Маэстро, будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как мне играть первый концерт Бетховена? Ведь я его никогда не исполнял». И вот тогда всемирно знаменитый композитор Сергей Рахманинов попросту улыбнулся и развел руками. «Да какой же я могу дать вам совет, юноша? Вы первый концерт Бетховена никогда не играли, а я его никогда в жизни даже не слышал».
16: Да уж, была история.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странностях и причудах великих композиторов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
19: Пред нами огромные разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
20: Дальневосточный форпост России.
7: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
21: Ломоносов дошел до Москвы
22: Бартанцы
21: пешком.
22: Вообще сбрасывались.
21: Отравился Америкой.
22: А Ликинге шлемы с рогами носили.
23: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
24: Был в Египте. И снова поехал на экскурсию к пирамидам.
25: Да, я тоже там был, только давно. Поражаюсь, такое смогли построить обычные рабы.
0: А вот и нет.
26: Теория о рабском труде родилась из сочинений Геродота. И хотя древнегреческий историк строивших вот прямо невольниками не называл, писал он о невероятно тяжелых условиях, в которых работали люди. Однако в 20 веке удалось установить: возводили гробницы фараонов квалифицированные наемные рабочие.
0: Исторические мифы и заблуждения.
26: Доказательством служат найденные в 90-е годы поблизости от пирамид захоронения строителей. Внутри статуи, которые демонстрируют их за работой, инструменты и надписи с должностями. К примеру, старший ремесленник. Раскопали современные археологи целые трудовые поселки с лазаретом и пекарнями. Анализ ДНК останков строителей подтвердил, что это были египтяне, а не иностранцы, которых обычно обращали в рабство. Да и вообще, невольников в тени пирамид никогда бы не похоронили.
24: А кто же руководил нанятыми?
26: Архитекторы и инженеры. Кстати, рядом с пирамидой Хеопса в Гизе находится и усыпальница ее главного строителя – Хемиуна. Сохранившиеся надписи гласят: «Это был руководитель всех сочих фараонов».
0: А вот и да.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
27: «Все приплыли».
7: Германию вряд ли можно назвать самым северным государством в мире. Хотя зима в этой стране, конечно же, бывает. Холода случаются. Снег выпадает. Однажды, по-моему, это было в феврале, правда, не помню, в каком году, так вот. Именно в это время столбик термометра опустился до минус 15 градусов. И немцы в северной части Германии от таких невиданных морозов, что называется, едва не околели. Непогода так удивила местных бюргеров, что они решили переименовать сразу несколько своих населенных пунктов. В результате на территории ФРГ появились города: Канада, Россия, Америка, Гренландия и даже Северный полюс. Однако нашлись и такие немцы, которые поступили в точности наоборот. Мол, если на улице стужа и снег, то пусть хотя бы географическое название родного края душу согревает. Сказано, сделано. И на карте Германии поочередно возникли города и деревни: Бразилия, Филадельфия, Рим, Калифорния, Турция, Милан и, внимание, Африка. Африка в Германии! Это ж надо такое сморозить. Видать, сильные тогда были холода. Минус 15. У людей мозги закоченели. К слову, немцы не такие уж чопорные, дисциплинированные и пунктуальные, как мы с вами думаем. Дурачатся и развлекаются они всему миру на зависть. И вот тому географический пример.
2: 40 километрах от Лейпцига находится деревня под красочным названием Боль. Почему Боль? Рассказываю. Каждый год в этих местах проходят весьма необычные соревнования. Люди собираются возле озера, после чего устраивают самую настоящую регату. Кто быстрее доберется до противоположного берега? Яхты, катера, моторные лодки запрещены. Берешь из дома собственную ванну и вперед на перегонки. Весла тоже запрещены, грести можно только руками. Победитель получает награду, а все остальные только лишь дикую боль в руках. Боль. Отсюда и название деревни. Вот так. Истории с географией.
27: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Дядя. Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
4: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
27: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет и саперы изучают воронки у колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики после атаки украинских беспилотников. Сотрудники проводят сбор вещественных доказательств, находят фрагменты разорвавшихся дронов. Украинские террористы, я напомню, атаковали учебный корпус и общежитие 22 мая. Там находились 86 учащихся. Погибли по меньшей мере 18 человек. Под завалами предварительно остаются еще несколько. Главная цель для укрепления России, роли России в мире – выполнить все задачи СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Сергей Лавров отметил, что Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении, подытожил дипломат. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина на 2 месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору. По данным издания «Коммерсант», дело связано с долгами бывшего сенатора. Дума представляла Костромскую область в Совете Федерации до 2011 года. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаия заявил о сближении позиций Тегерана и Вашингтона после недель переговоров. Стороны дорабатывают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с условиями прекращения войны. Детали согласуют за месяц или два. Обсуждаются снятие блокады, разморозка активов. Заявлено, что Соединенные Штаты не имеют отношения к Ормузскому проливу, поэтому вопросы судоходства Иран намерен решать с Оманом. И в системе маркировки «Честный знак» заблокирована продажа 37 миллионов бутылок воды «Джермук» по поручению Роспотребнадзора, сообщает агентство ТАСС. Причина – несоответствие маркировки содержимому. Также приостановлена реализация некачественного армянского алкоголя 3 производителей. Торговым предприятиям направлено предписание об изъятии продукции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного, ну и, конечно, меняют мир. И у нас сегодня в гостях заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса, герой Советского Союза Виктор Георгиевич Пугачев. Виктор Георгиевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Я бы сказал, мировая известность, мировая величина пришла к нам сегодня в студию.
1: Безусловно, ваше имя навсегда вписано в мировую авиацию. Вашим именем названа фигура высшего пилотажа «Кобра» Пугачева. Вот, Виктор Георгиевич.
3: Да, спасибо.
1: Объясните, пожалуйста, как выглядит эта «Кобра»? Мы все это видели на видео, но вот можно своими словами?
3: Я немножко чуть-чуть в историю, еще так называемой «Кобры», которая рождалась в муках в 1989 году. Скажем так, автор идеи, я назову нашего ведущего конструктора отдела устойчивости управления, второго Гутника. Вот это он, выполняя исследования самолета Су-27 на различных режимах вместе с сотрудниками ЦАГИ, обнаружил и увидел то, что этот самолет может делать нечто большее, чем было достигнуто во время испытаний. На этом фоне была создана программа дальнейшего исследования сверхвозможностей самолета, которая в 1989 году, в феврале месяце, началась. 24 февраля был выполнен первый полет. Ну, а как бы, что подстегнуло вообще выполнение данной программы, она непростая была, это было решение нашего правительства впервые в 1989 году в фирме Сухого представить возможность участвовать в международном авиационном салоне «Бурже». До этого, накануне, в 1988 году, участвовала впервые фирма Микояна Фармбара, и вот на 89 год было назначено выступление «Бурже» фирмы Сухого. Наш генеральный Михаил Петрович Симонов собрал всех, кто должен был готовить эту программу, и поставил задачу создать такую программу,
1: чтобы всех удивить.
3: Ну, не то, что удивить, а доказать всем, что на сегодняшний день авиационная промышленность Советского Союза и фирмы Сухого, как ведущего лидера в то время и в нашей стране, достигла таких результатов, которых вообще в мире, может быть, еще и нет. И, как оказалось, он оказался прав. Но вот подготовить такую программу потребовалось в короткий промежуток времени, потому что началась она, скажем так, подготовка в 89 году, в начале года, а 5 июня нужно было уже лететь в Париж. То есть всего полгода отводилось на решение этой сложнейшей задачи.
1: Ну вот я могу сказать, я нашла видеокадры и посмотрела их вот с той самой выставки «Ле Бурже» авиасалона, где вы показывали «Кобру». Честно говоря, у меня захватило дух.
2: Это же первый вот такой публичный показ, демонстрация была этой фигуры высшего пилотажа.
3: Назывался этот режим «динамическое торможение» с выходом на большие углы атаки. Всего-навсего. Программа была составлена достаточно объемная. При выполнении данной программы, поисков, она началась на большой высоте.
1: Вот на какой?
3: С 10, с 11 тысяч обычно начинаются такие режимы, поскольку не исключено попадание, скажем, в штопор или там чего-нибудь такое, чтобы было время, значит, разобраться и вывести. Но вот когда мы начали работать и опускаться потихоньку вниз, то в районе 7 километров самолет начал себя вести очень интересно, может быть, даже для нашей науки. И пришлось остановить продвижение вниз с тем, что, значит, нужно было разобраться. И вот тогда, благодаря усилиям главного прочниста и в то же время аэродинамика Александровича Блинова, земля ему пухом, по его предложению самолет был доработан, быстро внесли, но такое маленькое изменение. Вот в район, так сказать, носовой штанги ПВД были установлены такие маленькие крылышки. Всего-то навсего. И это привело к тому, что самолет начал вести себя так, как до этого вел, и поэтому позволил нам опускаться вниз. Ну, а дальше каждый полет или каждый...
1: Ну, вот как сама эта «Кобра» выглядит. То есть мы представляем, что делает «Кобра», то есть она

0: поднимает свою голову вверх. Вот ну, сам так, фигура так, высшего так пилотажа как?
1: Так и это и есть. Вообще-то говоря, это же получалось так, что самолет летит горизонтально, далее, значит, он в течение короткого времени поднимает нос до угла примерно 90 там, или 100 градусов и возвращается обратно. Это вот эффект самолета, который был и увиден нашими инженерами, ведущими, как проводящими испытаниями, учеными САГИ. То есть у самолета есть такой эффект, что он не сваливается в штопор никуда, а возвращается обратно в исходное положение.
0: Это характерно только для сушек, да, я так понимаю?
1: Нет, это вообще как бы для всех самолетов, наверное, характерно. Но особенность Су-27 заключалась в том, что он в силу своей малой так называемой устойчивости, есть такое понятие у истребителя, имел способность выходить на очень большой угол. Нормальный самолет, скажем, ну, там, типа Су-17 или Су-24, может выйти на 40-50 там, градусов. Но Су-27 за счет...
0: На все 90 выходил.
1: На 90 и даже больше.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Как вообще придумываются фигуры высшего пилотажа? То есть сначала инженеры разрабатывают фигуру, подводят обоснование, думают, как ее выполнить, а потом летчик-испытатель делает ее. Или же летчик летит и думает...
0: Случайно.
3: Вот сейчас я что-нибудь раз, и вот какой-нибудь Фредди Бобель
1: выкинул. Все те, кто говорит о случайности, они, значит, инсценируют. Значит, ничего случайного, особенно в нашей работе, значит, не бывает. Есть только вещи, которые находим мы в процессе испытаний. Так вот, что касается... Касается будущей «Кобры», это была не фигура, было исследование самолета для расширения его возможностей по ведению ближнего воздушного боя, получения новых маневров, а не просто поиски какой-то фигуры. Фигурами мы не занимаемся, потому что это дорогостоящее дело просто сделать какую-то фигуру. Это было расширение возможностей самолета. И оно успешно завершилось вот поэтапным снижением во имя того, что хотелось показать. Была, Михаил Петрович, была поставлена генеральным задача эту фигуру включить в демонстрационный пилотаж для Парижа. Еще вместе с колоколом, который на прошлом салоне продемонстрировали фирма «Микоянда» Анатолием Кочером, вызвало, естественно, очень большой интерес у всей мировой авиационной общественности. Поэтому колокол мы тоже включили, а вот это что-то, над чем работали во имя расширения возможностей самолета, не имеющее названия, но нужно было опустить его до высоты, чтобы можно было увидеть, и 28 апреля 1989 года, начиная после 23 февраля, я, значит, впервые нашей испытательной бригаде во главе с Михаилом Петровичем на аэродроме в Жуковском продемонстрировал 10 штук таких.
0: 10?
1: Ну, нужно было, мы же делали много, потому что нужно было убедиться в исключительной управляемости самолета на этом режиме, который плохо управляется.
3: А в каких случаях вообще пилот применяет эту фигуру «Кобру»?
0: Ну, уже именно в случае воздушного боя, да, ты имеешь в виду, на практике?
1: Вот это был вопрос, когда, а зачем, а для чего? Так вот, значит, естественно, поскольку мы очень быстро ставим самолет, и он, во-первых, тормозится очень быстро, если есть факт пуска ракеты, то вероятность... Ее попадание есть, она, ну, снижается, так сказать. Может быть, не 100%, но, по крайней мере, значит, можно пытаться уклониться от ракеты. На сегодняшний день дальнейшее развитие самолета, скажем, Су-35 или Су-57, имеющие новые системы управления, позволяет уже теперь эту «Кобру» или разворот сделать, по сути дела, на 360 градусов. А это позволяет, естественно, в короткое время развернуться и произвести пуск уже по противнику боевой ракеты на особенно малой дальности, благодаря вот такой маневренности. Поэтому вот через 30 лет от первых «Кобр» сегодня мы имели удовольствие видеть самолет Су-35 или Су-57 на авиасалоне, даже «Макси», кто захватил, который выполняет просто и «Кобры», и «Сальто», и тот самый штопор, которого все так же боялись, плоское вращение такое красивое, когда самолет снижается и разворачивается на 360 градусов. Это вот результат вот той самой первой «Кобры». С появлением новой системы управления она стала просто фигурой вместе с теми, которых так раньше боялись.
0: Виктор Георгиевич, скажите, что здесь первоначально, опыт летчика или технологии самого самолета?
1: Это, конечно, технология самолета. Ведь еще раз возвращаемся. Вот наша группа инженеров, которые занимались на летающем макете такого самолета по исследованию его суперхарактеристик, позволила определить, что этот самолет может делать. А как делать? Для этого была написана программа. Мы работали с САИ вместе на стенде, моделировали, делали, значит, на подвижном стенде такую фигуру.

0: В Советском Союзе выполнил на самолете Су-27К посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать на радио «Звезда».
0: У нас сегодня в гостях заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Георгиевич Пугачев.
7: Виктор Георгиевич, а какие есть противопоказания для выполнения «Кобры»? Может быть, боковой ветер или встречный ветер? Вот когда пилот может понять, я не могу выполнить эту фигуру?
8: Ну, таких противопоказаний нет, поскольку каждый, кто выполняет, он, во-первых, умеет это делать. Это все равно, что делать, ну, петлю. Мы когда-то учимся же ее делать, да, или простой вираж. Инструктор нас научил. Ну, и также и «Кобру». Наши летчики все выполняли на самолете Су-27 и на Су-27У, на всех демонстрационных салонах, поскольку были подготовлены выполнять вот эту фигуру. И ничего такого, значит, сокровенного в этом нет. То есть для демонстрации просто нужно было иметь опыт и уметь выполнять.
7: То есть ничего такого произойти не может? Дождь, гроза, боковой ветер,
8: ну, есть общие ограничения к полетам, которые существуют на аэродроме, поэтому если есть гроза, то обычно лучше в нее не летать, потому что молния может шарахнуть по голове, а это не совсем приятно. Хотя такой случай, к несчастью, у нас и был у Жени Фролова в первом вылете в Урзе, так немножко где-то рядом молния была. И...
7: попала в самолет?
8: Ну, как-то там, значит, воздействовал на него. Поэтому есть общие ограничения, которые позволяют выполнять и по ветру, и по видимости, и по температуре, и по всему прочему, для любого полета.
0: А вы в непогоду никогда не летали?
8: А в непогоду это что такое?
0: Ну, вот то, что мы сейчас вот описывали, гроза, гром, молнии, вы
8: вот, смотрите,
0: не выполняли
8: полеты. Случилось так, в Париже именно тогда, если, что наш комплекс был подготовлен для того, чтобы можно было выполнять его при нижней границе облачности 1000 метров, вариант номер один. И надо же так сложиться, примерно на половине выставки погода была именно такая, облачность стояла с нижней границей 1000 метров, да, чуть ниже. И мы заказывали первый вариант, то есть с вертикальным маневрированием. Все остальные выполняли, ну, второй или средний вариант, то есть без вертикального маневрирования, потому что вертикальное маневрирование не позволяло делать, потому что они входили в облака. А мы, да, мы оказались вот под облаками. Поэтому, значит, для нас не было ограничений по погоде даже.
7: Ну, мне кажется, теперь самое сложное в нашем, по крайней мере, представлении – посадка самолета на палубу авианосца. Вы же в этом специалист.
0: И первый в Советском Союзе вы это сделали.
8: Ну, в общем-то...
0: Как это происходило?
8: Кто-то должен быть первым. Хотя, значит, в этой работе, это очень большая работа, которая началась в 1983 году на базе САКИ, так называемая экспериментальная база САКИ, которая представляла собой нечто похожее на корабль, зарытый в землю.
7: Имитация, да?

0: космоса?
1: Ну, палуба, просто корабль, зарытый в землю. Ведь для того, чтобы на корабль можно было установить все системы, которые обеспечивали эксплуатацию самолета на корабле, начиная от просто от швартовочных, значит, как-то его нужно привязать тросами, кончая, значит, взлетом, посадкой, рулением, навигацией. Все испытания эти проводились вот на этой базе аэродромной. И после испытаний всех корабельных систем, которые нужно было испытать тоже нам, тормозные машины, навигационные средства, задерживающие устройства, все это, значит, устанавливалось на корабль только после того, когда проходило испытание здесь на базе.
0: А вот в 83-м году на Николаевском судостроительном заводе начали строить авианесущий крейсер «Тбилиси».
1: Ну, начали строить раньше, конечно, в 83-м году он активно уже строился.
0: А в ОКБ «Сухого» в этот момент как раз шли работы, чтобы адаптировать самолет к посадке. То есть я так понимаю, что авианосец и самолеты, они делались друг для друга?
1: Абсолютно вместе, да. По сути дела, поскольку самолета, палубного самолета у нас в то время не было, мы не занимались созданием. Вернее, у нас были палубные истребители Як-38, которые базировались на наших первых авианесущих кораблях.
0: Это винтовые, да, еще?
1: Нет. Это корабли типа вот Новороссийск, Баку, один из них сейчас находится вот в Индии после реставрации. Это самолет вертикального взлета Як-38 фирмы Яковлева, который, значит, имел возможность взлетать и садиться вертикально. Это по типу, как у нас сейчас остался только Харьер, английский самолет вертикального взлета. Так вот, на этих кораблях первые наши палубные летчики, которые вообще историю открыли палубной авиации в стране, это вот летчики самолета вертикального взлета Як-38. Они базировались на Северном флоте, на Тихоокеанском флоте, и база подготовки их тоже была вот на аэродроме в Саках. А это уже были заложены корабли, так сказать, самолетов горизонтального взлета и посадки, то есть с тем, чтобы, ну, тот самолет был немножко, так сказать, ограниченным по возможностям боевого применения. И решение о создании самолета палубного базирования вместе с кораблями, которые мы можем принимать, было принято как раз вот в конце 70-х, начало 80-х годов. С чистого листа начали строить этот самолет. Кстати, одним из главных конструкторов, начавшим разработку самолета палубного базирования будущего Су-33, был Михаил Иванович Погосян, который, значит, затем у нас был и генеральным директором, ныне ректор Московского авиационного института. Вот Константин Христофорович Марбашев был назначен ведущим конструктором. Ну и, естественно, общее руководство осуществлял Михаил Петрович Симонов.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
0: Ну, я правильно понимаю, что, например, на авианосец «Тбилиси», сейчас он, кстати, адмирал Кузнецов, да, по-моему, называется, могут приземляться только Суни, любые истребители, да?
1: Нет, неправильно. Ведь тогда задача была поставлена разработать трем фирмам самолет палубного базирования. Фирме Сухого, Микояна и Яковлева. В результате, значит, такой конкурсной работы, так скажем, на протяжении от 83-го до первой посадки 89-го года и совместной работы всех фирм были созданы, по сути дела, три самолета. МиГ-29 корабельный, Су-25 на фирме Сухого корабельный, учебный самолет, и Су-27К, который, значит, впоследствии стал Су-33.
0: А что значит К?
1: Ну, корабельный, значит.
0: Корабельный.
1: И вот 1 ноября 1989 года, когда корабль вышел в море для проведения своих государственных испытаний, темой, значит, его принятия на вооружение была посадка самолета на палубу. Посадки были запланированы и на самолете Су-27К, и на МиГ-29, и на Су-25. И они состоялись в один день. 1 ноября на Су-33, немножко раньше, где-то около 2 часов дня, затем на палубу пришел самолет, пилотируемый замечательным летчиком Тахтаром Аубакиром, тоже герой Советского Союза, и самолет Су-25, пилотируем нашим замечательным летчиком Игорем Вотинцевым, героем России. То есть, такой троевратная посадка, открытие палубы произошло в один день. Ну, а работа была у всех на протяжении 6 лет примерно. Объем испытаний был колоссальный совершенно.
3: Ну вот я знаю, что по результатам вот тех самых испытаний, которые произошли 1 ноября 1989 года, была составлена чуть ли не методика, да, подготовки летчиков для взлета и посадки на палубу авианосца. Сейчас этой методике следуют при подготовке летчиков?
1: Я думаю, что та методика, которая была отработана, а решение на подготовку и вообще-то создание такой методики было принято командующим морской авиацией в то время, полковником Виктором Павловичем Потаповым, который вообще принял совершенно уникальное гражданский подвиг, я считаю, решение вместе с Михаилом Петровичем Симоновым впервые на этапе летных испытаний начать подготовку первой группы палубных летчиков с тем, чтобы сократить впоследствии возможность освоения самолетов на палубу. И первые два летчика, палубных летчика, были подготовлены в 1991 году, а Пакидзе и Яковлев мной были подготовлены и выполнили посадки на корабль еще в 1991 году. Вся задача, так сказать, заключалась в том, чтобы как раз отработать ту самую методику, и она была на них проверена, на двух летчиках уже строевых, по определению количества полетов, по объему заданий, которые необходимо выполнить, поскольку опыта у нас не было, но вот мы вместе его сформировали, и в итоге он продолжает работать и сейчас.
3: Я задам, может быть, несерьезный вопрос. Вот, Виктор Георгиевич, что сложнее, сделать кобру или посадить истребитель на палубу авианосца?
1: Ну, в общем-то, кобра потребовала меньше времени на исследование, тем, чтобы принять решение о ее демонстрации, значит, на публике. А это обеспечение высокой степени безопасности, конечно. Это все за полгода мы справились. Вообще трудно, непостижимо. И самолетов не было еще. А подготовка и испытания палубного самолета, корабельных систем, заняла вообще-то годы. Ну и вот подготовка нашей первой группы будущих палубных летчиков 279-го корабельного полка, нашего славного Североморского, оно, ну, выходит, скажем так, ну, я думаю, минимум в 2 месяца не уложится. При том, что летчики уже переучились на самолет 133 или на палубный самолет и готовы перейти, они все проходили подготовку на аэродроме в Саках через этот блок корабельный. Ну, вот в течение, наверное, месяца можно эту работу выполнить. Поэтому, наверное, все-таки в этом смысле палубная ответственность и сложнее.
3: У нас сегодня в гостях заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Георгиевич Пугачев, герой Советского Союза.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Число погибших при атаке украинских боевиков на колледж в Старобельске увеличилось до 18. Предварительно под завалами могут находиться еще несколько человек, сообщает МЧС. Ранения получили более 40 студентов, заявил глава региона. О состоянии пациентов, пострадавших при ударе украинских террористов, рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской больницы Дмитрий Катуха.
2: На данный момент в республиканской клинической больнице находится 7 пациентов. Из них 4 пациентов находятся в реанимационных отделениях. И 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Спасатели продолжают круглосуточную работу на месте трагедии. К операции привлечены также горно-спасатели. С семьями пострадавших работают психологи. 12 российских туристов после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья отправились по отелям. Двое остаются в больнице. Авария произошла в курортном поселке Белдиби. Водитель не справился с управлением. Всего травму получили 14 человек. Генеральное консульство России держит ситуацию на приоритетном контроле. Космический корабль Starship V3 вернулся на Землю после 12-го тестового полета. На орбиту были выведены 20 макетов космических аппаратов и 2 спутника. После приводнения корабль взорвался. Напомню, при старте все 33 двигателя на ускорителе успешно зажглись, однако один из них отключился через 1.5 минуты после подъема. Вторая ступень потеряла один из своих 6 вакуумных двигателей. Несмотря на отказы, корабль, по словам разработчика, продемонстрировал способность компенсировать потерю тяги и вышел на заданную траекторию. И Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. В программу рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнение гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участников специальной военной операции. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Тяните билет, идите готовиться.
4: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
5: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Сегодня у нас в гостях летчик-испытатель, герой Советского Союза, многократный международный рекордсмен в испытательных полетах на Су-27 Виктор Георгиевич Пугачев. Виктор Георгиевич, вот всегда задавался вопросом, как на палубе остановить Су-27?
2: В процессе многолетних испытаний и вообще создания самолета палубный самолет отличается от сухопутного тем, что у него есть средство, благодаря которому он должен зацепиться за трос. А трос – это, значит, тормозная машина определенной конструкции, которая на удалении примерно, значит, 90-100 метров позволяет самолет остановиться со скоростью там, 250 до нуля.
3: Я как-то не поняла, как это зацепиться за трос. То есть трос лежит на палубе, да?
2: Да, на палубе. На расстоянии примерно 10 метров друг от друга находятся 4 троса.
1: Поперек натянутые.
2: Поперек натянутые, да. Шириной, значит, примерно там 17 метров. Нужно попасть в квадрат, вот как, скажем, в этот форматный лист на вот этом столе с самолетом. Когда попадаешь, летчик, туда, в этот квадрат, то он непременно зацепится за один из 4 тросов.
1: А он выпускает гак, да?
2: Да, а на хвосте у него выпущен такой, значит, штанга такая с крюком, который позволяет ему зацепиться за трос. Так вот, значит, задача летчика попасть именно в этот квадрат, лежащий на вот этой большой палубе. Для этого требуется хорошая техника пилотирования, есть средства, оптические средства посадки, которые обеспечивают индикацию самолета, нахождение самолета на глиссаде с помощью, так скажем, по-простому, светофора, красный, желтый, зеленый. И находясь постоянно в зеленой зоне, летчик приведет самолет туда, куда ему требуется. А дальше он зацепится сам. То есть вот задача летчика привести в эту точку, в точку его привести.
1: То есть Су-27К и Су-33, ну как теперь, да, называется,
2: да.
1: Су-27К?
2: И Су-25.
1: И Су-25 можно посадить на палубу, а вот просто Су-27 нельзя, верно?
2: Нет, посадить-то можно, но только придется уходить на второй круг, остановиться же нельзя.
1: То есть посадить и остановить невозможно.
2: Длина пробега у самолета Су-27 минимальная, скажем, 500 метров. Ну, на аэродроме, на полосе. С учетом перелета неизбежного, который присутствует, ну, будет, скажем, 600-700 метров. А длина корабля, значит, с палубы всего там 200 метров.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Виктор Георгиевич, вы сажали не только самолет на авианосец, но и на ледовый аэродром. Это произошло в 1988 году. Вот как это происходило?
2: Была такая программа, инициированная командующим в то время авиации противовоздушной обороны, которая располагалась в Северном побережье. И для решения специальных задач на аэродроме на земле Франца Иосифа был ледяной аэродром, где они назвали так аэродром подскока, типа того, что где можно было базироваться перехватчиком с тем, чтобы на более ранних этапах определять движение самолета противника через Северный полюс, с севера, там были средства обнаружения, и выполнять перехват на более дальних рубежах. То есть это обычная тактическая хорошая задача для обеспечения защиты нашей Родины на северных рубежах. Но поскольку на этом аэродроме не садились боевые самолеты, то нужно было провести, в общем-то, испытание или проверку возможности посадки самолета Су-27, а впоследствии МиГ-31, на, вообще-то, расчищенную полосу ледяную.
3: Да.
2: Ну, лед и твердый снег. Его плотность для того, чтобы самолет садился на грунт даже, определяет плотность этого грунта, чтобы она там должна быть не менее там 3 килограммов на километр, ну, примерно. Такой плотностью эта полоса была подготовлена. Коэффициент сцепления, естественно, может быть, чуть пониже, наверное, пониже, чем на бетоне. Тоже нужно было проверить вообще, какая дистанция потребуется самолету, чтобы остановиться. С тормозным парашютом, без тормозного парашюта. Ну, и вот такая задача была поставлена кому? Фирме Сухого, естественно. И мне посчастливилось ее выполнять вот впервые, достигнув этого аэродрома на земле Франца Иосифа, и выполнить посадку на этот аэродром. Ну, как оказалось, все замечательно, поскольку коэффициенты сцепления и управляемость самолета на этом аэродроме оказалась вполне достаточно для того, чтобы можно было принять туда наших первых летчиков авиации ПВО. И летчики с аэродрома Килпьявр группа, по-моему, 7 наших истребителей, следом за мной выполнили посадку на этот аэродром, быстренько заправились и улетели обратно.
1: Но вроде бы метеоусловия были очень сложные.
2: Ну, на севере не бывает простых метеоусловий, поэтому, к счастью, что нам все-таки повезло, погода соответствовала минимуму летчиков, которые вот прилетели с материка, лететь примерно, ну, 1002, наверное, километров нужно было. Благополучно заправиться там, значит, в условиях северного аэродрома. Угу. Основная нагрузка была на инженерно-технический состав, конечно, колоссальная совершенно. Нужно было самолеты зарулить, закатить, установить, затем, значит, заправить и подготовить к вылету повторному.
3: Ну, наша... Но у вас была дозаправка в воздухе, да, пока вы летели на Северно-Ледовитый океан?
2: Это другое тема. Уже? Это Здесь мы просто взлетели с аэродрома, значит, Килпьявр на севере, прилетели на аэродром, сели, вместе с группой заправились и улетели обратно.
3: В один день все происходило,
2: в
3: да?
2: В один день, угу. Да. Ну, а поскольку день на севере в это время был некончаемый, солнышко над головой крутилось все время, поэтому...
3: Но это было в рамках испытаний, да? Тоже Су-27.
2: То есть нужно было подтвердить, что самолет в этих условиях надежно садится, хорошо управляется и надежно взлетает.
3: А в чем поведение, особенности поведения самолета на льду?
2: Ну, на лед, если чистый лед, то самолет может потерять управляемость, вообще, значит, вертеться как волчок. Такое иногда бывало, попадали, ну, то же самое, что на машине. Летим, и вдруг, значит, влетаем в гололед.
3: И здесь даже ваши качества, суперкачества пилота не спасут?
2: Нет, конечно, поскольку мы управляем самолетом с помощью, значит, тормозов, там, управляемого колеса. Обычная машина, только очень тяжелая.
1: Вот на... гражданской авиации сейчас делают самолеты, где очень много дублирующих систем, компьютеры, автопилот. А если говорить о Су-27, там столько же систем, которые помогают управлять самолетом-летчику?
2: Ну, на самолете Су-27 есть достаточно хорошее информационное поле. Ведь это самолет все-таки 4-го поколения. Не сравнить 4+, или 5, значит, где информационное поле значительно расширено, и с экрана можно получить любую информацию в любой системе и рекомендацию по действиям. На самолете Су-27 было попроще информационное поле, но оно было вместе с визуальной, то есть с приходящим сообщением, и речевая информация, которая предупреждала о том или ином отказе и успевала сказать, может быть, некоторые рекомендации.
1: А экипаж Су-27 – это один летчик?
2: Су-27 один, да, а Су-30, который дальнейшее его развитие, уже у нас двухчленный экипаж, где во второй кабине располагается, и сейчас, вот эти самолеты сейчас находятся на вооружении, располагается штурман-оператор боевого комплекса. Теперь они в паре могут выполнять более широкий круг задач, чем, скажем, одноместный самолет.
1: А в одноместном самолете летчик и пилотирует самолет, и управляет штурмом, и какие-то технические вопросы решает.
2: Боевой комплекс, да, управляет всем вооружением. То есть задача истребителя ведь найти, обнаружить и перехватить, и уничтожить воздушную цель. Ну, для этого есть специальная программа подготовки наших замечательных летчиков. И уже сейчас мы имеем информацию из СВО, когда самолет Су-35, тоже одноместный, но успешно, очень здорово выполняет задачи по перехвату воздушных целей противника на большом удалении. Это радует.
3: Виктор Георгиевич, скажите, вам когда-нибудь приходилось катапультироваться?
2: Ну, к счастью, нет. Говорю сразу, как-то Бог миловал.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Ваш самый любимый самолет Су-27, как я поняла. Вы только на нем выполняли и совершали вот эти мировые рекорды. Или нет?
2: Нет, ну, Су-27 и его дальнейшее развитие. Наверное, все-таки Су-33 еще более любимый, поскольку в него заложено все самое лучшее, что есть на самолете Су-27, и он обладает возможностями, которыми не обладает ни один аэродромный самолет.
1: Но нужно переподготовку, да, проходить, чтобы с одного самолета за штурвал другого сесть?
2: Да нет, подготовка летчика, она происходит вместе с созданием этого самолета, отрабатываются и стенды, и работа...
1: Значит, самолет как дитя, в общем, для летчика.
2: Лелеется, конечно.
3: Тем не менее, на Су-27 вы совершили 13 мировых рекордов по скороподъемности и грузоподъемности. Только... Ваш один рекорд до сих пор не побит.
2: Ну, это была, опять же, идея, уникальная идея Михаила Петровича Симонова, который, значит, высмотрел в книге рекордов Гиннесса, так скажем, да, были записаны рекорды самолета F-15 на тот период времени, которые существовали и не были побиты. И он поставил свою задачу фирме и себе тоже, и нам эти рекорды побить. И самолет Су-27, который первый поступил на испытание, мне посчастливилось его, значит, вести 10-15, так называемый, был переоборудован в рекордный самолет. И вот это группа рекордов по скороподъемности. А что такое скороподъемность? Это скорость, с которой самолет набирает высоту. Как правило, это вертикальный набор.
3: Как ракета летит,
2: именно. Ну, примерно так. И вертикальная скорость составляет там больше 300 метров в секунду.
3: Ну, вот я знаю, что 3000 метра вы подняли, да, за 25, ну, почти с половиной секунды.
1: Примерно, да. Но это были разные вылеты, или вы за один полет сразу несколько рекордов могли установить по набору высоты, вот, например, по скорости?
2: За один... Если условия позволяли, пару можно было бы осуществить, но иногда, значит, вот 3,6 километра, ну, по-моему, так и получилось в одном полете, а уже дальше, скажем, 6,9 потребовали, значит, другого полета, а 12,15 Николай Федорович Садовников ставил дважды, значит, вот ему удалось побить вот эти рекорды на большую высоту. Это требовалось, конечно, очень такое серьезное мастерство, но хорошие условия погодные. В жаркую погоду самолет плохо набирает высоту.
1: Летает, вот да. Как, интересно.
2: Конечно. Поэтому...
1: Разряженная атмосфера или что? Или это вообще не связано?
2: Это в том числе, но вообще-то вот температура для реактивного двигателя, высокая температура, это нехороший фактор. То есть он теряет немножко тягу, он немножко хуже маневрирует, скажем так. А когда холодно, тогда он как зверь. Ух, идет, значит, как ракета, точно, правда. В мороз самолет трудно удержать даже на взлете.
3: Ну и в завершении такой вопрос. Виктор Георгиевич, а вы придумываете какое-то ласкательное имя своему самолету? Есть такая традиция у военных летчиков?
2: Да как-то, наверное, каждый называет как-то по-своему, я так думаю. Но, по крайней мере, значит, отношение у каждого как к девушке или к своей любимой, ну, наверняка, поскольку задание бывает... Очень сложно, особенно сейчас, вот боевые задания. Кроме как сказать, ну что, подружка, пошли. И так это ее по бедру погладить.
1: Самолет – это мальчик или девочка вот для летчика? Если подружка, вроде как получается девочка, но истребитель не назовешь девочкой.
2: А можно, я думаю, я, наверное, назвал бы и так, и так. И друг, и подруга. То есть это нечто такое, значит, очень близкое к душе, понимающее тебя, значит, безусловно понимающее, чувствующее, слушающее, угадывающее, может быть, что ты хочешь с ним делать.
3: Виктор Георгиевич, спасибо, что пришли и поделились своей историей.
2: Спасибо вам. Спасибо вам. Самого всего самого доброго. Добрые пожелания.
1: Спасибо.
2: Успехов, удачи.
3: У нас сегодня в гостях был заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, герой Советского Союза, полковник запаса Виктор Георгиевич Пугачев. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Человек и время. В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
2: Человек и время.
0: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с Купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старое полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
2: Человек и время.

0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото атамана Дутова.
1: . 1970 год. На советские экраны выходит фильм «Конец атамана». По сюжету молодой чекист проникает в ставку казачьего предводителя белых атамана Дутова. В финале картины противника большевиков ликвидируют. Но в картине не будет ни слова про уникальный клад атамана, который он якобы спрятал перед гибелью.
0: Цена вопроса.
1: Летом 1917 года атаман Александр Дутов едва ли не главный казак Российской империи. Участник Первой мировой, орденоносец и председатель общеказачьего съезда в Петрограде. Пришедших к власти большевиков он не признает и развернет активное сопротивление в Оренбургской губернии. А в качестве казны соберет все местное золото, драгоценности и бесценную икону Тобынской Божьей Матери.
0: Кладоискатели.
1: Во время Гражданской войны уникальную святыню доставили в Оренбург, где находился штаб белых казаков под командованием генерал-лейтенанта Дутова. Говорят, атаман решил использовать силу иконы для привлечения новых рекрутов. И чудо в итоге случилось. Стан белых пополнили 10 тысяч новобранцев. В начале 20-х годов Тобынскую икону доставили в Китай. Там, в провинции Синьцзян, находился штаб казачьего войска. После смерти Дутова в 1921-м образ переехал в православный храм китайского города Кульже. А дальше следы иконы теряются. Одни уверяют, искать ее следует в окрестностях все того же Кульже. Другие считают, Дутов мог сбросить реликвию в казахском ущелье Карасарык. И самая неожиданная версия. Якобы чудодейственную икону в 50-е годы на черном рынке мог выкупить сам Папа Римский и спрятать в запасниках Ватикана.
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
2: Что вы говорите?
3: Цветная, брюссельская, пекинская, брокколи, краснокочанная. Этот овощ бывает очень разным. И в кулинарии он присутствует в великом множестве рецептов. Капусту жарят, тушат, квасят, ее добавляют в пироги и супы, с ней делают салаты, и как бы мы без нее жили. Слово «капуста» на первый взгляд не имеет прямых аналогов в иностранных языках. Да и лингвисты признают, это существительное в славянской речи встречается с глубокой древности. Но ведь откуда-то оно взялось? Ведь не бывает такого, чтобы слово появилось само по себе. И это тоже правда. Тем более, что следы капусты ведут, не поверите, в латынь. Языковеды объясняют, своей формой обычная капуста похожа на голову, а голова по латыни – капут. Это наша первая зацепка. Но с ней есть проблема – отсутствующая буква «С». Найти ее, как выяснилось, не составляет большого труда. Снова латынь. «Композита». В переводе на русский «смесь». Вместе получается «капуциум», то есть нечто в форме головы, в которой что-то намешано и переплетено. Качан капусты, состоящий из накрепко сцепившихся листьев, вполне соответствует такому описанию. Этимология слова, которым мы называем популярный овощ, кажется, стала более или менее понятной. А вот как именно существительная капуста из Южной Европы попала к славянам, неизвестно. И если даже лингвисты не могут решить эту задачку, то и мы гадать тоже не станем.
2: Да что вы говорите?
4: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки украинских террористов на колледж в Луганской Народной Республике превысило 40 человек. Известно, что Министерство просвещения организовало отдых в детских центрах для студентов Старобельского колледжа. Их общежитие частично обрушилось после удара украинских беспилотников. Жертвами нападения ВСУ стали по меньшей мере 18 учащихся. Специалисты оказывают психологическую помощь как пострадавшим, так и их родителям. Германия оказывает всевозможную помощь киевскому режиму и при этом не считает себя стороной конфликта. Об этом сообщил информационной службе «Вести» посол России в Германии Сергей Нечаев.
2: Само по себе странно, когда появились танки «Леопард», в том числе, которые использовались против гражданского населения Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения. То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы убедились, когда они ударили по общежитию. Но это же теракт чистой воды. Но наши западные партнеры помалкивают.
1: Ранее стало известно, что Германия и Украина планируют совместно производить беспилотники с дальностью полета до 1500 километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие и украинские компании могут создать для этого совместное предприятие. В Грузии ко дню независимости 26 мая на официальных зданиях вместо символики Евросоюза разместили религиозные баннеры. На фасаде парламента, например, разместили фотографию патриарха Ильи II и баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии. Отношения с Брюсселем охладились после отказа Тбилиси ввести санкции против Москвы. Территориальные органы Министерства внутренних дел с октября 2023 года приняли почти 5000 решений о прекращении российского гражданства для нарушителей закона. Более 3000 случаев связано с приговорами суда, свыше 400 решений вынесено за непостановку на воинский учет. Около 300 по заключениям Федеральной службы безопасности об угрозе национальной безопасности России. Новый закон, напомню, требует знания языка и истории, допускает аннулирование паспорта за подделку документов и нарушения Конституции. И о погоде. В воскресенье в Москве малооблачно и до 25 тепла. В понедельник пасмурно и до 20 градусов. Во вторник продолжительные осадки и плюс 15. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Камчатка. Невероятный край земли, полный контрастов. Здесь, на фоне снежных вершин, цветут хрупкие эдельвейсы, а морские львы соседствуют с бурыми медведями. Здесь десятки вулканов извергают пламя, а горные ледники дают начало шумным рекам. Одна из них много лет назад стала частью уникального процесса. На Камчатке образовалось первое и единственное во всей Евразии гейзерное поле.
2: Семь чудес России. Долина гейзеров.
1: Бьющие из-под земли десятки фонтанов кипящей воды. Их родильный дом – ущелье той самой реки Гейзерной между вулканами Узон и Кихпиноч. Это в 180 километрах от Петропавловска-Камчатского на территории Кронотского заповедника. Горную реку здесь подогревают полсотни гейзеров и термальных источников. Даже в январе температура воды не опускается ниже плюс 24. Сам заповедник был образован в 1934-м, но о его гигантской парной узнали только 7 лет спустя.
3: Первооткрывателем долины гейзеров считается Татьяна Устинова. Она была геоморфологом, и с ней был Анисифор Крупинин, сопровождающих наблюдатель. Дело в том, что открыли они долину гейзеров на самом деле совершенно случайно.
1: Анна Нараб, заместитель директора по экологическому туризму Кронотского государственного природного биосферного заповедника.
3: Они пошли в долину гейзеров, они отправились в экспедицию, хотели узнать расположение точное истоков рек Шумные и Тихой. А когда они уже фактически завершили все свои исследования и, можно сказать, сели отдохнуть, да, вот уже собирались обратно, то с другого берега реки с невероятным шумом вырвался поток воды, столб воды вверх, который их безумно напугал, конечно же. Но в то время уже было осознание, что, скорее всего, они открыли гейзер. Это было в 1941 году, это было в апреле. Апрель на Камчатке – это очень много снега, и они туда добирались сначала на собаках, потом на лыжах. Соответственно, разыгралась пурга, и там они еще добирались в обратную сторону, знаете, с такими приключениями. А вот уже дальше все остальные гейзеры, они уже вернулись сюда летом на лошадях, то есть уже все остальные гейзеры исследовали.
1: Всего в мире 5 крупных гейзерных полей. Самое высокогорное – Эль-Татио, на высоте более 4000 метров в Андах на севере Чили. Своя страна горячей воды есть в Новой Зеландии. Это вулканическая зона Таупо, знаменитая крупнейшим, но уже неактивным гейзером Ваймангу. Великан мог достигать 400 метров. На юго-западе Исландии, в долине Хёйкадалюр, извергается 70-метровый гейзер, от которого, кстати, произошел термин «гейзер». Наконец, старейший в своем роде и грандиозный по масштабу парк Йеллоустоун в Соединенных Штатах. Его площадь около 9 тысяч квадратных километров. Это 3 Москвы. Наша долина гейзеров самая компактная, представленная пятерки, и относительно молодая, рассказывает основатель музея «Вулканариум» на Камчатке, кандидат физико-математических наук, вулканолог Сергей Самойленко.
4: Долина гейзера в том виде, в котором мы ее видим, ну, где-то сформировалась 3, может быть, 4 сотни лет назад. Она родилась не просто. Она родилась от того, что когда-то на ее месте сформировалось озеро. Оно прожило около 20 тысяч лет. За это время огромное количество пепла скопилось на его дне, поскольку это озеро было обрамлено десятком вулканов, среди которых очень-очень активный большой семячек. И эти толщи пеплов в конце концов сформировали мощные слои мощностью в 150-200 метров пород горных, которые называются алевролиты. Рядышком начал формироваться соседний вулкан Кихпиноч, под ним хороший вулканический очаг, и он начал заливать сверху толщи алевролитов своими базальтовыми лавами. И таким образом получилась очень интересная слоеная система. У нас снизу очаг, он греет пар, пар способен по трещинкам подниматься к поверхности, и проходит он сквозь вот эти вот рыхлые алевролиты. А сверху все это запечатано толстым, мощным лавовым слоем. И когда начала формироваться река Гейзерная, ну, пару тысяч лет назад, начала разрезать

0: связать и лавовые толщи, и алевролитовые, то она образовала глубокий каньон, в котором постоянные обвалы образуют чрезвычайно удобные для гейзеров условия. У нас глубокий каньон, пар, поднимаясь снизу, греет воду, вода вскипает, накапливает какие-то в камерах излишки этого пара, и мы получаем сотни гейзеров на протяжении 5 с небольшим километров течения реки.
1: Долина гейзеров. 7 чудес России.
2: По сравнению с вулканами, которые живут десятки, а то и сотни тысяч лет, гейзеры – явление изменчивое. Они то появляются, то исчезают. В 2007-м, когда на Камчатку сошла мощная селевая лавина, почти половина источников оказалась под завалами грязи. Однако спустя 7 лет из-за схода очередного потока многие гейзеры возродились и даже появились новые. На участке реки Гейзерной их сейчас не меньше 60. У каждого свой характер и свой рабочий режим, рассказывает Анна Нараба.
3: Сейчас туристы могут наблюдать наш гейзер большой. У него период между извержением занимает примерно 80 минут. Зрелище достаточно впечатляющее, потому что струя воды тоже бьет на высоту порядка 10 метров. Такой нашумевший, известный камчатский гейзер, гейзер-великан, до 2014 года он был самым крупным гейзером долины. Грифон этого гейзера, он был частично завален грязекаменной массой, которую спустил сель, и, следовательно, какие-то крупные извержения этого гейзера прекратились в настоящее время, но фонтан кипятка у него достигал порядка 35 метров. Также гейзер с названием таким зловещим, как «Врата ада». В последнее время начали замечать извержение гейзера «Грот». Это такой самый таинственный, можно сказать, наш гейзер. Вот последнее время начали фиксировать извержение этого гейзера. Он струю воды выбрасывает на высоту до 65 метров. Ну и, соответственно, по объему воды, а это ни много ни мало 310 кубометров за одно извержение. Гейзерный ансамбль «Витраж», благодаря термофилам, которые там обитают, она раскрашивает в разные цвета. Зеленый, потом багряный, желтый. Очень красивое зрелище. И называется оно неспроста на самом деле «Витраж».
2: В котлах гейзеров кипит отнюдь не пресная вода. В ней огромное количество солей и, в первую очередь, кремнезема. Когда этот бурлящий раствор поднимается на поверхность, температура и давление резко падают, и образуется своего рода накипь – гейзерит. Но это еще не все. С появлением мощных окуляров гейзерит открыл для ученых уникальный мир микроорганизмов. Эти бактерии позволили понять, что же происходило на планете в самом начале ее истории.
4: Под электронным микроскопом мы видим большое количество так называемых цианобактерий. Всего было открыто порядка 6 морфологических разновидностей. Преобладают виды родов Formidium, которые живут при температуре до 65 градусов.
2: Это Геннадий Карпов, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории постмагматических процессов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
4: Они имеют облик шариков, нитевидные, бочонковидные, и иногда встречается просто уникальное морфологическое образование спиралевидной формы. Размеры их, конечно, ничтожны. Это от 1,9 до 5,1 микрон. Эти бактерии обладают большой способностью к адгезии. Адгезия – это прилипание. И свежий гель является для них субстратом для жизни. Главное, окаменелые оболочки цианобактерий служат им защитой от губительного ультрафиолетового излучения, которое было на Земле на заре ее жизни порядка 2 миллиардов лет назад, до возникновения озонового слоя, который нас сохраняет от ультрафиолета. Чехлы клеток этих микроорганизмов защищают их от проникновения опасных химических веществ. Эти Бактерии фоссилизируются, то есть покрываются оболочкой из кремния. И, соответственно, возникает гейзерит. Открытие биоминерализации в гейзеритах явилось в известной мере ключом к пониманию процесса начала жизни на Земле, так как приспособляемость термо

0: странные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Семь чудес России. Долина гейзеров.
5: Термофильные бактерии – это еще природный фильтр, способный ловить и перерабатывать сероводород. Однако в местах, которые плохо продуваются, ядовитый газ все же скапливается. В долине гейзеров – это зона у подножия вулкана Кихпиноч. Выходящие из трещин в земле сероводород и углекислый газ создают эффект смертельной воздушной ванны. Отсюда мрачное название – «Долина смерти». Но туристам бояться там нечего, объясняет заместитель директора Кронотского заповедника Анна Нараб.
6: В этой долине регулярно гибнут животные. Специальные исследования были проведены, они показали, что смерть зверей и птиц как раз-таки наступает из-за высокой концентрации ядовитых газов. Потому что мышка, допустим, бежит, остановилась какой-то скушать зернышко, задержалась, надышалась, умерла. Потом подбегает там лисичка, надо полакомиться мышкой. Соответственно, лисичка тоже задержалась и умерла. Кстати, были даже известны случаи гибели беркутов и рыси в долине смерти. Собственно, для человека, то есть если вы идете в движение, ну и рост человека, кстати, не дает ему надышаться ядовитыми газами, это не опасно. Но, тем не менее, нужно останавливаться, конечно, на открытых, продуваемых местах.
5: И все же долина гейзеров для животных и птиц скорее спа-курорт. На теплой вулканической земле пернатые вьют гнезда, и птенцы развиваются, как в инкубаторе. Сюда же ранней весной приходят медведи запастись витаминами и найти себе пару.
6: Это больше, наверное, ЗАГС для медведей, потому что на самом деле в мае-июне и иногда даже до середины июля там у медведей происходит брачный сезон. Там же термальные источники, соответственно, тепло, и в том месте, в долине гейзеров, раньше, чем в других окружающих горах, в местах появляется свежая трава. И, соответственно, животные, которые вышли из своих берлог, там пополняют витаминный запас, наедаются после зимнего сна. А потом уже животные, они уходят, кто-то там спускается к нерестовым рекам, кто-то уходит в ягодные тундры. Вот в этом дворце так бракосочетаний во время этого сезона медвежьих свадеб в долине гейзеров объявляется месячник тишины. То есть вот в этот вот период размножения животных вертолетные экскурсии в долину гейзера сокращаются просто до минимума. Мы стараемся животных не беспокоить.
4: Долина гейзеров. Семь чудес

России. А еще это место – огромная теплица, построенная самой природой. Свыше 300 видов растений, в том числе краснокнижных. Каменные березы, которые 300 лет, или орхидея скрученный китайский, невероятные для Камчатки. Ежегодно в Кроносский заповедник приезжают ученые со всей страны. Биологи, геологи, вулканологи. Это особенное место притягивает и туристов. В 60-е годы был открыт всесоюзный маршрут номер 264. Долина гейзеров превратилась в огромную туристическую базу. И, кроме того, стала любимой локацией режиссеров. В фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» мы видим Олега Борисова в роли корреспондента «Московской газеты». Вместе с туристами он обедает у костра на фоне парящих источников.

0: корреспонденты.
1: Это же место выбрали режиссеры Альберт Макарчан и Леонид Попов для съемок легендарной киноленты «Земля Санникова». Но поскольку место небезопасное, фильм снимали аккуратно и с некоторыми оговорками, рассказывает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
2: Здесь нужно сказать, что Леонид Попов, для него это была первая игровая полнометражная картина. До этого он занимался научно-популярным кино. Это такие документальные картины, это картины обучающие. И он как раз очень интересовался и природой, и какими-то красотами и Советского Союза, и самыми разнообразными интересными уголками страны. И я полагаю, что все-таки выбранные для фильма были такие локации. Наверное, это его заслуга. И тут нужно отметить, что, несмотря на то, что, конечно, Камчатка, весь замечательный наш Дальний Восток, это давнее обретение Российской империи, полностью и как-то более достоверно и более красиво и красочно долина гейзеров была описана и изучена только в середине 20 века, поэтому для авторов фильма 70-х годов это все-таки было такое новое место, новая локация. И это действительно уникальное место, окруженное вулканами, с действующими гейзерами, но очень опасное. Поэтому нужно сказать, что, несмотря на все легенды о том, что съемки проходили прямо в каких-то невероятных условиях среди вот этих кипящих источников, на самом деле, по большому счету, съемочная группа находилась в долине гейзеров исключительно с, так скажем, каким-то рабочим составом для подготовки кадров какого-то второго плана, не игрового. Олег Даль в свое время говорил о том, что съемочная группа в полном составе была в долине гейзеров, что они снимались на натуре, но на самом деле уже после его кончины все это было, мягко говоря, опровергнуто. В фильме есть эпизоды, где мы можем видеть действительно настоящую реальную долину гейзеров, но есть и эпизоды, и чаще как раз они связаны с участием актеров, где гейзеры были созданы уже искусственно, где задымление, вот эти пары и исходящие какие-то из недр природное явление, все это уже создано в менее опасных условиях. Но это кино, и в кино принято иногда избегать опасности дополнительной для создателей картины, но при этом оставлять у зрителя возможность фантазировать и возможность представить себя в таком вот неожиданном месте.
1: Мы помним, что фильм завершается трагедией. Выстрел из пистолета вызывает землетрясение, вулкан остывает, и земля начинает замерзать. Сюжет вымышленный, и все же киноистория перебрасывает мостик в реальность. В 70-е годы из-за наплыва туристов экосистема долины гейзеров оказалась под угрозой. Началась эрозия почв, и в конце концов тот самый всесоюзный маршрут 264 закрыли. Сейчас в долину проводят вертолетные экскурсии. А для пеших прогулок проложены специальные тропы, сходить с которых туристам строго запрещено, говорит Анна Нараб.
3: Вообще экотуризм на наших территориях, на территории именно Крымского заповедника, он разрешен только всего лишь на 2%. Гости, которые прилетают на нашу территорию, давайте вот возьмем долину гейзеров, да, они идут по определенному маршруту, по настильным тропам, чтобы ни в коем случае не нарушать почвенный покров, но и с другой стороны это еще было сделано для безопасности самих гостей, потому что долина гейзеров – это очень термально активное место, соответственно, там есть и грязевые котлы. Ни в коем случае нельзя сходить с настильной тропы. И всегда при посещении долины гейзеров, ну и Крымского заповедника, сопровождает инспектор. Это не только для того, чтобы, грубо говоря, охранять наших туристов, потому что место дикое и медвежье место. Да? Вот он как раз-таки следит за порядком, чтобы никто случайно не сорвал какой-нибудь редкий цветочек, не утащил с собой кусочек гейзера, не отломал его и никакой камушек с собой не забрал. Потому что экосистема, она очень хрупкая. И любоваться вообще всеми известными проявлениями вот этого геотермальной активности можно только с специально оборудованных смотровых площадок.
1: С каждым годом гейзеров на планете становится все меньше. Строительство геотермальных электростанций привело к исчезновению половины всех гейзеров Исландии. По этой же причине пострадали горячие источники Новой Зеландии и практически все гейзеры за пределами Йеллоустонского парка в Америке. Наша Камчатская долина осталась нетронутой. И это правильно. Здесь хочется просто молчать, созерцая мощь и великолепие природы.
0: Семь чудес России. Долина гейзеров.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. В России запустили проект «Знать, любить, гордиться». Конкурс открыт для молодежи от 14 до 36 лет и семейных команд. Участники разработают туристические маршруты, узнают историю и культуру России, а победители и финалисты будут определены уже в августе. Они получат сертификаты на познавательные путешествия по стандарту «Больше, чем путешествие» и отправятся в долину гейзеров на Камчатке, на плато Путорана в Красноярском крае, в Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае, на Шантарские острова и в другие уникальные места России. Мариуполь станет центром туризма, в том числе гастрономического. Этому способствует удачное географическое расположение и богатая история разных кухонь. Об этом рассказал ТАСС генеральный продюсер первого в ДНР гастрофестиваля Александр Перемятов.
6: Красивая архитектура. После восстановления города, появления каких-то новых культурных объектов, уверен, что, во-первых, это станет центром туристического притяжения. Город просто не может таковым не быть с учетом своего географического расположения. Отсюда, конечно, будет развиваться креативная индустрия и, в частности, гастрономия. Город с богатой историей именно разных кухонь мира. Мы можем ожидать, что здесь будет очень вкусно.
5: Фестиваль «Солёна» стал первым мероприятием такого масштаба в сфере гастрономии и индустрии гостеприимства региона. Гости приняли участие в деловой программе с круглыми столами, бизнес-завтраками и форумом, а также в семинарах, мастер-классах и тренингах по туризму впечатлений и продвижению бизнеса. Центральными событиями стали ярмарка и конкурс ресторанного бизнеса в ДНР. Стали известны самые популярные внутренние направления для отдыха этим летом для россиян. Помимо традиционно востребованных городов, таких как Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, в этом списке Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Все они вошли в топ-10 популярных внутренних направлений по данным сервиса OneToTrip. Лидирует Петербург 17,8% бронирований. В среднем туристы бронируют жилье на 3-4 дня по цене около 10 тысяч рублей за сутки. В начале летнего сезона Турция и Египет будут стоить примерно одинаково – от 200 тысяч рублей на семью с ребенком. Но к августу турецкие отели поднимут минимальную стоимость до 300 тысяч, заявили в Ассоциации туроператоров России. По их информации, туристы нашли альтернативу поездкам на Ближний Восток и раскупают туры в Египет. По словам экспертов, Египет будет на пике популярности ближе к августу-сентябрю, когда Турция сильно подорожает. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
7: Тяните билет, идите готовиться.
8: Как долго шла столетняя война. Сколько жизней унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
9: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
10: Реклама.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Исторический факт. Кроме вечных проблем с дорогами, в России всегда катастрофически не хватало мостов. Да что там, до сих пор не хватает. Вот, например, река Волга. Длина 3500 километров. Протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации, а мостов через нее наведено всего ничего – 57. Маловато. Из них 42 автомобильных, 10 железнодорожных, 5 пешеходных и одна... Постойте. Какая такая канатная дорога? Разве можно аттракцион или развлечение считать полноценной переправой?
1: Пути сообщения. Нижегородская канатная дорога.
2: Сегодня в это трудно поверить, но автомобильного моста через Волгу в Нижнем Новгороде не было до 1965 года. В 1935-м построили железнодорожный Борский мост. И только через 30 лет руки дошли до автомобильного. Долгое время этот единственный мост как-то справлялся с возрастающим потоком транспорта. Но в 2000-х стало понятно – все, предел. Город мог навечно встать в пробках. Тогда рядом со старым построили новый Борский мост. Стало чуть легче. Но только не жителям высокой нагорной части города. Казалось бы, оттуда до центра Бора по прямой через реку 3 километра. Его хорошо видно с высокого правого берега. Да только видит око, да зуб не имет. Приходилось либо давать приличного кругаля километров в 30 через Борский мост, либо пользоваться перевозом. На тот берег ходили паромы и суда на воздушной подушке. Не слишком удобно. И вот... В 2007 году образовался проект канатной дороги через Волгу.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Поехали! Секундное ускорение, щелчок зажима, небольшое раскачивание кабинки... Яркий дневной свет после почти закрытого помещения станции, и вдруг крутой Волжский берег под ногами стремительно проваливается вниз и начинается высотное путешествие со скоростью 18 километров в час. Невероятное, волшебное ощущение почти бесшумного полета. Внизу просторы великой русской реки. Масштаб. Длина канатной дороги больше 3 километров, а если точнее, 3661 метр. К стальному тросу подвешены 28 симпатичных кабинок, рассчитанных на 8 человек. Летом в них прохладно, зимой тепло. В пути они проходят 10 опор, на которых едва заметно потряхивает. Дорога способна работать при температуре до минус 30 и при ветре до 15 метров в секунду. Перевозит 500 человек в час и считается европейским рекордсменом по длине безопорного пролета над водной поверхностью – 861 метр.
1: Нижегородская канатная дорога.
2: Проект предложили, 3 года разрабатывали и согласовывали французы. Строили 2 года они же, но уже вместе с нашими. Опоры ставили с помощью вертолета. И для этого еще пришлось на какое-то время перекрывать судоходный фарватер реки. Дорогу сдали в эксплуатацию 9 февраля 2012-го. Для жителей Бора и Нижнего канатка стала настоящим спасением, полноценной переправой через реку, а для туристов – аттракционом и волшебным приключением. Однако в плохую погоду канатная дорога не работает, и время в пути до Бора на общественном транспорте занимает, как в былые доканатные времена – 2-3 часа. Вместо 12 минут в кабинке.
1: Нижегородская канатная дорога. Пути сообщения.
0: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Геологический Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Спортанцы вообще сбрасывали.
3: О шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Жуткое время это средневековье.
7: Это почему еще?
6: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
5: А вот и нет.
8: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века, цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
6: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
8: Это так. Эпидемии и войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидаемой продолжительности жизни в эпоху Средневековья.
5: А вот и да.
9: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
10: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
9: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
10: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
9: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
0: на радио «Звезда».
11: Всемирная энциклопедия еды.
12: Праздник прихода весны Навруз в переводе с фарси означает «новый день». Обычно он совпадает с весенним равноденствием. Отмечают его в ряде стран Ближнего Востока. А в Иране, например, это и вовсе Новый год. Гуляния могут длиться около 2 недель и приходятся на вторую половину марта. И какой праздник без угощений? Распространенное блюдо в эти дни – куку сабзи. Куку – это тип соленых персидских пирогов на основе яиц. Их часто сравнивают с итальянским омлетом фриттатой. Но яиц там меньше, а любой начинки, овощной или мясной, гораздо больше. Слово «сабзи» переводится «зелень». Так вот, в куку сабзи главное место занимают как раз травы. Петрушка, кинза, укроп, шпинат. Всю зелень мелко рубят, обязательно вручную. Смешивают с яйцом и грецким орехом, добавляют лук и отправляют на раскаленную сковородку, смазанную маслом. Подрумянивают с 2 сторон. По готовности получается такой круглый блин толщиной в несколько сантиметров. Зажаристый снаружи, внутри пирог имеет мягкую текстуру и зеленый цвет. Последний и символизирует возрождение, победу весны над зимой. В Иране блюда часто едят и вне праздника. Кусок этого пирога могут положить в булочку с овощами, сделав подобие сэндвича. Кроме Ирана, это аутентичное блюдо любят также в Азербайджане и Узбекистане. А благодаря простоте его можно приготовить и у себя дома.
11: Всемирная энциклопедия еды.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
7: На бабушкиной кровати аккуратной горочкой и с накидкой сверху.
13: Самое мягкое – это пуховое.
14: Каждое утро расстаюсь с ней со слезами.
2: Вот это вещь!
15: Все познается в сравнении. Мешок, набитый соломой, возможно, не лучший вариант для отдыха. Но если вспомнить, на чем спали шумеры, то он вполне себе. Подушка. В древней Месопотамии во время сна под голову подкладывали камень. Выше комфорта стояла безопасность. Так в уши и нос не заползали насекомые. На твердом спали и в стране пирамид. Изогнутые дощечки на подставке мало напоминают современные подушки. Зато египтяне верили в их магическую силу. На поверхности предмета изображали богов для защиты от темных сил. Подушки могли быть деревянные, мраморные, из слоновой кости, а в Китае, например, использовали еще бронзу и фарфор. Особенно ценились нефритовые подушки. Считалось, что минерал повышает умственные способности. Да и в целом всегда предпочитали именно жесткие подголовники. Верили, что они сохраняют энергию тела во время сна и полезны для здоровья. В античности уважали удобство и роскошь. Философствовать приятнее лежа на мягких подушках и матрасах. В качестве наполнителя использовали хлопок, солому и пуховое перо. По-настоящему утопали в подушках в азиатских странах. На продолговатых миндерах ели, спали и принимали гостей. На Руси вышитые подушки были частью приданого. В семьях попроще их набивали сеном или конским волосом, а в знатных домах – перьями и пухом. Декоративные подушки назывались думки. Через много лет они превратятся в диванные подушки. В XIX веке кушетки, кресла и канапе было невозможно представить без подушек. Уютные и нарядные, они легко отвоевали место в гостиных, где остаются по сей день. А вот наполнители ценятся не только из пуха. В наши дни на хорошем счету также хлопок, бамбуковое волокно, овечья шерсть и даже полиэстер. Искусственные аналоги выбирают аллергики, чувствительные не только к шерсти, но и полевым клещам. Последних в перьевых подушках скапливается немало. В среднем на сантиметр приходится до 300 паразитов. Подумайте об этом, только не перед сном.
2: Вот это вещь! История предметов. Полезна и не очень.
16: Дядя, дядь, дяденька, дядюшка. Спит.
15: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
11: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Фотографии ударов ВСУ по колледжу в Старобельске показали на заседании Организации Объединенных Наций. Показал постоянный представитель России Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое число жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: ООН решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжерик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что характер боевых действий в специальной военной операции позволяет говорить о войне нового типа в Евразии. Глава МИДа, выступая на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике, отметил агрессию Украины против России, подготовленную Западом. Лавров упомянул конфликты в Персидском заливе, Азии, Латинской Америке. При этом вопрос об объединении всех этих эпизодов общим понятием «мировая война» он назвал задачей для историков будущего. 34 региона России подали заявки на дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах. В прошлом году онлайн-формат использовали 24 субъекта. Известно, что инфраструктура всех 89 регионов готова. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. 225 депутатов изберут по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Это будет первое голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения в 2022. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. Программу рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей участников специальной военной операции. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
3: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
0: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
3: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте через несколько минут.
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Родители известного русского поэта Николая Некрасова были людьми строгими, но справедливыми. Отец – отставной майор, помещик Алексей Сергеевич. Мама – представительница древней дворянской фамилии Елена Андреевна, урожденная Закревская. В этой дружной семье родились 13 детей. Больше всех Николай Некрасов обожал свою сестру Анну. «Ты одна мой настоящий друг», – неоднократно писал он ей. Аннушка была хороша собой. Девушка редких достоинств и глубокого ума. Советчик и литературный критик своего талантливого брата. Одаренная прекрасной памятью, она была очень начитана и хорошо знакома с выдающимися произведениями не только европейских, но и древнегреческих писателей. Анна свободно владела французским, немецким и английским языками. Некрасов был очень привязан к ней и даже посвятил сестре поэму «Мороз, красный нос». «Ты опять упрекнула меня, что я с музой моей раздружился». После смерти горячо любимого брата Анна издала едва ли не самое полное собрание его сочинений и настояла на том, чтобы свет увидел еще один сборник стихотворений «Некрасов русским детям». Некрасовы Закревские.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
8: Программа «Радио «Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на радио «Звезда».
10: Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
11: Глава 7. «Нет, нет и нет», — настойчиво заговорил Барменталь. «Извольте заложить». «Ну что, ей-богу», — забурчал недовольно Шариков. «Благодарю вас, доктор», — ласково сказал Филипп Филиппович. «А то мне уже надоело делать замечания. Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова». «Как это так, примите?» — расстроился Шариков. «Я сейчас заложу». Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок и стал похож на клиента в парикмахерской. «И вилкой, пожалуйста», — добавил Барменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе. «Я еще водочки выпью», — заявил он вопросительно. «А не будет ли вам?» — осведомился Барменталь. «Вы последнее время слишком налегаете на водку». «Вам жалко?» — осведомился Шариков и глянул из-под лобья. «Глупости говорите!» — вмешался суровый Филипп Филиппович. Но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам». «Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что вы говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филипп Филипповича. Просто это вредно, это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично». Барменталь указал на заклеенный буфет. «Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы». Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Барменталь. «Итак, сперва Филипп Филипповичу, затем мне, а в заключении себе». Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам. «Вот все у вас как на параде», — заговорил он. «Салфетку туда, галстук сюда». «Да извините, да пожалуйста, мерси!» «А так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему? Позвольте осведомиться». Шариков на это ничего не ответил Филипп Филипповичу, а поднял рюмку и произнес: «Ну, желаю, чтоб все, и вам так же». С некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил. Причем глаза его налились слезами. «Стаж!» — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович. Барменталь удивленно покосился. «Виноват?» «Стаж!» — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. «Тут уж ничего не поделаешь. Клим!» Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филипп Филипповича. «Вы полагаете, Филипп Филиппович?»
3: «Нечего полагать. Уверен в этом».
11: «Неужели?» — начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.
3: «Спатер», — негромко сказал Филипп Филиппович.
11: «Гуд», — отозвался ассистент.
3: Зина внесла индейку. Барменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову. «Я не хочу. Я лучше водочки выпью».
11: Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот. Он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились. Он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. «Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова. Тот поморгал глазами и ответил.
3: «В цирк пойдем. Лучше всего». «Каждый день в цирк», — благодушно заметил Филипп Филиппович. «Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил».
12: «В театр я не пойду», —
11: неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот. «Икание за столом отбивает у других аппетит», — машинально сообщил Барменталь.
3: «Вы меня извините. Почему, собственно, вам не нравится театр?»
11: Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
12: «Да, дурака валяние. Разговаривают, разговаривают. Контрреволюция одна».
11: Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чистокол. Барменталь только повертел головою.
3: «Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он.
12: «А то, знаете ли, уж и так, читаю, читаю», — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
3: «Зина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку, больше не нужна».
12: «Что же вы читаете?»
11: В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. Надо будет Робинзона.
12: Эту, как ее? Переписку Энгельса с этим, как его, дьявола, Скаутским.
11: Барменталь остановил на полдороги вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
3: Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?»
11: Шариков пожал плечами.
12: «Да не согласен я».
3: «С кем? С Энгельсом или Скаутским?»
12: «С обоими», — ответил Шариков.
3: «Это замечательно, клянусь богом! Всех, кто скажет, что другая...»
12: «А что бы вы со своей стороны могли предложить?»
3: «Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Взять все да и поделить».
12: «Так я и думал», — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. «Именно так и полагал».
3: «Вы и способ знаете?» — спросил заинтересованный Барменталь.
12: «Да какой тут способ?» Становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков. «Дело не хитрое, а то что ж. Один в семи комнатах расселся, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет».
3: «Насчет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете», — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
11: Шариков съежился и промолчал.
12: «Что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?»
11: 39 человеком», — тотчас ответил Барменталь.
12: «М-м-м, 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Там Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Жариков, 130 рублей. Потрудитесь внести».
13: «Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?»
12: «За кран и за кота», — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович», — тревожно воскликнул Барменталь, — «погодите! За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием!
13: Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны! Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто?»
12: «Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице», — подлетел Барменталь.
13: «Вы стоите!» — рычал Филипп Филиппович.
12: «Да она меня по морде хлопнула!» — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда!»
13: «Потому что вы ее за грудь ущипнули!» — закричал Барменталь, опрокинув бокал. «Вы стоите на самой низшей ступени развития!» — перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо! Все ваши поступки чисто звериные! И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. И вы в то же время наглотались зубного порошку».
12: «Третьего дня», — подтвердил Барменталь.
13: «Ну вот-с», — гремел Филипп Филиппович, — «зарубите себе на носу. Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам надо молчать и слушать, что вам говорят? Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?»
12: «Все у вас негодяи», — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.
13: «Я догадываюсь»,
12: злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович. «Ну что же, ну, Швондер и дал. Он не негодяй, чтоб я развивался».
13: «Я вижу, как вы развелись после Каутского»,
12: визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене.
13: «Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!
12: Зина!» — кричал Барменталь. «Зина!» — орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная.
13: «Зина, там в приемной?» «Она в приемной?»
12: «В приемной», — покорно ответил Шариков. «Зеленая, как купорос».
13: «Зеленая книжка!»
12: «Ну, сейчас полить!» — отчаянно воскликнул Шариков. «Она казенная, из библиотеки.
13: Переписка называется».

0: нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах. Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. «Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник. «Я не буду ее есть», — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков. «Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас». В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8 с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. «Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите, в программе котов нету». «И как такую сволочь в цирк допускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой. «Ну, мало ли кого туда допускают», — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?»
1: «У Соломонского», — стал вычитывать Барменталь, «4 каких-то Юссемс и человек мертвой точки».
0: «Что это за Юссемс?» — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
1: «Бог их знает. Впервые это слово встречаю. Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно. У Никитина. Слоны и предел человеческой ловкости».
0: «Текс. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся. «Что ж, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело, а слоны — животные полезные», — ответил Шариков. «Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте, поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пиво Шарикову не предлагать».
2: Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы: «К берегам священным Нила тарари», и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил 3 сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с 3-й стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару,

0: совершенно изживав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь!» Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
0: Глава 8. Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал. И, может быть, вследствие этого бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман пиджака и немедленно после этого позвал доктора Барменталя. «Барменталь!» «Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте», отозвался Барменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что за эти 6 дней хирург ухитрился 8 раз поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная. «Ну и меня называйте по имени и отчеству», — совершенно основательно ответил Шариков. «Нет», — гремел в дверях Филипп Филиппович, — «по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть». «Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно Шариков, и я, и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков».
3: «Я не господин. Господа все в Париже», — отлаял Шариков.
4: «Швондерова работа», — кричал Филипп Филиппович. «Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь. В противном случае или я, или вы уйдем отсюда, и вернее всего вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и поверьте, я вам найду комнату».
3: «Ну да, такой я дурак, чтоб я съехал отсюда», — очень четко ответил Шариков.
4: «Как?» — спросил Филипп Филиппович. И до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.
3: «Вы знаете, не нахальничайте, мсье Шариков!» Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3 бумаги, зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцем, заговорил. «Вот, член жилищного товарищества. И жилплощадь мне полагается определенно в квартире номер 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин». Шариков подумал и добавил слово, которое Барменталь машинально отметил в мозгу, как новое. «Благоволите!» Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил: «Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю!»
0: Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. «Филипп Филиппович, форзихт», — предостерегающе начал Барменталь.
4: «Ну уж знаете, если уж такую подлость!» — вскричал Филипп Филиппович по-русски. «Имейте в виду, Шариков, господин, что я, если вы позволите еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питание в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге».
0: Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.
4: «Я без пропитания оставаться не могу», — забормотал он. «Где ж я буду харчеваться?» «Тогда ведите себя прилично», — в один голос заявили оба эскулапа.
0: Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому,
3: за исключением самого себя. Пользуясь небольшой отлучкой Барменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.
0: Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое. Сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Барменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Барменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе, рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события. Этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежащие под прессом. Пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в 45-е отделение милиции. Личности мгновенно отбыли. Лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно, куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней. Бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость. На каковой трости с золотой вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу, благодарные ординаторы, в день...» Дальше шла римская цифра 25. «Кто они такие?» — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова. Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности эти ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие. Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные. Как же они ухитрились? Поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея. «Специалисты», — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане. От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире. «Ага, быть может, это доктор Барменталь?» — свистнул червонцы, — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом. Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение. «А может быть, Зинка взяла?» «Что такое?» — закричала Зина, появившись в дверях, как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. «Да как он?» Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом. «Спокойно, Зинуша», — молвил он, простирая к ней руку. «Не волнуйся, мы все это устроим». Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгла у нее на ключице. «Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам!» — заговорил Барменталь растерянно. «Ну, Зина, ты дура! Прости, Господи!» — начал Филипп Филиппович. Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то «е», вроде «э-э-э». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть. «Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!» И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Барменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
1: Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три по полуночи. Но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми, медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Брументаль приподнялся, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией. «Филипп Филиппыч!» — прочувствованно воскликнул он. «Я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель. Мое безмерное уважение к вам. Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович».
2: «Да, голубчик мой», — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся ему навстречу. Барменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.
3: «Ей-богу, Филипп Филипп...»
2: «Так растрогали, так растрогали!» «Спасибо вам», — говорил Филипп Филиппович. «Голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок. От Севильи до Гренады».
3: «Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?» — искренне воскликнул пламенный Барменталь. «Если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом».
2: «Ну, спасибо вам. К берегам священным Нила и...» «Спасибо. И я вас полюбил, как способного врача».
3: «Филипп Филиппович, я вам говорю...» — страстно воскликнул Барменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом.
1: «Ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя. Вы совершенно измучились, ведь нельзя же больше работать».
2: «Абсолютно невозможно», — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.
1: «Ну вот, это же немыслимо», — шептал Барменталь. «В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня. И если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет». Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:
2: «И не соблазняйте,
1: даже и не говорите». Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. «И слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами на, принимая во внимание происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой».
3: «Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно», — горестно ответил Барменталь, допивая коньяк.
1: «Ну вот, не угодно ли? Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады и в тихом сумраке и ночей. Вот черт ее возьми!»
3: «Филипп Филиппович, эх!» — горестно воскликнул Барменталь. «Значит, что же? Терпеть? Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?» Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил.
2: «Иван Арнольдович, Как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?
3: Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? С большим чувством ответил Барменталь и развел руками.
2: Ну, хорошо, без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.
3: О, я полагаю, что вы первый не только в Москве, а и в Лондоне, и в Оксфорде. Яростно перебил его Барменталь.
2: Ну, ладно, пусть будет так. Ну, так вот, будущий профессор Барменталь, это никому не удастся.
3: Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите. Преображенский сказал. Финита.
2: Клим.
3: Вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном.
2: «Клим!» — повторил он. «Вот что, Барменталь, вы первый ученик моей школы. И кроме этого, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот, вам, как другу, сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое». Тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно намекая на Москву. «Но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы будем теперь иметь этого Шарикова вот где». Здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее. «Будьте спокойны-с». «Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил бы червонцев 5.
3: От Севильи до Гренады, черт меня возьми! Ведь я 5 лет сидел, выковыривая придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал, уму непостижимо. И вот теперь спрашивается... Зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают. Исключительное что-то.
2: Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу. На, получай Шарикова и ешь его с кашей.
3: Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
2: Да, рявкнул Филипп Филиппович. Да, если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом. А вы видели, какого сорта эта операция? Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящее. Но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого.
3: Доктор... Человечество само заботится об этом. И в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар.
2: Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни? Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь... Стоит ровно 1 ломаный грош. Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну ладно. Физиологи будут в восторге, Москва беснуется. Ну, а практически что?
3: Кто теперь перед вами?
1: Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.
3: «Исключительный прохвост».
2: «Но кто он?»
3: «Клим! Клим!»
2: — крикнул профессор.
3: «Клим Чугункин!»
1: Барменталь открыл рот.
2: «Вот что-с! 2 судимости, алкоголизм
3: все поделить. Шапка и два червонца пропали.
1: Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел.
3: Хам и свинья. Ну, эту палку я найду.
1: Одним словом, гипофиз, закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное.
3: От Севильи до Гренады,
1: свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович.
3: А не общечеловеческое. Это в миниатюре сам мозг. И мне он совершенно не нужен. Ну его ко всем свиньям.
1: Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.
3: Вы великий ученый, вот что, молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.
1: Я хотел проделать маленький опыт. После того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж получилось, боже ты мой? Этих гормонов в гипофизе, о господи!
3: Доктор, передо мной тупая безнадежность. Я клянусь, потерялся.
1: Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу. «Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов это ваше собственное экспериментальное существо».
3: Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:
1: «Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет. Я вам могу давать совет. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками».
3: «Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что из него получится?
1: Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова».
3: «Ага, теперь поняли. А я понял через 10 дней после операции.
1: Ну так вот, швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого швондера, то от него останутся только рожки да ножки.
3: Еще бы! Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем!»
1: «О, нет, нет!» — протяжно ответил Филипп Филиппович. «Вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку. Ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно. Это вопрос дисциплины и 2-3 недель. Уверяю вас, еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться».
3: «А почему же теперь?»
1: «Иван Арнольдович, это элементарно. Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг. Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего. И поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе».
3: До последней степени взвинченный Барменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:
1: «Кончено, я его убью».
3: «Запрещаю это», — категорически ответил Филипп Филиппович.
1: «Да помилуйте!»
3: Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.
1: «Погодите-ка, мне шаги послышались».
3: Оба прислушались, но в квартире было тихо.
1: «Показалось»,
2: — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз прозвучало русское слово «уголовщина».
3: «Минуточку!» — вдруг насторожился Барменталь и шагнул к двери. Шаги послышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Барменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный, Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то. И это что-то упиралось, садилось назад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету.
2: Что-то, конечно, оказалось шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.
3: Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова. «Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера, телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина, невинная девушка, хорошо, что я проснулась». Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась. «Дарья Петровна, извините ради Бога!» — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.
2: Барменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся.
3: «Что вы, доктор, я запрещаю!»
2: Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп Филиппович бросился на перерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.
3: «Вы не имеете права биться!» — полузадушенный кричал Шариков, садясь на земь и трезвея. «Доктор!» — вопил Филипп Филиппович.
2: Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал. «Ну ладно», — прошипел Барменталь, — «подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится». Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: «Ну-ну».
0: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Петр Сытин. Фрагмент из книги «Истории московских улиц». Читает Наталья Грачева.
1: Улица Поварская. Название улицы Поварская было дано по находившейся на ней в 17 веке дворцовой слободе, в которой проживали царские повара. По ней еще в 12-14 веках проходила через Москву большая торговая новгородская дорога. И в 15 и в 16 веках, когда она уже переместилась сначала на современную улицу Большую Никитскую, а потом на Тверскую улицу, цари и вельможи продолжали ездить из Кремля в Новгород и обратно по современной Поварской улице. Известно, что по ней возвращался из Новгорода в 1471 году Иван III, а затем в 1572 году Иван Грозный. При последнем улица находилась в опричнине и была заселена приближенными к царю князьями и дворянами, дворы которых оставались здесь между дворами царских поваров и в XVII веке. В 1679 году на улице была построена большая каменная церковь Симеона Столпника, здание которой сохранилось, дом номер 5. С XVIII века, когда после перенесения столицы в Петербург Поварская слобода была упразднена, значительную часть ее дворов захватила знать, и Поварская с того времени стала одной из аристократических улиц города. В 1716 году в начале улицы среди множества дворов подьячих были дворы Преображенского полку начального человека князя Борятинского, князя Голицына, стольников Баскакова, Готовцева и других, Уржевского переулка, дома князя Сибирского, князя Гагарина, княгини Волконской, стольников Блудова, Трусова и других. У Бориса Глебского переулка находился двор сестры Петра I, царевны Натальи Алексеевны, а вокруг него 12 дворов офицеров, 4 двора стряпчих и других служилых людей. В конце улицы среди дворов офицеров находилось 4 двора стольников и 2 загородных двора. Полуполковника Овцына и дьяка Степанова, а также дворы знатнейших фамилий Шаховских, Милославских, Калычевых, Грибоедовых и других. Свой характер аристократической улицы Поварская сохраняла на протяжении XVIII и XIX веков. Среди множества расположенных на ней особняков выделяется обширное владение номер 52 со службами и двором, в глубине которого был возведен в 1802 году для князя Долгорукова прекрасный дом, совмещающий в себе официальную парадность с интимностью бытового уклада. Основное здание, флигели для дворовых, службы, хозяйственные пристройки слиты здесь в единое архитектурное целое, декорированное в центре дома великолепной колоннадой. Ей ритмически отвечают на боковых выступах группы сдвоенных, более скромных колонн. Крылья дома обрамляют парадный двор, украшенный в центре цветником. Легкая решетка вдоль улицы, широкий въезд создают выгодную перспективу для этого своеобразного ансамбля городской усадьбы начала XIX века. Широкие московские просторы породили этот тип застройки, и бывший дом Долгорукова является ее интереснейшим образцом. Лев Николаевич Толстой в своей гениальной эпопее «Война и мир», согласно московским преданиям, вывел эту усадьбу как дом Ростовых. Дом номер 25 построен в 1827-1829 годах архитектором Дементием Жалерди для князя Гагарина. Он представляет интересную разновидность домов в стиле ампир с внутренними старинными отделками. Перед домом парадный двор, огражденный со стороны улицы решеткой. Позднее он принадлежал Охотникову, подарившему его государственному коннозаводству вместе со своим знаменитым конским заводом в Пензенской губернии. В доме номер 21 на Поварской улице в 1808 году жил отец Пушкина, Сергей Львович. Но его жена и дети проживали в это время в сельце Захарове у его тещи Марии Алексеевны Ганнибал. В 1914 году из 54 домов на Поварской улице 6 принадлежали церквам, 4 – учреждениям, 16 – князьям, графам и дворянам, остальные 28 – купцам и почетным гражданам. Таким образом, феодальная аристократия была уже значительно вытеснена крупной буржуазией. На улицу до нашего времени выходит около десятка больших деревянных особняков столетнего возраста. В начале XX века на Поварской было построено несколько красивых особняков буржуазии. Лучший из них в стиле модерн принадлежал Миндовскому, номер 44. Строил его архитектор Кекушев. Особняк номер 50, принадлежавший князю Святополк Мирскому, в котором сейчас находится клуб писателей, строил архитектор Бойцов. Поварская улица в 1899 году была обсажена вдоль тротуаров липами. После Октябрьской революции она сплошь асфальтирована и прекрасно освещена. На месте бывшей церкви Бориса и Глеба в середине улицы выстроено здание для музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В конце улицы у Кудринской площади построено театральное здание. На месте церкви Ржевской Богоматери на углу Ржевского переулка построено по проекту архитектора Лейбо многоэтажное здание Верховного суда Российской Федерации.
0: Мы читали фрагмент из книги Петра Сытина «Истории московских улиц». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет и саперы изучают воронки у колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики после атаки украинских беспилотников. Сотрудники проводят сбор вещественных доказательств, находят фрагменты разорвавшихся дронов. Украинские террористы, напомню, атаковали учебный корпус и общежитие 22 мая. Там находились 86 учащихся. Погибли по меньшей мере 18 человек. Под завалами предварительно остаются еще несколько. Главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Сергей Лавров отметил, что Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении, подытожил дипломат. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина на 2 месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору. По данным издания «Коммерсант», дело связано с долгами бывшего сенатора. Дума представляла Костромскую область в Совете Федерации до 2011 года. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаия заявил о сближении позиций Тегерана и Вашингтона после недель переговоров. Стороны дорабатывают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с условиями прекращения войны. Детали согласуют за месяц или два. Обсуждаются снятие блокады, разморозка активов. Заявлено, что Соединенные Штаты не имеют отношения к Ормузскому проливу, поэтому вопросы судоходства Иран намерен решать с Оманом. И в системе маркировки «Честный знак» заблокирована продажа 37 миллионов бутылок воды «Джермук» по поручению Роспотребнадзора, сообщает агентство ТАСС. Причина – несоответствие маркировки содержимому. Также приостановлена реализация некачественного армянского алкоголя 3 производителей. Торговым предприятиям направлено предписание об изъятии продукции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Что вы говорите?
3: Медведь. Настоящее имя этого зверя не сохранилось. Римляне называли его Урсус, греки – Арктос. Отсюда, кстати, Арктика. Хотя живет наш сегодняшний герой не только в северных широтах. Мишка. Или посерьезнее – Михаил Иванович Топтыгин. Косолапый. Лесник. Ломака. Костоправ. Космач. Мохнатый. Леший. Лесной черт. В словаре Владимира Даля можно найти более 30 синонимов к существительному «медведь». И все это сплошные эвфемизмы. В жизни так бывает. Хочется сказать одно слово, а произносишь другое. Обычно это происходит, когда нужно вернуть что-то крепкое. Но рядом хорошая компания, дети, в общем, неудобно. И тогда в ход идут эвфемизмы. Но при чем тут медведь? Оказывается, есть такая примета. Если зверя назвать его настоящим именем, он тут же и появится. А когти у Потапыча, как известно, те еще. Вот и повод для эвфемизма. И лучшим вариантом оказался медведь. Слово составное, в нем два корня – мед и вед. Между прочим, ведать в данном случае – это не про разборчивого мишку, который не станет питаться, чем попало. Это просто любитель полакомиться медом. Ну а как же в действительности зовут этого лесного хищника? Ни один словарь, ни одна энциклопедия не знает ответа на этот вопрос. Слово просто исчезло за ненадобностью. Вот что с нами делают приметы. Если б только с нами, с целым языком.
2: Да что вы говорите?
4: История в письмах.
5: Из письма академика Михаила Васильевича Ломоносова будущему куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. Лето 1754 года. Милостивый государь Иван Иванович, ежели Московский университет, по примеру иностранных, учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ради краткости времени смею предложить мое мнение об учреждении Московского университета. Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству. Весьма помнить должно, чтобы план университета служил бы и потомкам. Профессоров в полном университете меньше 12 быть не может. Необходима также гимназия, без которой университет как пашня без семян. Вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаил Ломоносов.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
7: Глава 15. Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударом ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны. Нет, судьба ей готовила побольше и получше. Еще до 10 часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми самой злобной и ожесточенной радостью. Как и обыкновенно, встречаем мы всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени потерять стыд и совесть!» — кричали со всех сторон. «До такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы» и прочее, и прочее. Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в 7 часу, одна бедная жалкая старуха, в отчаянии и в слезах, прибежала в дом Марьи Александровны и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню. Одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, что, может, и дня больше не проживет. Старуха говорила Зине, рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то, что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке, о скандалезном ее поведении и прочее. Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой через весь город в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишко с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снега со всех сторон. В этом домишке, в маленькой низкой затклой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашенной кровати, на тонком, как блин, тюфяке, лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонкие и сухи, как палки, дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою, но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного, или, вернее сказать, умирающего. Его старуха-мать, которая целый год чуть ли не до последнего часу ждала воскресения своего Васеньки, увидала, наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки без слез, глядела на него и не нагляделась, и все-таки не могла понять, хоть и знала это, что через несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там, под сугробами снега, на бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту минуту. Все лицо его исхудало и страдальческое дышало теперь блаженством. Он видел, наконец, перед собой ту, которая снилась ему целые 1,5 года и наяву, и во сне, в продолжении долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему как ангел Божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами и... Все прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею.
8: «Зина», — говорил он, — «Зиночка, не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя вот так, как теперь смотрю. Буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня. Буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть, не приметив смерти. Похудела ты, Зиночка. Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь. А помнишь, как ты прежде смеялась? Помнишь? Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения. Я и поминать не хочу о том, что было. Потому, Зиночка, потому что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи. И в эти ночи вот на этой самой кровати я лежал и думал. Долго, много передумал. И давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше. Я не годился жить, Зиночка.
7: Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его.
8: «Что ты плачешь, мой ангел?» — продолжал больной. «О том, что я умираю, об этом только. Но ведь все прочее давно уже умерло, давно схоронено. Ты умнее меня, ты чище сердцем, и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенести эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек? А самолюбие-то сколько тут было? Может быть, и благородного, не знаю. Ах, друг мой, вся моя жизнь была... мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не жил. Гордился, толпу презирал. А чем я гордился перед людьми, и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств. Но ведь все это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира. А как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств.
7: «Полно, — говорила Зина, — полно, все это не так. Напрасно ты убиваешь себя».
8: «Что ты останавливаешь меня, Зина? Знаю, ты простила меня и давно, может быть, простила, но ты... судила меня и поняла, кто я таков. Вот это-то меня и мучит. Недостоин я твоей любви, Зина. Ты на деле была честная и великодушная. Ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и не за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не разнилось с делом. А я... когда дошло до дела. Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня. Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда и мысли не было. Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта, за будущее, то есть. Не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой. Мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал. И дошло, наконец, до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянь человек. О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю. Хорошо, что ты за меня не вышла. Ничего бы я не понял из твоего пожертвования. Мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность. Прошли бы года, куда, может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше. Теперь, по крайней мере, горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах, Зиночка, люби меня хоть немножко, так, как прежде любила. Хоть в этот последний час. Я ведь знаю, что я не достоин любви твоей, но, о, ангел ты мой!»
7: Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала, но он не слушал ее. Его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь хриплым, удушливым голосом.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».

0: «Укоряй себя в том, что я умираю», — продолжал больной. «Во всем я один виноват. Самолюбие-то сколько тут было, романтизма. Рассказывали тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут 3-го года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец. Но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день. Ну, знаешь, после записки-то, и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? Почему я не удавился, не утопился? Побоялся скорой смерти? Может быть и так. Но все мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей. Все-таки у меня была тогда мысль, как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки. Сама придешь ко мне с повинной, упадешь передо мной на колени. Я прощаю тебя, умирая на руках твоих. Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?
1: «Не поминай об этом», — сказала Зина. «Не говори этого, ты не такой. Будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом».
0: «Горько мне, друг мой, оттого и говорю. 1.5 года я тебя не видал. Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил. Ведь все то время, с тех пор, я был один-одинешенек. И, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный. И знаешь что, Зиночка, как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру, ведь меня не сейчас свалило. Долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений. Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в отечественных записках такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу. Так что где бы ты ни была, я все бы был с тобой». Беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами. И самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься, наконец, и скажешь: «Нет, он не такой дурной человек, как я думала». Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?
1: «Нет, нет, Вася, нет», — говорила Зина. Она припала к нему на грудь и целовала его руки.
0: «А как я... ревновал тебя все это время. Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе. Я подсылал к тебе, караулил, шпионил. Вот она все ходила».
2: И он кивнул на мать.
0: «Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О, ангел мой! Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь. Но пройдут годы, сердце остынет,
1: Да, с

0: станет холод, зима на душе. И забудешь ты меня, Зиночка.
1: Нет, нет, никогда. Я не выйду замуж. Ты мой первый, всегдашний.
0: Все умирает, Зиночка, все, даже и воспоминания. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что же роптать? Пользуйся жизнью, Зина. Живи долго, живи счастливо. Полюби другого, коль полюбится. Не мертвеца ж любить. Только вспомни обо мне хоть изредка. Худого не вспоминай, прости худое. Но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка. О, золотые невозвратные дни! Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час. О, нет, нет, зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни то время. Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас. А теперь посмотри, посмотри.
1: И бедный указал иссохшей рукой на замерзлое тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его. И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его, как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда никого не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз 10 посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решила сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она почти на коленях умоляла ее отстранить этот последний главный кинжал от ее сердца. Зина вышла к ней больная. Голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла, наконец, в отчаянии, потому что Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели, но больному становилось все хуже и хуже. Настал еще день, но уже не было и надежды, что страдалец переживет его. Старуха-мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он все смотрел на Зину, все искал ее глазами, и когда уже свет начал меркнуть в его глазах, он все еще блуждающий неверной рукой искал руку ее, чтобы сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда, наконец, последний прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха-мать, увидя, наконец, перед собой труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу. «Это ты, змея подколодная, извела его!» — закричала она в отчаянии Зине. «Ты, разлучница проклятая! Ты, злодейка, его погубила!» Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над мертвым, как обезумевшая. наконец, наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вышла из комнаты.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Глаза ее горели, голова кружилась. Мучительное ощущение, две почти бессонные ночи, чуть-чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувствовала, что все ее прошедшее как бы оторвалось от ее сердца, и началась новая жизнь, мрачная и угрожающая. Но не прошла она 10 шагов, как Мозгляков, как будто вырос перед ней из-под земли. Казалось, он нарочно поджидал на этом месте. «Зинаида Афанасьевна!» — начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще было довольно светло. «Зинаида Афанасьевна, я, конечно, осел. То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел. А я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна. Но вы извините, это от разных причин». Зина почти бессознательно посмотрела на него и молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее внизу, беспрерывно заглядывая ей в лицо. «Зинаида Афанасьевна», — продолжал он, — «я рассудил, и если вы сами захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть все, Зинаида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но только с одним условием. Покамест мы здесь, все останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно скорее. Я потихоньку вслед за вами. Обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит. А потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так чтоб с вами был только маленький чемоданчик. А? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее. Мне нельзя дожидаться. Нас могут увидеть вместе». Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова. Но так посмотрела, что он тотчас же все понял. Снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок.
3: «Как же это?» — подумал он. «Третьего дня, еще вечером, она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла. Видно, день на день не приходит».
2: А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом на утро. Калист Станиславич почти не отходил от больного. К вечеру составился консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения им посланы были по латыни. Но, несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память. Бредил, просил Калиста Станиславича спеть ему какой-то романс, говорил про какие-то парики, иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее, вероятно, по дороге в голову. Не отвергали некоторого нравственного потрясения. Заключили же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрет. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок на третий же день к вечеру помер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьезного оборота дела. Бросились толпами в гостиницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное. Судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили убийц несчастного князя, подразумевая под этим, конечно, Марью Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история, уже по одной своей скандалезности, может получить неприятную огласку. Пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и чего-чего не было переговорено и пересказано. Все это время Мозгликов суетился, кидался во все стороны, и, наконец, голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завез князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником. Как и где хоронить, кому дать знать, везти ли тело в Духаново. К тому же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не обвинили его в смерти почтенного старца. «Пожалуй, еще дело отзовется в Петербурге в высшем обществе», — думал он с содроганием. От мордасовцев нельзя было добиться никакого совета. Все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мертвого тела и оставили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день рано утром в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заговорил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по большой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович немного как будто бы струсил и не знал, как быть с приезжим гостем. Гость был довольно известный князь Щепетилов, родственник покойнику. Человек еще почти молодой, лет 35, в полковничьих эполетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх – от этих аксельбантов. Полицмейстер, например, совсем потерялся. Разумеется, только нравственно. Физически же он явился на лицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали, что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого, полетел вслед за дядей в Мордасов, где как громом поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи об обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже немного потерялся, давая нужные объяснения, да и все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми. К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое недовольное лицо. Хотя, казалось бы, нельзя быть недовольным наследством. Он тотчас же взялся за дело сам лично. Мозгликов же немедленно и постыдно стушевался перед настоящим, несамозванным племянником и исчез неизвестно куда. Решено было немедленно перенести тело покойника в монастырь, где и назначено было отпевание. Все распоряжения приезжего отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и приличием. На завтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Марья Александровна лично явится в церковь и на коленях перед гробом будет громко испрашивать себе прощение, и что все это должно быть так по закону. Разумеется, все это оказалось вздором, и Марья Александровна не явилась в церковь.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
2: Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины домой ее маменька в тот же вечер решилась переехать в деревню, считая более невозможным оставаться в городе. Там тревожно прислушивалась она из своего угла городским слухам, посылала на разведки узнавать о приезжем лице и все время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек ее деревенского дома, и потому Марья Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах. За ним тянулась длинная вереница экипажей, провожавших покойника до поворота в город. И долго еще чернели на белоснежном поле эти мрачные дроги, везомые тихо, с подобающим величием. Но Марья Александровна не могла смотреть долго и отошла от окна. Через неделю она переехала в Москву с дочерью и Афанасием Матвеевичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородные деревни Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую камельфотную даму. Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеевичем. Прошел год-другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы, так всегда ведется на свете. Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеевич... Ну, впрочем... Нечего повторять эти слухи. Все это очень неверно. Прошло 3 года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу. Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного отечества, для ревизии или для какой-то другой цели, наверное, не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и, наконец, после долгого странствия, явилась в главном городе отдаленнейшего края генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с 2 звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на какого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже 2 года как женился, когда ездил в Москву из отдаленного края, и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша ужасно хороши из себя-с, даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с. Что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, 9, включая в то число и действительных статских советников, что, наконец, у генеральши есть маменькас, который и живет вместе с нею, и что эта маменькас приехала из самого высшего общества и очень умныс, но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасии Матвеевиче, но в отдаленном краю о нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одной из особ 4-го класса. Кругом нее теснилось несколько преподавших к покровительству дам, и Марья Александровна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же почти мгновенно оправилась. Она с любезностью благоволела узнать Павла Александровича, спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей, а Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему, считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо рассеянный вид, едкая мефистофельская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне. Зала как нарочно была с колоннами, и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но, увы, все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и прочее, прочее, все пропало даром. Зина совершенно не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный, потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего, воротился он на квартиру, совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро
3: Представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном пустынном пространстве лежал снег, ослепительный пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса. Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.
1: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».

0: слушаете «Радио Звезда». Юрия Леша. Рассказ «Наташа». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Старичок сел за стол, накрытый к завтраку. Стол был накрыт на одного. Стояли кофейник, молочник, стакан в подстаканнике со слепительно горящей в солнечном луче ложечкой и блюдечко, на котором лежали два яйца. Старичок, севший за стол, стал думать о том, о чем он думал всякий раз, когда садился утром за стол. Он думал о том, что его дочь Наташа плохо к нему относится. В чем это выражается? Хотя бы в том, что почему-то она считает необходимым, чтобы он завтракал один. Она, видите ли, его очень уважает, и поэтому ей кажется, что его жизнь должна быть обособленной. «Ты известный профессор, и ты должен жить комфортабельно. Дура!» — думает профессор. «Какая она дура! Я должен завтракать один и должен читать за завтраком газеты». Так ей взбрело в голову. Где она это видела? В кино? Вот дура! Профессор взял яйцо, опустил его в серебряную рюмку и щелкнул ложечкой по матовой вершинке яйца. Его все раздражало. Конечно, он вспомнил о Колумбе, который что-то такое проделал с яйцом, и это его тоже разозлило. «Наташа!» — позвал он. Наташи, разумеется, не было дома. Он решил поговорить с ней. «Я с ней поговорю». Он очень любил дочь. Что может быть лучше белого полотняного платья на девушке? Как блестят костяные пуговицы. Она вчера гладила платье. Выглаженное полотняное платье пахнет левкоем. Позавтракав, старичок надел панаму, перебросил пальто через руку, взял трость и вышел из дому. У крыльца его ждал автомобиль. «Дмитрий Яковлевич, куда поедем?» — спросил шофер. «Туда?» «Туда», — сказал профессор. Наталья Дмитриевна велела передать. Шофер протянул профессору конвертик. «Поехали». Профессор, подпрыгивая на подушках, читал письмо. «Не сердись, не сердись, не сердись. Я побежала на свидание. Не сердись, слышишь? Штейн — очень хороший парень. Он тебе понравится. Я его тебе покажу. Не сердишься? Нет? Ты завтракал? Целую. Вернусь вечером. Сегодня выходной, ты обедаешь у Шатуновских. Так что я свободна».
2: «В чем дело, Коля?» — спросил вдруг профессор шофера. Тот оглянулся. «Вы, кажется, смеетесь?»
1: Ему показалось, что шофер смеется, но лицо шофера было серьезно. Однако это не снимало подозрения, что шофер смеялся. В душе. Профессор считал, что шофер в заговоре с Наташей. Франт носит какие-то удивительные цвета осы фуфайки. Он называет меня «мой старик». Я знаю, что он сейчас думает. Мой старик не в духе. Автомобиль ехал по загородной дороге. Навстречу неслись цветущие деревья, изгороди, прохожие. «Она мне покажет Штейна», — думал профессор. «Штейн — хороший парень. Хорошо, посмотрим. Я ей сегодня скажу. Покажи мне Штейна». Затем старичок шел по колено в траве, размахивая тростью. «Пальто! Где пальто?» — вдруг спохватился он. «Где пальто? А, в машине забыл». Он шел в гору, немного запыхался, снял панаму, вытер пот, посмотрел на мокрую ладонь, опять пошел, ударяя по траве тростью. Трава с блеском ложилась. Уже появлялись в небе парашюты. «В прошлый раз я здесь стоял?» «Здесь». Он остановился и стал смотреть, как появляются в небе парашюты. «Один, два, три, четыре. Ага. И там еще один. И еще. Что это? Раковина? Как они наполнены солнцем. Высоко. Но говорят, что страх высоты исчезает. А, вот он, вот. Полосатый. Смешно,
2: полосатый парашют. Профессор оглянулся. Внизу стоял синий, маленький, длинный, похожий на капсулу автомобиль. Там цвели и колыхались деревья. Все было очень странно и похоже на сновидение. Небо, весна, плавание парашютов. Старичок испытывал грусть и нежность и видел, как через трещинки в полях Панамы к нему проникает солнце. Так он простоял довольно долго. Когда он вернулся домой, Наташи не было. Он сел на кушетку в позе человека, который сейчас поднимется, и просидел так час. Потом встал, уронив пепельницу, и пошел к телефону. И действительно, в эту секунду телефон прозвонил. Профессор в точности знал, что ему скажут. Он только не знал, какой ему скажут адрес. Ему сказали адрес, он ответил. «Да я и не волнуюсь. Кто сказал вам, что я волнуюсь?» Через 10 минут страшной гонки по улицам старичок надевал белый стучащий халат и шел по длинному паркетному полу. Открыв стеклянную дверь, он увидел смеющееся лицо Наташи на середине подушки. Потом он услышал, как сказали. «Ничего страшного». Это сказал стоявший у изголовья молодой человек. На нем был такой же халат. Неправильно приземлилась. Она повредила ногу. Все было странно. Почему-то вместо того, чтобы говорить о несчастье, начали говорить о том, что профессор похож на Горького, только Горький высокого роста, а профессор маленького. Все трое, еще женщины в халате, смеялись. «Неужели ты знал?» — спросила Наташа. «Ну, конечно, знал. Я каждый раз приезжал, стоял, как дурак в траве, и смотрел. Тут только старичок заплакал. Заплакала и Наташа. «Зачем ты меня волнуешь?» — сказала она. «Мне нельзя волноваться». И плакала все больше, положив руку отца под щеку. «Я думала, что ты мне не позволишь прыгать».
3: «Эх ты!» — сказал профессор. «Обманывала меня. Говорила, что на свидание ходишь. Как это глупо. Я как дурак стоял в траве. Стою, жду, когда полосатый раскроется».
2: «Я не с полосатым прыгала. С полосатым Штейн прыгает».
3: «Штейн?» — спросил старичок, опять рассердившись. «Какой Штейн?»
2: «Это я, Штейн», — сказал молодой человек.
0: Мы читали рассказ Юрия Олеши «Наташа. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки украинских террористов на колледж в Луганской Народной Республике превысило 40 человек. Известно, что Министерство просвещения организовало отдых в детских центрах для студентов Старобельского колледжа. Их общежитие частично обрушилось после удара украинских беспилотников. Жертвами нападения ВСУ стали по меньшей мере 18 учащихся. Специалисты оказывают психологическую помощь как пострадавшим, так и их родителям. Германия оказывает всевозможную помощь киевскому режиму и при этом не считает себя стороной конфликта. Об этом сообщил информационной службе «Вести» посол России в Германии Сергей Нечаев.
2: Само по себе странно, когда появились танки «Леопард», в том числе, которые использовались против гражданского населения Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения. То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы убедились, когда они ударили по общежитию. Но это же теракт чистой воды. Но наши западные партнеры помалкивают.
1: Ранее стало известно, что Германия и Украина планируют совместно производить беспилотники с дальностью полета до 1500 километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие и украинские компании могут создать для этого совместное предприятие. В Грузии ко дню независимости 26 мая на официальных зданиях вместо символики Евросоюза разместили религиозные баннеры. На фасаде парламента, например, разместили фотографию патриарха Ильи II и баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии. Отношения с Брюсселем охладились после отказа Тбилиси ввести санкции против Москвы. Территориальные органы Министерства внутренних дел с октября 2023 года приняли почти 5000 решений о прекращении российского гражданства для нарушителей закона. Более 3000 случаев связано с приговорами суда, свыше 400 решений вынесено за непостановку на воинский учет. Около 300 по заключениям Федеральной службы безопасности об угрозе национальной безопасности России. Новый закон, напомню, требует знания языка и истории, допускает аннулирование паспорта за подделку документов и нарушение Конституции. И о погоде. В воскресенье в Москве малооблачно и до 25 тепла. В понедельник пасмурно и до 20 градусов. Во вторник продолжительные осадки и плюс 15. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В 1946 году американский корреспондент Маргарет Бурк-Уайт получила редакционное задание сделать портрет индийского лидера Махатмы Ганди. Казалось бы, обычная работа, но даже для опытного фотографа она превратилась в самое настоящее испытание.
5: Выяснилось, что Ганди не любит яркий свет. Это означало, что все освещение долой. Пришлось использовать вспышку. Кроме того, мне запретили с ним разговаривать. Вообще. Потому что во время съемок у Махатмы был свой личный день тишины. Плюс ко всему, чтобы хоть как-то оправдать мое присутствие в его кабинете, я должна была научиться прясть с помощью колеса. Хорошенькие условия, не правда ли? Сначала прялка, потом фото.
0: История одной фотографии.
4: В назначенный час Махатма Ганди появился в комнате.
6: в очках, голый по пояс. Не обращая никакого внимания на гостью, индийский лидер уселся прямо на пол, принял позу лотоса и стал изучать какие-то документы. Маргарет Бурк-Уайт сделала вид, что она действительно придет, после чего тихо, буквально на цыпочках, подошла к фотокамере.
5: Не знаю, что именно тогда случилось, но все почему-то сразу пошло наперекосяк. Одна из двух лампочек для вспышки тут же перегорела. Еще один кадр оказался вообще пустым, потому что от волнения я забыла вставить пластинку в камеру. И только после третьего дубля я получила то, что требовалось. Удивительная съемка. Все молча. Щелк и до свидания. Со мной такое впервые.
6: Впоследствии эту фотографию стали называть «Ганди и вращающееся предельное колесо». Снимок стал популярен во всем мире. А меньше чем через 2 года после молчаливой съемки Ганди

связи с появлением пистолетов-пулеметов, у которых отсутствовало крепление для штыка, в 1940 году был разработан и принят на вооружение штатный армейский нож. Он назывался НР-40. Деревянная рукоятка, клинок из углеродистой стали длиной 152 мм. Нож получился таким удобным, что в армии им пользовались почти 20 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава 9. Хорошо было хоть на минуту представить себе, что ты вернулся в родимый дом, где долго и верно ждала тебя прекрасная женщина. Что ты вернулся к ней через годы и грозы, и что полная мера счастья назначена тебе теперь судьбой, раз ты вернулся под эту кровлю, раз ты сюда дошел. Хорошо было идти за этой женщиной, осторожно ступая ногами, всякий раз словно ощупывая колеблющийся под тобою пол. Хорошо было идти так по темной уснувшей квартире и на маленьких и неожиданных поворотах касаться тайного тела и чувствовать его нежное тепло и живой трепет. Хорошо было знать, что она в одной рубашке, и что ты сейчас обнимешь ее и поцелуешь. И хорошо было думать, что ты долго ее ждал и дождался. Да, хорошо все это было бы, если бы не было на свете реального живого мальчишки и его беспощадной трепотни сегодня в душе. Трепотни, открывшей мне правду и перевернувшей жизнь. Мы вошли в комнату. Тая выпустила мою руку, и я боялся сдвинуться. Мне чудились черные уступы и острые углы. Я сказал совсем тихо, почти шепотом: «Где можно сесть?» Она вернулась ко мне и взяла двумя руками за плечи и подтолкнула, и потом повернула лицом к себе и нажала на плечи. «Садись». Я сел, и ее грудь коснулась моего лица, и сердце забилось быстро и сильно, и я услышал, как стучит в ответ и тайна сердца. Она наклонилась и приникла ко мне, поцеловала. И когда целовала, я подумал, что лучше бы уж она меня зарезала, и собрал свою душу в кулак и отодвинул Таю, оттолкнул ее легонько. Я сказал: «Подожди». Она отошла к окну. Там тьма не была такой густой, да и глаза мои, наверное, уже попривыкли. И я смутно видел Таю, как она стоит у окна в одной рубашке. Я сидел на стуле у стены и чувствовал, как откуда-то справа на меня веет, чуть слышно тянет каким-то тихим теплом. Я протянул руку и нащупал холодящий прутик. Это была маленькая кровать. В ней спал Вовка. И это его тепло овевало меня. Тая стояла у окна. «Что-то все не так», — задумчиво протянула она и закинула руки за затылок и постояла так, медленно покачиваясь. «Коля», — вдруг спросила она живо, — «ты зачем пришел?» Я сказал: «Визит вежливости». «А, — протянула Тая, — вот оно что. То-то я вижу, ты сидишь, как в театре. Ты, может быть, просто так посидеть пришел? Ну, говори». Она требовательно это так сказала, даже голос повысила. Но я сказал ей строго: «Тише, разбудишь мальчика». «Ах ты какой заботливый, — сказала Тая, — разбужу». «Не бойся, не разбужу. Ему главное уснуть, а там хоть из пушек пали, спит до утра на одном боку». «Ему теперь сколько?» — спросил я. «Уже 5-й», — откликнулась Тая. Мы опять замолчали. Между нами стоял стол. Я сидел неподвижно. На столе очень громко тикал маленький будильник. Тая все-таки подошла ко мне снова. «А я знаю», — сказала она шутливо. «Я все про тебя знаю. Ты пьяный». Я не ответил. Она засмеялась, мирно, по-хорошему, и крепко и тесно прижалась ко мне и вцепилась в волосы и помотала моей головой, словно таску мне дала. «Ну ничего», — сказала она, — «бывает, В жизни всякое бывает, и не такое случается. Что она имела в виду? Наверное, сама себя прощала. Всякое в жизни бывает. «Раздевайся, что ж ты?» — сказала она просто. «Витник чужой пришел. Ложись, отоспись. Иди сюда». И она отошла от меня, и я услышал, как она откинула одеяло, легла и укрылась. Я еще не мог к ней подойти. Она подождала еще несколько. «Не выламывайся». В голосе ее была какая-то, словно бы, угроза. «Коля, не выстраивай номеров, не надо. Здесь не цирк». Я сказал: «Посижу и уйду». Она приподнялась на локти и долго смотрела на меня. «Обидеть пришел, Коля», — сказала она горячим и сухим шепотом. «Затосковал, да? В Ташкент потянула. К своей, да?» Она говорила быстро, словно торопясь освободиться от какого-то груза, который сжег ее немилосердно. Она говорила быстро и зло. Я знал ее в эти минуты, и так жалко, что в слабом этом свете не видел ее красивого лица. «В наездницу влюбился. Она чем же тебя, интересно, завлекла? И как тебя Алимов там не прирезал? Тебя на куски надо резать. Ах, жалко, Алимов тебя пощадил. Или, может быть, он про вас ничего не знает? Так я напишу ему. Я ему быстро глаза открою, дураку. Ишь, сидит, как я, не я. Приехал, видите ли, поиграть со мной, как кошка с мышкой». Голос ее задрожал. В нем послышались слезы. «Два года!» Она словно обращалась к каким-то окружавшим ее невидимым свидетелям. «Я его жду. Вот увиделись. А слово ласковое хоть одно. Где?» Ах, как хотела она, бедная, защитить, спасти наше с ней самое дорогое, самое драгоценное. Да, видно, не умела, не с той ноты взяла. И мне мучительно было слышать в темноте ее резкий голос, такой непохожий на ее душу, злой голос, произносивший в темноте колючие и мелкие слова. Она не умела подбирать слова, и они тоже не похожи были на ее душу. Ее душа лучше была и выше этих слов. Они свистели в душном воздухе и не попадали в мишень. Они пролетали мимо, как говорится, за молоком. И жалость, острая и саднящая жалость к себе и к ней, подняла меня с места и толкнула вперед к Тае. Я встал и быстро подошел к ней, и обнял ее, и поцеловал, и сказал, что никого у меня в Ташкенте не было, и это была правда. И она, когда услышала это от меня, то вдруг ухватилась за меня цепко и отчаянно, как будто защиты просила, и долго не отпускала меня, а я и не рвался от нее. И только когда стало расцветать, я услышал снова, как громко тикает будильник на столе. На дворе уже кончалась ночь. Пора было приходить рассвету. И в плотно зашторенные окна тайной комнаты втекал какой-то ослабленный серый свет. Стали видны стол и зеркало, и блестел уголок Вовкиной кровати. Тая снова закинула руки за голову. Она лежала молча. У нее были нежные трогательные виски, и она смотрела куда-то вверх, и брови были сдвинуты решительно и сурово. «Нет», — вдруг сказала она. «Нет, хорошо с тобой, слов нет. Хорошо, прекрасно, волшебно. А не склеится у нас, не сладится. Все равно нет». «Правда», — подумал я, — «все понимает». Она соскочила с кровати и, босая, в рубашке, пошла и оправила что-то на Вовке. «Да, права она. Ничего не выйдет, пора кончать». «Голова болит», — сказал я. «На воздух надо». Она несколько раз кивнула головой. «Беги, беги». «Я вижу, опять потянула куда-то. Опять бежать хочешь? А куда? Куда? Отчего ты все бежишь? Что ищешь? Кого? Не ищи, все равно не найдешь. Скажи правду. Соврал про Ташкент? Ведь было же, было? Говори, ведь я тебя 2 года ждала, все ждалочки изгрызла, ждала. Я сказал: кинь мне рубашку. Она подала мне одежду. Ждала, говоришь? Верю. Но ведь ты же не одна ждала.
3: «Что?»
2: — сказала Тая. «Я сказал, ты в компании меня ждала, Тая. Поэтому тебе и хочется, чтобы у меня в Ташкенте кто-то был. А я тебе верно сказал, ты знаешь, если бы у меня кто был, я бы сразу сказал. А ты обмануть меня хочешь, а чувствуешь, что это не дело, не для нас с тобой поступки. Вот и пророчишь, что, мол, у нас не сладится. Это совесть твоя за тебя говорит. И на том спасибо». Она отступила от меня подальше.
3: «Ты что, не протрезвел?»
2: Я сказал, «Выходи, Тая, за майора, я тебе советую. За Лыбарзина не надо. Скользкий. Ты дай ему атанде, а за майора иди». Она заплакала. Плохо дело. Я когда это говорил, я думал, что она мне по морде даст или на колени встанет. Скажет, что неправда, что это все не так, не было и быть не могло. Во мне надежда жила целый день, что она мне в глаза плюнет. Что я потом, когда встречу этого Славку из винеровской группы, я все уши ему оборву, чтобы не трепался, не повторял черт знает какую чепуху. А теперь, когда Тая заплакала, закрыла лицо руками, и слезы побежали уже сквозь пальцы, их было видно, много быстрых и мелких слез, только теперь я понял, что все это правда. Может быть, следовало мне промолчать, не признаваться, что мне все известно, не затевать истории, а то ведь так черство с моей стороны получается, ведь и ей, небось, горько сейчас. И когда я про себя пожалел ее, я понял еще и то, что она живет в моей душе и долго будет еще жить, что она, может быть, часть меня самого, и не скоро я смогу отделиться от нее, от этой части, и посмотреть на нее чужими глазами, и что теперь началась в моей жизни новая дорога, которая... может быть, будет потруднее всех других, по которым я ходил в этой жизни. Но так уж случилось, так выпало, так стасовалось. И теперь все.

0: белой подушке. Я нагнулся и понюхал его волосы. Они пахли свежим июльским сенцом. Я прикрыл открывшееся Вовкино плечо, прикрыл его всего, плотно по шею. Когда я нагибался, услышал, как что-то брякнуло в кармане, и вспомнил. Вынул пластмассовую собачку, купленную в ресторане, и положил к Вовке на одеяло. Таинственный это был ребенок, что-то вроде железной маски. Хотелось бы мне с ним познакомиться. Подумать только, я всегда видел его только спящим. Ведь я приходил сюда по ночам и уходил на рассвете, и всегда видел только круглую, точенную детскую головку на белой подушке, слышал чистое дыхание, ощущал тепло его тела, а глаз не видел, голоса его не слышал, как ходил он, не знал, и жалко мне было. И сейчас я положил свою руку в Вовкину ладонь, чтобы проститься с ним, и пожал эту незнакомую ладонь. Он не проснулся, нет, только пошевелился, положил щеку поудобнее, и все-таки я ощутил почти неуловимое ответное пожатие. Он спал и пожал мне руку во сне. Что ему снилось сейчас? Кто ему снился? Тая сказала от окна. «Тебе кто все это расплел? Кому я спасибо-то должна сказать?» Я сказал, я пойду сейчас. Она подошла ко мне, и странная у нее была походка. Боялась она меня, что ли? Очень униженно она шла. Я обнял ее за плечи, она подняла ко мне лицо. Глаза ее были прикрыты. «Что ты хочешь, скажи», — сказала Тая. «Я все сделаю». «Славная ты, Таюха», — сказал я. «А я, брат, тяжелый человек». Характер очень у меня тяжелый, не годится никуда. Глаза у нее все еще были зажмурены, и веки дрожали, словно она все-таки думала, что я прибью ее, и все у нас будет как у людей. Будильник все еще тикал на столе. Я сказал: «Проводи». Она встрепенулась и снова взяла меня за руку. Я сжал ее горячие пальцы и пошел за ней. В квартире по-прежнему было тихо, никто еще не просыпался. У дверей Тая слегка замешкалась и, тихо, не звякнув, отперла замок. Она медлила отворять, видимо, считала, что не все еще сказано. Я молчал, потому что сказано было все. Тогда она припала ко мне ненадолго, наспех, и спросила: «Совсем?» Я не ответил ей, толкнул дверь и вышел на волю.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
0: Глава 10. Звезда все еще стояла на большом, уже начинающем светлеть небе. Она только немного переместилась вниз и направо, но была такая же колючая и льдистая, в мелких, нестерпимо сверкающих лучиках. Ощетинившийся небесный еж. Тихо было в переулке. Он был как заколдованный в этом звездном свете. Спящий, зачарованный, оцепленный кривыми ветками деревьев, протянувшими свои темные руки над маленькими крышами. Гулко стучали мои каблуки по асфальту. Когда я преодолел переулочный горбик и кривая резко пошла вниз, мне пришлось прибавить шаг, и сторожкая тишина взрывалась моими шагами, как пистолетными выстрелами. Я шел по улице, измотанный до предела, и душе моей было жестко, смутно, безрадостно. На пустынном безлюдном бульваре ветер шумел в листьях и ворошил, взметал на дорожках скрипящую едкую пыль. У остановки троллейбуса стояла небольшая группа парней в коротких плащах. Сигареты тлели в их мальчишечьих ртах. Они негромко разговаривали о каких-то шлакоблоках, и когда я проходил мимо, замолчали, как по команде. По их лицам видно было, что я выгляжу вроде как чокнутый. Впереди удалённый

0: широкого светофора уже сбегались первые стайки автомобилей. Дорога была похожа на хлебный ломоть, и задние фонарики автомобилей покрывали этот ломоть красными икринками. Постепенно я согрелся, шел быстро, и минут через 10 пришел к цирку. В проходной было тепло, попахивало керосином и какой-то едой. И когда скрипнула отворенная мной дверь, тотчас же в вахтерской комнатушке растворилось оконце, и в него выглянуло сморщенное и подкрашенное личико Норы, цирковой артистки, состарившейся на манеже, старинной моей приятельницы, деятельной, разумной и веселой женщины, когда-то принадлежавшей к самой что ни на есть цирковой верхушке. Благодаря этой принадлежности к высшим сферам Нора была очень требовательна к людям, и далеко не всякого она одаривала своим расположением. Я же был сыном ее любимой подруги, и со мной Нора вела себя на равных. Сейчас она посмотрела на меня своими пронзительными буравчиками и сказала тревожное: «В чем дело? Здравствуй, с приездом. Что с тобой? Я разбудила вас. Ни в чем не дело, все нормально». «Иди ко мне», — сказала она. «Я не сплю на дежурствах. Вообще, мне кажется, что я никогда не сплю. Читаю, сижу. Иди сюда, посиди немного. Где ты шлялся?» Я сказал: «Гулял». «Ну и ну», — она покачала головкой. «Где так гуляют? Сломишь голову. Смотри, у тебя такой вид, словно тебя живого пилой пилили». «Обойдется». И я вошел в ее маленький чулан. Мне с ней было просто и спокойно, как-то по себе. И вахтерка эта, катушок и покрытая ватным лоскутным одеялом скамья, и сама тетя Нора. Все это было кусочком цирка, ну а цирк был мне дом родной. Здесь в этот поздний или, может быть, ранний час старые ходики висели на гвозде с подвязанной гирелошкой. Они показывали 5:40. Было тепло и тихо. Рядом со мной сидела добрая, чудная старуха, мой верный товарищ, артистка с переломанным крестцом. И я повалился на бок на одеяло и вытянул ноги, и она тотчас подставила мне под них табурет. Я прикрыл глаза. «Грина вот сижу, читаю», — сказала Нора негромко. «Я так, я дочитаю его книжку, закрою, переверну, снова открою и опять читаю. Не надоедает». «Дай чаю», — сказал я, — «если есть». «Да, Грин не может надоесть». Нора копошилась у покрытого газетой стола. Она сняла крышку с большого синего чайника. «Я недавно смотрела кинокартину «Алые паруса», — сказала Нора. «Может, тебя крепкого заварить?» «Не засну тогда», — сказал я. «А надо поспать». «Ну, ходила ты, значит, на «Алые паруса»?» «Да», — продолжала она. «Ведь это ужас. Знала бы, ни за что не пошла. Все, что я внутри себя видела, когда читала, все это просто осыпалось как-то, оползло. Я не могла все это видеть. Хотелось защитить то, свое. Я стала глаза закрывать, чтобы не видеть, а потом и вовсе сбежала. Нет, так нельзя. Не теми руками делали», — добавила она убежденно. Потом еще добавила: «Да я и вообще против этого».
1: «Против чего?»
0: «Да против того, чтобы самые лучшие книги в кино ставили. Вот Чехова «Дом с мезонином» и «Дама с собачкой». Ведь жалко, понимаешь? Жалко. Ведь я себе все не так представляю. И обстановку, и природу, и лица, и глаза, и голоса, и даже движение. Ведь это так у всех. И всем, по-моему, должно быть жалко, что все это в кино обязательно перекорежится. Или вот артистка играет. Она, конечно, молодая и красивая, и в моду вошла. Но ты пойми, она вчера Каренина сыграла, а сегодня она Дездемона, а завтра Кроткая из Достоевского. А в «Кинонеделе» уже пишут, что теперь она снимается в кинокомедии «Заведующий булочной». Куда это годится? Тебе с сахаром?»
1: «Ох, строга тетя Нора», — сказал я. Она сняла кружку с плитки.
0: «Погорячей, да?»
1: «Нет», — сказал я. «Это еще что за новости? Я не люблю. Теперь пусть стынет. Опять надо ждать». Я снова закрыл глаза, а она, немного озадаченная, засмеялась ласково и хрипло.
0: «Капризы», — сказала Нора.
1: «Ему еще не нравится», —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: «Ох, забаловали тебя, Коля, бабы!» «Ты в уме?» — сказал я. «Не стыдно тебе, старуха? Что это ты несешь? Когда это меня баловали бабы? И вообще, где они, эти бабы? Что-то не видно». «И хорошо, что не видно», — горячо подхватила Нора. «Я сама баба, а баб не люблю. Ты, коль мужик, и ты, конечно, вправе, ты можешь крутить романы, но я тебе так скажу. Тебе друга надо, одного единственного. Ты большой артист, самый человечный клоун, и тебя все эти романы будут держать. Иссушат душу, растреплют тебя всего, как мочалку, изжуют. Тебе, говорю, друга, друга надо. Женщину — друга». «Ты мой друг», — сказал я. «И все. Вполне хватит. По горло сыт. Дай-ка мне, друг мой, женщина, что-нибудь пожевать и не заводи спасительных разговоров со мной больше никогда. Понял, нет?» «Понял, да», — сказала Нора. «Съешь с сыром?» «Ни в коем», — сказал я. «Вот есть полбублика», — сказала она. «Возьми». Я взял, а она села у стола, облокотилась и подперла маленьким кулаком свое сморщенное личико, и подведенные ее глазки прикрылись какой-то тонкой пленкой, как у старых птиц. Она смотрела прямо перед собой, и я не знал, спит она или нет, тетя Нора. Я пил ее чай и жевал ее черствый бублик и вспоминал далекое время, когда я был маленьким, и мы жили в Полтаве, были живы отец и мама. И тетя Нора приходила к нам в гардеробную в розовом трико, туго натянутом на точеные ее ножки. И вся она была осыпана цирковыми драгоценностями из стекла и фольги. Блестки сверкали на ее груди. Тогда она была совсем еще молодая куколка. И они с моей мамой смеялись и болтали, и грызли орехи. И орехи щелкали на их зубах. Это были звонкие выстрелы, как из пистолета. И вырастали горки ореховой скорлупы. И я всегда просился сам убирать эти скорлупки и говорил стихи, а орешки непростые, все скорлупки золотые. И приходил отец с манежа и размазывался перед зеркалом и все косился на молодую куколку своим цыганским злым глазом. Вот кто любил женщин и кого они тоже любили. Это батя мой, Иван Николаевич. И когда мама замечала эти его взгляды на Нору, она начинала смеяться еще громче, и мне слышалась в раскатистом этом смехе некоторая принужденность. И потом помню, как к нам зачастил бесстрашный капитан Сантино. Он был смелый и дерзкий человек и работал с пантерами. А когда он видел Нору, он сразу становился шелковый, и большие его прекрасные глаза, обведенные какими-то тонкими тенями, становились грустными, и даже победный его нос повисал как-то очень жалостно. И я знал, что он просит тетю Нору поехать с ним в его родную Италию, но тетя Нора сказала ему, что она еще очень молодая и не поедет в Италию, а через некоторое время вышла замуж за рослого Сашку Пермитина, ассистента этого самого бесстрашного капитана Сантино. И капитан был на их свадьбе и плакал, и Сашка плакал, и тетя Нора тоже. А потом они с Сашкой стали репетировать. Они целый год репетировали. И они стали называться мировыми снайперами, сверхметкими стрелками. Объехали всю Россию и пользовались большим успехом. А капитан уехал в свою родную Италию, и там его все-таки растерзали эти подлые пантеры. И его ассистент, дядя Саша, бросил тетю Нору, и никто не знает до сих пор, что у них там вышло. Просто тетя Нора снова стала работать одна и работала всю свою длинную, долгую жизнь. Работала безупречно, всегда пользовалась успехом. Но говорили, что ей очень полюбилось красное сладкое вино, и это помешало ее работе, потому что она пила его слишком много. А в войну тетя Нора всегда стояла на крыше, дежурила, учила ребят тушить зажигалки. и всегда палила вверх из своего оружия, всегда хотела сбить вражеский самолет. И когда нас отослали из пионерлагеря в эвакуацию на магнитку, там было голодно, и Нора била голубей. Всех, наверное, в городе перебила голубей и раздавала их артистам на подкормку. А сейчас я уже давным-давно взрослый и скоро буду просто пожилой. И вот я сижу у нее в вахтерке, и я разбит сейчас душой, и Нора дремлет, и обута она в мужские ботинки, и какие-то кривые чулки сползают с ее высохших ног. Еще налить, выпьешь? Она была готова кормить и поить меня, лишь бы я не уходил. «Все», — сказал я, — «спасибо тебе, напоила». «Ты не думай», — сказала она, словно решившись. «Не так страшно синее лицо, а так, в общем, все равно симпатичный. Я думала, гораздо хуже». «Ах ты, тетя моя Нора!» Я сказал, «я привык, что ты, пустяки. Ты прости меня, что я раньше к тебе не пришел, завертелся. Там у меня платок для тебя. В общем, он ничего, он большой и мягкий, с этим, как его, с начесом. Я не успел распаковаться как следует, так что я тебе завтра отдам, ты извини». Мне было неловко видеть, как она покраснела и отвернулась, стараясь скрыть удовольствие. «Зачем тратишься?» — сказала она. Я погладил ее морщинистую лапку. «Ну, пошел, досплю». «Иди», — сказала она. «Разбудить?» «Я сам». «Часа два тому назад раскатовский багаж прибыл», — сказала Нора. 10 ящиков огромных. Завтра подвеска, послезавтра репетиция». «Вот и славно», — сказал я. «Конец второго отделения на месте». «Они где остановились?» «В цирке, в большой гардеробной. Им кровать поставили, все честь честью». «Ну-ну», — сказал я. И я вышел от Норы и прошел двором. И когда шел, чувствовал себя таким старым, еле ноги волочил. «А что, молодой, что ли? Скоро 40. Старый он и есть старый». И я вошел в цирк и, шаркая подошвами, побрел на конюшню. В огромном здании цирка было непроглядно темно. Я пошел чуть ли не ощупью. Вскоре немножко забрезжило. Одинокая экономная лампочка почти не освещала конюшню. Но я знал, где выключатель, нашарил его, прибавил свету и пошел к ляльке. Я прошел мимо аккуратно составленной пирамиды ящиков, новеньких и еще не грязных. На них было написано на каждом «Раскатов». Меня насмешил этот восклицательный знак. Я обогнул ящики. Там, в конце конюшни, спала больная слониха. Я шел к ней. Видно, суждено мне сегодня было и радость пережить, по закону справедливости. А то что ж на человека так наваливаться? Брать за горло и бить под вздох? Надо дать человеку передышку, воздуху надо дать ему глотнуть. И этот воздух дала мне лялька. Ведь я воображал, что эта несчастная спит под своим сеном, дрожит и зябнет, и тяжелые хрипы в ее груди делают свое страшное дело. Ничуть не бывало. Слониха встретила меня, стоя на ногах, свесила и задорно приподнятым хоботом. Она покачивалась взад и вперед, словно разминая уставшие мышцы и перегоняя застоявшиеся ведра крови по всему могучему и здоровому своему телу. Увидев меня и сразу признав, лялька торжествующе трубанула, и, наверное, в эту минуту многие в ужасе заткнули уши, и животные, и люди. Я подошел к ней, и слониха обняла меня хоботом за шею и притянула к себе. От нее пахло сеном и цирком. И я обнял ее, широко раскинув руки, чтобы побольше захватить необъятного ее лица. Мы так постояли, немного обнявшись. Потом лялька повернула меня к себе спиной и не сильно толкнула вперед. Я вспомнил про булочки и поглядел на пол, куда положил их вечером. Булочек не было, ни одной. Я оглянулся и сказал: «Ай, браво! Все съела!» Лялька не обратила на этот вопрос никакого внимания и снова хоботом толкнула меня. «В чем дело?» Я не понимал ее и поглядел в ту сторону, куда двигала меня лялька. Оттуда шел какой-то запах. Я сделал несколько шагов и увидел ларь. Вот оно что. Я сразу ее понял и открыл ларь. Он был доверху набит свеклой и морковью. Эта чертиха хотела есть. Она была здорова и хотела есть, как я сразу не догадался. Я набрал корма и стал таскать его и складывать у лялькиных ног. Она занялась едой. Все было в порядке. Я пошел к себе.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Глава 11. Моя гардеробная была без окон. В ней было совершенно темно. Но я не стал зажигать свет. Я и так отличнейшим образом нашел свою постель. Цирк еще спал. Тишина владела цирком. И только изредка ко мне сюда доносилось легкое весеннее погромыхивание, словно невдалеке собиралась освежающая первая гроза и для начала рассыпала по небу, раскатывала над полями первые громовые шары. Но это было не так. Сейчас стояла осень. Осенью гроз не бывает. И я отлично знал, откуда эти мощные звуки, долетающие сюда под крышу. Я знал, что это Цезарь, царь зверей, старый, с пломбированными зубами лев, плохо спит, мучаемый ревматизмом, и что сейчас бедняга, наверное, уснул, и ему снится ростовский цирк. Там было тепло, и там у него осталась одна знакомая, больная астмой сторожиха. Он тосковал по ней. Я положил руки под голову и уставился в темноту, и приготовился не спать, потому что, как ни верти, а сегодня произошел наш стаей разрыв, и это, видно, нелегкое дело. Она была дорога мне, иначе с какой бы радости я, как дурак, вел совершенно чистую жизнь около 2 лет. Может быть, я ее выдумал, всю ее с головы до ног, и любовь свою к ней выдумал, и уж наверняка я выдумал ее тайну, любовь ко мне. Ведь она-то, оказывается, жила нечисто и не ждала меня. И майоры возили ее на своих машинах. Да-да, майоры, ведь не обо всем же на свете может знать 15-летний мальчишка. У одного майора Волга, и он его знает, а другой, может быть, берет такси, а четвертый пешочком. Алыбарзин норовит в кабачок послушать, как оркестр дует стиляшку. А я-то себя настраивал и перестраивал, и мучил, чтобы быть достойным ее. А сейчас вот пробыл у нее, а потом ушел, просто так, переставляя ноги самым обыкновенным образом, и не умер, и не было инфаркта и каких-то невыносимых сожалений. И если бы я хотел честно посмотреть самого себя, то я бы, может быть, многое увидел. Но я не хотел честно смотреть. Я уклонялся. И все потому, что боялся там, в себе, увидеть, что ничего не испытываю, кроме обиды. Обманули такого хорошего парня. И уж если совсем честно, тогда так. Я чувствовал, что мне после всего, что случилось, после того, как я ушел от Таи и побыл один, уже зная, что нашей с ней жизни конец, после всего этого у меня словно полегче стало на душе. Словно расковали меня, отвязали от дерева, ошейник сняли. Это было новое чувство. Такого не было до сих пор. И оно доставляло наслаждение. Странное и острое, какое бывает, когда стукнешь руку или ногу о барьер. Потом сидишь за кулисами, а оно проходит. Больно-то оно больно, но проходит. Да, мальчишка я все-таки. Старый, седой, а все-таки мальчишка. Вот обрадовался, что на свободу вырвался. А дело-то в том, что у тебя просто никак не складывается. Не устраивается то, что люди называют личной жизнью. И тебе остается только ожидать чуда. Тебе остаются сказки, в которых ты столько раз представлял шутов и скоморохов. Сказки, в которых под звуки серебряных фанфар появляется удивительная и небывалая, золотоволосая и синеглазая любовь. И тебе, дураку, пока ты сейчас один лежишь в своей комнате, и вокруг темнотища, и ты не можешь даже в зеркале увидеть свое покрасневшее уродское лицо, вот только здесь и только сейчас тебе разрешается вообразить себе, что сказки иногда превращаются в явь. Происходит редкостное чудо, и синеглазая и золотоволосая любовь найдет тебя на конюшне и протянет к тебе руки, и ты, увидев ее, сразу узнаешь. Это я уже засыпал, а ведь думал не спать, а вот поди ж ты. Засыпал, несмотря ни на что, самым бесстыдным образом. А где-то внизу взревывал тоскующий лев, мучимый старческой бессонницей, потомственный артист цирка, самый настоящий заслуженный артист республики из отряда хищников. Да, это я засыпал, и в моей голове закружились и смешались разные обрывки из детских представлений, елочных спектаклей и цирковых пантомим. И мгновениями я снова просыпался и вспоминал, что Таи уже нет в моей жизни. Совсем нет, как и не было. Ульем поросло. А такое горячее было место в сердце, такое живое. И теперь я не буду ходить в буфет, не буду искать ее и не буду знать, думает ли она обо мне, плачет ли. Пускай она поплачет ей. Ничего не значит. Представления пойдут одно за другим. Я так и останусь жить в цирке, ни в какую гостиницу не поеду. Здесь я ближе к своей работе, к своей клятве, манежу. Это как объятие. Лучше дать его разрубить, чем самому добровольно разжать руки. Высший смысл моей жизни. Я говорил о нем сегодня в ресторане. Вот в этом смысл моей жизни. Сегодня и ежедневно. Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются. Я снимаю парик, иду в душ, 40 минут перерыва. Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются. И в этой железной мерности есть то высокое, что делает меня человеком среди людей. Сегодня ежедневно встают к пылающим гудящим печам сталевары. Сегодня ежедневно выходят на вахту матросы. Сегодня и ежедневно тренируются космонавты и припадает к окуляру телескопа голубой астроном. Сегодня и ежедневно состоятся первые роды и последние строки стихов дописываются сегодня и ежедневно. Сегодня и ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий. Дети любят смеяться, и мы должны защитить детей. Пусть сегодня и ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости, труда и счастья жизни. Мы идем впереди со своими хлопушками и свистульками. Мы, паяцы и увеселители, но тревога все еще живет в нашем сердце. И сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова. Защищайте детей. Защищайте детей. Сегодня и ежедневно.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
0: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Сергей Варшавский и Юлий Рест. Фрагмент из книги «Подвиг Эрмитажа». Читает Кирилл Радцик.
2: Бронированный вагон вместил сверхшедевры и сверхсокровища Эрмитажа. Остальные сокровища музея разместились в четырехосных пульманах. Эшелон специального назначения состоял из 22 товарных вагонов, пассажирского вагона для музейных работников, сопровождающих эрмитажные ценности, и еще одного вагона для бойцов военной охраны. В середине и хвосте железнодорожного состава на открытых платформах стояли зенитные орудия и пулеметы с поднятыми вверх стволами. От товарной станции «Ленинград-Октябрьская» литерный эшелон отошел на рассвете 1 июля. Он отошел без традиционного паровозного гудка. Уже 4 дня с 27 июня гудки паровозов, как и заводские гудки, в Ленинграде разрешалось подавать только для оповещения жителей о воздушной тревоге. Мимо окон вагона проплывали станционные здания. На уплывающей назад платформе товарной станции толпились провожающие эшелон ленинградцы, сотрудники Эрмитажа, и москвичи, руководители комитета по делам искусств. Последним, кого увидели отъезжающие эрмитажники, был их директор. С непокрытой головой он стоял у фонарного столба в конце платформы, стоял и плакал. Люди, прильнувшие к вагонным окнам, отдали Эрмитажу многие годы жизни. Кто 10, кто 15, кто 20 лет, а иные и того больше. Они были уверены, что им отлично известны все противоречивые черты, все особенности характера их директора, академика, начисто лишенного каких-либо внешних атрибутов академичности. Он всегда был разный и всегда оставался самим собой. Он умел впадать в ярость из-за какого-нибудь пустяка, из-за этикетки, случайно отклеившейся от фарфорового блюда. Он рычал от удовольствия при виде глиняного черепка, привезенного в Эрмитаж из Кармир-Блура. Никто из эрмитажников не сомневался в его отзывчивости и широкой доброжелательности. Но он сам не скрывал своего злопамятства, когда дело касалось вреда, нанесенного кем-либо Эрмитажу. Его видели и неистово гневным, и беспредельно мягким, веселым и мрачным, чем-то огорченным или чему-то радующимся, но никто не видел его равнодушным. Всегда бурно проявлявший свои чувства, он вдруг предстал перед всеми в первый день войны неожиданно сдержанным и спокойным, и оставался таким все последующие дни. Даже тогда, когда без устали носился по зданиям эвакуируемого музея, неизменно оказываясь там, где он непременно нужен был в данную минуту. Полный бодрости и оптимизма, он расхаживал вчера по своему кабинету, куда приглашал по одному 17 вызванных им сотрудников, и каждому из этих 17 задавал один и тот же вопрос. «Можете ли вы, Алиса Владимировна, согласитесь ли вы, Николай Дмитриевич, на недолгое время покинуть Ленинград, чтобы отвезти в назначенное место эрмитажные вещи и побыть с ними месяц-два до окончания войны?» Он говорил, что понимает, как тяжело покидать Ленинград, и, улыбаясь, повторял: «Месяц-два. Это ведь недолго». И сердился, когда, давая согласие, пожилые и молодые женщины украдкой вытирали слезы. Без гудка тронулся эшелон, медленно набирая скорость. Из окна вагона отъезжающие эрмитажники впервые увидели своего директора еще и другим. Он плакал. С непокрытой головой стоял он у станционного фонаря, стоял и плакал. Таким директора Эрмитажа увидели только те из уезжавших 17, кто до отхода эшелона оставался у вагонных окон. Многие же, едва войдя в вагон и опустившись на жесткие скамьи, почувствовали, что более не в силах противиться одолевающей их усталости. «Я прилегла на скамью и тотчас же заснула», рассказывает старший научный сотрудник Ксения Александровна Ракитина. «Сквозь сон я услышала голос Иосифа Абгаровича: „Не будите, скажите потом, что я попрощался“. Ощутила прикосновение чьих-то губ, но раскрыть глаза была не в силах. Когда я проснулась, поезд был уже далеко от Ленинграда». Два паровоза тянули эшелон специального назначения. Впереди, проверяя путь, мчался третий, контрольный паровоз. Куда направляются 22 тяжело груженных товарных вагона? Этого не знал ни один из работников музея, сопровождавших эрмитажные сокровища. Не знал этого и начальник эшелона. В его командировочном удостоверении было глухо сказано: «Дано заведующему отделом западноевропейского искусства профессору государственного эрмитажа товарищу Левинсону Лессингу Владимиру Францевичу в том, что он командируется по вопросам работы государственного эрмитажа». Но куда он командируется? Об этом знал, вероятно, академик Арбели. Об этом знали в Центральном комитете партии. Об этом знали в Совете народных комиссаров. Об этом знали руководители комитета по делам искусств. Знали о маршруте литерного состава, отошедшего 1 июля от станции Ленинград-Октябрьская и в Центральной диспетчерской наркомата путей сообщения. На узловых станциях дежурные получали распоряжение по железнодорожному телеграфу и немедленно отправляли прибывший литерный эшелон до следующей узловой станции. Зеленые огни светофоров. На станции Череповец эшелон задержался ровно настолько, сколько потребовалось времени, чтобы набрать воды паровозом. Значительно дольше эшелон простоял в Вологде. Может быть, в этом старом русском городе предстоит сокровищам Эрмитажа переждать войну. Прогудел головной паровоз, и эшелон продолжил свой путь вглубь необъятной советской страны. За окнами вагона менялись пейзажи, мелькали станции и полустанки. Стоявшие на запасных путях составы с людьми и грузами, эвакуированными из Прибалтики, пропускали обгонявший их литерный эшелон, шедший из Ленинграда. Бывало, он и сам, переведенный на запасный путь, пропускал встречные воинские эшелоны, спешившие на запад. Уходили на запад составы с накрытыми брезентом орудиями и танками на платформах, с теплушками, в которых то грустно, то весело пела красноармейская гармонь. Их провожали долгим взглядом люди на станциях и полустанках, в придорожных поселках и деревнях, и те же люди удивленно глядели вслед торопящемуся на восток странному товарному составу, охраняемому зенитными пушками и пулеметами. Куда же все-таки мы едем? Конечный пункт нашего пути никому из нас не был известен, рассказывает в своих воспоминаниях старший научный сотрудник Татьяна Давыдовна Каменская. Приближаясь к любой большой станции, мы думали, что вот уже прибыли на место, начинали приводить себя в порядок, одевались, чистили запылившиеся в дороге вещи единственной на весь вагон платяной щеткой, оказавшейся у аккуратиста Алексея Андреевича Быкова. Позади остался Киров, скоро Пермь. В Перми нас тоже никто не встретил, и мы вернулись в вагон. Эшелон двинулся дальше. Куда? Миновали уже четвертые сутки, но в маяке дорожных сновидений все еще длилась и длилась бессонная неделя в Ленинграде. Проснувшись на вагонной полке, невозможно было сразу перенестись из эрмитажного зала в тесное купе вагона. То ли это колеса стучат, то ли заколачивают все те же ящики. Эшелон останавливался вдали от вокзалов. У пульманов расхаживали часовые. Эрмитажники, кто помоложе, бегали за газетами и кипятком. Или свежую газету и крутой кипяток приносили им бойцы из поездной охраны. Сводки с фронтов читали вслух. Они были неутешительны, эти немногословные, неопределенные сводки, и казалось, что фронт придвигается к Ленинграду еще быстрее, чем это было на самом деле. Да, радостного мало. Горькое успокоение только в сознании того, что 500 000 лучших вещей Эрмитажа уже вне опасности. Среди уральских гор два паровоза влекли товарный состав с грузом особой важности. Утром 6 июля мимо вагонных окон проплыли пригороды Свердловска. На товарной станции эшелон встречали представители свердловских партийных и советских организаций. Подошла колонна порожних грузовиков. Разгрузку начали с бронированного вагона.
1: Мы читали фрагменты с книги Сергея Варшавского и Юлия Реста «Подвиг Эрмитажа». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Фотографии ударов ВСУ по колледжу в Старобельске показали на заседании Организации Объединенных Наций. Показал постоянный представитель России Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое число жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: ООН решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжерик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что характер боевых действий в специальной военной операции позволяет говорить о войне нового типа в Евразии. Глава МИДа, выступая на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике, отметил агрессию Украины против России, подготовленную Западом. Лавров упомянул конфликты в Персидском заливе, Азии, Латинской Америке. При этом вопрос об объединении всех этих эпизодов общим понятием «мировая война» он назвал задачей для историков будущего. 34 региона России подали заявки на дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах. В прошлом году онлайн-формат использовали 24 субъекта. Известно, что инфраструктура всех 89 регионов готова. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. 225 депутатов изберут по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Это будет первое голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения в 2022. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. Программу рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей участников специальной военной операции. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Памятник карандашу и кляксе. Дом Союза цирковых деятелей в Хамовниках. Перед входом в здание на небольшом постаменте стоит бронзовая скульптура. Известный советский клоун Карандаш и его знаменитая собачка, крохотный скотч-терьер Клякса. Артист в той самой вечно помятой и очень смешной шляпе слегка наклонился к своей любимице. В его левой руке трость, ладонь правой руки сжата в кулак, а большой палец поднят вверх. Этот одобрительный жест означает «молодец, здорово». Довольная Клякса весело машет хвостом. Выглядит все очень трогательно. Что ж, они в жизни были не просто коллегами, не просто друзьями. Они были одной крепкой семьей.
1: Имя на карте.
2: Михаил Николаевич Румянцев. Творческий псевдоним «Карандаш». В годы Великой Отечественной войны его жену эвакуировали в Омск. Однажды артист решил навестить супругу, но на последний поезд из Ленинграда в Сибирь его не посадили.
3: А я вам говорю, что с собакой в вагон не пущу. И все, не положено.
4: Но мы же никому не будем мешать.
3: Не положено. Она убежит, потом ищи по всему составу. А у меня пассажиры, у меня начальство. Не положено.
4: Собачка маленькая, я ее на руках держать буду.
3: А я говорю, не положено. Бросьте ее здесь, а сами поезжайте.
4: Я могу бросить чемодан, но не собаку. Ладно, раз так, я пойду до Омска пешком.
3: Ну идите, удачи.
2: Карандаш не шутил. Они действительно пошли пешком. Он и Клякса. Шли долго, 4 месяца. Иногда проходящие мимо товарняки подбрасывали их до ближайших станций. В благодарность клоун веселил кочегаров шутками, но все же большую часть пути они преодолели самостоятельно.
1: Имя на карте.
2: Было тяжело, это правда. Часто голодали, деньги давно кончились. Однажды Клякса куда-то запропастилась, но через несколько часов вернулась с колбасой в зубах. Видимо, у кого-то стащила. Сама не съела, принесла хозяин, и они разделили добычу поровну. Когда же все-таки добрались до Омска, то оказалось, что у Михаила Николаевича сильно обморожены руки, а Кляксе хоть бы хны. А все потому, что Румянцев время от времени отогревал любимицу у себя под пальто. Московский памятник Карандашу и Кляксе совсем небольшой, по столичным меркам миниатюрный. Клоун и собачка словно застыли в движении. Это символ взаимного уважения, преданности и любви. Москва. Памятник Карандашу и Кляксе.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Великая княгиня Елена Павловна, подходившая к своим гостям в сопровождении Тютчева, неспроста заговорила с ними о воспитанницах Смольного. В девичестве она сама в полной мере узнала, что представляет собой жизнь в пансионе, и потому сочувствовала этим русским девочкам почти до слез. Никто из беседовавших с нею секунду назад мужчин не заметил перемены ее настроения, и лишь внезапный ее уход мог натолкнуть их на какие-то мысли. Однако эти военные были слишком заняты собой, своим мужским превосходством и ребяческой влюбленностью в свои занятия. Когда ее дядя стал королем Вюртембергским, отец ее не справился с неприязнью к успеху старшего брата, и вся семья переехала из Штутгарта в Париж. Недавнее окончательное поражение Бонапарта примиряло, быть может, ее отца с его собственным поражением, сообщая ему величие, пусть хотя бы в этом, но примеряло, видимо, не настолько, чтобы вовсе отказаться от мести. А поскольку мстить он мог только тем, до кого умел дотянуться, жизнь он испортил прежде всего своим дочерям. Помещенные в парижский пансион мадам Геруль, девятилетние Шарлотта и Паулина с первых же дней испытали на себе все прелести французского гостеприимства. Насмешки, издевательства и обиды, причиненные вюртембергским принцесскам, оставили горькую память по себе на долгие годы. Впрочем, те же обиды научили стойкому отношению к жизни. Когда человек твердо уверен, что кроме подвоха от окружения ничего ждать не приходится, он постепенно начинает видеть в этом нормальное положение вещей. Существо дурное в такой ситуации укрепляется в циничном взгляде на мир, а человек, симпатический, находит защиту и утешение в другом. Восприимчивость его и чувствительность, уязвленные поначалу, со временем приходят в себя, и он живет понемногу дальше, стараясь, как после удара под дых, вдыхать сперва по чуть-чуть, потом чаще и, наконец, полной грудью, понимая теперь, что мир таков, как он есть, и простирая, сколько возможно, симпатию хотя бы на тех, кто не дерется. Так или иначе, но в свете суровых уроков жизни, полученных от безжалостных пансионерок мадам Геруль, поведение русского мужа впоследствии переносилось ею далеко не в той степени болезненно, в какой это выглядело в глазах всего петербургского общества. Вторым после вюртембергского родства критерием, по которому вдовствующая императрица Мария Федоровна избрала принцессу из Штутгарта в супруги своему младшему сыну, являлось, наверное, то, что невезучего отца бедной девушки звали Пауль, а значит, после принятия православного крещения отчество у нее становилось таким же, как у ее будущего мужа. Поскольку помимо этого Михаила Павловича и новоиспеченную Елену Павловну в духовном плане более ничего не связывало, великий князь в супружестве позволил себе тон самый оскорбительный. Однако великой княгине это было уже все равно. Задеть ее оказалось теперь делом совсем нелегким. К этому времени она твердо знала, что идея справедливости, а также неистребимое в человеке желание восстановить онную, коль скоро справедливость оказалась кем-то бессовестно попрана, нашептываются отнюдь не ангелами. Попробуй лишь один шаг сделать в сторону восстановления справедливости, и вот не заметишь, как уже бредешь по колено в крови. Елена Павловна, даже не будучи крайне набожной, особенно в лоне только что принятого ею православия, из одного только здравого смысла не хотела отвечать на учиняемые по ее адресу притеснения и обиды. Шагать по жизни ей хотелось легко и свободно, тогда как перемещение в любой жидкости, тем более по колено, значительно затрудняло бы эту задачу. как в смысле физическом, так и метафизическом тоже. С последними своими страхами, стеснительностью и гордыней она при помощи и горячем участии парижских сверстниц распрощалась еще в пансионе мадам Гируль, поэтому, переселившись в Михайловский дворец, зажила равномерно, вдумчиво и в свое удовольствие. Стесняться чего бы то ни было, в том числе и открытого пренебрежения со стороны своего мужа, она окончательно перестала, когда обрела понимание, что, во-первых, это отнимает слишком много сил, а во-вторых, напрямую связано с тщеславной заботой о мнении окружающих. Тщеславие же было противно самому естеству этой женщины. И вся ее дальнейшая деятельность оказалась продиктована исключительно одним устремлением — жить из простого интереса к жизни. Гармония — вот слово, которое чаще других употреблял в ее присутствии желавший непременно ей нравиться поэт Тютчев. Произнося это слово, он всякий раз красиво отставлял ножку и немного закатывал глаза, чтобы и великая княгиня, и окружавшие ее с поэтом смертные твердо понимали, что тут имеется в виду. Интерес к жизни у Елены Павловны и полное отсутствие такового у Михаила Павловича к своей собственной жене привели в итоге к созданию вокруг нее определенного общества. Этот постоянно менявшийся и живой круг напоминал отчасти парижский салон господина Кювье, куда в детстве приводил с собой дочерей добровольный изгнанник из Штутгарта принц Пауль. И тут, и там собирались видные ученые, дипломаты, писатели, финансисты, модные острословы, пожилые кокетки с огромными состояниями, политики, военные самых высших чинов, а иногда и представители правящих семей. Быть приглашенным в эти сообщества означало быть приглашенным везде. Однако, если в Париже у господина Кювье аристократы по духу и по праву рождения лишь элегантно проводили время и пользовались его салоном исключительно для определения границ своего круга, то перед петербургским собранием Елены Павловны стояла еще одна дополнительная и весьма существенная задача. Здесь решались вопросы, и зачастую государственного масштаба, кои ни при каких обстоятельствах не могли быть решены официальным путем. Салон великой княгини для российских политиков имел примерно такое же значение и выполнял ту же роль, что судно-рейдовые службы для канониров, отрабатывающих новые приемы стрельбы из учебных пушек. Здесь обсуждались такие политические маневры и перспективы, одна мысль о которых, высказанная вслух в любом другом месте, могла завершиться для смельчака длительной ссылкой и последующим стеснением прав. Сюда могли явиться неофициально члены императорского дома, включая сыновей государя и самого наследника. Чтобы встретиться и поговорить лично с кем бы то ни было, с человеком любого звания, ежели у такого человека найдется, что им сказать, и сказанное действительно имеет цену. Здесь ломались перегородки тесных условностей и создавались возможности, абсолютно исключенные в ином окружении. В салоне Елены Павловны соединялось несоединимое, и ради реального дела за порогом оставлялись все сословные предрассудки. Политические предубеждения и, по временам, даже личная вражда. Именно здесь, вот уже несколько лет, негласно конструировалась гигантская по своему значению, как воздух необходимая России, крестьянская реформа. И Николай Николаевич Муравьев на этот раз прибыл с очень конкретными соображениями на сей счет. За те несколько месяцев, что он исправлял должность губернатора в Туле, ему удалось окружить себя группой помещиков, готовых к обсуждению вопроса об освобождении крестьян. Образ погибшего на Сенатской площади но успевшего перед смертью дать вольную всем своим крепостным генерала Милорадовича во всей его блистательной военной гражданской славе, разумеется, был сильным подспорьем в этой работе. Однако от самого Муравьева требовалось много такта, ума и осторожности, чтобы не оказаться вдруг поперед повозки. При всем понимании назревшего в определенных кругах в Петербурге интереса к разрешению крестьянского вопроса, он отдавал себе отчет и в том, что губерниям нелегко будет даже просто качнуться в эту сторону. Собственно, поэтому, насколько он понимал, именно ему с его кавказскими навыками неофициальной дипломатии была доверена в управлении Тульская губерния. Впрочем, оставалась вероятность еще и того, что, по мнению неких влиятельных лиц, Николаю Николаевичу требовался всесторонний административный опыт. В ближайшем будущем, опять же, с точки зрения этих лиц, подобный опыт мог оказаться ему очень полезным. Так или иначе, сегодня этот аспект его деятельности, связанный с подготовкой крестьянской реформы, не являлся, как подсказывало ему чутье, главной причиной приглашения в салон великой княгини Елены Павловны. И он сам, и его старый армейский товарищ Зарин, и моряк Невельской были собраны тут по-другому. И, судя по всему, не менее важному поводу.

0: океаны и сушу, полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
1: Когда в комнату в сопровождении хозяйки вошел Лев Алексеевич Перовский, Муравьев окончательно уверился в своей правоте. Занимая пост товарища министра уделов, Перовский самой своей должностью был призван к зоркому наблюдению за полной сохранностью крепостной системы. Ведомство его занималось имуществом и делами исключительно одного семейства и учреждалось Павлом I в свое время для удовольствования происходящих от крови императорской родов всем нужным к непостыдному их себя содержанию. Сотни тысяч крепостных, принадлежавших дому Романовых, именовались удельными крестьянами, а непостыдное содержание, которое они должны были обеспечивать царскому дому, низводило их самих до положения и достоинства рабочего скота, в то время как государственным крестьянам, платившим налоги в казну, жилось не в пример легче, и самым страшным кошмаром для них было одно только предположение о переводе их в разряд удельных. Помимо неустанных трудов по выжиманию прибыли из живых человеческих душ, Лев Алексеевич был министром внутренних дел Российской империи, также персоной, осиянной личным благоволением императора. К Николаю I в кабинет он мог войти запросто, без доклада. Пока великая княгиня Елена Павловна представляла ему вытянувшихся во фрунт гостей, за спиной министра проскользнул в угол и незаметно уселся там очень знакомый Невельскому господин Семенов. В дверях мелькнуло и бледное от охвативших его на пороге сомнений лицо поэта Тютчева, но в конце концов он не нашел в себе решимости следовать за своей патронессой. Господин Семенов, покойно устроившийся в кресле и закинувший, как ни в чем не бывало, ногу на ногу, сидел с таким выражением, словно он совершенно случайно оказался в этой комнате и не знал здесь никого, включая и Невельского. Преисполненный торжественных чувств и осознания момента, Владимир Николаевич пожирал взглядом Перовского, и взгляд его никак не мог выбрать наиболее лакомое место на фигуре министра, преданно блуждая по ней до тех пор, пока не остановился на большом малом кресте, висевшем у того на левом боку чуть ниже поясницы. Это был недавно полученный Львом Алексеевичем орден святого Владимира первой степени. «Вам ведь, кажется, тоже недавно вручили?» Обратился он к Зарину, когда неподвижность взгляда Владимира Николаевича начала слегка тревожить его. «Так точно, ваше высокопревосходительство!» — отрапортовал тот. «Святого равноапостольного князя Владимира, третьей степени. Лев Алексеевич недавно в графское достоинство возведен», — мягко поправила Зарина великая княгиня. От этих слов Елены Павловны, произнесенных негромко и с приятным немецким акцентом, в лице у Владимира Николаевича сделалась такая перемена, что все присутствующие испытали невольный испуг за него. А когда он нанес кулаком себе сокрушительный удар по лбу, испуг этот перерос во всеобщий трепет. В голове у каждого шевельнулась мысль, не покушается ли Владимир Николаевич на свою жизнь, да притом еще и публично. Однако Зарин свое собственное нападение пережил без последствий. Он даже размахнулся немного для второго удара, но затем передумал и обошелся сконфуженным видом.
2: «Приношу извинения, ваше сиятельство!»
1: Рыцарски склонил он голову перед сбитым до известной степени с толку Перовским.
2: «Больше не повторится!»
1: В подтверждении своего обещания Владимир Николаевич энергично щелкнул каблуками сапог, отчего господин Семенов, до сих пор изображавший полное безучастие, не удержался избранной роли и заметно вздрогнул. «Оставьте, прошу».

0: прошу вас», — махнул рукой Перовский. «Право, это совсем не нужно». Испугавшись того, что снова попал впросак, Зарин в растерянности обернулся на своего армейского товарища, и тот немедленно ринулся ему на выручку, как в старые добрые времена. «Позвольте от всего сердца поздравить вас, ваше сиятельство», — заговорил Муравьев, делая шаг вперед. «В вашем лице Россия обрела не просто нового графа, но...» Здесь Николай Николаевич вдруг запнулся, поскольку толком не успел выдумать, что именно обрела Россия в лице нового статуса Льва Алексеевича, в то время как сам поздравляемый терпеливо ожидал завершения мысли. Секунды две или три в комнате наливалась нехорошими оттенками все более странная пауза, пока Муравьев не вспомнил в судорожном уже каком-то порыве недавние разговоры с французскими дипломатами в парижском доме своей невесты. «Россия в этом славном событии обрела новые возможности к противостоянию ненасытному британскому льву!» Выпалил он и торжествующе оглядел всех присутствующих. «Вот как?» — искренне удивился Перовский. «Каким же, позвольте узнать, образом?» «Самым наипрямейшим, ваше сиятельство!» Не терялся более Муравьев. «Графское ваше достоинство в сложившейся ситуации будет наилучшим ответом любым проискам со стороны британской короны».
1: «В какой ситуации? В чем вы, Николай Николаевич?»
0: «В ситуации, когда министром иностранных дел в новом правительстве у них вот-вот станет Палмерстон». Услышав это, Перовский быстро обернулся на сидевшего у него за спиной господина Семенова, и в ответ на требовательный взгляд министра тот сначала сделал удивленное лицо, а потом все же кивнул. Кивок его был не самый уверенный, но вероятность того, что Муравьев не ошибается, он все-таки подтверждал. Выражение у господина Семенова при этом было такое, будто он удивлялся скорее осведомленности Николая Николаевича, нежели факту грядущих перестановок в правительстве Великобритании, о которых до сего момента, очевидно, не имея стопроцентной уверенности, почитал за лучшее пока не докладывать. «Если уже не стал», — продолжал Муравьев, «от Лондона до Петербурга путь не близкий. Всякой новости время требуется на дорогу». В следующую секунду на офицеров посмотрел уже совершенно иной Перовский. От своего таинственного и крайне осведомленного сотрудника на них перевел взгляд отнюдь не тот человек, что минуту назад принимал участие в полушутливой светской беседе, ожидая реакции новых для него людей на неловкую ситуацию, оценивая такие их качества, как находчивость, решительность или, напротив, сдержанность. Нет, все это мгновенно потеряло для него какой бы то ни было интерес. Теперь он был волк, застигнутый в родном лесу звуками праздничной и все более приближающейся охоты. Большие миндалевидные глаза его утратили всякие остатки царившей в них до этого сонливости. Тяжелый нос хищно заострился, а тонкие губы сложились в такую узкую и такую острую, как бритва, усмешку, что казалось, прикоснись к ней и непременно поранишься. Склонившись к великой княгине, он сумел улыбнуться этим лезвием на своем лице и по-немецки сказал ей: «Вам ведь известно, ваше императорское высочество, отношение господина Палмерстона к России? Мне кажется, он не самый большой наш поклонник», — отвечала она. «У вас очень доброе сердце». Перовский склонился еще ниже и поцеловал руку Елены Павловны. Именно этому господину принадлежит высказывание о том, как тяжко живется на свете, когда никто не воюет с Россией.
1: «Вот как?
0: Значит, нам предстоят непростые времена».
1: «Похоже, что так, ваше императорское высочество. Но, думаю, нам найдется, чем ему ответить на это».
0: Министр перевел взгляд на стоявших перед ним офицеров. «Не правда ли, господа?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава четвертая. В соседней комнате, куда они перешли из курительной, был накрыт стол на 6 персон. Однако ни господин Семенов, ни великая княгиня в общей трапезе участия не принимали. Хозяйка дома, сопровождаемая поэтом Тютчу, удалилась в общую гостиную, откуда долетали оживленные голоса вновь прибывших гостей. А господин Семенов, бросив мимолетный, но при этом крайне внимательный взгляд на министра, остался неподвижно сидеть в удобном своем кресле. Лев Алексеевич, очевидно, более не нуждался в его присутствии, поскольку самое главное известие он получил случайно и от постороннего человека, а вовсе не от своего специалиста по столь важным делам, и это испортило ему настроение. Перемена духа в министре была заметна одному господину Семенову, но этого более чем хватило, чтобы удержать его на месте. За столом разговор об Англии естественным образом расширился до кулинарных тем. Позвякивая приборами о тарелке, постукивая бокалами, Муравьев и Перовский исключительно вдвоем обменивались впечатлениями о том, что и как они едали в Лондоне, пока Лев Алексеевич не вспомнил о недавнем вояже Невельского и не спросил о его предпочтениях в британской кухне. Впрочем, и это не помогло вовлечь молчавшего до сих пор моряка в беседу. Капитан-лейтенант сдержанно ответил, что в Англии ему все было невкусно, и на том опять замолчал. Зарин после недавних своих афронтов перед аристократами в курительной комнате тоже почел за лучшее прибегнуть к тактике глухой обороны. Обмешуриться еще больше он решительно не желал. Вернувшись к известию о возможном назначении Палмерстона, Перовский припомнил, что именно этот британский политик в предыдущую свою бытность министром иностранных дел сконструировал и вызвал к жизни опиумную войну в Китае. А ведь он уже в третий раз возглавит это ведомство. Интересно, чего теперь нам от него ждать? И известно чего, ваше сиятельство, отозвался Муравьев, с готовностью откладывая в сторону изящную вилку. Интриг, происков и всякого иного злодейства. Это понятно, кивнул Перовский. Неясно вот только, где он теперь эти свои наклонности по отношению к нам проявит. Надо полагать, все там же, на отдаленном Востоке. Даром, что ли, он всю эту кашу там заварил?
3: Думаю, что не даром, задумчиво согласился министр.
2: В том, как он отзывался на слова своего собеседника, оставалась какая-то незавершенность. Сановник то ли сомневался, то ли додумывал свою собственную мысль, касавшуюся Палмерстона и Англии. Очень похоже на шахматную игру. В неожиданном ключе продолжил вдруг он. Или лучше сказать «The Great Game». Вы знаете, мне давеча копию одного письма доставили, направлявшегося из Кабула в Бомбей. Так они, оказывается, англичане-то. Между собой именно так это и называют. The Great Game. Что называет ваше сиятельство? Шахматы? В ответ Перовский непонимающе посмотрел на Муравьева, затем улыбнулся и покачал головой. Если бы шахматы, Николай Николаевич. Нет, там другое. После этого, уже окончательно отложив приборы и отменив следующую перемену блюд, чем явно обескуражил едва вошедшего в аппетит Зарина, министр пустился в горячие, по всей видимости, сильно задевавшие его самого рассуждения об этой самой большой игре. Состояла она, по его мысли, в давнем соперничестве Англии с Россией за политическое и военное влияние на окраинах и дальних подступах к нашим границам. При этом англичане, как он утверждал, всегда действовали себе во вред.
3: Желая как можно более стеснить русских в собственных их пределах, они пускались первыми в различные предприятия, что самым натуральным образом приводило к ответной реакции. И уже в результате этой реакции Российская империя все тверже укреплялась в своих рубежах, которые неизбежно расширялись. «Ну, как же им невдомек?» — восклицал граф Перовский, швыряя на стол салфетку. «Их же английский Ньютон объявил уже давным-давно, что всякому действию есть равное и противоположное противодействие. Ведь это наука. Что же они головой-то об стенку бьются?» Вернувшись опять к образу шахмат, он подчеркнул, что англичане узурпировали игру белыми и потому всегда делают первый ход. В то время как неуклонное приумножение российских земель есть лишь последствия игры фигурами черными. «Этак они, пожалуй, добьются, что мы до какой-нибудь Бразилии уже растопыримся. Вот ведь упрямый народ. Ведь ежели бы они в 1938 году не пошли из этой своей Индии на Афганистан, то и у нас на следующий год никакого хивинского похода бы не было. И уж поверьте, господа, я знаю, о чем говорю. Походом этим не кто-нибудь, а брат мой командовал, Василий Алексеевич. Так вот, если бы не англичане со своим Шуджашахом тогда, ни за какие ковришки брат шеститысячным войском из Оренбурга зимой бы не двинулся. И вот это у них, изволите ли, называется большая игра. Поиграть они любят у чужих пределов. А войско наше более 1000 человек в итоге не досчиталось. Цинга, холод, напасти. Еще и киргизы в самый тревожный момент разбежались. Не желаем, говорят, против единоверцев идти. И все тут. А нам, извините меня, каково? Далее граф перепрыгнул своей гневной мыслью на Кавказ, где, разумеется, тоже обнаружил пакостные проделки англичан. Припомнил дело со шхуной «Виксен», засланной в 1936 году британскими адмиралами в Черное море с единственной целью — быть остановленной и задержанной русскими боевыми кораблями, дабы парламент лондонский возымел основание оскорбиться и тут же поднять вопрос о законности пребывания Черкесии в составе Российской империи. И это при том, что они пушки везли. 8 орудий, да еще 800 пудов пороха к ним. На мирной посудине, прошу заметить. У капитана шхуны, по мнению графа, имелся прямой приказ направить судно к порту Суджук-Кале, в районе которого крейсеровал наш военный бриг «Аякс». «А Карлу Васильевичу хоть бы хны!» — накинулся он на министра иностранных дел. «Эти в самый карман уже лезут!» А он об европейской мечте нам толкует. Носится со своей любовью к Австрии, как с писаной торбой. Как будто не понимает, что для России в итоге, где австрияк, там и англичанин. Эти-то между собой всегда найдут общий язык. Особливо, когда против нас. Химера — это, а не мечта. У нас одна только армия твердо знает, чем эта мечта грозит обернуться. Причем каждый день знает, да к тому же на своей собственной шкуре. А светлейший князь Чернышов, этот наш глубоко уважаемый Александр Иванович, вместо заботы об армии, кой главным командующим является, в одну дуду с дипломатами поет, словно до офицеров и простых солдат ему дела нет. Вот вы мне скажите, Николай Николаевич, как человек армии далеко не чуждый, ну разве же я не прав? Муравьев четко и быстро ответил, что его сиятельство, разумеется, прав, и что за время службы на Кавказе ему самому не раз довелось быть свидетелем как английских проделок, так и невнятного поведения армейского руководства в ответ на оные. В пример он привел пакости, учиненные тем же самым Джеймсом Беллом, что командовал экипажем шхуны «Виксен». Хотя ни моряком, ни купцом он, конечно же, не был, а являлся платным агентом Британии. После ареста шхуны русскими крейсерами этот Белл ничуть не утихомирился, но, напротив, приложил все усилия к продолжению своей тайной деятельности. Выговаривал наиболее мирные племена выйти из мирного состояния. Нашептывал про поддержку Турции, Англии, Папы Римского и еще пес знает кого, только бы горцы взялись, наконец, за оружие. Если бы Прохвост был уверен, что имеет дело с полными дикарями, то наверняка посулил бы и капитальную помощь царя морского на том основании, что тот, разумеется, англоман и ненавидит русских, а пуще всего их черноморскую береговую линию. Единственно, благодаря стараниям и усердию этого самого шептуна, как с усмешкой назвал англичанина Муравьев, угодили они с Владимиром Николаевичем осенью 39-го в переплет в Новогинском форте. По сведениям, полученным от дружественных горцев, Белл в особенности развернулся среди шапсугов и натухайцев, которых подбивал своими нашептываниями к набегам на русские форты по всей линии, пообещав 1 000 000 рублей за голову ее командира, генерала Раевского. При нападении в ту сентябрьскую ночь Белл собственноручно наводил горские пушки на стены Новогинского форта. «Так что у меня с этим господинчиком личный счет незакрытым остался», — подытожил свою речь Муравьев. «Да и у Владимира Николаевича, я думаю, тоже». Зарин перестал жевать, задумался на секунду и потом кивнул.
4: «Телячьи котлеты чудо как хороши», — виноватым тоном сказал он. «Извините».
3: «Непременно передам ее императорскому высочеству вашу похвалу», — улыбнулся граф Перовский. «Она, знаете ли, не на шутку гордится своим поваром». Вернувшись от котлет к ситуации на Кавказе, министр подтвердил, что щедрые на выдумку англичане пакостничают там беспрестанно. «Да, то одно у них, то другое», — говорил он и качал головой с таким выражением, будто жаловался на капризных детей. «И ведь подумайте, какую несносную манеру избрали! Подзуживают! Нет, чтобы действовать прямо, они все из-под тишка норовят. Лишь бы нас потом виноватыми выставить». «А что с этим Беллом сталось, в конце концов?» «Полагаю, отбыл шептун к месту дальнейшей службы», — ответил Муравьев. «А по мне, так надо было упокоить его метущийся дух где-нибудь там же, на Кавказе. И мир Божий стал бы чуточку лучше. Уж больно много крови пролилось из-за его шепотков. Вы ведь, кажется, просили разрешения на то, чтобы его устранить». Ни один мускул в лице Муравьева не выдал того, что он удивлен. «Да», — коротко ответил он. «Но это было неофициально. Я никаких служебных записок на сей счет не писал». «Разумеется», — кивнул Перовский. «И после этого вы были отправлены в отставку». «По болезни», — подтвердил Муравьев. «Ну, разумеется», — с легкой иронией повторил сановник. «Почему же еще?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
3: Вплоть до этого самого момента Николай Николаевич Муравьев напрямую не увязывал крах своей армейской карьеры с теми поступками и решениями, которые он мог позволить себе на Кавказе. Там он порой действительно прибегал к такому, о чем ни в одном штабе официально докладывать было нельзя. И вовсе не потому, что обычно может насочинить себе штатский человек про вседозволенность на войне, а скорее наоборот. Действия его частенько вызывали неодобрение вышестоящих, поскольку при всей эффективности этих действий ими невозможно было щегольнуть в канцеляриях военного министерства. Бравых реляций на их основе не получалось. И оттого про отличия, ордена и чины его петербургскому начальству думалось горько и с недостижимой тоской. Однако основную причину своей преждевременной отставки Муравьев склонен был все же усматривать в бессрочном отпуске генерала Головина, последовавшем осенью 42-го года. Лишившись тогда поддержки давнего своего командира, он стал уязвим, даже несмотря на то, что сам уже командовал одним из отделений Черноморской береговой линии. Не видел он до сего дня и прямой связи между внезапно одолевшей его в 44-м году болезнью и крупными государственными фигурами, одной из коих являлся светлейший князь Александр Иванович Чернышов. Но теперь, после того, как Петровский назвал имя военного министра, да еще указал прямо на его расположение к известному своими европейскими симпатиями Нессельроде, в голове у Муравьева начала складываться некая картина, прелюбопытное и весьма масштабное полотно. Вспомнился ему не только отказ руководства от его предложения устранить английского агента, на протяжении нескольких лет смущавшего мирные кавказские племена и едва не за уши втягивавшего их в противостояние с Россией. Но пришли, кстати, на ум и все те препятствия, которые постоянно чинились от лица светлейшего князя Чернышова по адресу большинства начинаний генерала Раевского, пока тот командовал береговой линией. Начинания же эти, все без исключения, устремлялись к развитию не военных, а дипломатических сношений с горцами, к замирению с ними посредством установления торговли, к заботам о простом солдате, словом, к тому, что составляло в условиях Кавказской войны реальную пользу. Но ввиду неяркой своей природы, в силу молчания батарейной артиллерии, отсутствие яростных штурмов и захваченных укреплений врага редко могло послужить славе придворного полководца. Муравьев, разумеется, и в мыслях не допускал, что военный министр империи может оказаться ее врагом. Но, вспомнив теперь генерал-лейтенанта Раевского и бесславную его отставку в возрасте всего 40 лет, он как будто прозрел в делах дотоле ему туманных, и в прозрении этом неожиданно уловил к пониманию, какой ситуации склоняет его своими намеками граф Перовский, и что, возможно, стояло за всеми армейскими отставками и бессрочными отпусками на Кавказе в начале 40-х годов. «Вы пудинг непременно отведайте». С ласковой улыбкой обратился министр к Зарину, видя, как истово тот налегает на горячее и будто бы беспокоясь, что во Владимире Николаевиче не останется места на десерт. Повар у великой княгини англичанин? Он в этом толк уж, поверьте, знает. Я, пожалуй, и в самом Лондоне таких пудингов не едал. Зарин снова перестал жевать и покосился на блюдо с каким-то коричневым колобком. Взгляд его выражал одновременный интерес и глубокую настороженность. Таким взглядом обычно ощупывают друг дружку впервые встретившиеся собаки, не ведая, что несет им эта встреча — добрую трепку или большую любовь. «Я бы и вам посоветовал, Геннадий Иванович», — повернулся граф к Невельскому. «Вы хоть и не поклонник английской стряпни, но тут на вашем месте я бы сделал исключение. Иногда англичанам все-таки можно доверять». Он засмеялся собственной шутке, и смех его, касавшийся вполне безобидного и мирного предмета, почему-то вдруг зазвучал угрозой. Быть может, в сановнике сработала многолетняя привычка, требовавшая от него незаметно как бы нависать почти над любым своим собеседником до такой степени, чтобы тот или те временами испытывали страх в его присутствии, ни в коем случае не забываясь и не обольщаясь дружеской и, на первый взгляд, нисколько не церемонной его манерой общаться. А может, он в самом деле представил себе своих врагов и соперников как еду, и мысль эта о поглощении Палмерстона, молодой королевы Виктории, светлейшего князя Чернышова, соратника его Нессельроде, и вообще всех-всех-всех, кому не мешало бы разжевать и проглотить, сама идея развеселила его и в то же время пробудила угрожающий аппетит. «Я вот непременно отведаю», — сказал он, переводя дух и отхватывая приличный кусок пудинга широким, слегка изогнутым наподобие турецкого итагана ножом. «Хм», — сообщил он через минуту, и, не желая уже более ничего говорить, махнул в сторону десерта свободной рукой. Поняв его жест как приказ, остальные тут же разобрали английский коричневый колобок по тарелкам и за столом впервые с начала ужина полностью прекратился разговор. В этой тишине, разбиваемой одними стуками ложек по саксонскому фарфору, Лев Алексеевич мог с полным удобством для себя подвести некоторые итоги своим наблюдениям за гостями великой княгини. А главное — решить, подходят ли они для тех непростых задач, которые жизнь могла вот-вот перед ними воздвигнуть. В пригодности тольского губернатора к этому моменту он был почти уверен. В глазах у Муравьева блестело столько ума и понимания того, к чему на самом деле клонит Перовский, что сомнений на его счет уже практически не осталось. Проницательность, позволившая ему уловить подлинную расстановку сил на доске в нынешней партии, напомнила министру смышленного и быстрого пса. Если Муравьев был в этой аллегории собакой охотничьей, той, что свободно бегает по лесу, молчит, не лает, смотрит по сторонам, поскольку обязана добыть дичь, то старинный его армейский товарищ Зарин являл собой скорее образ караульного пса. Он был готов громко лаять и стеречь то, что уже добыто, но к самостоятельному поиску наклонности не имел. Моряк же оставался фигурою непроявленной, поскольку весь вечер молчал, вступая в разговор лишь в такие моменты, когда избежать этого было положительно невозможно. Тем не менее, даже из его молчания граф делал некоторые выводы. Он, разумеется, знал, что сдержанность в человеке может быть продиктована опасением сказать что-нибудь лишнее, либо, напротив, отсутствием собственного мнения. Однако в случае с безмолвным морским офицером ни то, ни другое явно не подходило. Сдержанность Невельского говорила прежде всего о том, что ему было что сдерживать, и это свидетельствовало о большой внутренней силе. В своем окружении Перовский таких людей не держал, находя их неспособными к нужной ему степени подчинения. Но в постороннем лице мог этим свойством искренне любоваться. Сила, бурлившая в таких людях, требовала постоянного сдерживания. В противном случае она могла излиться не только на внешние препятствия, но в итоге обернуться против своего собственного носителя. На одно лишь удерживание этой силы требовались дополнительные, другие силы. Та самая мелочь в титаническом мире усилий, которой многим зачастую не достает даже на то, чтобы просто жить. Неглубокий человек, получив при рождении хотя бы тень подобной мощи, хотя бы жалкую и кривую на нее пародию, зачастую оказывается настолько растерян, подавлен и сбит с толку, что вся его жизнь рано или поздно летит под откос. Не умея справиться ни с одним из тех соблазнов, какие нашептывает ему пульсирующая внутри сила, он доверяется ей, делается спесив, неосторожен и, ставя себя выше других людей, неизбежно терпит позорное поражение. Сидевший по правую руку от графа капитан-лейтенант со всей очевидностью был не из таких. Лев Алексеевич знал о происшествии в Лиссабоне. Ему было прекрасно известно, с какой решимостью Невельской повел себя в момент смертельной угрозы и чем закончилась для нападавших встреча с этим невысоким офицером. В сочетании с его теперешней подчеркнутой сдержанностью знание об инциденте в португальской столице обретало законченные черты. В качестве сосуда, способного содержать запасы самой неистовой силы, Невельской в точности соответствовал своему огромному предназначению. Граф Перовский был уверен, что молчаливый моряк таит в себе еще бездну сюрпризов, и от него можно многого ожидать в самом необычном и удивительном смысле. «Ну что, господа?» — заговорил сановник. «Признайтесь, я вас не обманул». «Пудинг великолепен, ваше сиятельство», — заверил Муравьев, не без облегчения откладывая в сторону ложку. Во все время молчания за столом он чувствовал, как буквально в эти минуты принимается большое решение. Пудинг, не пудинг, но их троица легко могла уйти отсюда, не солоно хлебавши. Голос графа сообщил его чуткому уху положительное известие. «Очень рад», — улыбнулся Лев Алексеевич и посмотрел на Зарина. «А вы что скажете, Владимир Николаевич?» Старый служака ничего не ответил. В его намерениях, разумеется, не было ни дерзости, ни упрямства. Он просто вспомнил свою племянницу в Смольном, пока поедал этот волшебный пудинг, и невольно загрустил от того, что девочек в институте наверняка так вкусно никогда не кормили. Перовского за своей искренней и внезапной печалью Владимир Николаевич как-то и не расслышал. «Это он от удовольствия язык проглотил, ваше сиятельство!» Сколько мог непринужденно, заговорил вместо товарища Муравьев. «Слов не находит!» «Да, да...» Пришел в себя сконфуженный Зарин и, поняв, что снова послужил причиной неловкости, немедленно сконфузился еще больше. «У меня нет слов».
5: «Это ничего»,
3: — приободрил его сановник.
5: «От вас нам слов и не надо. А делом я до последней капли готов»,
3: — нашелся Владимир Николаевич.
5: «Только направьте».
3: «Это уж непременно». Безо всякой улыбки на сей раз кивнул ему Лев Алексеевич. К Невельскому он по какой-то причине обращаться насчет угощения не стал. Вместо этого сановник вернулся к прежнему разговору об английских проделках. «И ладно бы ограничились одним Кавказом и Средней Азией», — говорил он. «Им теперь Китай подавай, а следом, ну ясно же, наши восточные территории. Не сидится никак шаромыжником на своем острове. Слева на карте у них не получается от России чего-нибудь отхватить. Так они теперь справа полезли. Остинскую эту свою компанию как будто с одной только целью и создавали — нас обложить со всех сторон. А главное, ни Китаю, ни нам, да этих англичан раньше и дела не было никакого. Полтора века нынче в обед Нерчинскому договору стукнул. И ведь исполняем честно — ни ногой в Преамурии за 150 лет не ступили. И еще 200 лет русского солдата никто бы там не увидел. Но этим ведь не сидится на острове. Подзуживают и подзуживают».
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет и саперы изучают воронки у колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики после атаки украинских беспилотников. Сотрудники проводят сбор вещественных доказательств, находят фрагменты разорвавшихся дронов. Украинские террористы, я напомню, атаковали учебный корпус и общежитие 22 мая. Там находились 86 учащихся. Погибли по меньшей мере 18 человек. Под завалами предварительно остаются еще несколько. Главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Сергей Лавров отметил, что Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении, подытожил дипломат. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина на 2 месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору. По данным издания «Коммерсант», дело связано с долгами бывшего сенатора. Дума представляла Костромскую область в Совете Федерации до 2011 года. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаия заявил о сближении позиций Тегерана и Вашингтона после недель переговоров. Стороны дорабатывают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с условиями прекращения войны. Детали согласуют за месяц или два. Обсуждаются снятие блокады, разморозка активов. Заявлено, что Соединенные Штаты не имеют отношения к Ормузскому проливу, поэтому вопросы судоходства Иран намерен решать с Оманом. И в системе маркировки «Честный знак» заблокирована продажа 37 миллионов бутылок воды «Джермук» по поручению Роспотребнадзора, сообщает агентство ТАСС. Причина – несоответствие маркировки содержимому. Также приостановлена реализация некачественного армянского алкоголя 3 производителей. Торговым предприятиям направлено предписание об изъятии продукции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
4: Мы не можем и не должны описывать всех подробностей Отечественной войны 12 года. Роман – не история, но порядок нашего повествования требует, чтобы мы хотя бы в коротких словах рассказали, что делалось в России до того времени, когда нам можно будет вывести снова на сцену и заставить говорить действующие лица этой повести. Всем известно, как Наполеон оставил Москву. Но не все еще уверены, что он поневоле должен был отступить по Смоленской дороге. Что ж могло заставить Наполеона идти назад, через места, совершенно опустошенные войною, и, следовательно, уморить, наверное, голодной смертью свое войско? Что? Все, что вам угодно. Наполеон сделал это по упрямству, по незнанию, даже по глупости, только непременно по собственной своей воле. Ибо в противном случае надобно сознаться, что русские били французов и что под Малым Ярославцем не мы, а они были разбиты. А как согласиться в том, когда французские бюллетени говорят совершенно противное? Но если мы никогда не били неприятеля, то отчего же погибла вся армия Наполеона? Боже мой, а мороз-то на что? Так говорит сам Наполеон, так говорят почти все французские писатели. А есть люди, мы не скажем, какой они принадлежат нации, которые полагают, что французские писатели всегда говорят правду. Даже и тогда, когда уверяют, что в России нет соловьев, но есть зато фрукт величиною с вишню, который называется арбузом, что русские происходят от татар, а венгерцы – от славян, что Кавказские горы отделяют европейскую Россию от азиатской, что у нас знатных людей обыкновенно венчают архиереи, что «не ема глибонишь по писко рюсков» – самая употребительная фраза на чистом русском языке, что название славян происходит от французского слова «esclaves» – «рабы», и что, наконец, в 1812 году французы били русских, когда шли вперед, били их же, когда бежали назад. Били под Москвою, под Тарутиным, под Красным, под Малоярославцем, под Полоцком, под Борисовым и даже под Вильною, то есть тогда уже, когда некому нас было бить, если бы мы и сами этого захотели. Итак, не вступая по сему предмету ни в какие споры с людьми, которые стоят в том, что всякой логике сильнее француза милого слова, мы скажем только, что неприятель оставил Москву 10 октября, прогостив в ней месяц и 8 дней. Наполеон, прощаясь навсегда с древней столицей России, велел подорвать Кремль. Это варварское, достойное средних времен приказание было выполнено. В военном отношении московский Кремль нельзя назвать не только крепостью, но даже простым укрепленным лагерем. Следовательно, разорение его не могло ни в каком случае быть полезным для французов. А разорять, что бы то ни было, без всякой пользы и для себя, и для других, свойственно только варварам и сумасшедшим. Мы представляем безусловным обожателем Наполеона оправдать чем-нибудь этот вандальский поступок. Вероятно, они откроют какие-нибудь гениальные причины, побудившие императора французов к всему безумному и детскому мщению. И трудно ли этим господам доказать такую безделку, когда они математически доказывают, что Наполеон был не только величайшим военным гением, в чем никто с ними не спорит, но что он в то же время мог служить образцом всех гражданских и семейных добродетелей, то есть что он был добр, справедлив и даже чувствителен. Сделав несколько неудачных попыток, чтобы прорваться в богатейшие провинции России, расстроенный, сбитый с толку знаменитым фланговым маршем нашего бессмертного князя Смоленского, Наполеон должен был поневоле отступить по той же самой дороге, по которой шел к Москве. Мы не станем исчислять всех неизъяснимых бедствий, постигших французов во время сего гибельного отступления. И какое перо опишет это быстрое и вместе медленное истребление нескольких сот тысяч воинов, привыкших побеждать или умирать с оружием в руках на поле чести, но незнакомых еще с ужасами беспорядочного отступления. Какое описание может дать хотя слабое понятие о целых тысячах людей, полузамерзших, не имеющих человеческого образа, готовых пожирать друг друга? Нет. Надобно было слышать эти дикие вопли, этот отвратительный, охриплый вой людей, умирающих от голода. Надобно было видеть этот безумный, неподвижный взор какого-нибудь старого солдата, который, сидя на груди умерших товарищей, воображал, что он в Париже и разговаривал вслух с детьми своими. Надобно было все это видеть и привыкнуть смотреть на это, чтобы постигнуть, наконец, с каким отвращением слушает похвалы доброму сердцу и чувствительности императора французов тот, кто был свидетелем сих ужасных бедствий и знает адское восклицание Наполеона. «Солдаты, и полноте, поговоримте-ка лучше о лошадях». Так отвечал Наполеон одному из генералов, который стал ему доказывать о бедственном положении его солдат. Может быть, этот анекдот несправедлив, но, прочтя со вниманием всю политическую и военную жизнь Наполеона, как не скажешь, если верно, то хорошо придумано. Переправа через Березину довершила гибель неприятеля. Сам Наполеон едва успел спастись, но зато последняя надежда французской армии, корпус Нея, был совершенно разбит. После сражения под Борисовом отступление французов превратилось в настоящее бегство. Целые колонны, побросав оружие, спешили спасаться от холодной смерти и казаков куда ни попало. Наши войска почти без всякого сопротивления заняли Вильну и вскоре потом исполнились слова русского государя. Ни одного вооруженного врага не осталось в пределах его царства. Но он не положил меча, а поднял его снова для спасения народов всей Европы. Наполеон без войска один, пробираясь беглецом во Францию, все еще был владыкою всей Германии. Наши летучие отряды, преследуя остатки бегущего неприятеля, перешли за границу. Их присутствие оживотворило все сердца. Храбрые прусаки восстали первыми. И когда спустя несколько месяцев надменный завоеватель с местью в сердце, с угрозой на устах, предводительствуя новым войском, явился опять на берегах Эльбы, тот тщетно уже искал рабов, покорных его воле. Везде встречали его грудью свободные сыны Германии. Их радостные восклицания и наши волжские песни гремели там, где некогда раздавались победные крики его войска и вопли угнетенных народов. Генерал, при котором служил Рославлев, перейдя за границу, присоединился со своей дивизией к войскам, назначенным для осады Данцига, а полк Зарецкого остался по-прежнему в авангарде большой русской армии. С большим горем простились наши друзья. «Послушай, Владимир, — сказал Зарецкий, обнимая в последний раз Рославлева, — говорят, что в Данциге 30 тысяч гарнизона, а что всего хуже — этим гарнизоном командует молодец раб. Так вы не скоро доберетесь толку и простоите долго на одном месте. Я буду к тебе писать, а ты не беспокойся. По всему видно, что наша большая армия не будет отдыхать на лаврах, а отправится прямой дорогой. Эх, братец, то-то бы славно, визит за визит. Какое письмо я написал тебе из Парижа. Ну, прощай, мой друг, да смотри, не хандри. Сделайся по-прежнему нашим братом-весельчаком. Влюбись в какую-нибудь немецкую Шарлотту. Таковось русская Полина выйдет у тебя из головы». «Несчастная», — сказал Рославлев. «Где она теперь?» «Где? Если осталась в Москве, то, вероятно, жива. Если же на беду потащилась за своим мужем...» «О, без всякого сомнения. Ты не знаешь, к чему способна эта необыкновенная женщина. Она скорее рассталась бы со своим мужем, если бы он был счастлив. Всем пожертвовать тому, кого она любит, делить его страдания, умереть вместе с ним мучительной смертью. Одним словом, все то, что для другой женщины было бы высочайшей степенью самоотвержения. Так обыкновенно, так легко для Полины. Если ей удастся облегчить хотя на минуту мучения своего друга, то она станет благословлять судьбу, благодарить Бога за все свои страдания. Друг мой, для чего не суждено ей было принадлежать мне? Полно, братец, перестань об этом думать. Конечно, жаль, что этот француз приглянулся ей больше тебя, да ведь этому помочь нельзя.
5: Так о чем же хлопотать?
4: А, прощай, Рославлев, жди от меня писем, да в самом деле поторопись влюбиться в какую-нибудь немку. Говорят, они все пресентиментальные, и если у тебя не пройдет охота вздыхать, так, по крайней мере, будет кому поплакать вместе с тобой. Ну, до свидания, Владимир. Начиная снова нашу повесть, доведенную нами до перехода русских за границу, мы должны предуведомить читателей, что действие происходит уже в ноябре месяце 1813 года. Под стенами Данцига, осажденного русским войском, в помощь которому прикомандировано было несколько батальонов прусского ландвера, или ополчения.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
4: Немцы называют Нерунгом узкую полосу земли, которая, идя от самого Данцига, вдается длинным мысом в залив Балтийского моря, известный в Германии под названием Фришгафа. Этот клочок земли, окруженный с трех сторон морем и покрытый зеленеющими садами, посреди которых мелькают красивые деревенские усадьбы, походит с первого взгляда на узорчатую ленту, которая как будто бы опоясывая весь залив и становясь час от часу бледнее, исчезает, наконец, из глаз, сливаясь вдали с туманным горизонтом, на краю которого белеются высокие колокольни прусского городка Пилау. Небольшой артиллерийский парк и отряд русского войска, состоящий из одной сильной пехотной роты, расположены были на этом мысе в деревеньке, окруженной со всех сторон садами. Находясь позади всех наших линий и верстах в пяти от траншей, коими охвачены были все передовые укрепления неприятельские, сей резервный отряд смотрел за тем, чтобы деревенские жители не провозили морем в осажденный город съестных припасов, в которых гарнизон давно уже нуждался. В просторном доме одного богатого ландсмана, это зажиточный крестьянин, имеющий собственную землю, посреди светлой комнаты, украшенной необходимыми для каждого зажиточного крестьянина старинными стенными часами, широкую резную кроватью и огромным сундуком из орехового дерева, сидели за налащенным дубовым столом, составляющим также часть наследственной мебели, артиллерийский поручик Ленский, приехавший навестить его уланский ротмистр Сборской, и старый наш знакомец, командир пехотной роты капитан Зарядьев. Перед ними в нескольких красивых фаянсовых блюдах поставлен был весьма опрятный и разнообразно приготовленный картофель. Огромная кружка с пивом и высокие стеклянные стаканы занимали остальную часть стола. Не угодно ли «покушать?» — сказал, улыбаясь, Сборский, подвигая к Ленскому новое блюдо, которое хозяйка дома с вежливой улыбкой поставила на стол. «Тьфу, пропасть!» — вскричал с досадой Ленской. «Вареный картофель, печеный картофель, жареный картофель! Да будет ли конец этому проклятому картофелю? А тебе хотелось бы так, как у нас в Петербурге, уже скара, кусок хорошего бифштекса, не правда ли? Котлету с трюфелями, соте де желенот, это рагу из рябчиков, да? Полно, братец, не дразни. Да неужели сегодня не приедут с провиантом из Дершау? Вот уж третий день, как мы здесь на пище святого Антония». «Так что ж», — хладнокровно сказал капитан Зарядьев, который, опорожнив глубокую тарелку с вареным картофелем, закурил спокойно свою корневую трубку, «оно и кстати. О спожинках на Святой Руси и волею постятся». «О спожинках? Что за спожинки?» — спросил Сборский. Зарядьев перестал курить и, взглянув с удивлением на Сборского, повторил. «Что за спожинки? Неужели ты не знаешь? Да бишь виноват, совсем забыл, ведь вы кавалеристы, народ модный, воспитанный, шаркуны. Вот как бы я заговорил с тобой по-французски, так ты бы каждое слово понял. У нас на Руси зовут с пожинками Успенский пост». «А все это проклятые французы», — прервал Ленский. «В последнюю вылазку кругом нас обобрали разбойники. По их милости во всей нашей деревне двух куриц не осталось». «Да, был на их улице праздник», — примолвил Сборский. «Побуянили порядком, зато теперь притихли голубчики. Не смеют носа показать из крепости». «Не смеют? А проходит ли хотя одна ночь, чтобы они не тревожили наши аванпосты?» «Да, это все проказит, тот, как бишь его, ну вот тот, черт его побери». «Шамбюр? Да-да, Шамбюр. Говорят, что он изо всего гарнизона выбрал себе сотню таких же сорванцов, как он сам, и назвал их «Компании Инферналь». «Как?» — спросил Зарядьев. «Компании Инферналь, то есть адская рота». «Ух, они самохвалишки, адская рота». «Помнится, они называли гренадерские полки, которыми командовал Удино, также адскую дивизию. Однако ж под Клестицами, а потом под Полоцком...» «Что, чай дурно дрались?»
6: спросил насмешливо Сборской. Дрались-то хорошо, а все-таки Полоцка не отстояли. Что они, запугать, что ли, нас хотят? Адская рота! Да, нечего сказать, прервал Сборский. Этот шамбюр молодец! И черт его знает, как он всегда вывернется. Откуда не возьмется со своей ротой, накрутит, намутит, всех перетревожит, да и был таков. А кто такой этот шамбюр? Спросил.

0: Клали из главной квартиры парламентером в Данциг, видел его в гусарском мундире. «Так поэтому он и кавалерист», — возразил Зарядьев. «Да разве у этих французов есть какая-нибудь форма? Кто как хочет, так и одевайся». Насмотрелся я на эту вольницу. У одного на мундире 6 пуговиц, у другого 8. У этого портупея по мундиру, у того под камзолом. Ну, вовсе на военных не походит. Поглядел бы я на их учения. Чей-то умор. А уж как они ретировались из Москвы. Господи, боже мой. Кто в дамском салопе, кто в лисьей шубе, кто в стихаре. Ну, сущий маскарад. Да, хороши были и мы, сказал Ленский. Конечно, и у нас единообразия не было. А все-таки бывало, хоть в нагольном тулупе, а шарфом подвяжешься. Чушь, что это? Выстрел. «Это Двинский со своим рундом», — сказал Ленский, взглянув в окно. «Я слышу его голос». «Как же он смел делать тревогу? Разве я не отдал в приказе по роте?» «У них ружья заряжены. Так, может быть, кто-нибудь из солдат не остерегся?» «Ну, так и есть. Я слышу, он кричит на унтер-офицера». Через несколько минут Двинский вошел в комнату. «Господин поручик», — сказал Зарядьев, — «что значит этот беспорядок? Стрелять по прибытии зари?» «Это...» «Случилось нечаянно, Василий Иванович», — отвечал почтительно Двинский. Унтер-офицер Демин стал спускать курок. «Вот-то я его выучу спускать курок. Завтра, как пробьют зарю, Василий Иванович», — прервал в полголоса Двинский. «Вы, верно, не забыли, что в прошлом месяце, когда неприятель делал вылазку, извольте, сударь, молчать? Или вы думаете, что ротный командир хуже вас знает, что Демин, унтер-офицер исправный и в деле молодец? Но такая непростительная оплошность... Прикажите фельдфебелю нарядить его дежурить по роте без очереди на 2 недели. А так как вы, господин поручик, отвечаете за вашу команду, то если в другой раз случится подобное происшествие... Тьфу, дьявольщина! Какой ты строгий начальник, Зарядьев, сказал Зборский. Прошу не погневаться. Мы не кавалеристы и лучше вашего знаем дисциплину. Дружба дружбой, а служба службой. Рекомендую вам впредь быть осторожней, господин подпоручик. А, Межтемка, садись-ка, брат. Ты чай устал и хочешь что-нибудь перекусить.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
0: Ласковые слова капитана в одну минуту развеселили Двинского, который, хотя почтительно, но с приметным неудовольствием выслушал строгий выговор своего взыскательного начальника. «Нет, господа», — сказал он, снимая свою саблю, — «позвольте мне вас попотчевать. Я захватил целую лодку с провиантом. Если вам угодно разговеться...» «Как не угодно», — вскричал Ленский. «Однако ж, послушай, уж не одним ли картофелем нагружена твоя лодка? Не бойтесь, найдется кое-что». «И на бифтекс! Брависсимо! Вели же скорее варить и жарить! Эй, хозяйка, мадам, либе фрау! Сборский, скажи ей по-немецки, что мы просим ее заняться стряпнёю!» «Господин поручик», — сказал Зарядьев, — «для чего вы не отрапортовали мне, что взяли лодку с провиантом?»
2: «Да разве ты глух?» — вскричал Сборский. «Какого еще надо бы на тебе рапорта?»
0: «Извольте, сударь, рапортовать по форме», — продолжал Зарядьев, вставая важно со своего места.
2: «Честь имею донести», — сказал Двинский, спустя руки по швам, «что я, обходя цепь, протянутую по морскому берегу, заметил в шагах в 50 от него лодку, которая плыла в Данциг. И когда гребцы, несмотря на оклик часовых, не отвечали и не останавливались, то я велел закричать лодке причаливать к берегу, а что приказание было скорее исполнено, скомандовал моему рунду приложиться». «Хорошо».
0: Гребцы не слушались. Я приказал фланговому солдату выстрелить.
2: «Хорошо».
0: Пулею сшибло одному гребцу шляпу.
2: «Хорошо».
0: «А кто был фланговым?»
2: «Иван Петров».
0: «Хорош, стрелок». Лодка остановилась, и когда я закричал, что открою по ним батальный огонь, гребцы принялись за весла и причалили к берегу.
2: «Довольно», — вскричал Сборский. «Остальное мы знаем».
0: «Я не слышал и не знаю ничего. Извольте продолжать».
2: По обыску в лодке нашлись съестные припасы. Гребцы объявили, что везли их в Данциг для стола французского коменданта генерала Раппа.
0: «Ага!» — вскричал Ленский. «Так его превосходительство будет завтра постничать!»
2: «Вот вздор!» — прервал Сборский. «Они еще не всех лошадей переели. Рославлев сказывал, что видел в городе целый взвод конных егерей. Господин

0: «Господин подпоручик», — сказал Зарядьев, — «завтра, чем свет, извольте отправить гребцов за крепким караулом в главную квартиру. А под захваченный вами неприятельский провиант потребуйте также завтра из ближайшего парка нужное число перекладных».
1: «Зачем?» — спросил Сборский.
0: «Я при рапорте представлю его в главную квартиру».
1: «С ума ты сошел!» — вскричал Ленский. «Или ты думаешь, что в главной квартире нечего есть?
0: Это не мое дело».
1: «Помилуй, братец, мы умираем здесь с голоду».
0: «Неправда. У нас есть картофель».
1: «Черт возьми, твой картофель и тебе вместе с ним. Послушай, Зарядьев, оставь здесь хоть половину».
0: «Не могу. Все захваченное у неприятеля должно доставлять при рапорте в главную квартиру».
1: «Голубчик, душенька, пожалуйста, хоть на сегодняшний и завтрашний день».
0: «Ну, добро. Так и быть, ешьте сегодня вдоволь, а завтра вы слышали мое приказание, господин подпоручик».
1: «Слышь, Двинский, — закричал Ленский, — вели же поскорее отпустить хозяйке все, чего она потребует. Эй, мадам Муттерхен, мы хотим эссен, очень много, много, филь, Сборский, скажи, чтобы она готовила на десятерых. Может быть, кто-нибудь заедет, а не заедет, так мы завтра доедим остальное».
0: «Кому теперь заехать?» — сказал Зарядьев, посмотрев на свои огромные серебряные часы.
1: «Половина десятого. И когда поспеет вам ужин?»
0: «Долго ли приготовить несколько кусков бифштекса? Это минутное дело».
1: «Постойте-ка», — сказал Ленский.
0: «Мне кажется, кто-то въехал к нам в ворота. Посмотрите, если к нам не нагрянут гости. Чай теперь на всех аванпостах знают, что мы захватили обед господина Раппа. Ну, не отгадал ли я?»
2: «Вот уж из главной квартиры стали к нам наезжать».
0: «Здравствуйте, господа», — сказал Рославлев, войдя в комнату. «На силу я выбрал время, чтобы с вами повидаться. Ну что, как поживаете?»
1: «Здорово, Владимир», — вскричал Сборский. «Милости просим, ты ужинаешь с нами?»
0: «И даже ночую». «Ну, садись и рассказывай, что слышно нового, что у вас делают? Долго ли нам кочевать вокруг Данцига? Не поговаривают ли о сдаче? Ведь мы здесь настоящие провинциалы. Не знаем ничего, что делается в большом свете.
1: Ну, что ж молчишь? Говори, что нового».
0: «Во-первых, новое то, что вы видите меня живо».
1: «О как!»
0: «Да, так. Вчера вечером меня послали в траншеи с приказаниями к отрядному начальнику. Исполнив данное мне поручение, я стал в промежутке пушечных выстрелов кое о чем болтать с артиллерийскими офицерами. Меж тем на дворе смерклось. Наши выстрелы стали реже, влево, на Гагельсберге. Знаете, это одна из укрепленных гор подле Данцига. Французы продолжали отстреливаться против нас. На Бишефсберге, другой горе, вдруг все замолкло. Мы подошли ближе к турам, выглянули, и я в первый раз увидел вблизи этот грозный Бишефсберг, который, как громовая туча, заслонял от нас город. При каждом взрыве наших бомб и гранат освещались неприятельские батареи, но солдат не было видно. Французы сидели спокойно за толстым бруствером и отмалчивались.
1: «Кой черт!» — сказал артиллерийский капитан, который стоял возле меня. «Что они, заснули, что ли?»
0: Не успел он это выговорить, как вдруг, господи боже мой, мне показалось, что весь Бишефсберг вспыхнул. Народ закипел на неприятельских батареях, ядра посыпались, и поднялась такая адская трескотня. Ну, поверите ли, до сих пор еще в ушах гудит. Одно ядро попало в амбразуру, подле которой я стоял. Меня с ног до головы осыпало землей, и пока я отряхивался, ощупывал себя, чтобы увериться, на своем ли месте моя голова и руки, справа в траншеях раздался крик французского офицера. «Вперед!» Засверкали огоньки, и две или три пули свистнули у меня под самым носом. «Французы, французы!»
1: «Где?» — спросил артиллерийский капитан.
0: «Здесь, в траншеях, становись, стрелки, вперед!» — закричал отрядный начальник и с простреленной головой повалился на меня. На него упало еще человека два. Тут я ничего не взвидел, а слышал только, что надо мной визжали пули, и раздавался крик французского офицера, который ревел, как бешеный: «Смелей, стрелять повзводно!» Ну, я стал выдираться из-под убитых и лишь только высвободил голову, как этот проклятый крикун стал одной ногой мне на грудь и опять заревел: «Назад! Стрелять цепью! Хорошо, ребят!» Задыхаясь от боли и досады, я собирался уже укусить за ногу этого злодея, но он закричал: «Отступайте!» Отскочил назад, в один миг исчез вместе со своими солдатами. Я успел только заметить при свете выстрелов, что этот крикун был в богатом гусарском мундире.
1: «Так это молодец Шамбюр», — прервал Сборский.
0: «Да, он. Мы узнали от двух захваченных в плен солдат, что они принадлежат Кацкой роте, которой командует этот сорвиголова. «Ну, право! Я дорого заплатил, — скричал Ленский, — за то, чтобы взглянуть на этого удалого малого. А я бы не дал за это ни гроша, — сказал Зарядев. Дело другое, если бы я мог ему размозжить голову. Неугомонный буян! Ну что, прибыли? Что он ворвался в траншеи с сотню солдат? Эка потеха! Терять людей из одного удальства!»
2: «Он сделает свое дело», — возразил Сборский. «Шамбюр, как партизан, должен нас всячески тревожить».
0: «Партизан, партизан! Посмотрел бы я на этого партизана перед ротой. Чай не знает, как взвод завести. Терпеть не могу этих удальцов. То ли дело наш брат фронтовой. Без команды вперед не суйся, а стой себе, как вкопанный, и умирай, не сходя с места. Вот это служба! А то подкрадутся, да подползут, как воры. Удалось — хорошо, не удалось — подавай бог ноги». Провал бы взял этих партизанов. Мне и кабардинцы на Кавказской линии надоели.
2: «В том-то, брат, и дело», — сказал Сборский. «Надо почаще надоедать неприятелю. Как не дашь ему ни на минуту покоя, так у него и руки опустятся. Вот, например, этот молодец Шамбюр. Чай у всех наших аванпостных, как бельмо на глазу».
0: «Ту пропасть!» — вскричал Зарядев, бросив на пол свою трубку. «Наладил одно. Молодец, да молодец. Давай сюда этого. Молодца. Милости просим на чистоту. Так я с одним взводом моей роты расчешу его адскую сотню, так что и праха ее не останется. Что в самом деле за отметный соболь? Господи, боже мой, да пусть пожалуют нам сюда, на Нерунг, хоть днем, хоть ночью».
2: «Сюда?» — повторил Рославль. «Как это можно?
0: Позади всех наших линий, за 5 верст от своих аванпостов. Что ты, разве он сумасшедший?»
2: «Смотри, Зарядьев, — сказал Сборский, мигнув потихоньку другим офицерам, — не наклич беды на свою голову. Теперь ты храбришься, а как вдруг он нагрянет?
0: Так что ж, добро пожаловать, не испугаемся. Ну, не ручайся, брат, не равна минута. Скажи-ка правду, неужели ты за всю свою жизнь никогда и ничего не пугался?»
2: «Никогда, — ответил Зарядьев. «Я про себя этого не скажу, — продолжал Сборский. Я однажды так трухнул, что у меня волосы стали дыбом, и язык отнялся».
0: «В деле?» —
2: спросил Зарядев. Сборский покраснел, провел рукою по своим черным усам и, помолчав несколько времени, сказал: «Слушай, Зарядев, мы приятели, но если ты в другой раз сделаешь мне такой глупый вопрос, то я пущу в тебя вот этой кружкою. Разве русский офицер и кавалерист может струсить в деле?»
0: «Не знаю, кавалерист, а наш брат пехотинец. Послушайте-ка, господа», — прервал Ленский, стараясь замять разговор, который мог дурно закончиться. «Если говорить правду, так вот нас здесь 5. Все мы народ обстрелянный, хорошие офицеры. А верно, каждый из нас хотя один раз в жизни чувствовал, что он робел».
2: «Признаюсь», — сказал Рославлев, — «со мной что-то похожее недавно было».
0: «И я 2 месяца тому назад», — прибавил Двинский, — «испугался не на шутку».
2: «Эх, что грех таить», — продолжал Ленский. «И я однажды больно струсил.
0: А ты, Зарядев, я уж сказал, что никогда я ничего не боялся».
2: «Право. А не случалось ли тебе ошибаться во фронте перед твоим бригадным командиром?»
0: «Перед бригадным командиром? Да нет, я никогда не ошибался».
2: «Как вы думаете, господа, — подхватил Рославлев, — мы еще не скоро ляжем спать? Пусть каждый из нас расскажет свою историю испуга. Это должно быть очень любопытно».
0: «И вовсе необыкновенно, — прибавил Сборский. — Верно, не было примера, чтобы 4 храбрых и обстрельных офицеров, вместо того, чтобы говорить о своих подвигах, рассказывали друг другу о том, что они когда-то трусили и боялись чего бы то ни было».
2: «А чтобы нам было веселее болтать, — продолжал Рославлев, — так велите-ка внести кулечек, который я привез с собою, а в нем 50 шампанского».
0: «Ай да приятель! — вскричал Сборский. — Шампанское! Давай его сюда! Ту, черт возьми, хорошо вам жить в главной квартире, все есть!»
2: Вино принесли, пробки полетели в потолок, шампанское запенилось, и Рославлев, опорожнив одним духом свой стакан, начал:

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Вы слышали, я думаю, господа, что генерал Рапп запретил принимать наших парламентеров. Тому назад 2 недели посылали для переговоров в предместье Лангфурт майора Ольгина. Его встретили на неприятельских аванпостах ружейными выстрелами, убили лошадь и сшибли пулю с головы фуражку. Из этого ласкового приема нетрудно было заключить, что господин Рапп не на шутку изволил на нас дуться, и что всякий русский парламентер будет угощен не лучше Ольгина. Но так как его превосходительство не в первый раз уже изволил отдавать и отменять подобные приказы, то 3 дня после этого велели мне отвести к нему письмо, в котором наш корпусной командир убеждал его принять обратно в город высланных им жителей. Вы верно знаете, что Рапп выгнал из Данцига более 400 обывателей, в том числе множество женщин и детей. Дабы предупредить эти миграции, которые, уменьшая число жителей крепости, способствовали гарнизону долее в ней держаться, отдан был строгий приказ не пропускать их сквозь нашу передовую цепь, и эти несчастные должны были оставаться на нейтральной земле, среди наших и неприятельских аванпостов, под открытым небом, без куска хлеба и при первом аванпостном деле между 2 перекрестных огней. В провожании драгунского трубача я выехал за нашу передовую цепь. Надобно вам сказать, что с этой стороны дорога к неприятельским аванпостам идет по узкому и высокому валу. Налево подле него течет речка Радауна, а по правую сторону расстилаются низкие обширные луга Нидерланда, к которому примыкает Ора, городское предместье, оно французами занято. Получив приказание отправиться парламентером рано поутру, я не успел напиться чаю, и потому в деревне, занимаемой нашей передовой линией, купил у булочника несколько кренделей, располагаясь позавтракать на открытом воздухе во время переезда моего от наших аванпостов к неприятельским. Погода была ясная, но сильный ветер дул мне прямо в лицо и доносил до меня стоны рыданий умирающих с голода данцигских изгнанников. Лишь только они завидели приближающегося к ним русского офицера, как весь их стан пришел в движение. Одни ползком спешили добраться до вала, по которому я ехал, другие с громким воем бежали ко мне навстречу. Любезные друзья, есть минуты, в которые наш брат военный проклинает войну. Ни ядра неприятельские, ни смерть ужасна. Об этом солдат не думает. Но быть свидетелем опустошения прекрасной и цветущей стороны, смотреть на гибель несчастных семейств, видеть стариков, жен и детей, умирающих с голода, слышать их отчаянный вопль и сострадание затыкать себе уши. Вот что истинно ужасно, товарищи. Вот отчего и у русского солдата подчас заноет и кровью обольется ретивое. По невольному и совершенно безотчетному движению я придержал мою лошадь. В 1 минуту столпилось 20 человек около того места, где я остановился. Мужчины кричали невнятным голосом, женщины стонали. Все наперерыв старались всползти на вал, цеплялись друг за друга, хватались за траву, дрались, падали и с каким-то нечеловеческим воем катились вниз, где вновь прибегающие топтали их в ногах и лезли через них, чтоб только дойти до меня. Я поспешил бросить им мои крендели, в 1 секунду их разорвали на 1000 кусков, и в то время как вся толпа, давя друг друга, торопилась хватать их на лету, одна молодая женщина успела взобраться на вал. Нет, во всю жизнь мою я не забуду этого ужасного лица. Мертвец с открытыми неподвижными глазами приводит в невольный трепет. Но, по крайней мере, на бесчувственном лице его начертано какое-то спокойствие смерти. Он не страдает более. Оживленный труп, который упал к ногам моим, дышал, чувствовал и, прижимая к груди своей умирающего с голода ребенка, прошептал охриплым голосом и по-русски: «Кусок хлеба ему». Я схватился за карман, в нем не было ни крошки. Не могу описать вам, что происходило в эту минуту в душе моей. До сих пор еще этот ужасный голос, в котором даже было что-то для меня знакомое, раздается в моих ушах. Я помню только, что зажмурил глаза, ударил на гайку и мою лошадь и промчался, не оглядываясь, с полверсты вперед.
3: «Полегче, ваше благородие», — сказал трубач. «Вон французский пикет.
2: В самом деле, я был уже почти у въезда в предместье Ора. В шагах в 30 от меня перед одним полуобгорелым домом ходил неприятельский часовой, закутавшись в синюю шинель и спустя вниз ружье. Он мерными шагами двигался взад и вперед, как маятник, иногда поглядывал направо и налево, но как будто бы нарочно не смотрел в мою сторону.
3: «Труби!» — закричал я драгуну.
2: Он принялся трубить, но сильный ветер относил назад все звуки. Неприятельский часовой продолжал расхаживать перед домом, не обращая на нас никакого внимания. Я подъехал ближе, остановился. Драгун начал опять трубить. Звуки трубы сливались по-прежнему с воем ветра, а проклятый француз, как насмех, не подымал головы и, остановившись на одном месте, принялся чертить штыком по песку. Вероятно, вензель какой-нибудь парижской красавицы.
3: «Эх он, ротозей!» — вскричал Зарядьев. «Да я бы этого часового на ногах уморил! Сохрани Боже! У меня и в мирное время попробуй-ка махальный прозевать генерала! Так я полно, братец!» — сказал Сборский. «Не мешай ему рассказывать! Ну что ж, Рославлев, ты подъехал к нему под нос!»
2: «Почти!» В шагах 15 от часового вал оканчивался глубокой канавою. Через нее переброшены были две узенькие дощечки. Я взъехал на этот живой мост, который гнулся под моей лошадью, и велел драгуну трубить, что есть мочи. Лишь только он затянул первый аккорд, как вдруг часовой встрепенулся, отпрыгнул два шага назад и схватился за ружье.
3: «Парламентер, товарищ!» — сказал я громким голосом. «Парламентер!»
2: Но француз, не говоря ни слова, взвел курок и прицелился в мою лошадь.
3: «Труби, разбойник!» — закричал я моему драгуну. «Труби!»
2: И мой драгун затрубил так, что у меня в ушах затрещало. Но часовой продолжал целиться. Только уже не в лошадь, а прямо мне в грудь. И, черт возьми, в 15 шагах и плохой стрелок не даст пуделя.
3: Я же на этом проклятом мостике не мог повернуться. Ни направо, ни налево, и стоял неподвижно, как мишень.
2: Меж тем часовой, как будто бы желая вернее отправить меня на тот свет, приподнял немного ружье и уставил дуло прямехонько против моего лба.
3: «Прекратите, прекратите!» — закричал я по-французски, махая белым платком. «Не тут-то было!» Как видно, этому бездельнику показалось забавно расстреливать меня понемногу. Он повернул ружье и прицелился мне в висок. Я садил лошадь, француз спустил курок. «Осечка!»
2: Вот это все происходило в течение какой-нибудь полминуты, и честью клянусь. Не могу сказать, чтобы я был совершенно спокоен. Однако ж не чувствовал ничего необыкновенного, но когда этот злодей взвел опять курок и преспокойно приложился мне снова в самую середину лба, то сердце мое сжалось, в глазах потемнело, я почувствовал что-то такое, как бы вам сказать, это пропасть. Да что тут торговаться, я струсил». К счастью, мой драгун, видя беду неминучую, пустил на своей трубе такую чертовскую трель, что караульный офицер опрометью выскочил из дома, закричал на часового и, дав мне знак рукою съехать с мостика, подошел ко мне. Подлинно у страха глаза велики. Когда неприятельский офицер выбежал из караульни, то показался мне и красавцем, и молодцом. А когда подошел ко мне поближе, то я увидел, что он дурен, как смертный грех, и по росту годился бы в бессменные форейтеры. Этот уродец объявил мне на дурном французском языке, что парламентеров не принимают, что велено по ним стрелять, и что я должен благодарить Бога за то, что он не француз, а голландский подданный, и всегда любил русских. Распрощавшись с ним, я отправился обратно, и признаюсь, что весь тот день походил на человека, который с похмелья не может ни о чем думать, и хотя не пьян, а шатается, как будто бы выпил стаканов 5 пуншу.
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Генрих Бёль. Рассказ «Весть». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Знакомы ли вам такие глухие углы, где непонятно почему возникла железнодорожная станция? Где над несколькими грязными домишками и полуразрушенной фабрикой словно застыла великая бесконечность, а поля вокруг как бы обречены на вечное бесплодие, где вдруг ощущаешь какую-то безысходность, так как кругом не видно ни единого деревца, ни одной церковной колокольни. Человек в красной шапке, наконец-то подавший знак к отправлению поезда, скрывается под большой вывеской, на которой выведено чрезвычайно звучное название. И можно подумать, что ему только за то и платят деньги, что он, укрывшись скукой, как одеялом, спит по 12 часов в день. Пустынные поля, никем не возделываемые, опоясывает подернутый серой завесой горизонт. И все-таки я был не единственный, кто сошел здесь. Из соседнего купе вылезла старуха с большой коричневой картонкой. Но когда я покинул маленький душный вокзальчик, она словно сквозь землю провалилась. И на мгновение я растерялся. Я не знал, у кого спросить дорогу. При взгляде на немногочисленные кирпичные домики с грязно-желтыми гординами на слепых окнах казалось, что они не могут быть обитаемы. К тому же это подобие улицы пересекала черная, готовая того гляди рухнуть, стена. Не решаясь постучать ни в один из мертвых кирпичных домишек, я направился к угрюмой стене, свернул за угол и рядом с помятой вывеской, на которой еле можно было прочесть «трактир», увидел ясное и четкое название улицы, выведенное белыми буквами на голубой табличке. Главный проспект. Отсюда опять шел кривой ряд облупленных фасадов, а напротив та же длинная, угрюмая фабричная стена без окон. Точно ограда вокруг царства безнадежности. Доверяясь лишь своему чутью, я свернул налево, но здесь городок как-то сразу обрывался. Метров на 10 еще тянулась фабричная стена, а там уже начинались ровные серовато-черные поля, подернутые зеленой дымкой. Далеко-далеко они сливались с серым горизонтом. И меня вдруг охватило страшное чувство. Мне представилось, будто я на краю света, передо мной бездонная пропасть. Это молчаливо манящая пучина полной безнадежности неумолимо притягивает меня. Слева стоял маленький, будто приплюснутый домик, какие строят для себя рабочие после трудового дня. Шатаясь, чуть не падая, я поплелся к нему, открыв простую и трогательную калитку, обвитую облетевшим шиповником. Я увидел номер на доме и понял, что я у цели. Зеленоватые, давно выцветшие ставни были накрепко закрыты, точно приклеены. Низкая крыша, до края которой я мог дотянуться рукой, была заплатана ржавыми листами жести. Стояла невыносимая тишина. Был тот час, когда серые сумерки на мгновение задерживаются, чтобы затем перелиться через края далей. С минуты я помедлил перед дверью, жалея, почему я не умер. Тогда, вместо того, чтобы стоять здесь и думать, что я должен войти в этот дом. Я уже поднял руку и собрался постучать, как вдруг услышал из комнат воркующий женский смех. Тот самый загадочный смех, от которого, смотря по настроению, у нас либо светлеет на душе, либо теснит грудь. Во всяком случае, так смеется женщина, только когда она не одна. Я опять помедлил и почувствовал, как растет у меня в груди жгучее желание броситься в серую бесконечность вечерних сумерек, повисшую над простором полей, и влекущую, неодолимо влекущую меня к себе. Я из последних сил застучал кулаком в дверь. Вначале все стихло, потом послышался шепот, затем шаги, бесшумные шаги в ночных туфлях. Дверь отворилась, и я увидел светло-русую розовую женщину. Я невольно подумал о тех непередаваемых источниках света, которые до последнего уголка изнутри освещают темные полотна Рембрандта. Пламенея золотисто-рыжими красками, она возникла передо мной, как луч света среди серо-черной беспредельности. Слегка вскрикнув, женщина попятилась и дрожащей рукой схватилась за дверь. Но когда я снял свою солдатскую фуражку и хриплым голосом произнес «Добрый вечер», судорога испуга, перекосившая это на редкость бесформенное лицо, исчезла. Женщина подавленно улыбнулась и сказала «Да». В глубине небольших сеней появилась мускулистая мужская фигура, сливавшаяся с сумерками. «Я хотел бы видеть госпожу Бринг», — тихо сказал я. «Да», — беззвучным голосом повторила женщина и нервно толкнула дверь. Мужская фигура скрылась в темноте. Я вошел в тесную комнатку, заставленную убогой мебелью и насквозь пропахшую дешевыми кушаньями и очень дорогими сигаретами. Белая рука женщины метнулась к выключателю, и когда свет упал на ее лицо, оно показалось мне бледным и одутловатым, почти мертвенным. Только светлые рыжеватые волосы сохраняли жизнь и тепло. Все еще трясущимися руками она судорожно стягивала на тяжелой груди темно-красное платье, хотя оно было наглухо застегнуто. Как будто боялась, что я могу вонзить в нее кинжал. Взгляд ее водянистых голубых глаз выражал испуг, ужас. Точно она стояла перед судом, уверенная в неумолимом приговоре. Даже дешевые олеографии на стенах, точно вывешенные на показ улики обвинения. «Не пугайтесь», — сказал я сдавленным голосом. И в ту же секунду понял, что ничего хуже этих слов нельзя было придумать. Но она, не дав мне договорить, неестественно спокойным голосом произнесла. «Я все знаю. Его нет в живых. Он умер». Я мог только кивнуть. Потом сунул руку в карман, чтобы достать все то, что сохранилось от вещей покойного. Но в эту минуту грубый мужской голос позвал в сенях. «Гита!» Она с отчаянием посмотрела на меня, рванула дверь и визгливо закричала. «Неужели нельзя подождать 5 минут, окаянный?» И с шумом хлопнула дверью. Я представил себе, как этот сильный мужчина трусливо уполз за печь. Она взглянула на меня воинственно, почти торжествующе. Я медленно положил на зеленую бархатную скатерть обручальное кольцо, часы и солдатскую книжку с затасканными фотографиями между листками. Женщина вдруг всхлипнула, исступленно и страшно, как животное. Лицо ее расплылось, сплющилось и одрябло. И сквозь короткие мясистые пальцы брызнули мелкие светлые слезинки. Она рухнула на диван, оперлась правой рукой о стол, машинально перебирая левой жалкие вещички. Воспоминания, видимо, тысячами мечей пронзали ее. И я понял, что война никогда не кончится. Никогда. Пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана. Как смехотворную ношу я сбросил с себя все. Брезгливость, страх и безнадежность. И положил руку на содрогавшееся пышное плечо. И когда женщина удивленно подняла на меня глаза, я впервые уловил в ее лице сходство с той красивой, милой девушкой, чью фотографию, вероятно, сотни раз разглядывал. Там. Где это случилось? Садитесь же. На востоке? Я видел, что она вот-вот опять разразится слезами. Нет, на западе. Плену. Нас было свыше 100 тысяч. А когда? Ее глаза вдруг странно ожили, взгляд стал напряженным, настороженным, и все лицо разгладилось и помолодела, как будто жизнь ее зависела от моего ответа. В июле 45-го, тихо сказал я. Некоторое время она словно что-то соображала и вдруг улыбнулась. И улыбка эта была чистой и невинной. Я догадался, почему она улыбнулась. Внезапно, бог весть от чего, мне показалось, что дом сейчас рухнет и погребет меня под своими обломками. Я встал. Ни слова не говоря, она открыла дверь, жестом приглашая меня выйти первым, но я упрямо ждал, пока она не прошла вперед. Протягивая мне маленькую пухлую руку, женщина сказала, судорожно всхлипнув: «Я это знала, знала, уже тогда, 3 года назад, когда провожала его на вокзал». И, понизив голос, тихо добавила: «Не презирайте меня». Я был потрясен. Боже мой, неужели я похож на судью? И прежде чем она могла помешать этому, я поцеловал ее маленькую мягкую руку. В первый раз в жизни поцеловал руку женщине. Уже стемнело, и я, точно скованный страхом, с минуты еще постоял перед запертой дверью. Я слышал, как женщина плачет. Громко и исступленно. Она прильнула к двери. И только толщина дверной доски отделяла ее от меня. И в этот миг я действительно пожелал, чтобы дом рухнул и похоронил ее под собой. Потом я медленно, ощупью, с надсадной осторожностью добирался до вокзала, каждое мгновение боясь провалиться в пропасть. В мертвых домах светились тусклые огоньки, и казалось, что поселок теперь намного, намного больше. Даже за черной стеной горели слабые лампочки, как будто освещая бесконечно большие дворы. Тяжелая тьма сгустилась, сырая, туманная и непроницаемая. Кроме меня в зале ожидания, где гуляли сквозняки, сидела, зябко забившись в угол, пожилая супружеская чета. Я долго ждал, засунув руки в карманы и нахлобучив фуражку на уши. От рельсов тянуло холодом, и ночь спускалась все ниже и ниже, как гигантская гиря. «Чуть побольше бы хлеба да табаку», — пробормотал у меня за спиной старик. А я то и дело нагибался и снизу глядел на рельсы, на 2 параллельные полосы, бегущие под неяркими огнями, вдаль, все сужаясь и сужаясь. Но вот рывком распахнулась дверь, и человек в красной фуражке, воплощенное служебное рвение, прокричал, как в зале ожидания большого вокзала: «Пассажирский поезд на Кёльн! Опоздание 1:35!» Мне показалось вдруг, что я на всю жизнь попал в плен.
1: Мы читали рассказ Генриха Бёлля «Весть».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки украинских террористов на колледж в Луганской Народной Республике превысило 40 человек. Известно, что Министерство просвещения организовало отдых в детских центрах для студентов Старобельского колледжа. Их общежитие частично обрушилось после удара украинских беспилотников. Жертвами нападения ВСУ стали по меньшей мере 18 учащихся. Специалисты оказывают психологическую помощь как пострадавшим, так и их родителям. Германия оказывает всевозможную помощь киевскому режиму и при этом не считает себя стороной конфликта. Об этом сообщил информационной службе «Вести» посол России в Германии Сергей Нечаев.
2: Само по себе странно, когда появились танки «Леопард», в том числе, которые использовались против гражданского населения Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения. То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы убедились, когда они ударили по общежитию. Но это же теракт чистой воды. Но наши западные партнеры помалкивают.
1: Ранее стало известно, что Германия и Украина планируют совместно производить беспилотники с дальностью полета до 1500 километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие и украинские компании могут создать для этого совместное предприятие. В Грузии ко дню независимости 26 мая на официальных зданиях вместо символики Евросоюза разместили религиозные баннеры. На фасаде парламента, например, разместили фотографию патриарха Ильи II и баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии. Отношения с Брюсселем охладились после отказа Тбилиси ввести санкции против Москвы. Территориальные органы Министерства внутренних дел с октября 2023 года приняли почти 5000 решений о прекращении российского гражданства для нарушителей закона. Более 3000 случаев связано с приговорами суда, свыше 400 решений вынесено за непостановку на воинский учет. Около 300 по заключениям Федеральной службы безопасности об угрозе национальной безопасности России. Новый закон, напомню, требует знания языка и истории, допускает аннулирование паспорта за подделку документов и нарушение Конституции. И о погоде. В воскресенье в Москве малооблачно и до 25 тепла. В понедельник пасмурно и до 20 градусов. Во вторник продолжительные осадки и плюс 15. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Высочайшая прогулка. Никто не заметил удаления из зала Екатерины Ивановны, так как все были увлечены зрелищем первого вальса в высочайшем присутствии. Но это не укрылось от острого взгляда императора Павла Петровича. Он вдруг прекратил свои чудаческие жесты. Тонкая улыбка понимания появилась у него на губах. Взгляд стал прекрасен, задумчив и мягок. Он выразил желание, чтобы танцы продолжались, и, подойдя к княжне Лопухиной и Рибопьеру, при приближении императора искусно закончивших тур и обменивающихся взаимными глубокими реверансами, милостиво выразил похвалу искусству танцоров. «Танец сей не весьма приличен», — заметил, однако, Павел Петрович, — «и довольно волен. Но ты, Рибопьер, не выходишь из границ благопристойности», а княжна все обращает в прелесть, до чего коснется, с любезнейшей улыбкой говорил император. Княжна Лопухина низко присела. Император отвечал классическим версальским поклоном. На лицах всех присутствующих изобразилось восхищение. «Да, ты отлично танцевал», — продолжал Павел, кладя руку на плечо Рибопьера, который стал, повернув голову, целовать эту монаршую руку, как руку любовницы. Мальчик отлично знал, чем рисковал, пустившись вальсировать с фавориткой императора, хотя и по его желанию. Внешне сияя радостью, в юношеском, но искушенном с детских лет придворной жизнью, еще при покойной монархине сердце, он испытывал во время беспечного порхания своего по огромной зале смертный холод крайней опасности. Теперь он отдохнул и от восторга не знал, где находится, на земле или на небе. «Танцуй, братец, всегда с княжной вальс», — продолжал император. «Да коли очам ее угоден. Только, пожалуйста, не по этой новейшей моде, ухватя за стан обеими руками, причем дама кладет руки на плечи кавалеру и оба смотрят друг другу в глаза. Это, братец, непристойно. Скверно. Чтоб этого вообще не допускалось на балах», — сказал он, поворачиваясь к графу Кутайсову, незаметно очутившемуся в сфере зрения государя. «Составь в этом смысле приказ и представь завтра к подписанию нашему». И, дав жестом знак «продолжать танцы», император направился к выходу в сад. Там он увидел графа Растопчина. «Пойдем, Растопчин», — сказал он графу, — «погуляем по саду инкогнито». Все знали, что это значит. С этой минуты не должно было узнавать государя и намеренно встречаться с ним. Император, сопровождаемый графом, вышел в цветник. Взор его блуждал, кого-то отыскивая. Заметив вдали на мраморной скамейке Екатерину Ивановну, которой принцесса Тарант давала нюхать флакон с солями и мочила ей виски водой венгерского короля, император велел графу дожидаться в цветнике, а сам направился к скамейке. Екатерина Ивановна уже совершенно оправилась, и когда император подошел к ней, с достоинством поднялась ему навстречу. «Я заметил», — сказал с чарующей ласковостью Павел Петрович, — «мгновенный недуг ваш, конечно, приключившийся от духоты многолюдства и удаления ваше. Не угодно ли будет вам освежиться всей тенистой и прохладной перспективе?» — предложил император руку фрейлине. «А вас, принцесса, — сказал он принцессе Тарант, — прошу следовать за нами на приличном расстоянии». Принцесса отвечала глубочайшим реверансом, опустив скромно глаза, с выражением понимания возлагаемой на нее обязанности. Екатерина Ивановна оперлась на руку государя, и он повел ее в длинную крытую аллею, завитую сплошь диким виноградом и каприфолию, так что в ней было совершенно сумрачно даже в эту белую ночь. У входа в аллею император обернулся и глазами дал знак графу Растопчину, прогуливавшемуся в отдалении, что надо встать у входа аллеи на карауле. Принцесса Тарант дождалась, когда пара скрылась в глубине аллеи, и потом двинулась сама, переживая вновь сцену былого Версальских садов королевской придворной жизни, с благородной осанкой дуэньи августейшего свидания и с трепетом наслаждения от нахлынувших воспоминаний. Придерживая одной рукой высокие воланы старинного наряда, а другой трясущуюся челюсть, переступая на высоких каблучках старческой колеблющейся походкой, углубилась она в сквозные тени таинственного хода. Пустынные сады, окутанные молочным сумраком северной ночи, молчали, курясь ароматом спящих цветов. Призрачно мелькали статуи на лужайках, из сиявшего здания Смольного лились нежные звуки. Едва старая принцесса исчезла в аллее, граф Растопчин, нахмуренный, встревоженный, злой, саркастически кривя губы, встал на часах у ее входа, пробормотав любимую поговорку. «Без дела и без скуки стою, сложивши руки». Принадлежа к партии Кутайсова и Лопухиных, он испытывал весьма понятное беспокойство. Что могла принести эта таинственная прогулка в крытой аллее Павла Петровича с экс-фавориткой? Предугадать было нелегко.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: «Счастье императора Павла». «Екатерина Ивановна», — сказал Павел Петрович Нелидовый, когда они вступили в сумрачный ход под зыбким сводом листвы, «ваши чувства мне понятны. Они прямо благородны, это мне известно. Но я не вижу причины вашего удаления от двора. Скажите». «Государь», — отвечала маленькая фаворитка, «пребывание мое при дворе теперь излишне. Высокая честь делить досуги государыни для меня сопряжена с опасностями. Могу ли не заметить перемены в расположении нашего общего друга, всегда бывшего единой нашей мыслью, единой заботой? Ах, та прекрасная цель, к которой мы обе всегда стремились, удалилась от нас на расстояние недосягаемое».
6: «Значит, была цель?» — переспросил император.
5: «Цель была одна».
6: «Какая?»
5: «Счастье Павла».
6: «Счастье Павла!» — с горечью повторил император. «Где оно? Павел родился для несчастья. Оно недостижимо для него. И если оно когда-либо ему улыбалось, то невозвратимо».
5: «Наши дружеские заговоры направлены были к тому, чтобы возвратить его Павлу».
6: «Заговор! Хотя бы и дружеский, все же заговор! Испорченная природа человека в самом добре себя проявляет», — сказал грустно Павел Петрович.
5: «О, государь! В этих подозрениях ваших, в их возможности, не лучшее ли доказательство того, что время удаления моего и навсегда приспело?» — с огорчением сказала Нелидова.
6: «Павел родился для несчастья», — повторил император. «Это показано и в гороскопе, составленном знатнейшими математиками для меня. Несчастный правнук великого прадеда, я взошел на скверненный и окровавленный трон. И я несчастен, и друзья мои состраждут со мною. Тяжелое влияние недоброй планеты тяготеет на мне. Прадед мой, кажется, я его вижу», — загадочно сказал император, устремив взор в глубину аллеи, где белый сумрак северной ночи сгущался.
5: «Все страждущие имеют право на мое сочувствие», — сказала Нелидова.
6: «Но когда страждет Павел, с ним страждет Россия и вся Европа. Как же высок жребий облегчать это страдание? Вот что единственное я имела в виду, приближаясь к трону».
5: «Благородный друг мой, люди не понимают благородства. По подлости чувств и намерений своих они и о других заключают. С людьми следует обращаться, как с собаками, но они хуже собак. Так и наши отношения в их глазах приняли значение низменной связи».
6: «Разве я когда-либо смотрела на вас, как на мужчину?» — вскричала Нелидова.
5: «Клянусь вам, что я не замечала этого с того времени, как к вам привязана. Мне казалось, что вы моя сестра».
6: «Души не имеют пола», — сочувственно отозвался Павел.
5: «Я не становилась между императором и супругой его», — горячо продолжала фаворитка, волнуясь. «Я искала одного титула, титула друга императора Павла и друга страждущих. Я познала великую, прекрасную душу Павла сквозь туманы злых снов его и тучи мрачных подозрений. Я нашла к душе его дорогу и хотела всем показывать путь к ней. Вспомните всю мою жизнь. Не была ли она исключительно посвящена тому, чтобы любить вас и заставлять других вас любить? Вспомните, что по вступлении вашим на трон я искала только одного — остаться покойной и быть забытой в своем мирном уединении. Где найдете вы доказательства или даже проявление моих честолюбивых чувств и расчетов?»
6: «Чего же вы хотите от меня, друг мой?» — спросил Павел.
5: «Честный Буксгевден с супругой удаляются в замок Лоды», —
6: — сказала Нелидова. «Не воспользуйтесь, государь, своей властью для того, чтобы воспрепятствовать мне последовать за моей добродетельной подругой в ссылку, куда вы ее отправляете». Император принял руку, на которую опиралась Нелидова, и, отступив, сделал ей почтительный поклон. Екатерина Ивановна отвечала глубоким реверансом. В глубине аллеи показалась принцесса Тарант. Император сделал ей знак приблизиться. «Мадмуазель утомлена и желает удалиться к себе», — сказал он. «Прошу вас сопровождать ее». И, повернувшись, Павел Петрович быстро пошел назад по аллее. Растопчин, карауля у входа в нее, с нетерпением ожидал развязки свидания, когда император появился, двигаясь большими шагами. В сумраке белой ночи нахмуренное лицо его приняло странный мертвенный цвет. Подойдя к Растопчину, он остановился и произнес торжественно: «Граф Растопчин, заметь, что скажу сейчас. Свет судит по себе и собственной подлостью чернит чужие характеры. И я видел, как злоба выставляла себя и хотела дать ложные толкования связи, исключительно дружеской, возникшей между Нелидовой и мною. Относительно этой связи, клянусь тем судилищем, перед которым мы все должны явиться, что предстанем перед ним с совестью, свободную от всякого упрека, как за себя, так и за других. Зачем я не могу засвидетельствовать этого ценой своей крови? Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог». Служение в храме Весты. Когда император возвратился в залу, где шли одушевленные танцы, начальник Смольного, госпожа Делафон, почтительнейше просил разрешения воспитанницам преподнести царственной имениннице заготовленный сюрприз. Император разрешил, и вслед за тем открылось шествие под звуки оркестра роговой музыки в монастырские сады. Роговая музыка была скрыта в куртинах, и нежная гармония, казалось, сама рождалась в бледных сумраках благовонной ночи. По спутанным тропам между пригорками, лужайками, цветущими кустами вереница пар двинулась к кедровой роще. Император вел императрицу впереди шествия. В кедровой роще открылся перед царственной четой сверкающий огнями храм Весты. Сквозная круглая колоннада была увита гирляндами цветов. Между столбами реяли на незримых подвесках разноцветные кристальные лампады с огнями внутри. Посередине храма на пьедестале высилось скульптурное изображение в образе Весты самой Марии Федоровны. Перед ним на треножнике курился ароматический дым. Вдруг из-за темных могучих кедров вышел сон девиц в белых хитонах. Головы их были покрыты прозрачными фатами. В руках они держали цветы. Обойдя вокруг жертвенника и павши на колени перед статуей богини, они запели под аккомпанемент арф. Затем девицы возложили цветы на курящийся треножник. Императрица Мария Федоровна была глубоко тронута преданностью смолянок. Тут выступило прелестное дитя лет 6 с русыми кудрями, обрамлявшими ее ангельское личико. Видимо, робея, устремив большие глаза на царственную чету, ребенок произнес на французском языке следующее приветствие: «Дорогие предметы наших стремлений, вы наши божества. Да, я вижу Минерву, богиню мудрости, наук и искусств, Феба, бога света, Гебу, украшение власти. Вы оставили Олимп, чтобы пленить эти места. Вы внушили нам этот божественный восторг и эту небесную радость, которые могут производить одни только боги». Императрица привлекла к себе прелестную малютку и расцеловала ее. Затем она в теплых и милостивых выражениях благодарила начальницу Смольного, воспитательниц и благородных девушек. Между тем в садах, в открытых аллеях, в рощах, в баскетах и куртинах всюду зажглись разноцветные огни. Парочки искали уединения. Везде мелькали ленты и воздушные хитоны монастырок, и возле них яркие мундиры юных служителей Марса. Поэт Державин, взирая на влюбленную юность, сказал стихами о монастырках, что они здесь, с невинностью питая, хлад бесстрастия в крови, забавляются, не зная сладостных зараз любви, и, сокрывшись в листья, в гроты, и облегшись в бледную ночь, метят тщетно в них эроты и летят с досадой прочь. Но эроты не летели прочь с досадой, и прелестные пустыножительницы вовсе не отличались таким бесстрастием. Горячей волной приливала кровь к пылающим сердечкам. Ни одна ручка трепетала и отвечала на тайное пожатие. Ни одна головка невольно приближалась к плечу стройного рыцаря, и, пользуясь субраком и таинственным зеленым уголком баскета или рощи, алые уста сливались в первом

0: Они провожали отбывающую чету радостными криками. Затем, выстроенные воспитательницами встроенные когорты, они были отведены в дартуары. Ни одна вздыхала, проходя, опустив смиренно глаза мимо кавалеров. Начался разъезд утомленных гостей. Лопухина возвращалась в экипаже родителя, и юный Рибопьер, усаживая ее, имел удовольствие слышать из уст красавицы: «Непременно приходите к Долгоруковым танцевать вальс. Вы слышали, что император приказал вам всегда танцевать вальс со мной?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: В золотых сетях. «Милая Анетта, прелесть моя, поздравляю с успехом свыше меры. Ты была ужасть как мила», сказала по-русски мачеха княжны Анны Петровны Лопухиной, не по летам ярко одетая и всячески подновлявшая дебелые прелести тщеславная и суетная московская боярыня Екатерина Николаевна, рожденная Шетнева, влезая вслед за падчерицей в обширную семейную карету. Заняв собой большую часть широкого сиденья и прижав княжну к углу кареты, наполненной пурпурным сиянием разгоравшейся зари, Екатерина Николаевна бурно отдувалась и обмахивалась веером. «Феденька, полковник, какая радость!» — продолжала она. «Да-да, уже переведен в лейб-гвардии конной». Она говорила о своем возлюбленном Федоре Петровиче Уварове, который по настоянию ее был переведен чином выше из Москвы. Девушка молчала. Между тем и отец ее, поддерживаемый гайдуком, вошел в карету и величественно поместился на противоположном сиденье. Карета тронулась. Княжна закрыла глаза и предалась обычным своим грустным мечтаниям, между тем, как родители ее обсуждали все чрезвычайные обстоятельства дня. Карета неслась по бесконечной Невской перспективе в веренице других экипажей и всадников. В открытое окно врывался свежий утренний ветерок, и стук колес не мог заглушить воодушевленных птичьих хоров. Солнце всходило и заливало горячим светом окрестность, сады и загородные усадьбы. Княжну не радовали ее успехи. Посещение императора Павла Петровича в определенный час, инкогнито, днем, дома ее родителей на набережной Невы, внушали девушке только безотчетный стихийный страх, хотя никто не мог быть столь рыцарски учтив и более любезен, как царственный поклонник княжны Анны. Она не могла привыкнуть к Петербургу. Свет и двор, где осыпали ее лестью и утомляли низкопоклонством, под которым скрывались всевозможные свои корыстные расчеты, были ей чужды, и она чувствовала себя одинокой и затерянной в этом человеческом лесу. От природы, имея доброе, отзывчивое и простое сердце, чрезвычайное влияние на государя, она решалась употреблять только на благотворение. А между тем и ее отец, и ее мачеха, и домочадцы уже вели обширную торговлю этим влиянием и всячески побуждали несчастную княжну выпрашивать милости у императора. Эти милости различным особам отплачивались благодарностью их отцу и домашним княжны. Если же она противилась настояниям, если природная деликатность возмущалась в ней, то отец гневался, мачеха делала ей грубые сцены, а мадам Жербер, компаньонка фаворитки, и мадемуазель Гасконь, дочь англичанина придворного доктора, любовница князя Лопухина, преследовали ее тонкими шпильками. Княжна не могла понять при полной неопытности своей тех сложнейших интриг и комплотов, в центре которых находилась. Она только чувствовала себя игрушкой чужой воли, чужих низких расчетов, и была несчастна, как пташка в тесной клетке. Вельможи, посещавшие ее отца, граф Кутайсов, Растопчин, осыпали ее любезностями, подарками, устраивали для нее всевозможные забавы, но их-то всего более она и ненавидела. Они казались ей злыми пауками, огромной паутиной, окинувшими двор и свет. А она была несчастной мошкой, запутавшейся в нитях злой сети. Но кроме этой, еще были три причины неисцелимой грусти княжны Анны. У нее не было в сущности родной семьи и родного дома.

Отец ее, холодный эгоист, открыто имел связь с наглой и дерзкой англичанкой. Мачеха также откровенно жила с Уваровым, и в то же время оба, и мачеха, и отец, следуя развращенным нравам века, срывали поздние цветы плотских удовольствий без всякого стеснения, где только выпадал подходящий случай. Тщеславная мачеха теперь, когда фавор падчерицы пролил поток милости на Лопухина, когда все присмыкалось и искало не только у самого князя, но и у последнего служителя их дворни, не знала уже пределов спеси и удержу страстям своим. Только воспоминание о покойной матери светлым лучом озаряло угрюмый холод одиночества бедной фаворитки, счастью которой завидовал теперь весь Петербург. Второй причиной грусти и вместе с тем постоянного страха княжны была давняя привязанность ее к товарищу детских игр в Москве. Что, если император узнает об этих отношениях? Что будет с ней? И особенно, что будет с ним? Неудовлетворенная потребность в любви и ласке томила ее. А возможность соединить судьбу свою с любимым человеком с каждым днем становилась неосуществимее. Необходимость лгать перед государем, которого она смертельно боялась, но в то же время глубоко уважала, томила княжну, и при нем она теряла всю живость и казалась мраморной статуей, воплощающей задумчивую грусть. Ответы ее были односложны, движения неловки, а между тем не было существа от природы более беззаботного и способного всей душой по-детски отдаваться невинным играм и забавам. Третьей причиной неисцелимой грусти княжны Анны было переселение в Невскую столицу из родной Москвы, где она провела всю жизнь. Там все было близко, дорого. Там осталась их обширная усадьба, целое поместье с садами, огородами, парками, с множеством старых преданных слуг и сенных девушек. Там остались знакомые, многочисленная родня, большой тесовый дом, старинные произведения искусных плотников с чердаками, переходами, перилами, светлицами, воздвигнутые из необыкновенной толщины матерых бревен еще в конце 17-го столетия и пощаженные огнем непрестанных московских пожаров. Сарай с берлинами, гуслист, бандурист, садом шутов и дур – приживалки, бедные дворяне и даже две ручные болтливые сороки вместе с крикливыми поселениями грачей на старых деревьях — все это вместе с воспоминаниями детства осталось там. Правда, часть прислуги прибыла в Питер, и между ними шут Иванушка, столь отличившийся уже на придворной службе. Но быстро, кроме девушек, камер-юнгфер, которых она отстояла, эти близкие, привычные, верные люди — были заменены новыми интриганами и соглядатаями. Им нельзя было довериться, с ними не о чем было вспомнить, и перед ними должно было скрывать всякое движение сердца, бояться обронить лишнее слово. Отдыхом для княжны были только часы, ежедневно проводимые ею в доме московского приятеля ее отца, князя Юрия Владимировича Долгорукова, приехавшего вслед за Лопухиным в столицу. Семейство Долгоруковых занимало дом на Дворцовой набережной бок о бок с домом, который занимали Лопухины. В Брандмауэрах пробили дверь, и таким образом оба дома соединились в один. Тщеславная мачеха наполнила великолепным убранством огромные покои Лопухинского дворца с безмерно высокими потолками. Она учредила утомительный этикет и своей московской вульгарностью сама нарушала его поминутно, но связывала им каждый шаг падчерицы, постоянно ей внушая, что она теперь как бы на положении августейшей. А в доме Долгоруковых все было по-московски и по-деревенски. Множество маленьких комнат, переходы и чуланы, антресоли, московская старинная обстановка, привезенная на множестве подвод, московские слуги и вольные, веселый, безалаберный быт, снисходящий со стола едой, с толпой обоего пола молодежи, устраивавшей игры, певшей и танцевавшей во все часы дня и ночи. А главное,
Сюда не досягал взор и скрипучий голос мачехи, которая была на ножах с хозяйкой. Здесь княжна была безопасна и от наблюдений домашних шпионов. Никто бы не узнал в ней грустную, бледную красавицу торжественных выходов. Простая, милая, веселая, беспечная девушка резвилась, хохотала, танцевала. Юный Рибопьер с товарищами по полку довольно часто посещали радушный дом Долгоруковых. Приятный, бесконечно веселый, истинно французский характер Рибопьера пленил всех, и с княжной Анной Петровной он был в самых приятельских отношениях.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: По рекомендации Вольтера. Рибопьер принадлежал к младшей швейцарской линии древней рыцарской фамилии, владевшей обширными землями и замками в Лотарингии. Король Солнца Людовик XIV упрочил все наследие дома Рибопьеров за дочерью графа Иоганна Рибопьера, Екатериною Агатою, бывшей в замужестве за Христианом III, графом Палатином Рейнским и Биркенфельдским из бишвейлерской отрасли Баварского дома. Сия Екатерина Агата была прабабкой по прямой линии первого баварского короля Максимилиана, внесшего в полный королевский титул наименование «господин Рибопьер». Дед графа Александра Ивановича владел имением Ла-Лигьер на берегу Женевского озера. Он был в тесной дружбе с Вольтером, и в имении имелся особый домик – Вольтеровский павильон, где не раз гостил мудрец. Там находилась часть его библиотеки. Великолепные дубы украшали старинный сад, и там, под их приятной сенью, созерцая дивные ландшафты озера и окружающих его гор, великий писатель беседовал с избранным приятельским кружком. Эту связь с Вольтером поддерживал отец юноши, вальсировавшего с Лопухиной, Иван Рибопьер. Именно Фернея у Вольтера он наслушался восторженных рассказов о мудрости, славе, блеске двора великой русской монархини, Семирамиды Севера, открывшей в гиперборейской стране золотой век Астреи, в своем наказе преподавшей подданным великие истины, добытые философами века. Впрочем, о России и Екатерине он много слышал и раньше от князя Юсупова и графа Апраксина, с которыми подружился в Тюбингенском университете. Отец добыл было ему патент на чин лейтенанта в швейцарский полк, который находился на службе у голландских Соединенных Штатов и был под командой близкого родственника Рибопьеров, барона Раля. Но похвалы Вольтера, газетные известия, рассказы русских друзей вскружили голову молодому швейцарцу. Что ему был патент и скучная служба у голландских торгашей, когда в России красивому, смелому, талантливому и образованному человеку открыто было чрезвычайное поприще, и милости государни осыпали счастливца рекой чинов, золота, почестей и славы. С рекомендательным письмом Вольтера в кармане молодой Рибопьер отправился в Петербург и действительно... Милостиво принятый монархиней был назначен офицером, а затем взят в адъютанты к светлейшему князю Потемкину. Женитьба на дочери знаменитого Бибикова породнила Рибопьера с лучшими фамилиями империи. Дружба с фаворитом Мамоновым открыла ему доступ в интимный кружок императрицы, в Малый Эрмитаж, и все вечера он проводил во внутренних покоях дворца. Природный дар придворного открылся в нем, и чрезвычайная сдержанность Рибопьера подала повод государыне дать ему название «Бог молчания». И правда, Рибопьер умел молчать приятно, мудро и даже интересно. От брака с Аграфеной Александровной Бибиковой родились у Ивана Степановича 3 дочери – Анастасия, Елизавета, Екатерина и сын Александр. Он родился 20 апреля 1781 года, и восприемником его был маленький великий князь Александр Павлович. Ребенок был необыкновенно красив и с прелестным нравом, и когда подрос, все его любили и ласкали. Мудрый бог молчания часто водил своего мальчика к фавориту Мамонову, а затем его пожелала видеть и сама государыня. Для этого стоило только снести ребенка по внутренней витой лестнице, соединявшей комнаты, обычно занимаемые по очереди фаворитами, с покоями Семирамиды Севера. Государня засыпала ласками прелестного Сашу, как она с тех пор звала мальчика, и вскоре так привыкла к ребенку, что постоянно посылала за ним и держала при себе в рабочем кабинете. Если являлись вельможи с докладами, монархиня отсылала Сашу играть с великими княжнами. Она сама вырезала ему лошадок с кучером и санками из бумаги, подолгу с ним разговаривала, любуясь золотым сердцем и острым быстрым умишком мальчика. Великолепны были игрушки, которые дарила ему императрица. Подарила охоту за оленями. Игрушку заводили, и олень бегал. Собаки лаяли и гнались за ним. Егеря скакали на лошадях, трубил рог. Когда Саше Рибопьеру пошел 5-й год, государыня пожаловала его офицером в конную гвардию, что по армии давало ребенку чин ротмистра. Такой милостью в долгое царствование Екатерины воспользовались лишь 10 мальчиков. Внуки великолепного князя Тавриды, 3 Голицына и Броницкий, приходившиеся двоюродными братьями Саше Рибопьеру, 2 сына фельдмаршала Салтыкова, граф Шувалов и граф Валентин Эстергази. Когда возник вопрос о том, кого пригласить воспитателем любимого внука императрицы, великого князя Александра Павловича, Иван Степанович Рибопьер указал друга своего детства в Швейцарии, женевского гражданина Цезаря Лагарпа, который получил почетное предложение монархини. Глубокую признательность хранил к семейству Рибопьеров благородный женевец. С воцарением императора Павла, впрочем, его уважавшего, Лагарп удалился на родину. Он испытал там превратности политического поприща и все тернии народоправия, как диктатор Гельветической республики. Лагарп находился в постоянной переписке с Иваном Степановичем. Матушка Саши Рибопьера была фрейлиной Екатерины. Честь необыкновенная, ибо тогда фрейлин было только 12. Вообще число придворных великой монархини было очень немногочисленно, ибо для того потребно было иметь выдающееся качество ума, породы, воспитания. Нелегко было попасть в славную стаю екатерининских орлов и орлиц. Кроме же первых и вторых чинов двора, было лишь 12 действительных камергеров в чине генерал-майоров и 12 камер-юнкеров в чине бригадиров или статских советников. Они постоянно дежурили при государыне и наследнике, составляя их ежедневное общество, и представляли высшую школу и рассадник государственных людей. При императоре Николае Павловиче было уже 324 камергера и камер-юнкера и 180 фрейлин. В кругу избранных людей Екатерины рос маленький Рибопьер, как его называли, постоянно приглашаемый подростком и на большие эрмитажи, на которых бывал обыкновенно бал с ужином, иногда же маскарады, и число приглашенных доходило до 200 человек, и на средние эти начинались театральным представлением, пением, танцами артистов императрицы, чтением ее произведений и русских прославленных авторов, а продолжались разными играми. В играх, встав после карт для отдохновения занемевших от сидения членов, принимала участие и сама императрица. Тут маленький Саша Рибопьер проявлял всю грацию, ловкость ему врожденная и бесконечную откровенную веселость. На средних эрмитажах бывало не более 50-60 гостей, но Саша был свой и в теснейшем кружке малого эрмитажа. Беспредельная любовь и благоговение к великой монархине воспитались в сердце Саши Рибопьера с младенческих лет. Государыня подарила Саше свой большой поясной портрет, и это изображение он хранил и чтил как святыню. Сияние гения Екатерины озаряло годы наступающей юности его и навеки пленило его сердце. Двор ее был не только величав и великолепен, он был еще образцом хорошего вкуса и самого изысканного тона. Это было беспрестанное излияние царского величия, не терявшего никогда своего достоинства и беспредельной благости, а со стороны подданных такой же беспредельной любви. Так мнилось мальчику. Из любимцев Екатерины он знал Мамонова, роскошного красавца Зорича. В 8 лет он очень испугался, когда его вдруг поднял во дворце могучими руками Потемкин, богатырь ростом и осанкой, одетый в широкий шлафрок с голой грудью, поросшей волосами. Царствование Павла Петровича показалось юноше угрюмым облаком, тенью, нашедшим на блестящий двор неподражаемой царицы, эпикурейцев-вельмож и ее претрианцев. Суровый дух Павла Петровича, рыцарский и мистический его характер были непонятны и даже ненавистны воспитанникам скептического прихода французской энциклопедии. Маленький Саша Рибопьер видел прежде всего, что император облег в старомодные мундиры, ботфорты, плоские треуголки с косицами не одних военных, но и всех придворных, которые до сих пор облекались в изящнейшие и богатейшие платья по своему усмотрению. Исчезли эти сочетания нежных цветов, эти потоки бриллиантов, кружева, дивные табакерки. Император снял фасон шитья для полной парадной формы гвардейского мундира со старого бироновского кафтана. А кафтан этот он увидел на Нинчини, певце Буффи итальянской оперы.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: Деловое утро князя Лопухина. Передние комнаты в доме князя Петра Васильевича Лопухина наполнялись просителями с самого утра. Терпеливо стояли и сидели здесь люди, перешептываясь, вздыхая и провожая завистливыми глазами тех немногих счастливцев, которые, едва появившись, сейчас же почему-то получали доступ во внутренние покои. А между тем, часто это были просто длиннобородые купцы в длиннополых кафтанах или евреи с огромными пейсами в традиционных лапсердаках. Секретарь князя и два его помощника то и дело появлялись в передних и, опытным взглядом окинув собрание, к одним подходили и что-то шептали им на ухо, после чего лица последних вытягивались, и они, вздыхая и сгорбившись, удалялись. Других постоянно тщательно обходили, несмотря на умоляющие взгляды. Время шло. Кареты вельмож одна за другой подкатывались к парадному подъезду, загромождая набережную. В гостиных происходило другое собрание. Там прохаживались военные и штатские, сидели, ведя приятные козри, разодетые дамы. Но и там одни немедленно получали доступ к князю, другие ждали его выхода, третьи не знали, удостоит ли он заметить их и подойти. Князь в это время сидел в уборной перед трехстворчатым большим зеркалом, завешенный пудромантелем. В то время как парикмахер чесал его волосы и укреплял по обеим сторонам его шишковатого объемистого черепа искусственные крупные букли на проволочных каркасах, секретарь докладывал дела ожидавших просителей. И именно этот доклад определял их дальнейшую судьбу. В то же время поминутно камердинер князя, итальянец в белоснежном жабо и малиновом кафтане, мальтийский цвет был дан самим императором, князю для ливрей, докладывал о прибывших вельможах и дамах. Одних князь просил немедленно пожаловать, других — подождать. Перед князем сменялись униженные, низко кланяющиеся фигуры допущенных к нему просителей и полные достоинства, с разной, однако, степенью независимости, разодетые фигуры вельможных посетителей, садившихся с табакеркой в одной руке и надушным платком в другой, в кресло около князя и сообщающих новости двора и света. Некоторых князь встречал легким криком и поднимался и шел им навстречу, причем вокруг головы его носилось белое облако пудры, и также приветливо провожал. Другим только кланялся в зеркало. Принимая дам, князь рассыпался в извинениях за домашний костюм, целовал их ручки, а нередко и уста, порой увлекая для интимной беседы в маленький смежный с уборной кабинетик, убранный зеркалами и картинами игривой французской школы с мягкой, прихотливо изогнутой мебелью. Через несколько дней, после монастырского праздника, князь на утреннем приеме волновался и сердился. К нему привели дурака Иванушку, дерзким поведением навлекшего гнев императора и уже лишенного своеобразного придворного звания. «Дурак! Болван!» — кричал князь, потрясая сжатыми кулаками перед носом старичишки, однако не смея его ударить. Княжна Анна Петровна покровительствовала старому шуту и просила за него самого государя. Только это избавило Иванушку от более чувствительного наказания. «Как смел ты столь дерзко говорить перед лицом монаршим!» — кричал Лопухин. «А зачем же вы мне, дураку, поручали перед ним говорить?» — дерзко ответил старый шут. «Молчать! С глаз моих долой! Отошлю в Москву с обозом, в собачьей клетке!» — кричал князь. «Что ж, псам-то у бар лучше житье, нежели людям», — сказал шут. «Вон!» — завопил князь. Шут поклонился и вышел, не торопясь. «Какова дерзость!» — отдуваясь, сказал князь секретарю. Дураки и сумасшедшие у всех народов находились всегда на особливом положении, ваше сиятельство. Почтительно заметил секретарь, бледный молодой человек из духовного звания.
3: Да, это так. Для дураков закон не писан. Хотя бывало в истории, что и дураки законы писывали, а умные должны были их исполнять.
2: Сам своей остроте засмеялся князь. Секретарь тоже засмеялся тоненьким голоском, выразив восхищение остроумным замечанием князя на бледном лице.
3: «К тому же мы ученые!»
2: Любимой поговоркой князя были слова «мы ученые». Он считал себя ученым, потому что имел богатое книгохранилище, каталог коего составил собственноручно.
3: «Мы ученые», — продолжал он, — «должны показывать пример снисходительности к лишенным просвещения». «Ах, любезнейший», — продолжал князь важно и в нос, — «философу тяжела суета дворской жизни. Я не знаю счастья выше, как уйти в мою библиотеку, зарыться в фолианты». Эти приемы, празднества, выходы, выезды, эти надутые вельможи. Сколь питательней для ума и сердца беседа с ученым мужем, хотя бы и простого звания. Да, да, счастье в том, чтобы дни текли в тиши, посвященные музам под тенью Вергилиева лавра. Но докучная суета стучится в дверь. «Много у нас дел решенных и подписанных?» — озабоченным тоном спросил князь.
2: «Есть таки достаточно-с», — отвечал секретарь.
3: «Вылеживаются?»
2: «Так точно, ваше сиятельство, вылеживаются».
3: «Ах, братец, что же, ни одно не вылежилось, что ли? Как бы не зачикали. А мне, братец, необходимо, ну, понимаешь...»
2: «Точно так, ваше сиятельство, понимаю. Но дела решены, подписаны, и просители по ним уже вызвались мной и побывали в передних вашего сиятельства».
3: «Так зачем же дело стало? Ведь все знают, что бесподорожные не отпущу от себя хоть 3 года ходи. Что же не представляют подорожные?»
2: «Сейчас многим представил дела для просмотра. Надо думать, ваше сиятельство, снабдили подорожными», — невозмутимо сказал секретарь и достал из папки кипу дел. Он подавал их одно за другим князю, который встряхивал их за корешок, причем из листов дождем сыпались крупные ассигнации и кредитивы, и скоро кругом князя весь пол был ими усыпан.
3: «Постой, постой!» Отстраняя оставшиеся в руках секретаря дела, сказал князь. «Мне пришла в голову счастливая мысль. Мы, ученые, воспитанные на образцах классической поэзии, помнишь, как Юпитер сошел к прелестной смертной золотым дождем? Вот и мне, глядя на эти подорожные, пришла в голову удачная мысль». «Сними пудромантель и подай мне шлафрок», — приказал князь парикмахеру.
2: «Да поднимите же эти листочки». Небрежно носком узорной туфли отпихнув несколько кредитивов, валявшихся на полу, продолжал он. Парикмахер, секретарь и камердинер бросились поднимать подорожные. Собрав их, они совокупили пачку довольной толщины. Секретарь выколотил из нее приставшую пудру и с низким поклоном подал князю.
3: Лопухин небрежно сунул пачку за подкладку шлафрока. «Теперь эти дела можешь отправить просителям без замедления», — приказал он секретарю, — «а эти подай мне». И, взяв пачку дел под мышку, князь удалился из уборной, пощелкивая туфлями. Секретарь, парикмахер и камердинер-итальянец посмотрели ему вслед и многозначительно переглянулись.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Эдвард Хох. Рассказ «Самый лучший зоопарк». Читает Денис Беспалый.
1: В августе, ближе к 23 числу, дети старались вести себя примерно. Именно в этот день раз в году на Землю прилетал огромный космический корабль серебристого цвета, привозивший межпланетный зоопарк профессора Хьюга. Корабль совершал посадку неподалеку от Чикаго, и зоопарк открывался для посетителей лишь на 6 часов. Еще до рассвета возле него выстроились длиннейшие очереди. Дети и взрослые. Каждый сжимал в руке заветный доллар, предвкушая радость увидеть нечто необыкновенное, и гадал, каких невиданных зверушек профессор доставит сюда на этот раз. В прошлые годы им показывали трехногих тварей с Венеры, высоких поджарых марсиан, а то и, откуда-то из глубин Вселенной, змей-подобных монстров. Сейчас, когда длиннющий космический корабль неторопливо приземлился на ракетодроме, обслуживавшем сразу три города на самой окраине Чикаго, люди с трепетом наблюдали за тем, как экраны в бортах корабля поползли вверх, открывая взором собравшихся знакомые металлические решетки. В клетках находились невообразимые уроды, какие могут пригрезиться лишь в кошмарном сне. Приземистые, похожие на лошадей и одновременно на пауков животные. Они производили резкие неожиданные движения и безумолку переговаривались пронзительными голосами. Земляне столпились у клеток. Между тем помощники профессора Хьюга, не теряя времени даром, собирали приготовленные доллары, а вскоре и сам достопочтенный профессор предстал перед публикой в цилиндре и с накидкой радужных тонов на плечах. «Жители Земли!» — сказал он в микрофон. Шум толпы утих. Профессор продолжал. «Жители Земли! В нынешнем году за свой доллар вы получите истинное наслаждение. Вы увидите редко встречающихся лошадей-пауков, населяющих планету Каан. Мы доставили их сюда с огромными трудностями, преодолев миллионы космических миль. Подходите ближе, разглядывайте их, изучайте, слушайте их голоса. Расскажите о них своим друзьям. Но поторапливайтесь, корабль стартует через 6 часов». Люди медленно продвигались мимо клеток, испытывая одновременно отвращение и восхищение при виде столь необычных созданий, которые напоминали лошадей, но, подобно паукам, могли ловко взбираться по вертикальным стенам. «За такое зрелище в самом деле доллара не жалко», — сказал один из зрителей, направляясь к выходу. «Пойду-ка домой и приведу жену». Людской поток не иссякал весь день. Мимо клеток, вмонтированных в борта корабля, прошло 10 000 человек. Через 6 часов профессор Хьюго снова взял в руки микрофон. «Настало время старта, но мы вернемся на будущий год в этот же день. Если наш зоопарк вам понравился, позвоните своим друзьям в других городах и расскажите о нем. Завтра мы приземлимся в Нью-Йорке, а на следующей неделе побываем в Лондоне, Париже, Риме, Гонконге и Токио. Потом отправимся на другие планеты». На прощание профессор помахал собравшимся рукой, а когда корабль оторвался от земли, многие говорили во всеуслышание, что нынешний зоопарк был лучшим из тех, которые им до сих пор доводилось видеть. 2 месяца спустя, посетив еще 3 планеты, серебристый корабль профессора Хьюга опустился, наконец, среди знакомых выщербленных скал планеты Каан. Необычные создания, пассажиры корабля, напоминавшие лошадей и пауков одновременно, не замедлили покинуть клетки. Профессор Хьюго напутствовал их ободряющими словами, после чего они разбрелись кто куда, торопясь в свои обиталища. В одном из них мама Кааниха с радостью встречала своих супруга и отпрыска. Она шумно их приветствовала и поспешила обнять. «Пока вас не было, время тянулось так медленно», — сетовала она. «Вам понравилась экскурсия?» Супруг утвердительно кивнул. Наш малыш в восторге от путешествия. Мы посетили 8 планет и чего только не повидали. Малыш взбежал боком по стене пещеры. Интереснее всего было на планете, которая называется Земля, пропищал он. Тамошние существа прикрывают кожу одеждой и передвигаются на двух ногах.
2: А они не опасны? Спросила мать.
1: Нет, заверил ее супруг. Мы были защищены от них решетками и из корабля не выходили. В следующий раз ты должна полететь с нами. Такое зрелище стоит 19 коммаков, которые мы отдали за экскурсию.
2: Малыш поддакнул, кивнув головой. На Земле самый лучший зоопарк.
0: Мы читали рассказ Эдварда Хоха «Самый лучший зоопарк». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Фотографии ударов ВСУ по колледжу в Старобельске показали на заседании Организации Объединенных Наций. Показал постоянный представитель России Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое число жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: ООН решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжерик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что характер боевых действий в специальной военной операции позволяет говорить о войне нового типа.